0: Киевский оперный театр. Многое в биографии дирижера Симеонова связано с этим коллективом. Катерина Измайлова, Кармен, Мазепа, Тихий Дон. Вот только небольшой перечень его работ в этом театре. С этими работами театр пережил самое счастливое время.
1: Из воспоминаний народного артиста Украинской ССР Ивана Ганкала. Он имел дар такого дирижера-гипнотизера, который сразу своим появлением, своей внешностью, своими глазами умел всех подчинять. Что в его искусстве было самым главным? Это не была красивая игра. Это не была игра ублажения, игра наслаждения. Это было искусство потрясать. Он не оставлял равнодушным никого. Безусловно, Симеонов с его огромной силой воли, видением ярких музыкальных образов, яростной убежденностью, личность очень крупная, грандиозная. Вы знаете, как относились после войны к людям, которые побывали в плену. Потом было время, когда административное давление на творческих людей оказывалось сильное. Но он не тот человек, который мог заигрывать, искать дипломатически обтекаемые приемы. Он был очень честный. Честный и прямой человек. Но эта прямота не всем нравилась. Не только большим начальникам, но и не всем в театре нравилась. В театре все же прощали, потому что он был настолько убежден в том, что говорил, что все знали, он говорит верно. Он всегда попадает в своих замечаниях в точку. И никуда от этого не уйдешь. Другим же, облеченным властью, не нравилась эта честность, прямота, бескомпромиссность большого художника. И ему было всегда нелегко реализовать свои замыслы, в полной мере раскрыть себя. Если сравнить с художниками, я вижу аналогию с Суриковым. Такая же крупная натура, яркий штрих, сильный, но одновременно очень красочный. Именно не сухой, но красочный и живой штрих. Конечно, ему больше всего давались крупные произведения, эпические, драматические. Но при крупном мазке он поразительно много внимания уделял деталям, их тончайшей отделке.

0: «Богатырская симфония» Александра Бородина. Симфония, ставшая символом мужества, силы и стойкости русского народа. Она не раз звучала под управлением народного артиста Советского Союза Константина Симеонова. В этом месяце Константину Арсеньевичу Симеонову исполнилось бы 80 лет. И вот этой дате памяти выдающегося дирижера посвятил свой концерт, составленный из произведений, которыми когда-то дирижировал Константин Арсеньевич, главный дирижер Кировского театра Валерий Гергиев.
1: Константин Арсеньевич Симеонов – один из неповторимых мастеров русской музыкальной культуры. Я сейчас не называю русской с точки зрения периода, когда была русская музыка, скажем, конец 19-го, а потом уже наступил период советской музыки, как нас всех учили в школах. Мне кажется, что и сегодня есть мастера, которые причастны к лучшим достижениям, которые проложены в русской музыкальной традиции. Кстати, Семенов был одним из мастеров, которым удавался и Вагнер, или Бетховен тоже. И все-таки его достижения в оперном жанре, в области трактовок русской большой оперы, крупномасштабных полотен типа «Ванщины», «Катерины Измайловой», «Мазепы», «Пиковая дама», они стоят в совершенно особом ряду вершинных достижений.
0: Вам приходилось с ним работать вместе? Или вы
1: Я знал Константина Арсеньевича, я глубоко почитал его как одного из выдающихся музыкантов, живущих в нашем городе. Я был глубоко потрясен в свое время фактом, что Кировский театр лишился такого дирижера по непонятным нам молодым тогда причинам. Причины уже гораздо позднее как-то стали выплывать из тумана неведения, которым все это было покрыто. Как я теперь знаю и думаю, тогда к этому были причастны бюрократы, чиновники из тогдашних времен обкома КПСС Ленинградского. Вот некоторые герои здесь, в театре, которые очень постарались, чтобы этот неудобный, непокладистый, но настоящий музыкант не мешал им больше скользить по верхнему, самому легкому. Что касается Симеонова, Мравинского, я убежден, что с этими дирижерами Шостакович не мог не дружить и не питать к ним глубочайшее чувство признательности, потому что все-таки лучшее оперное толкование Катерины Измайловой – это Симеонов. Самобытная индивидуальность, глубоко национальная, а поэтому интернационального уровня фигура.
0: Завершит нашу передачу одно из любимых произведений Константина Арсеньевича Симеонова – картинки с выставки Мусоргского в оркестровке Горчакова. Оно звучало в программе его последнего концерта в Ленинграде в Большом зале филармонии тогда в 80-м. А сегодня в память о нем играет это сочинение музыканта Кировского и его главный дирижер Валерий Гергиев.

пали тот вид спорта, которым он увлечен. Когда теннисисту предлагают сыграть в волейбол, он высокомерно улыбается и поправляет складку на своих белых штанах. Ну, из этого ясно видно, что он считает волейбол занятием грубым, вульгарным, недостойным выдержанного спортсмена из непроизводственной ячейки. Городошники возятся у своих квадратов, бормочут странные медвежьи слова: тыка, ляпа, мечут окованные медью дубины. Когда они видят теннисный корт, над которым летает легкий белый мячик, их разбирает смех. Ну, можно ли в самом деле заниматься такими пустяками? Итак, каждый хвалит тот вид спорта, которым он увлечен. Но вот на большом травяном поле за амфитеатрами стадиона «Динамо» раздается хватающий за душу, томный, четырехзвучный судейский свисток, возвещающий начало большого футбольного матча. И разом все преображается. Где ты, гордость теннисиста? Забыл про свои изящные манеры, про любимые белые штаны с неувядаемой складкой. Теннисист цепляется за поручни трамвая. В эту минуту он уже не теннисист, он барс. Оказывается, что под внешней оболочкой теннисиста бьется честное футбольное сердце. Он болельщик. Скорей же на трибуну, в гущу других болельщиков, в гущу громких споров о достоинствах состязающихся команд. Что за толпа? Бежит по улице тяжелой пехотной рысью. Ха-ха! Это поспешает на стадион бывшие ревнители городошной идеи. И на брошенной ими площадке сиротливо валяются богатырские дубины. Начхать городошникам на городки в этот высокоторжественный день. Футбол! Только футбол! Толстяки, манипулировавшие буферными тарелками, поднимают целые трамваи в стремлении попасть поскорей на трибуну. Они волокут за собой своих жен, объясняя им на ходу великую разницу между офсайтом и инсайтом. Инсайт, понимаешь ли, бывает правый и левый. Да что ты встаешь? Иди скорее. А офсайт, понимаешь, ну ты что же там, господи боже мой, ждать тебя, что ли здесь? Бывает справедливый и несправедливый. А жене хочется в кино. Ей трудно усвоить эти тонкости, но футбол свое возьмет. И через час эта женщина будет кричать нечеловеческим голосом: неправильно! Неправильно! Судья мотает! Вот возбужденно подскакивают на своей трибуне люди с серьезными бородками. Они плохо разбираются в футболе, не тот возраст. Да и молодость прошла за преферансом по четверть копейки. Но, оказывается, они тоже не чужды веяния эпохи. Они тоже волнуются, кричат противными городскими голосами. Корнер! Корнер! Игра началась. И судья осторожно увертывается от тяжелого и быстрого полета мяча. Игроки скатываются то к одним воротам, то к другим. Вратари нервно танцуют перед своими сетками. Трибуны живут полной жизнью. Уже вперед известно, по какой причине трибуны будут хохотать. Первым долгом мяч угодит фотографу. И именно в то время, когда он с кассетой в зубах будет подползать к воротам, чтобы заснять так называемый критический момент. Сраженный ударом, он упадет на спину и машинально снимет пустое небо. Это бывает на каждом матче. И это действительно очень смешно. Затем несколько десятков тысяч человек засмеются над волнением одного суперболельщика. Забыв все на свете, он поднимается с места и кричит: «Ваня! Ваня! Сажай!» И так как Ваня не сажает, а мажет, и мяч ударяется о штангу ворот, то суперболельщик начинает рыдать. Слезы. Слезы текут по его широким щекам,
и капают с длинных усов. Ему не стыдно, он слишком потрясен поведением мазуна, чтобы заметить, что на него со смехом смотрят 20 тысяч человек. Наступает последние 15 минут игры. Напряжение достигает предела. По воротам бьют беспрерывно и не всегда осмысленно. Команды предлагают бешеный темп, трибуны кипят. Болельщики уже не хохочут, не плачут. Они не сводят глаз с мяча. В это время у них можно очистить карманы, снять с них ботинки, даже брюки. Они ничего не заметят. Ну, что же касается людей, не занимающихся специально физкультурой, то посещение футбольных матчей до невероятности укрепляет их организм. Посетитель футбольного матча проделывает в жизни все упражнения на значок «Готов к труду и обороне». Закаленный болельщик вполне готов к выступлению на мировой спартакиаде в качестве участника. Он поставил ряд мировых рекордов в ниже следующих областях. А. Бег за трамваем по сильно пересеченной местности. Б. Прыжок без шеста на переднюю площадку прицепного вагона. В. Поднятие тяжестей, переноска сквозь толпу на вытянутых руках жены и детей. Д. Военизированный заплыв. Двухчасовое сидение на трибунах без зонтика под проливным дождем. И только одного не умеет болельщик. Играть в футбол. Играть в футбол. Но зато он очень его любит.

0: время от времени посвечивая под ноги электрическим фонариком, Черноиваненко сначала прошел с полкилометра по сильно разъезженной прифронтовой дороге с глубокими затвердевшими колеями, мимо глухих каменных заборов и темных каменных домиков, потом свернул в сторону и спустился в каменистую балочку, поросшую сухим репеем. Где-то здесь был вход в катакомбы. Он потушил фонарик и остановился. Ему показалось, что он слышит очень глухие, очень слабые голоса, отражение голосов, выходящие из-под земли. И в ту же минуту сбоку на него упал яркий луч электрофонаря, и он увидел у своего лица дуло автомата.
1: «Стой!»
2: «Стою».
1: «Пропуск!»
2: «Москва». «Отзыв».
1: «Мушка».
2: «Верно».
0: Зайчик электрического фонарика скользнул по Черноиваненко. Не опуская автомата, часовой продолжал с недоверием рассматривать этого маленького человека в гражданской одежде, который стоял перед ним, засунув руки в карманы бобрикового пальто. Несмотря на то, что человек этот знал пропуск, он не внушал часовому никакого доверия. Он раздражал часового своей независимой, глубоко штатской позой и спокойным выжидательным выражением досадливо прищуренных глаз, в которые бил свет электрического фонарика.
2: «Потуши, ради бога, фонарик», — сказал Черноиваненко, морщась.
1: «А ну, руки из карманов!»
0: — грубо крикнул часовой.
2: «Ладно, ты на меня не кричи, а веди меня на командный пункт».
1: «Документы!»
2: «Документы — не твоя забота».
0: Тут часовой потерял всякое терпение. Он сердито затоптался на месте, не находя слов. Каким-то образом, очевидно, помигав фонариком, часовой вызвал себе на помощь еще кого-то, и Черноиваненко услышал новый голос.
1: «В чем дело?» «Да вот, задержал тут какого-то. Пропуск сказала, документы не предъявляет. Ищет оперативную группу. Веди!»
0: Часовой велел Черноиваненко идти вперед. Но едва Черноиваненко сделал на ощупь шагов 10, как часовой приказал повернуть направо. Черноиваненко не понял, куда надо повернуть, так как вокруг было совершенно темно. Но часовой тронул его между лопатками и сказал:
1: «Ну что остановился? Лезь, лезь!»
0: Тогда Черноиваненко увидел среди сухого бурьяна слабо освещенную щель в скале. Он боком полез в нее. Из-под каблуков посыпались камешки. Хватаясь за скалу, чтобы не упасть, Черноиваненко побежал вниз, срываясь с камня на камень, и вдруг очутился в подземной комнате. В пещере стояли два грубо сколоченных стола с картами и карандашами, перед которыми на ящиках сидели 4 командира – два майора, капитан и батальонный комиссар. Майор с черными петлицами на плаще и капитан с малиновыми петлицами на гимнастерке, внимательно посмотрев на вошедшего, продолжали разглядывать карту, развернутую на столе. Но батальонный комиссар, сидевший за передним столом, продолжал наблюдать за вошедшим. Черноиваненко, не торопясь, расстегнул пальто, достал из внутреннего бокового кармана бумажник, покопался в нем и протянул майору листок, сложенный вчетверо.
2: «Товарищ Черноиваненко? Вы лично?» «Я лично».
0: Тень улыбки и даже некоторого любопытства промелькнула по худощавому лицу майора. Однако тотчас лицо его приняло прежнее отсутствующее выражение, и он сказал:
2: «Хорошо, я уже поставлен в известность. Прошу вас одну минуточку повременить. Симонов, — сказал он, слегка нагибаясь за край стола, — соедините меня с главным хозяином». Молоденький телефонист в матросской бескозырке поднес трубку к самому уху майора и громко сказал: «Есть, товарищ майор». Майор прижал трубку плечом к щеке, поправил здоровой рукой и сказал:
3: «Докладывает второй. Вы приказали доложить, если в мое расположение попадет...»
0: Он несколько замялся, подыскивая подходящее слово.
3: «Если в мое расположение попадет один человек, со специальным заданием. Так он уже у меня. Да. Находится рядом. Какие будут ваши приказания? Слушаюсь. Сейчас передаю.
0: Майор поманил Черноиваненко и показал ему глазами на телефонную трубку. Возьмите, с вами сейчас будут говорить. Не вполне понимая, кто именно будет с ним говорить, Черноиваненко взял трубку, подул в нее и сказал:
3: «Я вас слушаю». «Здравствуйте», — услышал он негромкий и неторопливый голос с ракочущими генеральскими низами пожилого и уверенного в себе человека. «С кем я разговариваю?» — сказал Черноиваненко. «С главным хозяином», — услышал он в ответ. «Здравия желаю», — сказал Черноиваненко. «Подождите, сейчас вам скажет пару теплых слов один хороший человек».
0: В отдаленном голосе генерала послышалась веселая отеческая нотка. И тотчас Черноиваненко услышал хорошо знакомый голос первого секретаря обкома.
3: «Ну, стало быть, еще раз здравствуйте, Гавриил Семенович. Как у вас дела? Уже выгрузились?» «Нет, еще на колесах». «Так вы поторапливайтесь, среди людей поддерживайте самую суровую дисциплину, это главное». «Будет исполнено». «Стало быть, еще раз крепко жму вашу руку, обнимаю вас».
0: Секретарь обкома засмеялся.
3: «Не исключено, что вам придется гораздо труднее, чем мы предполагаем».
2: «Мы готовы», — сказал Черноиваненко. «Счастливого пути, до скорого свидания».
3: «Скорого свидания не обещаю».
0: Черноиваненко некоторое время постоял молча с трубкой возле уха. Но он больше ничего не услышал. Живой острый ум Черноиваненко сразу же уловил, что первый секретарь говорил по телефону не из обкома, а откуда-то из штаба обороны. Возможно, что уже образован и приступил к работе подпольный обком, который в данную минуту, так же, как и сам Черноиваненко, устраивается где-то на новом месте. Он был уверен в этом. А сколько еще маленьких подпольных райкомов, специальных групп, работников-одиночек, партизанских отрядов готовилось в эту минуту к переходу в подполье? Они были разобщены между собой, но от них, от каждой группы, тянулась тоненькая, еле заметная ниточка, и все эти ниточки сходились где-то в одной точке, откуда, как электрический ток, по всем направлениям распространялась неиссякаемая энергия единой партийной воли. Сначала действия подпольного райкома были слабы, почти незаметны. Несколько раз совершались вылазки наверх для расклейки листовок. Переходя в подполье, Черноиваненко взял с собой несколько сот экземпляров воззвания обкома к населению. Оно вполне годилось для расклейки в первое время. Народ должен понять, что с эвакуацией Красной Армии из города борьба с фашистами не кончалась, а только еще по-настоящему начинается. Что в городе существует и действует партия и советская власть. Расклейка этих листовок была первой операцией подпольного райкома. Операцию проводили Стрельбицкий, Туликов, Свиридов и Сергеев. Стрельбицкий вместе со Свиридовым должны были обогнуть город с запада, выйти на железную дорогу в районе второй заставы, там расклеить листовку к железнодорожникам, а также воззвание обкома к населению. Туликову и Сергееву предстояло обойти села, расположенные к северу. Кроме того, Туликов рассчитывал найти остальную часть своих людей, оставленных в тылу противника, и привести их сюда, в катакомбы. Фонари один за другим скрылись за поворотом подземного хода. Был 8:00 вечера. Обе группы могли возвратиться не раньше 5 или 6 часов утра. И вот началось молчаливое напряженное ожидание. Никто в лагере в эту ночь не ложился спать. Все молча сидели на своих койках, и ждали. Черноиваненко сидел возле дежурного светильника с закрытыми глазами и, положив руки на каменный стол, думал. Где в настоящую минуту находится фронт? Какова обстановка в городе и районе? Все это было пока неизвестно, а без этого нельзя было начинать действовать. Никакой связи с внешним миром пока не было. Радиоприемник еще не установлен. Так что пока приходилось сидеть и ждать. Это было не в характере Черноиваненко. Теперь, отправив людей расклеивать листовки, он с нетерпением ждал их возвращения. От того, какие они принесут сведения, зависело многое. Гавриил Семенович вынул из несгораемого шкафа тетрадку с выписками из произведений Ленина, надел очки и погрузился в чтение. Он читал медленно, оценивая каждое слово, вдумываясь в каждую фразу. Когда он посмотрел на часы, было уже 11:45. Но все же до рассвета целая вечность. Он снова стал читать. На рассвете он взял фонарь и обошел свое подземное хозяйство, заглядывая в пещеры. Никто не спал. Святослав и Цимбал при свете электрического фонарика возились с радиоприемником. «Не спите?» Выясняем, почему приемник не работает. Как не работает? Чтоб к утру наладили, строго сказал секретарь. Мне нужна связь. Он отошел и снова вернулся. Мне нужна связь, повторил он, беспокойно заглядывая через плечо Святослава в открытый радиоприемник. Связь — это обстановка. Связь — это все. Без обстановки я как без рук. Прошу учесть. Смотрите, братцы. Есть, товарищ секретарь, бодро крикнул Леня, но, взглянув на серьезное лицо Черноиваненко, прикусил язык. В 7:00 утра в штреке замелькал свет. Это возвратилась первая группа, Стрельбицкий и Свиридов. Оба возбужденно молчаливые, очень усталые, в сапогах, облепленных тяжелой черноземной грязью, в мокрых от дождя и тумана пальто. Стрельбицкий коротко доложил Черноиваненко об исполнении задания. Относительно обстановки в городе были кое-какие интересные подробности. Так, например, наклеивая листовку на будку путевого сторожа в районе второй заставы, Стрельбицкий заметил на стене еще одну листовку, наклеенную раньше кем-то другим.

с арестованными, так как их сопровождали танкетка и несколько вооруженных мотоциклистов. С грузовиков слышались крики. Более подробно ничего нельзя было заметить, так как Стрельбицкий и Свиридов в это время лежали в канаве, а грузовики ехали очень быстро. Черноиваненко понял, что на рабочих окраинах уже начались массовые аресты. И он отметил это как показатель того, что, стало быть, народ оказывает оккупантам сопротивление, и в городе неспокойно. Больше ничего Черноиваненко не узнал. Надо было ждать Туликова. Через час появились Туликов и Сергеев и доложили о выполнении задания. Сведения, которые принес Серафим Иванович, были так важны, что Черноиваненко тотчас собрал людей послушать Туликова. Не снимая мокрой куртки, Туликов умылся, насухо вытер полотенцем лицо и руки, сел к столу, некоторое время молча собирался с мыслями, а затем сказал: «Наиболее близкий от нас участок фронта находится в Крыму, под Перекопом, со стороны которого неприятель рвется к Севастополю. Там идут тяжелые оборонительные бои. Таким образом, на связь с частями Красной Армии мы рассчитывать не можем. Такова обстановка на фронте. Что касается обстановки в тылу врага и настроений сельских жителей, то оно представляется мне примерно таким. В большинстве сел размещены вражеские гарнизоны. Однако мне удалось заскочить в несколько хат и поговорить с людьми. И вот, товарищи, первое, что бросается в глаза и на что наша организация обязана обратить самое серьезное внимание. Фашистская пропаганда внушает населению, что Москва взята. Красная армия разбита и фактически больше не существует. Советская власть не сегодня-завтра будет окончательно и навсегда ликвидирована. Так что, дескать, всякое сопротивление бесполезно. Вот какая картина, товарищи. Поэтому мы должны в первую очередь организовать регулярную доставку населению сводок Совинформбюро, чтобы народ знал истинное положение дел. А то что же это получается? Верно, сказал Черноиваненко, продолжая что-то быстро записывать в свою книжечку. И еще одно. Имеются совершенно точные и проверенные сведения, что неприятельское командование уже обратило внимание на одесские катакомбы, поэтому необходимо принять меры и усилить охрану выходов. Я кончил. Надеюсь, что товарищи выскажутся. Прения открывать не будем, сказал Черноиваненко, немного подумав. Перейдем прямо к решению. Первое. Пишите. Считать задание райкома, данное товарищам Стрельбицкому, Туликову, Свиридову и Сергееву, полностью выполненным. Второе. В ближайшие же часы наладить прием по радио и запись сводок Совинформбюро. Сводки размножать на пишущей машинке под копирку, переписывать четко и разборчиво от руки и не реже двух раз в неделю расклеивать по селам и в районе железной дороги. Кроме обычной охраны, установить у входа круглосуточное дежурство. Всем свободным от нарядов и дежурств предлагаю ложиться спать. Так шла подземная жизнь. Наступило число, назначенное для встречи составленным в городе связным Синичкиным Железным. Этому свиданию Черноиваненко придавал особенно важное значение. Он должен был получить от Синичкина Железного список надежных людей по тем или иным причинам, оставшихся в городе, из которых можно было составить подпольные боевые пятерки, а также, в зависимости от обстановки, наметить вместе с Синичкиным Железным план дальнейшей работы райкома.

Дневной выход в город без хороших документов, которыми тогда еще не располагал райком, являлся делом очень опасным. Но Черноиваненко не мог ограничиться посылкой на явку связного. Черноиваненко решил идти лично. Он очень тщательно подготовился к выходу на берег. Особенное внимание он уделил своему внешнему виду. Он перепробовал несколько вариантов. Пожилой колхозник, идущий с корзиной на базар, сельский учитель, наконец, просто нищий. Черноиваненко остановился на типе старого мастерового, пришедшего издалека в поисках работы. Солдатская стеганка, опорки, мешок за плечами, из мешка торчит топор, деревенская баранья шапка. Документы пропали вместе с сундучком во время бомбежки, ну, скажем, в Умане на вокзале. Осталось только старое рваное удостоверение. Это удостоверение соорудили без особого труда. Впрочем, оно ни к чему и не обязывало. Пойди проверь. Именно в таком обличии Черноиваненко вышел утром из катакомб и, не торопясь, пошел верхней дорогой в город. Встреча с Синичкиным Железным была назначена между 2 и 5 часами подальше от центра, на окраине, в Дюковском саду. До явки оставалось еще много времени, и Черноиваненко решил обойти город. Город имел вид мрачный, запущенный. Взад и вперед с враждебным шумом носились по улицам чужие автомобили незнакомых марок, на углах стояли полицейские. В некоторых местах жители под конвоем солдат разбирали баррикады и складывали брусчатку штабелями. Провели большую партию арестованных. Черноиваненко шел неторопливым, тяжелым, механическим шагом уставшего пешехода. Он чувствовал в душе такую боль и такую глухую, страшную злобу, что иногда у него спирало дыхание. Вместе с тем он ни на минуту не забывал, что он мастеровой, ищущий работу, и если топор проваливался в мешок, то он его не забывал высунуть наружу. Он не обращал на себя внимания. Образ пешехода с мешком на спине был выбран поразительно верно. Их было много похожих на него, плохо одетых, усталых, голодных людей с мешками на спине, мыкающихся по городу. Около 3 часов Черноиваненко вошел в Дюковский сад, вытоптанный, поломанный и изрытый траншеями. Едва он обогнул остатки дощатой эстрады, как увидел Синичкина Железного, оборванного, грязного, в мокрой лохматой шапке, который ходил, нагнувшись возле эстрады, и собирал в мешок щепки. Не разгибаясь и глядя на Черноиваненко снизу вверх живыми острыми глазами, Синичкин Железный сказал: «Идите дальше по Дюковской до угла, я вас догоню». Черноиваненко, не останавливаясь, прошел через пустынный сад и свернул на Дюковскую. На углу улицы его догнал Синичкин Железный. «Идите за мной», — сказал он, не останавливаясь. Они вошли через калитку в маленький дворик, обнесенный глинобитной стеной с облупившейся побелкой. Черноиваненко нажал на щеколду и вошел в дом. «Не опасайтесь, здесь живут хорошие люди. Их сейчас нет дома», — сказал Синичкин Железный, входя следом за Черноиваненко в опрятную горенку. Черноиваненко и Синичкин Железный сели на стуле перед столом, покрытым гарусной скатертью с большой колючей ракушкой в качестве пепельницы. «Я так и предполагал, что вы придете на явку лично», — сказал Синичкин Железный, густо покашливая. «Как вам понравился город Одесса? Как вам понравились новые хозяева? Упоены победами, почивают на лаврах. А как лично ваши дела, Николай Васильевич?» «За мной охота», — коротко сказал Синичкин Железный. «Ночую в разных местах. Чертовски трудно. Тем не менее, кое-что сделал». Затем он стал, не торопясь, называть на память фамилии коммунистов и беспартийных, с которыми установил личную связь. В большинстве это были люди более или менее известные Черноиваненко. Среди них 3 железнодорожника,
два портовых рабочих, один инженер и один шофер. Все они в данный момент находились на нелегальном положении, то есть не зарегистрировали своих паспортов в полиции и жили без прописки у знакомых. Положение очень тяжелое и опасное. «Надо их в срочном порядке легализовать», — сказал Черноиваненко. «Это я и считаю одной из главных наших задач. Кое-что в данном направлении уже сделано. А уж после того, как у нас будут под рукой оттиски полицейского грифа, мы сами себе заведем паспортный стол, лучше не надо. Между прочим, Гавриил Семенович, вам бы тоже не мешало выходить в город, имея при себе что-нибудь более солидное, чем ваша липа. Извините, что я вам делаю замечание». «Не было другого выхода», — сухо сказал Черноиваненко. «Допускаю», — согласился Синичкин Железный. «Но знаете, все же...» «Хорошо, не будем отклоняться. Стало быть, я рассчитываю, что паспортный стол у нас все-таки будет. Договорились?» Синичкин Железный кивнул головой. «Хорошо, сделаем». «Время связи от часу до двух ночи. Будьте здоровы». Черноиваненко протянул руку Синичкину Железному. Прежде чем выпустить Черноиваненко за калитку, Синичкин Железный осторожно вышел на улицу, с кем-то пошептался и сказал: «Идите прямо через Слободку, мимо кладбища и дальше степью до самого дома. Счастливо». Уже было почти совсем темно. Черноиваненко осторожно пробирался по улицам предместья, держась поближе к заборам и домам, чтобы не так выделяться на фоне серого неба. Хотя вокруг не было ни души, но он чувствовал, что он не один. То впереди него, то сзади, то где-то сбоку в темноте слышался осторожный шорох шагов. Один раз за углом раздался знакомый предостерегающий свист. Это хлопцы Синичкина Железного провожали своего секретаря и давали ему знать об опасности. «Ну и задал же я им работу», — думал Черноиваненко, улыбаясь. Ему было приятно сознавать, что где-то рядом с ним все время идут верные, преданные люди, что он под охраной народа.

0: У Бекки еще не было подруги, и ей не с кем было поделиться своим горем. Дома, оставшись одна, она взяла в руки куклу и села у окна.
1: Ах, Дороти, Дороти, если бы ты знала, как мне скучно. Но он такой противный мальчишка, этот Том. Правда ведь мы его ненавидим и не подойдем к нему. Ой. Ах, Дороти, Дороти, ты ничего не понимаешь.

0: Том крался по безлюдной улице, где жила Бекки Тэтчер. В окне второго этажа тусклая свеча озаряла занавеску. Он перелез через изгородь, тихонько пробрался сквозь кусты и встал под самым окном, сложив на груди руки и держа в одной бедный увядший цветок, а в другой записку.
1: Наставил я тут ошибок или нет? Вот в чем вопрос. Так, записка. Вам, Бекки Тэтчер. Здесь ваш цветок. Он повял, как я. Заплачете вы или нет, когда вам кто-нибудь скажет, что я почти сам не свой. Обнимите мою шею руками. Кто писал, догадайтесь сами.
2: Ой, кто там?
1: Я вместо него.
2: Ах, это вы, сэр Томас Сойер. А что вы тут делаете?
1: Я? А я ищу своего кота. Кс-кс-кс-кс.
2: Мяу! Кота? А я-то думала.
1: А вы-то думали, что это Альфред Темпль, с которым вы шушукаетесь каждую переменку?
2: Ах, он так интересно рассказывал.
1: Как я его вздул на прошлой неделе.
2: Что вам от меня надо, Томас Сойер?
1: Я...
2: Убирайтесь сейчас же. Убирайтесь! Я вас ненавижу! Ненавижу!
1: Бекки! Бекки!
3: Ой, ну я же пришел, я же хотел...
1: Ну хорошо, мисс Бекки Тэтчер, вы еще пожалеете об этом. Вот я умру, буду лежать в могиле и видеть разные сны. Твоим слезам, Бекки Тэтчер, не будет конца. Неужели из твоей груди не вырвется ни единого слабого вздоха при виде юной блистательной жизни, так грубо растоптанной, так рано подкошенной смертью? Вот таким ты завтра увидишь... Нет, лучше таким. Таким ты увидишь меня завтра утром, когда выглянешь из этого окна, любуясь веселым рассветом. Все, решено, ухожу в пираты. Сбоку нож, в руках черное знамя, на нем череп и кости. Потом я появляюсь в родных местах. Кто это? Кто? Кто? Вот этот? В высоких ботфортах и в шляпе с перьями? Да это же Том Сойер, пират, черный мститель испанских морей.
0: Том принял твердое, бесповоротное решение. В душе у него был мрак безысходности. И как раз в эту минуту он повстречался с Беном Роджерсом на берегу реки. У того тоже были заплаканные глаза, и в душе, очевидно, созрел великий и мрачный план.
1: Бен, ты что? Я ушел. Я насовсем, нет мне больше житья.
4: И мне отстегало, будто бы я выпил какие-то сливки. Я их в глаза не видел.
1: Что думаешь, твоя мамаша тебя пожалеет и не подумает даже?
4: Не надо, пусть живет одна и радуется.
1: Пусть радуется. Умрем, а будем стоять друг за друга.
4: Том, давай в монахи.
1: Куда?
4: Монахи. А что, залезем в пещеру и умрем с голоду, а?
1: Нет уж, лучше в пираты, я так решил.
4: А что, тоже неплохо.
1: Эй, Гек, заворачивай сюда.
5: А что это с вами?
1: Скоро ты о нас кое-что услышишь.
5: Интересно, что это я о вас услышу?
4: А то, что мы уходим...
1: Подожди. Язык за зубами держать умеешь?
5: Еще бы. Зубов полон рот, и твой зуб в кармане в придачу.
1: Пошли, Бен.
5: Ну чё, чё?
1: А то, что уходим. Тайно, в пираты насовсем.
5: Да. Честно.
1: Честно. С нами хочешь?
5: Еще бы. За юбку-то никто не держит.
1: Тогда готовимся к отплытию! назовите ваши имена.
6: Джек Финн, кровавая рука.
7: Бен Роджерс, гроза океанов.
1: Том Сойер, черный мститель испанских морей. Пароль, кровь,
7: кровь.
1: Баллистан, сэр. Пошевеливайся.
6: Есть, сэр. Поворачивай!
1: Пошел! Если черт нас возьмет, это будет потом. Отплываем под звон якорей. Мы плевали на шторм, на штурвале, на штом. Черный мститель испанских морей.

0: плот сел на песчаную отмель, ярдах в 200 от острова, и юным пиратам пришлось по колено в воде перебираться на берег.
1: Ой, бьюсь об заклад, что на этом острове еще до нас побывали пираты. Здесь, наверное, где-нибудь зарыто сокровище. Слушай, Гек, вот что бы ты сделал, если бы ты вдруг нашел сокровище? Ты бы сделался богатым и стал президентом.
2: Еще чего? Да лучше сделаться разбойником, чем президентом Соединенных Штатов.
1: Ага, разбойником, только благородным, как Робин Гуд. Знаешь, какой это был разбойник? Теперь таких нет. Бедных никогда не обижал.
2: Очень жаль, что теперь нет таких благородных разбойников.
3: Что это?
1: Не знаю.
3: Пожар, что ли?
1: Да ты что? Огня-то не видно. Подождите, молчите и слушайте. Ой, а я знаю, что это. Там кто-то утонул.
2: Точно. В прошлом году было такое же, когда утоп Билли Тернер.
4: Ой, черт подери, хотел бы я теперь быть дома.
2: Дьявольски интересно знать, кто там утоп.
1: Действительно, кто это там свалял дурака? Ой, я знаю, кто утонул. Мы.
2: Во! Красота!
1: Конечно, мы же исчезли. Куда? В воду?
2: В воду! Сейчас начнут палить из пушек, чтобы мы всплыли из-под воды.
1: Ай да мы, ай да утопленнички, пираты. Ну, найдется ли кто, кто бы нам не позавидовал, а?
5: А что, если нам отправиться в город тайком?
0: Никто не мог припомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. Молящиеся, как один человек, почтительно стояли до тех пор, пока осиротелые родственники погибших усаживались на передней скамье. Сами же утопленники незамеченными проскользнули в церковь.
6: Теперь им там хорошо, в небесах.
7: Бог дал, Бог взял.
4: Утонули и тел не нашли. Ах, мистер Добинс, мистер Добинс.
8: Да-да, они были добрые, тихие, умные мальчики. Нам казалось, что их надо было пороть, и мы их пороли.
1: Сколько еще будут пороть?
9: Да. Так что приготовьте ваши сиденья.
8: Помолимся, прихожане. О Соединенных Штатах Америки, и о Конгрессе, и о президенте, и об этой церкви Божьей, и о маленьких детях этой церкви, об их душах усопших и сокрытых грехом, и вознесем горячую мольбу нашу за упокой.
0: Послышался шум, и все присутствующие, охваченные единым порывом, поднялись со своих мест и в изумлении глядели, как три утопленника маршируют по среднему проходу между скамьями. Впереди Том, за ним Бен, а сзади смущенный, растерянный Гек.
8: Восхвалим же Господа за все его щедроты и милости.
10: Бог всемогущий!
4: Господь! Господь!
0: Том Сойер, морской пират, оглядываясь на завидовавших ему сверстников, сознавал в душе, что это лучшая минута его жизни. Том решил, что теперь он может обойтись без Бекки Тэтчер. С него довольно славы. Он будет жить ради славы. Теперь, когда он так знаменит, Бекки, пожалуй, и пожелает мириться. Ну и пусть. Она увидит, что он может быть так же холоден и равнодушен, как и иные. Но вот и она. Том сделал вид, что не замечает ее. У Бекки дрожали губы, слезы выступили у нее на глазах. Она поспешила в укромное местечко и выплакалась всласть, как выражаются женщины.

0: Приближались каникулы. Учитель, всегда строгий, стал еще строже. Ему хотелось, чтобы школа могла щегольнуть на экзаменах перед посторонними зрителями. Розги и линейка редко лежали теперь без работы. Он, казалось, находил злобное наслаждение в том, чтобы карать за самые ничтожные проступки.
1: Томас Сойер, останьтесь. Перемена не для вас.
2: Хорошо, сэр.
1: Томас Сойер, почему вы все время на уроке смотрели в сторону Бекки Тэтчер? Разве я так похож на нее?
2: Нет, сэр, что вы? Ни капельки.
1: Ни капельки. Прекрасно. А что значит это чернильное пятно в вашей тетрадке, Томас Сойер?
3: Простите, мистер Добинс, я посижу в классе.
1: Причина, Бекки Тэтчер?
3: Я устала, мистер Добинс.
1: Хорошо, садитесь. Так что же значит это чернильное пятно в вашей тетрадке, Томас Сойер?
3: Ой, какое огромное!
1: Брысь отсюда! Так что же?
2: Сэр, честное слово, я не знаю. Это сделал не я.
1: Так кто же?
2: Ну, я не знаю, сэр.
1: Томас Сойер, вы будете наказаны. Берите розги и следуйте за мной.
2: Хорошо, сэр.
3: Ну и пусть вас накажет Томас Сойер. Пусть. Конечно, я могла бы сказать, что это чернильное пятно поставил Джо Гарпер. Но вы бы меня не пожалели. Я знаю, не пожалели.
2: Подумаешь, и не больно ни капельки. Да я даже сесть могу. Бекки, хочешь, помиримся?
3: Я была бы вам очень благодарна, мистер Томас Сойер, если бы вы оставили меня в покое. Я с вами не разговариваю.
4: А разве я просил?

0: Бекки, говорят, ты всех приглашаешь на пикник?
1: Да, приглашаю.
0: А кто устраивает?
1: Моя мама для меня.
0: А мне она позволит прийти?
1: Ну, конечно, пикник же мой. Кого хочу, того и приглашаю. И тебя приглашу, Бен.
0: А ты что, пригласишь всех мальчиков и девочек?
1: Всех, кто хотел бы со мной дружить.
0: Том, тебя Бекки пригласила.
2: Ой,
0: повеселимся.
3: Эх ты, пират, ступай на пикничок.
0: Да ты что, я же только спросил.
1: Бен, смотри, что это?
0: Вот так история. Мистер Добинс книжицу оставил. Ой, как интересно.
1: Давай посмотрим ее.
0: Давай.
4: Каждый день, сидя в классе, учитель вынимал из ящика какую-то таинственную книгу и урывками погружался в чтение. Не было школьника, который не сгорал бы желанием заглянуть в эту книгу. Можно ли было пропустить такой случай? И они принялись перелистывать ее. На первой же странице попалась красиво раскрашенная фигура голого человека. В эту минуту на книгу упала чья-то тень. Бекки торопливо захлопнула ее, но при этом нечаянно разорвала страничку до середины. Сзади стоял Том, который тоже смотрел на картинку.
1: Ой, Томас Сойер! Какая подлость так неожиданно появиться за спиной! Вас только и хватает на всякие пакости.
3: Да при чем здесь я?
1: Ну, конечно, конечно. Вы теперь наябедничаете. Скажите, что это я порвала книгу. И меня высекут. Ну и пускай. У вас подлости хватит.
0: Мистер Добинс идет, садитесь.
5: Кто? Кто разорвал эту книгу? Бенджамин Роджерс, это сделал ты?
0: Нет, не я.
5: Ребекки Тэтчер, это сделали вы?
6: Ну.
5: Я вас последний раз спрашиваю, это сделали вы?
3: Это сделал я.
5: Томас Сойер. Берите розги и следуйте за мной. Я высеку вас публично. Во дворе!
4: Вся школа в недоумении поглядела на безумца, совершившего такой невероятный поступок. Изумление, благодарность, восторженная любовь, засветившаяся в глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню таких наказаний. Увлеченный величием собственного подвига, Том без единого крика перенес самые жестокие удары, которые когда-либо наносил мистер Добинс.
3: Пустяки. Это вы, девчонки, неженки.
1: Том, какой ты великодушный. О, Том!

На этом прерывается история Тома Сойера и его друзей. Так как в ней изложена биография мальчика, она должна остановиться именно здесь. Если бы она двинулась дальше, она превратилась бы в биографию мужчины. Когда пишешь роман о взрослых, точно знаешь, где остановиться – на свадьбе. Но когда пишешь о детях, приходится ставить точку там, где тебе удобнее.

0: наступила война. Стихи, написанные в первый день войны, Родине. Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот кровь моя, дыхание, Родина, возьми их у меня. Я и в этот час не позабыла горьких лет гонения и зла. Но в слепящей вспышке поняла, это не со мной, с тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла. Но была б мертва, осуждена, встала бы на зов твой из могилы. Все б мы встали, а не я одна. Я люблю тебя любовью новой, горькой, всепрощающей, живой. Родина моя в венце терновом, с темной радугой над головой. Он настал наш час, и что он значит, только нам с тобою знать дано. Я люблю тебя. Я не могу иначе. Я и ты по-прежнему одно. И вновь литейный, зона фронтовая. Идут войска, идут в который раз туда, где Ленин, руку простирая, на грозный подвиг призывает нас. Они идут колонна за колонной, еще в гражданском тащут узелки. Невидимые красные знамена сопровождают красные полки. Так шли еще в 17-м к вокзалу в предчувствии страданий и побед, так вновь идут. И блещет с пьедестала неукротимый ленинский завет. Ту ночь тоже стихи первых дней войны. Всю ночь не разнимали руки, всю ночь не спали мы с тобой. Я после долгой, злой разлуки опять пришла к тебе домой. Мы говорили долго, жадно, мы не стыдились слез отрадных. Теперь навек ты веришь, веришь, любовь одна и жизнь одна. И вдруг стучит соседка в двери, вошла и говорит: война. Война уже с рассвета длится. В войне уже 9-й час. Уж враг за новую границей, уж сотни первых вдов у нас. В войне идет 9-й час. И в вечность канул день вчерашний. Ты говоришь: ну как, не страшно? Нет. Ты идешь в военкомат? Еще ты муж, но больше брат. Прощай, родной. И ты солдат, ты соотечественник мне. И в этом все. Мы на войне. Сентябрь 41 года. Блокада сомкнулась вокруг Ленинграда. Ежедневные бомбежки и обстрелы города. Я говорю держа на сердце руку. Так на присяге, может быть, стоят. Я говорю с тобой перед разлукой, страна моя, любимая моя. Прозрачное, правдивейшее слово ложится на безмолвные листы, как в юности молюсь тебе сурово и знаю, свет и радость — это ты. Я до сих пор была твоим сознанием. Я от тебя не скрыла ничего. Я разделила все твои страдания, как раньше разделяла торжество. Но ничего уже не страшно боли. Сквозь смерть и зной сияют предо мной твое ржаное дремлющее поле, ущербный озаренное луной. Еще я лес твой вижу, и на камне над безымянной речкою лесной заботливыми свернутые руками немудрый черпачок берестяной. О, что мой страх! Что смерти неизбежной, испепеляющей душевный зной перед тобой незыблемой, безбрежной, перед твоей вечерней тишиной. Умру, а ты останешься, как раньше, и не изменятся твои черты. Над каждую твоей ржавой раной лазоревые вырастут цветы. И к дому ковыляющий калека над безымянной речкою лесной опять сплетет черпак берестяной с любовной думою о человеке. Октябрь 41-го года. Враг штурмует Ленинград. Уменьшаются хлебные и продуктовые нормы. Первое письмо на каму. Я знаю, далеко на каме тревожится, тоскует мать. Что написать далекой маме? Как успокоить? Как солгать? Она в открытках каждой строчкой, моля и всей душой любя, все время просит: дочка, дочка, прошу, побереги себя. Я берегу себя, родная, не бойся. Очень берегу. Я город свой обороняю со всеми вместе, как могу. Я берегу себя от плена, позорнейшего на земле. Мне кровь твоя чернее в венах диктует гибель, но не плен. Не бойся, мама, я не струшу, не уступлю, не побегу. Взращенную тобою душу непобежденной сберегу. Не бойся, мама, я с друзьями, а ты люби моих друзей. Так я пишу далекой маме. Я написала правду ей. Я не пишу, и так вернее. И так вернее нельзя сказать, что ранен брат, что я старею, что хлеба меньше нам опять. И главное, быть может, правда в том, что не все узнает мать. Ведь мы залечим эти раны. Мы все вернем себе опять. И сон спокойный, долгий, теплый, и и песни с самого утра. И будет в доме в ясных стеклах заря вечерняя играть. И я кричу знакомым людям: пишите правду матерям, пишите им о том, что будет. Не жалуйтесь, что трудно нам. Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и нашей будет победа. Смотри, материнской тоскою полна, за дымной грядою осадой не сводит очей воспаленных страна защитников Ленинграда. Так некогда, друга отправив в поход, на подвиг великий и славный, рыдая, глядела века напролет со стен городских Ярославна. Молила, чтоб ветер хоть весть ей достал, хоть вздох сквозь дебри и выси, а письма летят к Ленинграду сейчас, как в песне, десятками тысяч. Сквозь бури и пламя, и ветер летят, их строчки размыты слезами, на 100 языках об одном говорят: мы с вами, товарищи, с вами. А сколько посылок приходит с утра сюда, в ленинградские части, как пахнут и варежки, и свитера забытым покоем и счастьем. Спасибо. Спасибо, родная страна, за помощь любовью и силой. Спасибо за крылья, за письма для нас, за варежки тоже спасибо. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но Родина с нами, и мы не одни, и это уже победа.
1: Заметным событием в музыкальной жизни нашего города стал концерт симфонического оркестра Лейпцигского радио, состоявшийся 5 октября в Большом зале филармонии. Ленинградцы впервые познакомились с этим большим коллективом, созданным еще в 1923 году. Оркестр хорошо известен не только у себя на родине в ГДР, но и во многих европейских странах, где неоднократно с успехом проходили его гастроли. Прекрасные исполнительские традиции этого коллектива были заложены в то время, когда его возглавляли такие выдающиеся мастера дирижирования, как Герман Абендрот, Герберт Кёкель. Сейчас главным дирижером симфонического оркестра Лейпцигского радио стал ученик Абендрота Вольф Дитер Хаушильд. Под его управлением ленинградцы услышали увертюру к опере Вебера «Эврианта», концерт для скрипки с оркестром современного немецкого композитора Мейера, в котором солистом выступил профессор Лейпцигской высшей музыкальной школы Густав Шмаль, и третью героическую симфонию Бетховена. Исполнение этой симфонии привлекло глубиной и благородной сдержанностью интерпретации, хорошим уравновешенным звучанием всех групп оркестра. Сейчас прозвучит скерцо из третьей симфонии Бетховена в записи по трансляции из Большого зала Ленинградской филармонии 5 октября. Дирижер Вольф Дитер Хаушильд.

В эти дни на многих театральных и концертных афишах встречаем мы слова «К 60-летию ленинского комсомола», «Тебе комсомол посвящается». И в нашем сегодняшнем обозрении речь пойдет об одном из таких концертов. В Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся недавно авторский вечер известного ленинградского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Георгия Портнова, в творчестве которого комсомольская тема находит постоянное отражение. В нем приняли участие ведущие певцы нашего города, такие как Эдуард Хиль, Ольга Вардашева, Ирина Понаровская, Владимир Матусов и эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского телевидения и радио под руководством заслуженного артиста РСФСР Станислава Горковенко. В программу вечера были включены популярные песни, сцены из оперетт, музыка к драматическим и радиоспектаклям, музыка к кинофильмам. Отлично прозвучала симфоническая поэма «Даурия» на темы из музыки к одноименному кинофильму.

творческом концерте Георгия Портнова прозвучали также фрагменты из радиоспектакля «Первые конные». С большим успехом исполнил Эдуард Хиль песни из этого радиоспектакля на стихи Эдуарда Багрицкого, Бориса Корнилова и Михаила Светлова.

В авторском вечере Георгия Портнова прозвучал целый ряд песен, давно завоевавших любовь слушателей. Вот одна из них на стихи Юрия Принцева «Неужели это мне одной?» поет Ирина Понаровская.

На прошлой неделе в Малом зале имени Глинки Ленинградской филармонии с сольным концертом выступил солист Малого театра оперы и балета, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Алексей Морозов. Он пел романсы Чайковского и Рахманинова. Удачно был сделан выбор программы. Каждое следующее произведение как бы высвечивало новую грань в вокальном и актерском облике певца. Как маленькая драматическая сценка прозвучал романс Рахманинова на стихи Полонского «Вчера мы встретились».

Ярко и эффектно исполнил Алексей Морозов серенаду Дон Жуана Чайковского. Мягко и задушевно прозвучал романс Чайковского на стихи Толстого «Средь шумного бала».

Выступления лауреата международных конкурсов пианистки Екатерины Муриной всегда привлекают внимание ленинградских любителей музыки. В этом месяце она выступила с программой «Сонат Бетховена». Среди них были популярные «Апассионата» и «Лунная». Игре Екатерины Муриной свойственны теплота и сердечность лирического высказывания, но при этом эмоциональная открытость сочетается с глубокой серьезностью. Послушайте, как прозвучала в ее исполнении «Лунная соната».

А теперь страничка для любителей эстрады. Перед ленинградцами вновь выступила популярная аргентинская киноактриса и певица Лолита Торрес. Ее концерты проходили в Большом концертном зале «Октябрьский». Мастерство и обаяние этой артистки и на этот раз покорили слушателей. Она пела в сопровождении гитаристов Даниэля Барреры и Рене Фариаса.

0: Слушайте рассказ Виктора Белоусова «К старому гнезду». Читает народный артист РСФСР Юрий Медведев.
1: На пенсию Лукьяновна ушла из бани. Присматривала там за одежкой, пока хозяйки размывались. И на здоровье. Иной бабе вся и радость – это баня. Но служба там не пошла на пользу самой. Все чаще ныли ноги. К старости у кого они не ломят? Однако Лукьяновне было приятно думать, что болезнь ее не от годов, а от вечной сырости в предбаннике. И, стало быть, пострадала она на трудовом фронте за людей. Зато и знакомых, считай, весь город. Выйдет на лавочку, только успевай головой кивать. А вчера бухгалтерша с сушзавода не поленилась, перешла с того боку улицы совет добрый дать. Очень при ломоте растирка помогает. Керосин, настойный на одуванчиках, только непременно в потемках. Одуванчики на своих задворках перевела ребятня на веночки. Ребятни тут хватает. 4 семьи в длинном доме, даже своя милиция есть. Сержант Вася, отделившийся недавно от родителей. Вышла Лукьяновна за ворота и побрела вдоль забора. Пыльные тут одуванчики, да уж какие есть. Ох-хо-хо-хо-хо, и ноги болят, и сырое тело клониться не хочет. Разогнулась с желтым цветком и застыла. Глаза ей пока служили верно, а увидели они, что по той стороне идет человек, страшно похожий на... Посмотрела она еще, подобрала юбку и пустилась обратно. И, переведя дух, оповестила двор. «Миша приехал!» Сержант Вася, коловший дрова, отложил колун, а почтальонка Варя поспешила накинуть на провод натяжку жгут мокрого белья. Вася, конечно, наладился за ворота, но тут обе женщины придержали. Нечего соваться, когда в старых воротах всем хватит щелей. Миша был уже напротив. Через руку он держал синий плащ, а в другой болталась сетка с белыми узкими кругляшками. «В свой двор», — молвила Лукьяновна. «Приехал-таки», — заключила почтальонка Варя. А сержант Вася зорко подметил. «И без шляпы. Небось, тут в шляпе ходил». Миша чуть задержался у зеленого дома на три окна, окинул его и толкнул калитку. Женщины враз вздохнули, а Вася философически изрек. «Да...» Теперь они позволили себе выйти на улицу, посчитав, что приличием свое уплатили. Поджидая Мишу обратно, они многое что припомнили. Почтальонке Варе, которой до пенсии осталось всего ничего, был случай перенестись в ту пору, когда она, молоденькая и привлекательная собой, сидела вот так же на лавочке с соседками, и прихрамывающий лейтенант ей первую руку подал и представился. Миша. А его спутнице с фанерным чемоданчиком не требовалось называть себя. Кто же тут не знал дочку фельдшера Павла Петровича? «С приездом, Павловна!» — приветствовала ее Лукьяновна. До войны-то звали ее на улице просто Шурой, но Лукьяновна оценила перемены. Пока они тут под немцами страдали, небось, закончила Шура свой пединститут, и вон мужа везет и возвращается в дом хозяйкой. Павел Петрович не дотянул до наших. Так это и затвердилось на улице. Она Павловна, а он Миша, коль сам так назывался. Правда, вскоре за глаза стали звать ее Павой. Девчонкой как-то, ну, как все девчонки, ходила и носилась тут, а теперь не шла, а плыла по улице. И ничто на свете не могло заставить ее прибавить шаг. Ни дождь, ни срочный вызов подменить урок, ни слух, что в варшавской лавке выбросили полотенце. А Миша, напротив, Хрым-хрым, да живенько, да резвенько, оно и понятно. Один в семье не спешит, другой не торопится, так это и хлеба на столе не видать. Помощь Мише по дому улица одобряла дружно, пока не увидела его под коромыслом. Почтальонка Варя покачала своими природными кудрями и заявила, что она бы своему не позволила так позориться. И Лукьяна поддакнула. Да, совсем заездила пава человека. И лишь отец Васи, плотник Лепеха, тоже склонный к философическим умозаключениям, нашел этому короткое, но веское оправдание – любовь. Миша долго был военруком. Потом заочно переучился на географа, а пава к той поре перешла из школы заведовать домом учителя. Учителя ставили там спектакли с непременным участием павы, и все героини ее на сцене двигались степенно и носили лиловые платья, любимый павин цвет. Миша обычно подходил ко второму действию, по дому-то дел. Но ему оставляли стул, и он хлопал всех громче и сияющий крутил головой направо и налево, чтобы делиться с соседями. Нет, какова? Будущее, однако, показало. Он сам до конца не знал, какова у него жена. Уже пенсия им вышла, уже свой сын на лейтенанта выучился. Живите себе спокойно, то поджидайте на лето внуков. Но вдруг соседей как гром поразила новость. Пава продает дом. Куда? Зачем? Она объяснила вопросом. Имею я право на красивую старость? Плотник Лепеха надвинул глубже картуз, что предвещало серьезный разговор, и напомнил. В Конституции оно как сказано? Имеет право на социальное обеспечение в старости. А чтоб там красивые старости, это, извините, не художественная самодеятельность. Но Лепеха не посещал спектаклей дома учителя и потому насчет красивой жизни не мог иметь необходимого понятия. А пава, когда узнала случаем, что под Сочи продается треть дома с видом на море, так и всходилась. Миша, похоже, не одобрял эти настроения. Но кто ходит под бабьим коромыслом, считай, уже не хозяин в доме. И очень скоро продали они его и подались к тому морю и залились. Ни слуху, ни духу. Вот отчего явление Миши через 3 года возбудило двор. Столько прожито бок о бок, без обид, если не считать этого отъезда, который особенно задел плотника Лепеху. Он даже на прощание ковырнул. А мы уж тут будем догорать. Пусть некрасиво, зато в своем подсвечнике. Что же заставило Мишу объявиться в городе? Долго гадать лавочке не пришлось. В своем дворе он не задержался и теперь прямиком направился к ним. И опять, как тогда впервые, со всеми поздоровался за руку, только говорил он почему-то «добрый день», хотя солнце уже клонилось за крону лип. И улыбка у него была вроде через силу. И хотя коричневый костюм на нем был новый, выглядел Миша выгоревшим и погрубевшим. «Не больно-то оно, выходит, красит море», только что не сказал Лукьяна. Но в этой догадке она была не совсем права. Получасом назад Миша не перепутал бы день с вечером и был бодрее. Удар ему нанес бывший двор, куда он вчера еще и не собирался. Ехал Миша со встречи ветеранов своей армии, потому при гражданском костюме был в зеленой армейской рубашке. И надо же тому быть! Малость опоздал к пересадке на харьковский поезд, который проходил тут раз в сутки. Ничего не оставалось, как загорать. Изучив газетные витрины, решил Миша присмотреть столовую или кафе на случай ужина. В этих поисках и попался ему хозяйственный магазин. Заглянул он туда без всякой цели. В таких магазинах пахнет стиральным порошком и замазкой. И тут обдал его запах сирени. Продавщица опробовала кому-то баллончик аэрозоли. И сердце Миши толкнулось сильнее, как при счастливой находке. Возвращался он домой с пустыми руками. Пава не имела привычки класть лишнее в бумажник. Ну уж, на освежитель-то у него найдется. Недорого, но ей будет приятно. Во-первых, освежитель входил в круг ее представлений о красивой жизни. Во-вторых, это была сирень, по которой вздыхала Шура у моря. Ничем она не выдавала, жалеет ли о переезде. Нет, лишь порой у нее срывалось. Сюда бы нашу сирень. И эту тоску по сирени он воспринял как тоску о большем, брошенном там. Он купил 3 баллончика, и пока продавщица делала пробы, 3 подряд, наслаждался густым ароматом. Потом, прибросив возможности кармана, вернулся и разорился еще на 5. Перед вокзалом его обогнали 2 шалопая. «Что, папаша, до 21 века запасся?» – кинул один на ходу. И оба заржали. А для Миши от этого ржания загнанная в баллончике сирень стала увидать. И он уже не был уверен, что Шура обрадуется этой сетке с подделкой под живое. Вот если бы он привез отросток сирени с их бывшего двора. При этой мысли Миша впервые осязаемо ощутил, что дом-то близко, 3 часа автобусом, а ему все равно убивать время. Портфель он оставил в автоматической камере, а баллончики побоялся. Еще взорвется эта химия от нагрева. В автобусе набрались все незнакомые, и никто не мешал думать и вспоминать. Он привязался к этому малому городу, как к родному, и город принял залетного лейтенанта за своего, потому что Миша знал не только то, что было здесь при нем, но и задолго до него. И как один купец просадил в карты другому свою купчиху, и кто тут первый прыгал с парашютной вышки, и как звали лучшего коня в пожарной команде, и какую коноплю брал пригородный колхоз-миллионер, и какие самы ловились на смыкалку под кручей. Открывается это не в один вечер и не всякому. Безразличное сердце к корням не тянется. Но сейчас из всех корней Мишу интересовал цветочный, их сирени, что росла в палисаднике на их дворе и нигде больше. Шура называла ее свадебной, хотя по-научному сорт этот проходил, кажется, как маршал Фош. Кажется, ибо в госпитальном саду было их 2 куста, розовой сирени и этой черной, и какой из них Фош, толком никто не знал. Шура в госпиталь приводила ребят читать стихи и петь. К концу их выступления старая нянечка вдруг толкнула его и подсунула букет черной сирени, глазами показывая на молодую учительницу. «Ой, какая роскошь!» — воскликнула Шура, окуная лицо в темные волны соцветий. «Роскошь!» За войной и словечко-то это позабылось. В ту минуту и потянулся он к ней сердцем. В следующий приход он уже сам наломал сирени, а когда она забирала его из госпиталя, откопал от того куста побег. Вот откуда в их палисаднике то чудо! Смотреть его кто не приходил, хотя город был богат на сирень. Да не такую, черную, почти черную, как спелая ежевика, и до того тяжеленными гроздьями, что одна ветка опрокидывала 2-литровую банку с водой. Достойных людей Шура наделяла букетами. Само собой, соседей. Это у нее было как ритуал – разносить сирень. Прибавит для контраста ветку белой, врубелю такая не снилась. Но когда просили отросток, она под всякими предлогами относила это на неопределенное будущее. Он понимал, Шура дорожила единственностью этого куста, как дорожит женщина единственностью фасона своего платья. Только где он, этот единственный? Ни зеленой зубчатой оградки во дворе, ни кустов за ней. От оградки одни столбики торчат, а на них выжариваются под солнцем черные чугуны. Все под корень. На месте кустов сирени и жасмина развесила уши свекла, и даже не для стола, а кормовая, свинячья. Тьфу ты! Опустился Миша на крылечко, под висячий замок потер застучавшие виски и не стал оглядывать дальше бывшие владения. А Лукьяновна вон подумала: море не красит. Выплеснул он свою обиду соседям. Почтальонка Варя уточнила: это они сразу, только въехали. Только въехали? Дальше на лавочке Миша сидеть не мог. Нет, я понимаю. Дождались весны, посмотрели. Не, мне это не нравится, передразнил он. Не нравится, руби. А они, это же маршал Фош, а может и поважнее. Он обвел тоскующим взглядом бывших соседей. Нет, вы мне скажите, откуда у деревни это? Ты же в город переехал. Осмотрись, как тут у людей.
2: Да что это мы? Сплеснула руками Лукьяна. Гостя-то морем, а у меня сегодня щи щавельные. Пошли, Михаил Николаевич, горяченького.
1: Она по своему покойному знала, охладиться человеку от возбуждения как раз горяченькое помогает. Миша не противился. За ним потащилась вся дворня послушать, какая она там жизнь у морей океанов. Но до моря не дошло. К щам у Лукьяны сыскалось еще кое-что, и вскоре Миша уже утирался полотенцем, дав почтальонке Варе повод вздохнуть. Слабнет он там, у моря-то. А чего же это накупил сосед? Обратил внимание на сетку Лукьяна. Миша молчком достал баллончик и пустил пахучую туманную струю.
2: «Ишь ты!» – сказал Лукьяна и позвала внука Васи, сержанта.
1: «Андрейка, ходи! Дедушка Миша тебе голову подушит!» Малыш с готовностью подставил белобрысую макушку.
2: «Вообще-то она не для этого», – замялся Миша,
1: но желание хозяйки исполнил. И полутемная комната налилась поддельной сиренью, что вернуло Мишу к цели его путешествия. «Нет, и чугунки на колах!» – опять воспламенился он. «Кто из нас чугунки на колах сушил, а? А зачем продали деревни? Вон аптекарша у вас торговала», – напомнила Варя. Миша промокнул красное лицо, втянул остатки сиреневого дымка. «Аптекарша? Она мне сколько? 8, а они 9 с полтиной. Разница есть? А? Есть?» Но не зря Вася работал в милиции и подумывал учиться на следователя. Подловил он соседа. «Михаил Николаевич, сами-то что выгоднее? А им тоже буряк выгоднее сирени. Чушку вырастет, государству продадут. Продовольственная программа». Миша даже протрезвел.
2: «Ты, парень, этих слов не трепи. Помни, где служишь. Или мы чужек не держали, или не было у города стада коров, что, как слуга шли, пыль аж до леса тянулась. Но сирень этому не мешала. Куркулям вот помешала». «Не, люди как люди», – заступилась Лукьяна. «Не лодыри. Это, небось, на мотоциклете по траву подались и уважение понимают. Первый медок качают по баночке соседям. Пусть она майонезная баночка, но от души». Миша отложил ложку и с преувеличенной церемонностью поблагодарил за хлеб-соль. Ему с самого начала показалось, не очень близко приняли здесь к сердцу его беду. А теперь и вовсе. Кого выгораживают? Медок от души. А Шура не от души сирень? И спросив себя так, он вдруг отчетливо понял, беда эта с сиренью не только в новых хозяевах. Дай Шура побег одному, другому, он бы знал сейчас, куда пойти. Не поделилась. Вот и получай. Жизнь терпит-терпит, а потом и щелкнет тебя за нарушение неписанных людских законов. Чего бы не дать-то?
1: Подбежал Андрейка, ткнул в макушку пальчиком, чтобы опять полили из брызгалки. На этот раз Миша объяснил назначение баллончика. «Баловство это», — осудила почтальонка Варя, — «с жиру». «Цивилизация», — снисходительно заключил Вася. «Нос бережем, а что землю загадили банками, склянками, баллончиками, чертончиками. Вы чего их там, в море кидаете?» Миша посмотрел на часы и объявил, что ему пора. «Ой, не поговорили», — засуетилась Лукьянна, и, охая, полезла под кровать. Оттуда была извлечена пыльная банка с самодельной наклейкой. «Черничное». Исчезла Варя, а вернулась с банкой опять. «Узнаете? Из Калягинского леска», — улыбнулась она. «Ну, Вася, теперь твой подарок», — объявила Лукьянна.
2: «Какой подарок?» — стал отнекиваться Миша. Но Лукьянна уже тащила за рукав. И почему-то повели они его мимо мокрого белья, поленец дров на самые задворки. Обогнули сарай. И тут Миша не поверил глазам. «Но листья-то! Это же листья маршала Фоша! Кривоватый, подавшийся от стенки сарая, но давний большой куст».
1: Они стояли и посмеивались. Потом Вася притащил лопату и принялся за дело. Пока он откапывал корень, Лукьянна успела объяснить. Ждали, ждали они от палны обещанного, видят не дождаться. Тогда и подговорили Ваську. «Ты в какой тогда ходил? В седьмой?» – уточнил Лукьянна. «Шестой. Во сколько прячемся! По-хорошему, разве тут ей место?» «Ну, прокуроры», — сказал Миша, сам не зная, зачем свое восхищение он передает этим словом. И ему стало стыдно, что ничего не прихватил он для бывших соседей. Когда вернулись в комнату, он стал совать им свои баллончики. Лукьянна замахала руками, а Варя почему-то всплакнула. Потом она принесла бумажный мешок от газет и аккуратно запеленала все – побег и корневище с комом земли. Провожать его вышли все. От стеклянной почты, построенной здесь без него, он вернулся. Они все еще стояли кучкой. «Аль забыл, что?» – затревожилась Лукьянна. «Я вот что!» – замялся Миша, глядя в потяжелевшую сетку. «Шура напишет вам. Так вы уж не выдайте. Я скажу со своего двора. Ни к чему ей знать». «И правильно, Миша», переходя на свойское обращение, одобрил Лукьянна. «И мы, скажешь, ничего. Скрипим. Ничего, скажешь, живем. Вон в Орсовской лавке халва была. Знать бы, что приедешь, оставили бы». И ему захотелось сесть на эту лавочку и никуда не ехать. Он знал теперь твердо, другой такой в его жизни уже никогда не будет. Ни у моря, ни за морем.
0: Вы слушали рассказ Виктора Белоусова «К старому гнезду». Читал народный артист РСФСР Юрий Медведев.
3: Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его, впервые свои покои запертые, где зимовал он, как сурок, двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали. Точно так примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий, нет ни одной души в прихожей. Он в залу, дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий в сей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей.
4: Моя фамилия Дерменко.

0: расположение имеет в кость.
1: Так и солдат-пограничник, человек особого склада. Глубокий патриотизм и высокая идейная закалка помогают ему вести борьбу с теми, кто еще пытается любыми способами проникнуть в нашу страну с диверсионными целями. Роман «Застава» — это труд многих лет. Зародился в общении с пограничниками и, на мой взгляд, должен был показать правду границы. Те характерные сдвиги в службе пограничной, которые происходят там в связи с развитием техники, с глубокими психологическими изменениями нашего века, века атома и космонавтики. Пограничные войска беззаветно охраняют рубежи Родины и каждый день, и каждую ночь, в жару и стужу, в дожди и метели выходят на ряд воины в зеленых фуражках, мужественные наследники солдат Дзержинского. Так пусть им в этом благородном воинском труде всегда, всегда сопутствует счастье. А сейчас послушайте первую передачу по страницам романа «Застава».
2: Пожелтевшие яблоневые листья медленно кружились в морозном воздухе. Сад стоял голый и неприветливый, продуваемые ветрами с моря. Асфальтовые дорожки, словно прожилки на оранжевом увядшем листе, разбегались во все стороны притихшего сада. Слабые, холодные отсветы прибалтийского солнца припорошили золотистыми блестками вишневые побеги возле беседки. Дорожки аккуратно вычищены. Во всем чувствовались хозяйские и заботливые руки. В планировке огромного сада, в коротко подстриженных кустарниках, что сбегали к самому морю. Главная аллея упиралась в красное кирпичное здание, на фронтоне которого алела в обрамлении пятиконечная звезда. На крыльце стоял плечистый солдат с зелеными погонами. Пограничник. Это и была территория пограничной заставы майора Лисковского. В канцелярии начальника лесной заставы, которую сам он называл командирской, бюст Юрия Гагарина, вылепленный скульптором-самоучкой. Этот бюст дорог майору Осипу Андреевичу Лисковскому. Приходили и уходили солдаты, офицеры, и получалось, что только двое на заставе оставались всегда – Гагарин и Лисковский. Лисковский, высокий, широкоплечий, плотный, с лицом, прочерченным двумя глубокими морщинами, идущими от носа, и с острыми глазами. В свои 42 года был он молод, энергичен. Лисковский повернулся к двери, где по стойке смирно стоял подтянутый лейтенант с доверчивыми глазами. «Товарищ майор, разрешите доложить, лейтенант Казак прибыл для продолжения службы на вверенной вам погранзаставе».
3: «Проходи, проходи», — отозвался Лисковский.
2: «Как звать-то?»
3: «Максим Петрович».
2: «Ну что ж, давно в погранвойсках?»
3: «Служил раньше рядовым, в офицерской форме месяц, после окончания института, по партийному призыву».
2: «Ну, значит, эрудированный», — заметил Лисковский. «Один приехал или с семейством?»
3: «С женой».
2: «А где же она?»
3: «Во дворе, товарищ майор».
2: «Небось, с ребеночком?»
3: «Так точно, товарищ майор».
2: «И сколько ему?»
3: «Девочка, 6 месяцев».
2: Лисковский устало провел ладонью по лбу, на щеках резче обозначились морщины. «Ну, иди устраивайся, потом уж зайдешь». Валя, жена лейтенанта Казака, сидела в беседке на чемоданах, держа на руках уснувшую на свежем воздухе дочку. Волнуясь, ждала мужа. Лейтенант Казак, молодо легко перепрыгнув несколько ступенек, быстро зашагал к беседке. За ним проворно поспевал дежурный по заставе младший сержант Дычук, широколицый, с большими веснушками возле носа и глаз. «Я заждалась тебя, Максим». Младший сержант Дычук виноват сказал: «Я же вам предлагал

0: перейти в помещение, там теплее. Подошел невысокого роста солдат с живыми черными глазами и свежим розовым от мороза лицом. «С прибытием, товарищ лейтенант!» «Рядовой Зубарев», — приказал младший сержант Дычук, «помогите лейтенанту доставить чемоданы к месту жительства». «Это разом!» — улыбнулся Зубарев в развалочку, подходя к беседке. «Вот шел и думал, если встречу товарища младшего сержанта Дычука, то непременно получу веселенькое задание». «Разговорчики!» — оборвал солдата Дычук. «Выполняйте приказание». «Слушаюсь, товарищ младший сержант». И Зубарев иронически улыбнулся. Они остановились перед просторным бревенчатым домом, стоявшим немного на отшибе. За верандой сразу начинались огороды и еловый лес. Валя открыла веранду, откуда пахнуло холодом, всплеснула руками. «Так это же целые хоромы!» «Для жены лейтенанта ничего не жалко», — весело проговорил Зубарев. «Меня зовут Валя». «Для вас, товарищ Валя, постарались». Зубарев ловко прищелкнул сапогами. «Я вам больше не нужен, товарищ лейтенант. Разрешите идти?» «Идите». Отпустив солдата, казах стал распаковывать чемоданы, а Валя осматривать дом. «Максим, здесь столько кладовых! Я думаю, что эта квартира предназначалась полковнику, а попала лейтенанту. Постой, а где же солдат?» «Я его отпустил». «Ой, как-то нехорошо. Надо было хоть чаем угостить». «Смешная. У тебя даже чай не на чем скипятить. Солдат мне понравился, хваткий». Через полчаса Валя вальсировала по комнате, держа перед собою вынутое из чемодана самое лучшее, отделанное кружевами платье. «Все будет, Максим, все будет. Главное, что мы с тобою вместе, а я хозяйка. Если бы ты знал, как это важно для женщины. Только вот куда я буду надевать это платье?» «Куда-нибудь наденешь», — засмеялся муж. «Ну, мне пора, майор ждет».
1: «Так вот что, дорогой Максим Петрович Казак», — сказал майор Лисковский. «Посмотрите-ка на карту, вот сюда. Вот здесь старший сержант Андрей Бояринов взял нарушителя. За эти полмесяца второй по счету. Как видишь, идет настойчивое прощупывание границы. Когда-то наступит развязка, но когда? Вот к этому мы должны с тобой быть готовы». Разговор перебил стук в дверь. Вошел младший сержант Дычук. «Наш секретарь комсомольской организации», — представил майор. «Гарный хлопец, только нетерпеливый. Товарищ майор, если пришел по комсомольским делам, то уволь», — засмеялся Лисковский. «Теперь у тебя есть непосредственное начальство. Заместитель по политчасти лейтенант Казак».
0: «Да я что хочу сказать, товарищ майор? Не прижился у нас этот Зубарев. Товарищ майор, ну почему как разгильдяй, так к нам? Кто его принимал, ума не приложу».
1: Лисковский слушал, не возражая младшему сержанту, и медленно перебирал пальцами карандаш. «Ну, что прикажешь делать, младший сержант Дычук?»
0: «Откомандировать. Это же пограничная застава, ответственность, а не стройбат».
1: Лисковский с задумчивостью спросил: «Что скажет замполит?» Лейтенант, выпятив грудь, подался немного вперед, нахмурился, хотелось выглядеть внушительнее и взрослее. «А что, если попробовать перевоспитать? Армия это всегда умела делать, как-никак школа мужественных». Дычук горько усмехнулся. «Кого? Полублатного Зубарева?» Лисковский лишь вяло улыбнулся. «Ну, ты, Дычук, ты махнул лишку. Это с тобой бывает».
0: «Да это еще не все. Я не говорю уже, что сегодня утром он мне в сапоги насыпал песку. Такому хоть кол на голове тиши не поможет».
1: Лейтенант вспыхнул, как спичка. «Как? Ну и штуки вытворяются. Это же ЧП». «Не надо так громко», — сказал майор. «Ну что, можем посадить малого на гауптвахту. Только он будет там отдыхать, да анекдоты свои оттачивать. А за него, бесову душу, кто-то и шачить будет».
0: «Так что же, мы должны расписаться в своем бессилии?» — удивился казак.
1: «Это тоже громко», — сказал майор.
2: Вот что, Дычук, ты секретарь или не секретарь? Если надо, то собирай бюро. Это дело ваше. Только не забудь пригласить нас.
1: Да скажи дежурному, чтобы сейчас же прислал ко мне Зубарева.
3: Слушаюсь, товарищ майор. Разрешите идти?
1: Идите.
0: Майор встал из-за стола сосредоточенный.
1: Вот что, казак, ты пока ознакомься с границей, с линией фронта, как говорится. Возьми Бояринова, он тебе все покажет. А потом потолкуем. Не стесняйся Бояринова. Расспрашивай обо всем, будь дотошным.
0: И Лисковский, проводив Дычука и заместителя, уставился в окно, где перед ним открывался просторный двор заставы. Пожалуй, не двор, а сад. Майор думал о том, как спасти вон ту самую яблоньку, что приютилась у забора. Причины ее болезни он не знал. Возможно, солнце сожгло. Это лето не в пример другим было жаркое. Но, правда, влаги было вдоволь, и окопали вовремя. А вот прицепилась какая-то худоба, и сохнет деревце. Разыскать бы какого-нибудь опытного старика. Он разгадал бы причину. Вчера копался в собственной библиотечке по садоводству, ничего не нашел подходящего. А жалко деревце.
3: Размышление майора неожиданно прервал вошедший солдат. Товарищ майор, рядовой Зубарев.
0: Стоял он по уставному и вроде не по уставному. Был он не собранный, вихляющийся какой-то, хотя и не вихлялся. А глаза большие, живые, привлекательные. Неплохие, в общем-то, глаза.
1: Мельком взглянув на солдата, майор продолжал смотреть в окно. Но теперь он уже не думал о яблоньке. И самое удивительное, не думал о Зубареве.
0: Занимал его лейтенант, с которым ему придется вместе немало каши съесть.
1: «Зачем пришел?» Вдруг резко повернулся к Зубареву Лисковской. «Я слушаю».
0: «Это вы меня вызвали?» Неловко переминаясь с ноги на ногу, сказал с ухмылкой Зубарев.
1: «Я?» Майор на минутку призадумался.
0: «Ах, да! Это ты в сапоги песок насыпал?»
1: «Я?»
0: «Не стыдно?»
1: «Нет!»
0: Словесная игра прекратилась. Зубарев стоял задиристый, готовый принять на себя огонь. Так почему-то решил Лисковский. «Маленький, взбудораженный петушок. Найдется ли в нем что-нибудь серьезное, за что можно будет зацепиться?»
1: Лисковский поискал на столе среди бумаг спички, не нашел. Отодвинул массивную пепельницу и неторопливо прощупывал взглядом солдата.
0: Да, хороши у него глаза. И лицо тоже ничего. Только вот глядит из-под лобья неприятно.
1: «Надоело мне с тобой возиться. Коллектив против. Что делать? Ребят к тебе с душою, с чистым сердцем. А ты как улитка в скорлупе».
0: Кислая улыбка поползла по лицу Зубарева.
2: «Товарищ майор, отчего вы обо мне заботитесь? Я сам себе помогу. Жизнь не баловала, сам кормился, как мог. За помощью не ходил, без нее проживу».
1: Лисковский поежился и ткнул недокуренную папироску в пепельницу.
0: «Зря напускаешь на себя».
2: «А что, товарищ майор, вам еще не докладывали, что я блатной, детдомовский?»
1: «Иди сюда», — вдруг холодно, отчужденно сказал Лисковский. «Блатной, детдомовский. Значит, в детдоме плохо, не устраивал детдом. Хотелось веселой блатной жизни. Эх ты! В твои годы я в руках держал обрез. В лаптях, босиком, бродил в поисках жар птицы. В непогоду, по колено в воде. По белорусским лесам да немецким тылам. Иди!» Сдерживая бешенство, сказал он. «И не попадайся сейчас на глаза. Да нет, погоди!»
0: Лисковский с минуту пристально смотрел на солдата. Сказал грустно, с мрачной ноткой.
1: «Но запомни, разговор наш не последний. Испытаем, есть ли у тебя совесть. Перед памятью матери и отца они-то, видимо, были неплохие и не виноваты в том, что ты остался один. Зубарев лежал на койке, почти осязаемо ощущая, как темнота казармы давит на него. Растревожил, посыпал солью Лисковской старую рану. Отец погиб в шахте, несчастный случай. Мать тогда лежала в больнице. Сердобольная соседка тетя Катя взяла отгул на работе, чтобы не оставлять Мишу одного. Мать из больницы так и не вернулась. Тетя Катя осталась в памяти, добрая женщина. Он уже учился в 3-м классе, она все еще приходила к школе, чтобы встретить его. Не дай бог попадет под трамвай. Как-то управдом сказал тете Кате: ему нужна мужская рука, а вы, Катенька, женщина слабая, да и зарплата у вас маленькая. Общественность считает, что место ему в детдоме. Он погладил Мишу по голове, спросил: ты согласен, мальчик?
2: Ага, сказал он. Тетя Катя заплакала, а управдом, многозначительно посмотрев на нее, молча ушел. Потом Миша сожалел о своих словах, а тетя Катя еще что-то предпринимала, чтобы он остался у нее. Она разыскала его родственников, они приезжали и, не согласившись с предложением тети Кати, уехали твердые в своем решении. В детдоме ему будет лучше. В детдоме было хорошо, хотя и строго. Тепло, сытно и даже вольготно. Новая жизнь приносила и свои огорчения. Когда ему было трудно, он убегал, и убежищем становился любой детдом, где он мог учиться, не заботясь ни о чем. Как-то он застрял в одном детдоме. Не то чтобы одумался, прижился. Даже окончил 8-й класс и поступил в техническое училище. А потом завод и женитьба на Наташе, девушке, с которой когда-то вместе учился. В конце этого же года Мишу Зубареву призвали в армию. Лисковский верил, что Зубарев сам придет к нему. Встречаясь с ним, он делал вид, что, собственно говоря, ничего не случилось, и что такие, как Зубарев, его меньше всего волнуют. Но в душе Лисковский часто думал о Зубареве, прикидывал на своих счетах за и против. Однако Зубарев не шел, притих. Даже командир отделения перестал на него жаловаться. Как-то Лисковский собрался со старшим сержантом Бояриновым проверить посты. Бояринов ждал командира во дворе, и Лисковскому оставалось лишь накинуть шинель да нацепить кобуру с пистолетом, когда дверь командирской полуоткрылась, и показалось сумрачное натянутое лицо Зубарева. «Разрешите войти», — попросил Зубарев. «Сначала постучи, потом войди, как это делается всюду», — сухо ответил Лисковский. Зубарев постучал, получил разрешение и вошел в командирскую. «Разрешите обратиться по личному вопросу». «Что у тебя там еще приключилось?» — сухо спросил Лисковский. Зубарев тупо смотрел в пол. «У меня жена, ребенок. Одни там. Не заботятся о них». «А ты заботишься? Вот у меня тоже жена, да еще 2 ребят. Вы командир, а я солдат. Мне надо бы поехать домой», — насупившись, сказал Зубарев. «Я сейчас ухожу на посты. Вечером после ужина зайдешь. Но скажу тебе сразу: поедешь, если заслужишь. А если чем надо помочь, подумаем. Но учти, забота о твоей семье — это прежде всего твоя забота. Выраженная, запомни раз и навсегда, в службе. Ступай». Зубарев круто повернулся и вышел. Дорогой Лисковский вспомнил о Зубареве, поговорил о нем с Бояриновым, с которым нередко советовался, если это касалось солдат. «Я думаю, все-таки обточится. Выровняется его характер», — сказал майор. «Строго надо с ним, но и осторожно. Не отталкивать его. А парень, я скажу вам, товарищ майор, Из него может получиться на большой палец.
1: Весь день Лисковский лазил по границе. Каждый метр земли был прощупанным. Потому и легко он вспоминал участки, когда о них заходила речь, и быстро находил решение в сложных ситуациях. Ориентировка на местности была главным условием успеха любого поиска.
3: На заставе после ужина Лисковский зашел в сушилку, покурил с солдатами и потом стал ждать в командирской Зубарева.
1: На этот раз в глазах Зубарева было больше детской наивности и беспомощности, чем колкости.
2: Вот ведь подумал Лисковский, есть у него чувство к жене и ребенку, а это чего-то стоит.
1: Главная страсть, думал Лисковский, это та главная линия, которая характеризует человека. Для Зубарева сейчас в жизни главное – забота о жене и ребенке.
2: Так-так. К каждому человеку ведет немало дорог. И когда тебе не добраться до него столбовой, испробуй окольные пути. В конце концов, ты достигнешь желаемой цели.
3: «Я пока напишу письмо в военкомат», – просто сказал Лисковский. «Садись поближе, покумекаем».
2: «Послушай», — вдруг осенило майора, — «ты же из города, где живет наш Власенков. У нас был здесь пограничник, славный парень, редактор стенгазеты. Он сейчас в твоем городе, в газете работает.
1: Я найду его адрес. Он поможет дровами обеспечить и насчет яслей.
3: Он рад будет оказать услугу родной погранзаставе».
2: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». «По рублю займешь, уже будет 100», – оживился Зубарев.
1: Лисковский повернул голову к Зубареву, быстро сказал: «А что? В этом есть своя сермяжная правда». Младший сержант Дычук стоял в коридоре у стенгазеты и, довольно потирая руки, любовался карикатурой. Сержант Юргилевичус, по совместительству художник, не был высокого мнения о своих художественных способностях, но Дычук его воодушевлял.
3: «Молодец! Выполнил комсомольское поручение. Представляю, как это подхлестнет Зубарева. Он же самолюбивый, будем действовать на самолюбие. Как видишь, дело поставлено на крепкие ноги».
1: Стенгазету только что вывесили, никто из солдат ее не видел. И Дычук, смакуя, представлял себе, как это воспримется ребятами. Думал еще о том, как лейтенант Казак его похвалит. Дескать, чего-чего, а остроты и принципиальности комсомольскому вожаку не занимать. В коридоре показался майор Лисковский. Дычук и Юргилевичус вытянулись, приветствуя командира. Майор остановился возле стенгазеты. «Что это?»
3: «Стенгазета, товарищ майор!» – обрадованно выпалил Дычук.
2: «Вижу, что стенгазета. Я спрашиваю вот об этой карикатуре».
1: «А, – стушевался младший сержант, – изобразили Зубарева».
2: «Зубарева?» – переспросил майор. «Приказываю немедленно снять газету, Дычук. И чтобы ее никто даже одним глазом не видел».
1: «Как же так, товарищ майор? Мы старались. Это же воспитание».
2: «А ты хорошо, секретарь, понял Зубарева. Может, его не надо так-то воспитывать?
3: Чего его понимать? Он весь на ладони».
2: «Вот то-то на ладони. Проводи меня».
1: Дычук чувствовал, как у него холодеют кончики ушей. Опустив большую голову, он брел за майором.
2: «Хороший ты парень, Дычук, исполнительный воин. Но здесь-то все сложнее. Мы ведь хотим перелопатить судьбу. А наказаниями и насмешками этого не добьешься. Ты что, разве дал оценку какому-то проступку солдата?
4: Ты вывесил мазню для зубоскальства, а в душу-то заглянул ему. Что там творится, знаешь?
2: Нет, Дычук, как хочешь, а здесь ты пропел фальцетом».
3: «Исправлюсь, товарищ майор. Карикатуру мы вырежем».
2: «Но мысль-то мою ты понял?»
3: «Как же не понять? Выходит, без дальнего прицела я работал». За дверью послышался молодцеватый голос лейтенанта Казака, отдававшего приказание.
1: «Товарищ майор, вы меня уж не позорьте перед лейтенантом», – тихо попросил Дычук.
2: «Ладно, я ничего не видел и не слышал». Как всегда, майор Лисковский, оставшись один, любил расхаживать по комнате. Так легче думалось,
1: Особенно, если твой взгляд нет-нет, да задержится на Гагарине. При трудностях он мысленно обращался к нему и даже просил утешения. Сильный Лисковский, как все, иногда нуждался в добром утешении. Он и сержантам своим говорил: «Не бойтесь слабостей, которые можно победить, а бойтесь ржавчины, незаметно заползающей в душу. Железный командир без отзывчивости – плохой командир». Само присутствие Лисковского задавало определенный ритм заставе. Что бы он у себя в командирской ни делал, это, в общем-то, было неважно. Важным оказывалось то, что он здесь.
5: Вы слушали первую передачу по страницам романа Евгения Белянкина «Застава». У микрофона выступал автор книги. Текст читал Николай Караченцев.
6: Прошло 2 недели. Фрида переехала в дом, который снял для нее номер 10. Еще никогда не жила она в такой роскоши. На диване рядом с Фридой сидит Абедин. Курит и слушает ее. Слушает.

0: жалеешь, что стал у меня частым гостем? Не пришлось бы в этом раскаиваться.
1: Раскаиваться? Почему?
0: Ну, все-таки ведь ты женат. А у людей злые языки могут запятнать твое имя.
1: Ну, этого я не боюсь. Мы ведь с тобой старые друзья. Я прихожу в дом своего друга. Что в этом плохого?
0: Не забывай о том, что тебя все знают. Жаль будет, если людям взбредет в голову очернить тебя.
1: Может быть, может быть. Все может быть. И тем не менее, бывать у тебя мне стало просто необходимо.
0: Это правда, Абедин?
1: Да. Нигде я так не отдыхаю, как у тебя. Я выхожу отсюда, у меня на душе такое чувство, будто я заново рождаюсь. Столько новых сил пробуждается во мне.
0: А разве жена тебе этого не дает?
1: Так должно быть. Но на самом деле это не так. Этого нет.
0: Наверное, все это у тебя только временное. А потом наши пути разойдутся.
1: Нет, не то ты говоришь, Фрида. Пути наши давно уже разошлись. И не ты, и не я тому виной, а вся прошлая жизнь. Если б не она, поздно, Фрида.
0: Поздно?
1: Но мы навсегда останемся добрыми друзьями.
2: Мой ласковый кемунинг с белыми лепестками, растоптаны кем они нами, нами.
1: Фрида, нами. Не надо, Фрида, не надо.
0: С того дня, как я тебя увидела, я в самом деле снова почувствовала себя расцветшим цветком и была счастлива. Но, увы, это длилось недолго. Видно уж, такова моя судьба. Все время кого-то звать, ожидать, влачить такую жизнь.
1: Такую жизнь?
0: А ты никогда не задумывался, Абедин? Откуда у меня этот дом? На какие средства я живу?
1: Но ведь я несколько раз предлагал тебе свою помощь. Ты всегда отказывалась.
0: Нет, нет, что ты, от тебя я никакой помощи не хочу. Ты совсем другое, Абедин, ты не похож на остальных.
1: Так именно поэтому я хочу помочь тебе, Фрида.
0: Послушай, Абедин, ну можешь ты в конце концов обругать меня как следует, оскорбить, ударить, что ли? Ведь я Фрида, Фрида, которая живет тем, что бегает из отеля в отель, от одного мужчины к другому.
1: Успокойся.
0: Неужели ты не понимаешь, что я обыкновенная женщина из отеля?
1: Успокойся, перестань. Что было, то прошло. Все еще можно исправить.
0: Ты по-прежнему видишь во мне белый чистый цветок. А люди втоптали этот цветок в грязь. Мое место в грязи. Мне трудно говорить с тобой. Ты не хочешь видеть, что я такое. Ты по-прежнему видишь во мне... Тебе кажется, что я все та же девочка.
1: Мой милый, мой нежный Кемунинг, ты навсегда останешься таким в моем сердце. А что касается твоей теперешней жизни, ну что ж, не ты одна виновата в этом. Ведь ты живешь так не потому, что тебе по душе такая жизнь, нет. Если ты хочешь, я устрою тебя на работу. Главное, чтобы ты захотела жить по-новому.
0: А ты думаешь, для меня это возможно?
1: Конечно, конечно, только отнесись к этому серьезно и честно.
0: Ну, и стань индонезийкой.
1: Стать индонезийкой или не стать, это совсем другой вопрос. Это, наконец, твое личное дело.
0: Ну и какую же ты предлагаешь мне работу?
1: А что ты умеешь делать? Ведь ты окончила лицей.
0: Нет, нет, все-таки говорят, лучше остаться европейцем.
1: Европейцем? Хорошо, но где твоя родина? Ведь у тебя, как у всех, Должна быть своя родина. Нет, Фрида, не обманывай себя. Твоя родина здесь. Твоя родина Индонезия.
0: И Карл говорит тоже.
3: Вот мы и снова встретились, Фрида. Весь город обегал, а все-таки нашел.
1: Товарищ Карл?
3: Доктор Абедин.
0: Вас, кажется, можно не знакомить.
3: И вы здесь.
1: А вы искали меня?
3: Нет, Фриду. Помните, я как-то говорил, что хотел вас познакомить с одной женщиной, просил помочь мне.
1: Да, да, да, да. Но помните, потом вы сказали, что она куда-то исчезла.
3: Да, и вот только что нашлась.
1: Да, но ведь это Фрида.
3: Да, это она, Фрида.
1: Та самая, о которой вы говорили?
3: Да.
1: Женщин по имени Фрида так много.
3: Это Фрида Риемжик.
1: Это Фрида?
0: Да, да, Бедин. Карл, мы с ним друзья детства. Наши дома стояли рядом, а вот недели две назад мы случайно встретились.
1: Простите, Карл, я никак не предполагал, что именно эту Фриду вы имели в виду.
3: Да, именно ее. Последний раз мы виделись у тебя в отеле. Вспомни, ты тогда говорила, что не знаешь доктора Абедина. Что же получается?
0: Тогда я действительно...
3: Я рад, доктор. Знакомство с вами принесет Фриде большую пользу. Ведь до сих пор она была убеждена, что индонезийцы – это кули, валы и бандиты. Не так ли, Фрида?
1: А вы пробовали ее переубедить?
3: Пробовал. Мне она не верит. Но, надеюсь, она скоро сама поймет, что была не права.
0: Нет. Все равно ты не уговоришь меня ехать в Тугубару.
3: Я уже рассказывал вам, что предлагал Фриде стать моей женой и поехать в Тугубару. Но она твердит одно – нет и нет.
0: Нет, нет и нет.
3: Вот видите.
0: Карл.
3: Да.
0: Ты можешь оставить нас вдвоем?
3: Да-да, конечно, конечно.
0: Абедин.
1: Фрида, выслушай меня спокойно и внимательно. Поверь, я тебе друг, и как друг желаю только добра. Поезжай с Карлом. Я думаю только о твоем счастье. Подумай, Фрида. А сейчас извини, мне пора идти. Подумай хорошенько, Фрида. До новой встречи, Карл.
3: До встречи, доктор.
0: Карл! Карл!
3: Да, Фрида.
0: Ух ты, подлец, подлец, подлец. Прикрываешься гражданством, а сам просто-напросто хочешь разлучить меня с ним, разлучить.
3: Фрида.
0: Подлец, негодяй, негодяй.
3: Фрида.
0: Ты из-за ревности готов на любую подлость.
3: Фрида.
0: Ух, подлец.
3: Откровенно говоря, мне бы не хотелось, чтобы он попал в твои любовные сети. Впрочем, вряд ли это возможно. Абедин, человек высокой морали... К тому же ведь ты знаешь, Фрида, у него жена.
0: А мне что за дело, женат он или нет? Я люблю его, люблю всем сердцем, понимаешь?
3: Любишь?
0: И давно. Я была еще девочкой, но нас разлучили.
3: Я понимаю. Расстались из-за предрассудков. Да. Проклятые были времена.
0: Не притворяйся, не притворяйся. Ты должен благодарить их. Иначе я давно бы уже стала женой Абедина. И ты бы не видел меня в таком положении. Усталой, одинокой, без друга.
3: А разве у тебя нет друзей?
0: Ох, Карл! Карл! Ты видел когда-нибудь белоснежные цветы Кэмунинга? Они плывут над землей, словно белые облака. Нет. Нет, видно, не судьба.
3: Ты должна помнить, Фрида, ведь доктор Абедин защищает интересы всех индов. И если ты любишь свой народ, оставь его. Его имя ничем не должно быть запятнано. Он должен и дальше бороться за наши общие интересы.
0: Оставить Абедина ради Индо?
3: А следовательно, ради твоих собственных интересов, Фрида.
0: Оставить его ради моих собственных интересов? Послушай, Карл, откуда у тебя берутся на все такие слова?
3: От моей твердой уверенности, Фрида. Человек, уверенный в своей правоте, на любое возражение найдет ответ. Я вижу, Фрида, у тебя начинают раскрываться глаза. Сейчас, мне кажется, ты стала ближе ко мне, чем когда-либо.
0: Если у меня, как ты говоришь, и начинают раскрываться глаза, то, поверь, это еще не означает, что я согласна уехать с тобой. Нет, нет, мне обещал помочь Абедин.
3: Ну что ж, лишь бы ты была счастлива, Фрида. Ну, а я, Фрида, возвращаюсь в Тугубару.

0: это опять ты.
1: А ты не рада? Я замечаю в тебе перемены. Испугалась?
0: Нет. Я ждала тебя, чтобы сказать, что все твои слова ложь.
1: Ложь – это не то слово. Ты поддалась чувству и проиграла, Фрида. Ты понесла поражение от индонезийца. Не смогла обвести его вокруг пальца, как это делала с другими. Он даже не замечает твоих прелестей.
0: Это говорит о его чистоте, о том, что он по-настоящему любит.
1: Ты, опытная женщина, мелешь такой вздор. Глупенькая.
0: А ты сам глупый, обманщик и лжец.
1: Осторожней, Фрида. Не шути с огнем. Только посмей предать.
0: Предать? Ох, верно, мозги твои перевернулись. Вот, подчиняясь тебе, я действительно предаю им.
1: Осторожней, Фрида. Еще раз предупреждаю, осторожней. Абедин дорожит тобой. Хорошо. Но его отношение к тебе может перемениться.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Он может в один прекрасный день узнать, что ты работаешь вместе с нами, что ты наш исполнитель.
0: Нет, нет, этого он не узнает.
1: Узнает. Узнает, если я сообщу.
0: Нет, нет, ты не посмеешь. Да ты вообще побоишься с ним встретиться.
1: Да разве мало путей, глупая, с помощью которых люди узнают самые неожиданные новости? Например, почта. Да, да, почта. Можно послать ему записи, твои записи, касающиеся его, пока не еще у меня. Забыла?
0: Ты пошлешь? Он узнает, кто я. Я его больше никогда не увижу, навсегда упаду в его глазах. Ух, ты не человек, ты не человек, ты зверь.
1: Чепуха. Для достижения цели все средства хороши. Подумай еще раз.
0: Нет, нет, зверь, зверь.
1: Ну что ж, ну что ж, в таком случае Абедину станет известно, что ты хотела использовать его по заданию врагов.
0: Пожалуйста.
1: Не боишься? Не боишься, что он проклянет тебя? Ведь ты в его глазах станешь обыкновенной продажной женщиной.
0: Знаю и буду ждать его. Пусть он проклянет меня. Я готова.
1: Хорошо. Хорошо. Посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда твой возлюбленный снова швырнет тебя в грязь. Он бросит тебя, как бросают окурок, как вещь, не стоящая ломаного цента.
0: Ты перешлешь ему мои записи. Надеешься, что он возненавидит, проклянет меня. Ну пусть. Пусть проклянет. Пусть. Я готова.
1: Готова. Ах, ты готова. А это тебе не нужно? Возьми. Возьми, тут много денег. Глупая, бери, пригодятся. Ты настоящая нищая. Что тебе остается, только продавать себя? Бери, бери, бери, бери. В этом мире один владыка деньги. С ними тебе не придется продавать себя. Бегать из отеля в отель, от одного мужчины к другому.
0: Ты думаешь, что сумел купить мою душу? Негодяй. Назвал меня нищей, да. Да, правда, я бедная. Бедная, денег у меня нет. Но твои деньги... Вот, вот, на твои деньги, на!
1: Будь ты проклята! Будь ты проклята, безумная Индо! Но берегись! Берегись!
2: Все эти дни Фрида не находила себе места. Она ждала Абедина. Она знала... Он придет. Он не может не прийти. Он должен прийти. Но что он ей скажет? Ведь он теперь знает о ней все.
0: Войдите.
3: Добрый день.
0: Добрый день. Садись, пожалуйста.
3: Спасибо, я ненадолго.
0: Ну, ничего особенного не случится, если мы перед расставанием немного посидим.
3: Перед расставанием?
0: Ну, конечно, ведь мы должны расстаться.
3: Значит, тебе уже известно.
0: Что я работала на врагов? Да, разумеется, известно.
3: Значит, это правда. Это писала ты, смотри, это не фальшивка.
0: Все, что там написано, написано мной. Сомневаешься? Но ведь ты же знаешь мой почерк.
3: И ты признаешь, что искала со мной дружбы только для того, чтобы сделать меня соучастником своих ужасных замыслов? Для того, чтобы я помогал тебе сеять вражду между нашими народами? Ты признаешь это, Фрида?
0: Да. Но не все.
3: Значит, это правда.
0: Почему ты не злишься, не кричишь, не проклинаешь меня? Да, да, да, я работала на твоих врагов. Я хотела использовать тебя, использовать в своих подлых целях, слышишь? Я хотела использовать тебя в своих подлых целях. Теперь-то, надеюсь, тебе ясно?
3: Но ты же неумышленно.
0: Нет, нет, абсолютно.

0: позволить врагам снова использовать тебя в своих подлых целях.
1: Нет, нет. С этим все кончено.
0: Я верю тебе, верю. Я вижу, ты поняла свою ошибку.
1: Но ошибка уже совершена.
0: Не спеши. Ты еще можешь пойти по правильному пути. Но советую тебе еще раз. Поезжай с Карлом. Попробуй слить свою душу с нашей природой, с нашей чудесной землей.
1: Абедин, а если я последую твоему совету, ты простишь меня? Смогу ли я, как прежде, быть твоим любимым цветком?
0: Что бы с тобой ни случилось, Фрида, в моей памяти ты навсегда останешься белоснежным Кэмлингом.
1: О, Аппетит!
0: Когда я получил письмо, оно так расстроило меня, так разочаровало в тебе, что я чуть не потерял веру вообще во всех Индо. Я почти возненавидел мой белоснежный Кэмлинг. Но теперь тревога моя исчезла. Когда ты будешь наедине с нашей землей, когда солнце будет обогревать твои руки, а дождь поливать их, ты уставшая после дневного труда, увидишь, как в небе плывут хлопья белых облаков, похожих на наш Кэмунинг, ты забудешь свое прошлое. Ты вернешься к своей родине.
1: Почему мы не встретились раньше, Абетти?
0: Ведь мы ничего не забывали. Мы всегда думали друг о друге. А значит, были вместе. Если тебе еще раз понадобится моя помощь, Фрида, не смей больше отказываться от нее. Обижусь и второй раз не прощу. Когда ты поедешь в Тугубару?
1: Ты все-таки хочешь этого.
0: Это самое лучшее, что ты можешь сделать.
1: Если ты хочешь, я поеду. Я поеду туда и как можно скорее. Только не с женой Карла. Может быть, когда-нибудь. Абедин, я навсегда сохраню благодарность к тебе. Ты раскрыл мне глаза на мир. Только теперь я поняла, как я обманывалась все эти годы. Мне теперь так легко на душе. Словно я, как прежде, стою с тобой под цветущим Кэмунингом. Мы играем в родителей. Ты мой муж, я твоя жена. Когда ребеночек плачет, папа сердится.
0: Спой мне, пожалуйста, на прощание, Кэмунинг, Фрида.

Дорогие друзья, вы, конечно, поймете меня, если в эти первые майские дни, открывая свой дневник, я буду говорить о трепетном, далеком уже, но всегда близком нашему сердцу времени. И начать я хочу так. Ставлю рядом

0: два коротких военных репортажа. Каждый из них звучит всего лишь по минуте. Но какие они разные. Ноябрь, год 1941, Ленинградский фронт, район Невской Дубровки.
1: Наши воины опередили врага. И в этом пункте, имеющем огромное стратегическое значение, сами начали активные боевые действия. Нужно сказать, что немцы сопротивляются отчаянно, переходят в контратаки, стремясь во что бы то ни стало вернуть утерянные позиции. Они вводят в бой артиллерию, шестиствольные минометы, тяжелые танки. Но пехотинцы наши, артиллеристы, танкисты, крепко держатся за отвоеванную землю, стойко отбивают вражеские атаки и используют всякую возможность для продвижения вперед.
0: Теперь прислушаемся к другому репортажу. Берлин, май, год 1945.
2: Советские войска овладели столицей фашистской Германии. Под Рейхстагом реет знамя нашей победы, а здесь, по Унтерден-Линден, шагают солдаты. Они пришли сюда, стены Ленинграда, с берегов Волги, из степей Украины, пришли с победой, которую долго ждали, но которую добыли.
0: Между этими радиодокументами, как между двумя крайними точками, время войны. Нестерпимо тяжкие дороги с кручами, оврагами, буреломами, болотной топью. Дороги, по которым мы отступали и шли вперед. Вы знаете, как-то уже после войны довелось мне быть на одном вечере, где исполнялись песни на слова поэта Евгения Долматовского. Многие его стихи композиторы переложили на музыку. Ну, всем известны такие песни, скажем, «Ленинские горы», «Провожают гармониста», песня «Мира» из кинофильма «Встреча на Эльбе» и многие другие. Так вот, кроме этих, была исполнена на вечере очень популярная песня, которая называется «Дорога на Берлин». Музыка композитора Фраткина. Там есть такие слова: «Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога». И вот песня эта была исполнена, и кто-то из присутствующих заинтересовался ее историей, как и когда она была написана. И Евгений Долматовский рассказал, что в дни стремительного наступления советских войск Всесоюзное радио обратилось к нему с просьбой: напишите, дескать, новую песню. На днях, вероятно, будет взят «Орел», и песня должна отражать победный марш наших солдат. Поэт и композитор принялись за работу. Песня вскоре была готова, но что-то авторов там еще не устраивало. Они продолжали работать, а тем временем «Орел» был уже взят. Наступление продолжалось, и нужно было срочно дописывать другие слова. Авторы оставили об «Орле» один куплет, а остальную часть песни стали нацеливать на Брянск, к которому тогда приближались наши войска.
3: С боем взяли мы «Орел», город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое — Брянск.

0: Но и Брянск был взят, а песня еще не закончена. Поэт и композитор спешили. В песне последовательно зазвучали названия занятых нашими солдатами городов.
1: Минская улица.
0: А потом...
1: Название такое, право слово боевое, Брестская улица.
0: А затем...
1: С бою взяли город Брест, гордость прошли.

Наступление развивалось, песня продолжалась.

0: свою взяли мы Варшаву, гордые спрошли.
1: Ну, в общем, поэт и композитор поняли, что им не успеть за стремительным маршем наших войск.
0: На Берлин! Значит, нам столько дорог, значит, нам столько дорог.
1: Дорога на Берлин. Дорога длиною в 4 года победно завершилась. Конечно, подробности падения столицы Германии, а следовательно и агонии фашизма, всем хорошо известны. Тем не менее, я хочу просить у слушателей внимания, ибо, может быть, глаз, слух и память радиожурналиста, свидетеля событий тех дней, откроют для вас какие-то новые, неизвестные или забытые детали и штрихи последних дней войны. 11 суток шла битва за Берлин. 11 дней и ночей грохотала артиллерия на улицах города, и черный дым стлался над столицей фашистской Германии. Всего было брошено в бой более 4000 танков при поддержке 22 тысяч стволов орудий и минометов. Удар сопровождало 5000 самолетов, атаковавших непрерывно волнами днем и ночью. Это слова и цифры, а вот документальное их подтверждение. Вслед за тем советская пехота и танки ворвались в Берлин, и начались ожесточеннейшие уличные бои. Особого напряжения они достигли 29 апреля, когда большая часть Берлина была уже нами захвачена, и в руках гитлеровцев оказался только участок парка Тиргартен, в расположении которого находились главные правительственные учреждения Рейхстаг, имперская канцелярия, гестапо, Министерство иностранных дел. К вечеру бой уже шел главным образом только за Рейхстаг. Здание со всех сторон окружено, бойцы наши стремятся вперед, ломая ожесточенное сопротивление последних солдат Гитлера. Еще били фаустники и снайперы, лил пулеметный дождь и рвались мины, а через огромную площадь ползли к Рейхстагу 2 наших солдата. Вы прекрасно знаете их имена, русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария. Они пробирались вперед со знаменем в руках. Огневой заслон остановил храбрецов. Они заползли в бомбовую воронку и, выждав удобный момент, снова ринулись вперед, пересекли площадь, добрались до Рейхстага, по какой-то лестнице поднялись во 2-й этаж и оттуда из окна выставили знамя, задорно и смело им размахивая. Это послужило решающим сигналом нашей пехоте. Ничто уже не могло остановить ее решительного броска. И вот бой уже ведется внутри здания. Оттуда доносятся не только выстрелы, но и мощные раскаты ура. Тем временем Егоров и Кантария забрались на крышу и там приладили знамя к чугунному изваянию коня. Крепко так его привязали. И вот оно уже гордо развивается над Берлином. Красное наше великое знамя победы. Вы знаете, сколько раз уж мне доводилось вспоминать этот эпизод, но спокойно говорить о нем не могу. Это случилось в 14 часов 25 минут 30 апреля. Выполнив боевую задачу, о которой мечтал в те дни каждый солдат, Михаил Егоров у нашего микрофона отрапортовал. Я сам слышал эти слова, записывал их на пленку. К сожалению, пленка не сохранилась, а слова были такие. Докладываю. Я сержант Егоров Михаил Алексеевич, разведчик 756-го стрелкового полка. По приказу командования вместе с младшим сержантом Кантария водрузил над Рейхстагом в Берлине знамя нашей победы. Так сказал Михаил Егоров. Логово фашистского зверя, как называли солдаты Рейхстаг, было взято. И это была важная победа не только военная, но и моральная, ибо Рейхстаг был как бы символом гитлеровского государства. И вот этот символ рухнул. Исторический штурм вели войска, входящие в корпус генерал-лейтенанта Перевёрткина. Буквально через несколько часов после сражения генерал так оценил итоги этих боев.
2: Район Рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления этого района противник в ночь на 28 апреля выбросил на парашютах батальон морской пехоты. Допрошенные мною пленные офицеры показали, что Гитлер собрал у себя части СС и лично приказал им до последнего солдата оборонять Рейхстаг, сокрушая врага, подразделения товарищей Давыдова, Неустроева, Самсонова первыми ворвались в Рейхстаг. Завязались ожесточенные бои в самом здании. И вот 1200 человек немцев были загнаны в подземелье Рейхстага и впоследствии пленены.
1: 2 мая в 6 часов утра в расположении нашего командования к высокому дому на Парадонштрассе подъехал бронетранспортер. Из него вышел фашистский солдат в каске с белым флагом, привязанным к длинной палке, а за ним следовал военный комендант Берлина, генерал от артиллерии Вайдлинг. Он заявил, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и поэтому окруженные войска прекращают огонь, а сам он сдается в плен. Вместе с Вайдлингом его ближайшие помощники были генерал Ваттош и Шмидт Декарт. Генералы совместно написали своим войскам приказ о капитуляции. Приказ был короткий, Вайдлинг поставил свою подпись. И затем текст приказа через мощные радиорупоры передавался для сведения солдат, которые еще не бросили оружие. Он был также быстро отпечатан в типографии на листовках, и сами немцы распространяли эти листовки в местах сопротивления. Но вы же понимаете, что приказ о сдаче Берлина – документ исторический. И мы предложили генералу Вайдлингу лично прочитать его перед микрофоном. Старый человек с широким лицом, мясистым носом и уставшими глазами не очень-то охотно на это согласился. Но надо, них с ума, ничего не поделаешь, сказал Вейдинг. Микрофон был включен, и вот он читает приказ последнего гитлеровского коменданта Берлина. Ко всем еще воюющим в Берлине солдатам. Вы думаете, что вы по приказу фюрера все еще обязаны бороться за Берлин, хотя недостаток в тяжелом вооружении и амуниции, а также общее положение, говорят о том, что борьба бессмысленна. Каждый час, который вы продолжаете борьбу, удлиняет страшные бедствия гражданского населения и наших раненых. Каждый, кто сейчас еще гибнет в борьбе за Берлин, приносит свою жертву напрасно. Согласие Верховного Главнокомандования Советских войск, я требую от вас немедленно прекратить борьбу. Вейдлинг, генерал от артиллерии и комендант укрепленного района Берлин. Берлин пал. Стало необычайно и непривычно тихо, словно шторм на море вдруг неожиданно сменился безветренным штилем. В небольшом берлинском предместье Уленхорст расположился советский газетный корпус. Тут часто встречались друзья, не видевшиеся, просто годами. Война разметала их по разным фронтам и дорогам, а добрый ветер близкого мира свел в Берлине. Я видел, как Константин Симонов восторженно обнимал коренастого по плечо ему Всеволода Вишневского, а Евгений Долматовский радостно разводил руками, увидев ленинградского писателя Виссариона Саянова. Разумеется, свободные часы и писатели, и газетчики хаживали в гости друг к другу, и разговоры затягивались допоздна. Сами понимаете, в Берлине мы первые дни, впечатлений уйма. Вместе с корреспондентом Всесоюзного радио Анатолием Медниковым мы 2 мая совершили на автомашине поездку по городу. Где-то на окраине остановили немца-старика и спросили, как проехать к центру, по какой дороге. Берлинский житель сказал, все дороги открыты, ганс капут. Обреченно махнул рукой и понуро побрел себе. Едем дальше и все, что видим, записываем в блокнот. Вот у булочной стоит длинная очередь за хлебом. Старики, женщины, дети. Мимо проходит многотысячная колонна пленных с офицерами во главе. Словно по команде, вся очередь поворачивается лицом к идущим. Пленные проходят мимо них, словно сквозь строй. Ни один не глядит в сторону стоящих в очереди, а берлинцы жадными глазами всматриваются в каждого, особенно женщины. Они ищут своих. Обежая развалины, с трудом пробираемся к центру. Вокруг горы битого кирпича, поваленные столбы, невероятные ухабы, мрачные остатки зданий. А на стенах уцелевших домов только что расклеены огромные желтые листы. Это первый приказ советского коменданта Берлина генерал-полковника Берзарина. Движение на берлинских улицах очень оживленное. Идет пехота, их обгоняет артиллерия, проносятся автомашины, танки. И почти на всех перекрестках, это я отчетливо помню, уже заняли места наши девушки-регулировщицы. И причем они так бойко и ловко направляли бесконечный поток транспорта, словно они не несколько часов здесь стоят, а уже давным-давно. Сигнал остановиться, это нам, тормозим. Подходит к машине такая миловидная девушка-регулировщик и молча, должен сказать, с подозрением на нас смотрит. Молчит и смотрит, мы тоже молчим и смотрим. И вдруг девушка решительно говорит: «Битте! Папир!» Мы с приятелем недоуменно переглядываемся. «Папир!» – повторяет девушка уже настойчивее и угрожающе. «Папир! Хальт! Цюрюк!» Должно быть, на этом запас немецких слов у нее иссяк, потому что она несколько раз их повторила, а мы не выдержали и рассмеялись. «Да вы по-русски-то что-нибудь можете сказать?» Девушка неуверенно улыбнулась. «Так вы свои, а я думала». Ну, мы догадались, в чем дело, ведь разъезжали по городу в штатских костюмах, а война еще, в общем-то, не кончилась. Естественно, что это вызвало подозрение у бывалого регулировщика. Предъявили документы, разговорились, и девушка эта оказалась тоже ленинградкой. Надо было видеть, как она обрадовалась и вся засветилась в улыбке. «Из Ленинграда, товарищи, так ведь и я тоже, Люся Смирнова, оттуда. Привет всем!» Не успел я тогда записать эти слова ее на пленку, но кто знает, может быть, теперь через много лет услышит нас бывший сержант Люся Смирнова. Пусть примет в свою очередь и от меня горячий привет через 23 года. Встречи в Берлине, они удивительны. А в словах, которые люди произносили в микрофон, суровость пережитого неудержимо переплескивалась огромной человеческой радостью. Вот в моем архиве сохранилось несколько записей, сделанных в столице Германии буквально в первые дни и часы после того, как наши войска туда вошли. Не все эти записи равноценны, вероятно, по звучанию, потому что некоторые из них передавались в Москву по проводам и, естественно, технически не очень совершенны. К этому добавьте годы, которые даже пленку не щадят, не молодят, но это не имеет значения. Вот я сейчас прикасаюсь к документам, пролежавшим четверть века безмолвно. И кто знает, может быть, услышит свой собственный голос из Берлина радистка Лидия Теленинская, которая говорила, обращаясь к своим родным.
3: «Дорогие мама, сестры Шура, Женя и мои земляки из города Уральска, Западно-Казахстанской области. К вам обращается ваша дочь и сестра, радистка пехотного полка, штурмовавшего центр Берлина. Я поздравляю вас с взятием столицы Германии. Поехав за Берлин, я была ранена, но недолго пролежала в госпитале, и мне посчастливилось принять участие в последних боях за центр города».
1: И еще один голос возникнет. Он тоже из Берлина и принадлежит солдату, товарищу Якинец.
4: «Я обращаюсь с приветом из Берлина своим землякам и товарищам, работающим в МТС Доманёвка, Доманёвского района Одесской области. Я поздравляю своих родных, жену Дарью Семёновну и детей с взятием столицы Германии Берлина. Родные и дорогие друзья, я счастлив сообщить вам, что за бой в Берлине я награжден орденом Ленина».
1: Первые дни в Берлине для нас, газетчиков, были жаркими в буквальном смысле этого слова. Мы забыли про покой и сон, работали по 16-18 часов в сутки. Редакция требовала самых детальных подробностей обо всем, что происходило в городе, как налаживается жизнь нормальная, что предпринимает советская комендатура, какова судьба гитлеровских вожаков, как ведет себя население города. Обо всем этом наши радиослушатели узнавали от своих специальных корреспондентов в выпусках последних известий. Может быть, сейчас, через много лет, даже любопытно вспомнить технологию передачи информации, тем более, что у меня сохранился записанный на пленку рабочий момент. По распоряжению военного коменданта города мы получили возможность связываться с Москвой по телефонной линии ВЧ, то есть высокой частоты. Ну, линия-то, сами понимаете, была очень загружена, Поэтому нам выделили для работы 2 часа в сутки, да еще ночью, от 3 до 5. И вот целый день носишься, плутаешь по незнакомому городу, потом вечером приводишь в порядок все записи, стараешься как-то их осмыслить, обобщить увиденное, отобрать самое важное, интересное, глядь, и поспать некогда, надо собираться на пункт связи, спешить причем. И вот представьте себе, на одном конце провода корреспондент из Берлина, а на другом Москва, Вадим Синявский. Нет, не спортивный комментатор, а тоже военный корреспондент Вадим Синявский. Он принимает информацию, так сказать, на слух, и тут же на ходу редактирует материал и диктует стенографистке.
5: Водружившие над столицей Германии знамя победы.
6: Налаживают в городе нормальную жизнь.
5: Налаживают в городе нормальную жизнь.
6: Опустели подвалы домов.
5: Опустели подвалы домов.
6: Которые
5: за последнее время
6: совсем переселились немцы.
5: Которые в последнее время совсем переселились немцы.
6: Это первые спокойные дни.
5: Это первые спокойные дни.
6: За многие годы.
5: Что?
6: За многие годы.
5: За многие годы.
6: Абзац.
5: Абзац.
6: Немцы расчищают улицы от камней и мусора.
5: Что?
6: Немцы расчищают улицы. От камней и мусора.
5: От камней и мусора.
6: Ремонтируют мосты через Шпрее.
5: Ремонтируют мосты через Шпрее. Ты не ори так.
6: И ее каналы.
5: Не понимаю.
6: И ее каналы.
5: Понятно, дальше.
6: В центре города. Там, где еще недавно
5: шли бои.
1: И уже через несколько минут эти последние сообщения из Берлина повторялись дикторами радио для миллионов людей. Каждому из нас, журналистов, хотелось всюду успеть, все увидеть, ничего не пропустить. В таких случаях говорят, что лучше всего держаться ближе к начальству. Командарм Чуйков направился к имперской канцелярии. Следуя за ним, и мы оказались в резиденции Гитлера. Это огромное приземистое здание такого казарменного, я бы сказал, солдафонского типа, как, впрочем, и многие другие правительственные учреждения в Берлине. Главный вход. Кондоры со свастикой в лапах, разбиты вдребезги. Очередью из автомата прострелена, как бы зачеркнута навсегда, огромная доска с надписью «Рейхсканцлярий», «Имперская канцелярия». Подъезд усыпан тысячами немецких орденов. Они валяются на мостовой и на всех ступеньках. Наши солдаты и офицеры, которые заходят посмотреть логово Гитлера, шагают по этим орденам, топчут почетные грамоты. Кстати, на этих грамотах уже написаны имена, и везде стоит дата. Я такую одну грамоту поднял. В ней говорилось о награждении рыцарским знаком Железного креста какого-то немецкого полковника. Внизу стояла личная подпись Гитлера и дата «Берлин». 20 мая 1945 года. Как видите, очень предусмотрительно была гитлеровская канцелярия. Она вперед на месяц разметила торжественную церемонию вручения орденов. Но советская армия изменила этот календарный распорядок. И вот валяются ордена в опустошенной имперской канцелярии, а наши солдаты их топчут. Под этим же зданием, как вам, вероятно, известно, было обнаружено огромное бомбоубежище, в котором находились квартиры Гитлера, Геббельса и всех остальных главарей этой шайки. Кстати, позже в подземелье были найдены дети Геббельса, 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет. Все они лежали в кроватях, и казалось, что они спят. Но девочки спали вечным сном. Это Геббельс распорядился их умертвить. Он не пощадил даже своих детей. Изверг остался извергом. И сам Геббельс и его жена Магда были тоже найдены мертвыми тут же во дворе имперской канцелярии у водосточной трубы. Геббельс застрелил жену и покончил с собой. Перед смертью он отдал распоряжение, чтобы их трупы сожгли. 2 слова о судьбе Гитлера. Вы, вероятно, знаете, что 30 апреля бесноватый фюрер вместе со своей женой и 2 собаками покончили жизнь самоубийством. Эсэсовцы похоронили его близ здания имперской канцелярии в огромной бомбовой воронке. Вот так они и закончили свою жизнь, 2 маньяка, мечтавшие о порабощении всего мира. 7 мая днем мы побывали в берлинском радиодоме. и, блуждая по его многочисленным кабинетам и аппаратным, оказались в небольшой студии, в той самой студии, откуда на весь мир раздавались зловещие голоса Гитлера и Геббельса. В эту студию вошли наши писатели Константин Симонов и Евгений Долматовский, композиторы Матвей Блантер и Тихон Хренников. Все вошли в эту комнату и, помнится, долго стояли молча. Вероятно, каждый невольно думал о том, сколько черных слов, сколько гнуснейшей клеветы извергалось из этой студии на весь мир шайкой человека-ненавистников. А потом вдруг кто-то сказал, кажется, Тихон Хренников. Да, Тихон Хренников сказал: «А хорошо бы, товарищи, услышать здесь наши голоса, голоса советских людей, записать их на пленку, на память, для истории». Ну, тут же была включена аппаратура звукозаписи, и наши товарищи, охваченные необычайным чувством, подходили к микрофону, и каждый из них свое состояние выражал по-своему. Поэты читали стихи, а композиторы пели песни. И сегодня можно услышать сказанное в Берлине в майский день 45-го года.
7: Я, композитор Тихон Хренников, хочу вам исполнить мою песню «Прощание» из кинофильма «В 6 часов вечера после войны» на память о наших совместных путях на Берлин.
8: На грозную битву вставайте!

прощайте, прощайте, желаю ему удачи в бою. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, желаю ему удачи в бою. Вы нас навестить приезжайте,

0: встречи, до встречи, до полной победы, до вечера после войны.
1: А до этого вечера оставался всего лишь только один день. 8 мая в Карлсхорсте, в берлинском пригороде, в здании бывшего немецкого саперного училища, был подписан акт о капитуляции Германии. Мне посчастливилось, друзья, присутствовать при этом историческом моменте и вести радиорепортаж из зала в Карлсхорсте, который начинался так.
2: Мы находимся в зале, где представители Германии подпишут сейчас условия безоговорочной капитуляции перед союзниками. В ярко освещенный зал вошли представители союзного командования. Впереди заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков. Все занимают свои места. Маршал Жуков открывает заседание.
3: Господа, сейчас предстоит подписание акта представителям Верховного командования германской армии о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. Я обращаюсь к представителям германского Верховного главнокомандования с вопросом, имеют ли они на руках акта безоговорочной капитуляции. Ознакомились ли они с этим актом и готовы ли они, как представители Верховного главнокомандования немецких вооруженных сил, подписать акт безоговорочной капитуляции?
2: Кейтель утвердительно отвечает на вопрос о готовности подписать акт о капитуляции.
1: Это была минута, которую ждали миллионы людей. Это была победа, ради которой было пролито столько крови, принято столько горя и мук. И мы, советские люди, видевшие, как бывший фельдмаршал германской армии Кейтель подошел к столу, чтобы признать перед всем миром свое поражение, исполнены были великой гордости за нашу армию, за наш народ, за родную коммунистическую партию, приведшую нас к победе. Кейтель взял в руки перо, обвел зал тусклым взглядом и поставил свою подпись под первым русским текстом капитуляции. Все, войне конец. И тут же ликующая эта весть эхом разнеслась по всей стране, по всему миру.
4: 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена!

Дорогие товарищи, сегодня мы начинаем новый цикл литературных чтений по книге Михаила Колесникова «Служба надежности». Слушайте первую передачу. Читает артист Евгений Жариков.

0: Иванский питает слабость к водолазам. Он и сам в прошлом водолаз. Пробыл под водой 1.5 года. Поднял 1000 магнитных, акустических и других мин. Под огнем противника спасал затонувшие подводные корабли и эсминцы. Восстанавливал Днепрогресс. Иванский – герой Советского Союза. Это высокий плечистый мужчина лет 45. Мы между собой зовем его дедом. Седые волосы, как взбитая пена, а брови черные и глаза черные, блестящие. Все это в совокупности производит странное впечатление. Снимет Иванский фуражку, дед. Даже морщины замечаются. Наденет, молодеет на 1/4 века. Наверное, фуражка эта волшебная. Когда на капитана 1-го ранга вешают груза, они на его могучей груди кажутся елочными игрушками. А под воду он до сих пор ходит с удовольствием. Да, Иванский питает слабость к нам. Но он требует безукоризненности. Население корабля-спасателя большое. Тут и электрики, и машинисты, и пожарники, и такелажники, и плотники. У нас есть ремонтная мастерская, большая электростанция, компрессорные установки, мощные водоотливные средства, дизельные установки. Все это обслуживается людьми. Но стоит Иванскому оказаться на борту спасателя, сразу идет не к кому иному, а к нам. А водолазам и лестно, и боязно. Угодить ему трудно. Он непреклонно требует от каждого целеустремленности, решительности, энергичности и настойчивости, выдержки и самообладания, исполнительности, инициативы, смелости и храбрости, самостоятельности, стойкости и мужества. Можно перечислять бесконечно долго, что от нас требуется.
1: «Полундра, дед на полуюти», — говорит негромко Тасунян.
0: «Прекратить разговоры! Встать! Смирно!» И пока лейтенант Панышев докладывает, мы стоим вытянувшись, затаив дыхание. Иванского сопровождают командир корабля, начальник штаба, заместитель по политической части капитан-лейтенант Зырянов и другие. Все торжественно, по уставу. Новенькие погоны, нарукавные знаки, эмблемы на фуражках, орнамент на лакированных козырьках. Дед в добродушном настроении. Он здоровается за руку с лейтенантом и мичманом Оболенцевым. С мичманом они старые приятели. Вместе служили на Черном море. Поговаривают, что дед и перетянул Оболенцева, хотя мичман страшно упирался. Между ними происходит такой задушевный разговор. «Ну как, Артем Степанович?» «Все в порядке, товарищ капитан 1-го ранга». «Ну-ну. С черного письма получаешь?» «Так точно». «Бурлак на пенсию вышел, не пишут?» «Тянет помаленьку. Решил весь срок выбрать. Пора бы ему на пчеловодство». У них общие знакомые, общие воспоминания. «Занимайтесь, занимайтесь», — говорит Иванский. «Не буду мешать». Он и в самом деле не мешает. Усаживается на бухту пенькового троса, внимательно слушает объяснение лейтенанта. Щекастое лицо деда непроницаемо. Только в глубине суженных глаз дремлет что-то непонятное, озорное. Присутствие командира отряда нисколько не смущает лейтенанта Панышева. Он объясняет все так же толково, вразумительно. А мы волнуемся, слушаем плохо. Всегда немного странно, что такой вот человек, как Иванский, находится среди нас. Запросто разговаривает. Многих знает по фамилиям, имени, отчеству. Об Иванском написаны брошюры. Какой-то местный скульптор хотел сделать бюст Иванского. Но капитан 1-го ранга, внимательно выслушав его, спросил. «Куда вы думаете потом деть бюст?» «Подарить вашему командованию». «Я и так намозолил всем глаза. Не будем тратить гипс и время».
2: «Так нужно же увековечить».
0: «Увековечить? Чудное слово. Увековечить, изувечить. Скульптор обиделся, и сеанс не состоялся. Иванский неожиданно спрашивает. «Хорошо ли водолазы знают токелажное дело?» Мы улыбаемся. «Подумаешь, наука!» Даже Панышев иронически кривит губы. «Так точно, товарищ капитан первого ранга!» Подчеркнуто браво отвечает он. «Разрешите распускать?» «Погоди, лейтенант. Вот вы, товарищ матрос!» Он протягивает линек Шмакову. «Завяжите брамшкотовый узел!» Шмаков в полной растерянности. Вязать узлы он не мастак. До сих пор не усвоил, чем отличается брамшкотовый узел от обыкновенной удавки. Шмаков пыхтит, наливается кровью. Нам жаль его. Ведь Шмаков — наша надежда и опора. Шмаков оформляет все стенды, рисует, фотографирует, составляет альбомы. У него в трюме целая фотолаборатория. Его то и дело вызывают в базовый клуб на торжественные собрания. Всем нужно сделать снимки, альбомы. Шмаков, оформляй боевой листок. Шмаков, приведи в порядок доску показателей. Шмаков, не забыл ли ты отпечатать фотографию моей жены? Шмаков посылает во флотскую газету фотографии отличников. Прославляют нелегкую службу АСО. В редакции у него масса знакомых. И, может быть, потому к нам так часто наведываются корреспонденты. Шмаков, не жалея ни сил, ни времени, запечатлевает для истории наши дела. А мы терпимо относимся к его недостаткам. Когда Шмакову намекает, что у него не все в порядке с боевой подготовкой, матрос сердито хлопает бесцветными ресницами, кадык его ходит вверх-вниз. «А я не тот самый, который фигура здесь, фигура там. В лабораторию никого не затащишь. От цветной пленки экзема может быть. Рвите меня на части. С удовольствием все брошу». Капитан первого ранга задумчиво смотрит на вспотевшего матроса и обращается теперь уже к Тасуняну. «Покажите товарищу».
1: «Их ты, горящая жирафа», ворчит Тасунян. «Ходовой конец нужно дважды пропустить под коренной. Подложи клёвант».
0: Тасунян с проворством фокусника вяжет и развязывает узлы. «Оказывается, не все хорошо умеют вязать узлы, товарищ лейтенант», ровным голосом произносит Иванский. Панышев сконфуженно молчит.
2: Нам хочется крикнуть: «Так это же Шмаков! Что с него спрашивать? Вы проверьте других! Шмакова вообще трудно заманить на занятия. То начальство вызывает, то над доской корпит, то срочное задание из штаба. Что-нибудь оформить».
0: После перерыва грузимся на водолазный бот. В море. Подальше от дотошного Иванского. Но не тут-то было. Капитан первого ранга первым прыгает в бот. «А погодка-то, погодка! От солнца ослепнуть можно!» — восхищается он. Море лежит в тяжелом покое. Белеет сгромоздившийся на сопке город. Отсюда он кажется многоступенчатой сахарной пирамидой. Мы стоим посреди бухты. Задача простая — обследовать грунт. Передвигаясь кругами, найти засосанный илом однолапый мертвый якорь. Панышев намерен послать меня. Пусть капитан первого ранга посмотрит, как умеют работать водолазы. Но Иванский настороже.
3: «Пошлите Шмакова. Запомните, лейтенант, личностный корректив — предпосылка успешного воспитания воли у военнослужащих. Шмаков!»
0: Матрос ни жив, ни мертв. Тут в фотолаборатории не убежишь. Не сошлешься на срочный приказ вышестоящего начальства. «Одеть водолаза!» — командует мичман Оболенцев. Растягивая фланец, рывком надеваем на Шмакова водолазную рубаху сигнальный конец.
4: Тасунян, пододвигая Шмакову 20-килограммовые калоши со свинцовой подошвой, говорит:
5: «Ножку, надевай картонные тапочки». случае чего, шепчешь Маков мне, те фотографии для вашего дружка в правом ящике стола.
0: Ладно, найду, не беспокойся. Что в Куровоческий совхоз-то написать?
5: Любил море с берега.
0: Когда Шмаков спускается по трапу на 4 ступеньки, подвешиваем на грудь и спину свинцовые груза, напоминающие по форме человеческое сердце. Завернуты гайки, качальщики стараются у помпы. Закрыт иллюминатор. Мичман легонько стукает ладонью по тускло поблескивающему шлему из красной меди. «Пошел!» Шмаков скрывается под водой. Теперь он связан с белым светом только резиновым шлангом и сигнальным концом. Перебирая руками спусковой конец, все дальше и дальше уходит наш товарищ на глубину. Там его поджидают самые невероятные опасности. Сможет ли Шмаков удержать нужный объем воздуха в скафандре? Если он при спуске слишком вытравит воздух из рубашки, произойдет обжатие. Произойдет переполнение полостей сердца кровью, выжатой из нижних конечностей. Двигаться по грунту тоже большое искусство. Это только так кажется. Спустился и разгуливай себе на здоровье. Опять же, нужно регулировать плавучесть. Ходить боком, в полусогнутом положении. Без тренировки накувыркаешься. Наконец-то Шмаков на дне. Чувствует себя хорошо. Облегченно вздыхаем. Капитан первого ранга хранит полное безразличие. Я представляю, как водолаз ищет якорь. Кружит возле спускового конца.
6: «Куда вы смотрите?» — кричит лейтенант стоящему на сигнале Тасуняну.
0: Опять та же история. Запутал концы.
3: Группа не готова к выполнению ответственного задания. Любителям искусства следует запомнить. Искусствам принадлежит личное время. Время, отпущенное на боевую подготовку, принадлежит боевой подготовке, подводит итоги Иванский. И больше никаких нотаций. Тут же заместитель по политической части капитан-лейтенант Зырянов освобождает Шмакова от всех нагрузок, а фотолабораторию передает матросу Тасуняну. Лейтенант Панышев даже не пытается доказать, что группа готова к выполнению любого задания. Шмаков, мол, исключение. «А почему это вы вдруг обзавелись исключением?» — спросит капитан первого ранга. «Каждый должен в совершенстве знать свою специальность. И нет тебе никаких скидок, будь ты спортсменом, баянистом или фотографом».
0: «Но не затем же, в конце концов, прибыл к нам командир аварийно-спасательного отряда, чтобы уличить одного единственного матроса в несостоятельности. Иванский-то знает, что не все такие, как Шмаков. Может быть, Шмакова даже выбрал умышленно».
3: «Всем нужно подтянуться», — говорит капитан первого ранга на прощание. «Будем осваивать работу на больших глубинах. Тренируйтесь».
0: Тут и призадумаешься. Загадки и тайны. Ответственное задание. Тру лобную кость, обращаюсь к Тасуняну.
3: «На какое ответственное задание?» — намекал капитан первого ранга. Тасунян тоже трет лоб. Глядит на меня младенчески ясными глазами.
7: «А тут и гадать нечего. Будем поднимать затонувшее судно. Если хотите точнее, транспорт водоизмещением свыше 5000 тонн пошел на дно несколько лет назад во время тайфуна Эльзы в районе острова Чичамар. Глубины 40-70 метров».
0: «Точнее не скажешь. Жизнь состоит из событий больших и маленьких. У каждого свой масштаб измерения, если рассуждаешь о собственной персоне. Есть, конечно, события мирового значения. Они могут даже определять весь ход истории человечества. Потом все мельчится до бесконечности, и вот остается человек
4: со своими маленькими радостями и невзгодами. Я сегодня получил благодарность от командира аварийно-спасательного отряда капитана первого ранга Иванского. На общем фоне всяких дел событий, может быть, и не ахти какое выдающееся. Но все знают, что на благодарности Иванский скуп. И вдруг такое сваливается на меня. От самого. Лейтенант Панышев даже потирает руки от удовольствия. Честь группы водолазов спасена. И как ни верти, мы готовы к выполнению специального задания. Ребята повеселели, поздравляют. Дед хоть и суров, но справедлив. Получить благодарность от героя Советского Союза. И за что? За то, что вытащил из воды немощного Шмакова, распутал концы. Во время войны на такой подвиг и внимания никто не обратил бы. Но, как говорит великий кибернетик Тасунян, у всякой игры свои законы. Чувствую, будто шире стал в плечах. И на лице, наверное, написано самодовольство. Знай наших. Однако вечером настроение портится. Захожу в кубрик и становлюсь свидетелем любопытного разговора.
8: «Ты зря сердишься?»
4: — говорит Тасунян Шмакову.
8: «Приказали. Что будешь делать?»
7: «Был бы хорошим другом. Сказал бы, что ничего не смыслишь в фотоделе».
8: «Все знают, что смыслю. Как можно врать?»
7: «То-то же. Слабый характер. Чем мне на тебя сердиться? Не тебя, так другого назначили бы. Лучше уж ты. Друг все-таки. Недаром я накануне видел во сне здоровенную свинью. Моим вылазкам в город крышка. Сам виноват. Рано скинул со счета боевую подготовку. Ты думаешь, я на капитан-лейтенанта обижен? Нисколечко. Каждый делает свое дело.
8: «Хочешь, я тебе буду помогать по такелажным и по другим?»
4: — предлагает Тасунян. Шмаков бросает на приятеля дикий взгляд, хохочет.
7: «Зачем?»
8: «Как зачем? Станешь классным специалистом, профессию получишь. Например, доставать со дна рек мины, как мичман Оболенцев».
7: «Век мечтал. Вроде умный парень, а говоришь ерунду.
5: Я, друг, стальной понтон. Продержусь как-нибудь 3 года на плаву, а потом приветик. Подамся в фотоателье или рекламу. Идешь ты, предположим, по Москве, а на стене метровыми буквами.
7: Ешь молоко, пей молоко. Будешь бегать далеко, будешь прыгать высоко. Знай, моя работа».
8: «Неужели тебе в самом деле все это нравится?» «Вот у нас был Арутинян, художник. Настоящий. Нарисует ишака, как живой. И людей хорошо рисовал.
5: А у тебя все портреты кривобокие. Почему лицо рисуешь вытянутый, как дыня? Некрасиво».
4: «Раньше художники специально вытягивали лица на портрете. Считалось благородные черты. А как вас, отличников, облагородить, если у вас у каждого лицо с колесо? А у тебя, Шот, одно прошу. Позволь иногда заходить в лабораторию.
7: Скучно мне будет без любимого занятия».
8: «Только обрадуешь.
5: Приходи, помогать будешь».
4: Матросы замечают меня и обрывают разговор. Но я вовсе не намерен оставаться случайным свидетелем. «Неправильно рассуждаете», — говорю Шмакову. «Понтоном быть легче всего. Понтон он держится на плаву благодаря воздуху. А выпусти из него воздух, на дно пойдет». У Шмакова на лице появляется страдальческое выражение.
7: «Я всего лишь матрос. Устав знаю.
4: Но раз вы вмешались в наш разговор, вызванный тем, что меня все-таки обидели, могу ответить. Кто меня сделал понтоном?» Такие вот, как вы, товарищ старшина второй статьи. Шмаков фотографирует деток, бабушек, жен, компанию. Что же вы не одернули, когда я тратил казенную пленку на вас и вашего приятеля с дамой? Мне за это даже дали билетики в театр. А я их отдал другому. Меня билетиками не купишь. Я из уважения к старшим. Вы, должно быть, думаете, что, распутав концы на грунте, спасли мне жизнь, и я вам благодарен. А я не благодарен. Сам как-нибудь распутал бы. Конечно, вы действовали по приказу. Поощрение получили. А Шмакова, как разгильдяя, на камбус. Потом в газете появится заметка. Умелые действия отличника боевой и политической подготовки старшины второй статьи такого-то. Подводники встретят, спросят: «Ты все еще жив, Шмаков?»
7: Мне остается прикусить язык и выйти из кубрика. Я зол и на себя, и на Шмакова. Оказывается, он не так прост, как думалось вначале.
4: Мушкеля от полумушкеля отличить не может, а голыми руками его не возьмешь. Потихоньку всех опутал своими услугами.
7: Так и получается. Мне благодарность, а Шмакова картошку чистить. Я-то вроде ни при чем, приказ. А у матроса целая трагедия. Кто сделал Шмакова дутой величиной? Понтоном. Один раз попросили сфотографировать в воскресенье семьи офицеров, а он целый год кричит. В итоге впечатление такое, словно и не получил я благодарности.
9: О любви. На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты,

0: был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так. Он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бронил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности. Стали говорить о любви. «Как зарождается любовь?» — сказал Алехин. «Почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого Мурло, тут у нас все его зовут Мурлом, поскольку в любви важны вопросы личного счастья, все это неизвестно, и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для 10 других. И самое лучшее, по-моему, это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.
1: «Совершенно верно», — согласился Букин.
0: «Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями. Мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы, честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает, это я знаю. Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории. В деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя. В такую погоду некуда было деваться, и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать. «Я живу в Софине и занимаюсь хозяйством уже давно», — начал Алехин, — «с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям кабинетный человек, но наименее, когда я приехал сюда, был большой долг. А так как отец мой задолжал отчасти, потому что тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать. Признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает немного, и чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей, середины тут.

0: нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли. Я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень. Работа у меня тут кипела неистовая. Я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал. И брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы. Тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками. Для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры, и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке. Какое уж тут чтение! Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно. В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки. Все юристы, люди, получившие общее образование, было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь. В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. Из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба, милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей. Разбирательство продолжалось 2 дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал: «Знаете что, пойдемте ко мне обедать». Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минуту зашел к себе в номер, чтобы переодеться и отправиться на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше 22 лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней. Тогда же, за обедом, для меня все было неотразимо ясно. Я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную женщину, какой я раньше никогда не встречал. И сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое. Точно это лицо, эти приветливые умные глаза я видел уже когда-то в детстве в альбоме, который лежал на комоде у моей матери. В деле поджигателей обвинили 4 евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, И уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу: «Дмитрий, ну как же это так? Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, который крепко держится мнения, что раз человек попал под суд, то значит он виноват, и что выражать сомнения в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре. Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму». И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил. По некоторым мелочам, потому, например, как оба они вместе варили кофе, и потому, как они понимали друг друга с полуслова, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно, и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки. Потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни. Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе. Поздней осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте, смотрю, рядом с губернаторшей Анна Алексеевна. И опять то же самое, неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз, и опять то же чувство близости. Мы сидели рядом, потом ходили в фойе. «Вы похудели, — сказала она, — вы были больны?» «Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю». «У вас вялый вид. Тогда весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены, много говорили, были очень интересны. И, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память, и сегодня, когда я собралась в театр, мне казалось, что я вас увижу». И она засмеялась. «Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она, — это вас старит». На другой день я завтракал у Лугановичей. После завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся и в город, и в полночь пил у них чай в тихой семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек. «Кто там?» — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным. «Это Павел Константинович?» — отвечала горничная или няня. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала: «Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?» Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги и всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу, и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле, или же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривая с няней, играл с ребенком, или же в кабинете лежал на турецком диване, читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал у нее все покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такой любовью, с таким торжеством, точно мальчик. Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лагановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то значит, я был болен, или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь, как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю. И если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания. И даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа. Оба, муж и жена, шептались у окна. Потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил: «Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас». И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне с красными ушами и говорил: «Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок». И подавал запонки, портсигар или лампу. И я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, они были оба состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом? Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней. Я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика, мужу было больше 40 лет, имеет от него детей. Понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей. И я все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне? И для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка? А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня. И она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею. Мне казалось невероятным, что эта моя тихая и грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение Родины или был знаменитым ученым, артистом, художником. А то ведь из обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую, такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье. Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или просто, если бы мы разлюбили друг друга. И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа как сына. Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни и без того тяжелой, полной всяческих несчастий. Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь. И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей. И тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка. Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константинович, и вешались мне на шею. Все радовались, не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо, и взрослые, и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношение ко мне какую-то особую прелесть. Точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком. Мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались. Я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга. Но по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас, Бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре. У нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни. Когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей, она уже лечилась от расстройства нервов. Мы молчали, и все молчали. А при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня. О чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. И если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно: «Поздравляю вас». Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила: «Я так и знала, что вы забудете». К счастью или несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки. Так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний, нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно. И я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми, и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла, и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих. Я обнял ее. Она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз. Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны! Я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как не нужно. Мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе. Оно было пусто, и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком. Пока Алехин рассказывал, дождь перестал, и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон. Отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной. И они думали о том, какое должно быть скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.
1: «Ну, благослови Господь», — сказал дед и, поместившись с правой стороны от меня, положил локти на стол и искоса посмотрел ко мне в бумагу. «Клади избу», — начал дед, — «тут долго толковать нечего. Изба в рот идет. Переднюю горницу клади старшому Титу, а Климу пущай задняя идет. Так ли?»
2: «Справедливо вполне».
1: «Ну, теперь, ежели молодший совсем в отдел захочет на новую усадьбу, пущай ему в зачет избы сенница пойдет тогда, а до тех мест сенницей сапча владеть». «А мне что?»
2: «А мне ничего не надо. Я вот из горницы в горницу и буду переходить. Так ли? Мне старику много ли надоть? Я знаю, моих заслуг не забудут, а? К чему тут уговоры?»
3: «Зачем? Господи помилуй, чуть ведь родитель. Да мы не только что, не крестьяне мы, что ли, заговорили молодые.
2: Мне еще вот, может, годков 5-6 повладычествовать, пока еще я в силе. А там... Простите, родные, коли ежели старик отдохнуть захочет, да печки запросит, всему свой есть конец предела. Ну, тогда не осудите, старика приголубьте. Много ведь поработано на веку, и отдохнуть когда-либо надо будет».
1: И дед утер прослезившиеся глаза.
3: «Справедливо вполне. Да мы бы, пожалуй, и теперь мы не утруждаем. Коли ежели хочешь... Нет, зачем? Теперь я сам не хочу. Еще я сам теперь в полном разумении, еще моему концу предела не положено. Еще мы послужим. Небось, не хуже молодого дела поведем. У молодого-то оно точно ум бочей, зато у старика прочнее. Старик дедовскому завету крепок, а?»
2: «Верно, верно»,
1: — поощряли деда старики.
2: «Ну, значит, теперь... надворное строение. Пиши так. Овладеть нам, братьям, надворным строением сообща. Пока на одной усадьбе жить будем, без ссоры, без препирательства. А в тех случаях, — диктовал мне дед, — когда младший пожелает на новую усадьбу уйти, то выдать ему на снос сенницу, а прочее старшему пойдет. Так ли?»
3: «Справедливо»,
1: — откликнулись лаконично в избе. Я писал. Старики сидели по лавкам, опустив вниз головы и нагнув спину. Сыновья и бабы стояли посредине комнаты около стола и молча смотрели, как бегало мое перо по бумаге, а выше с палатей сверкали бойкие разноцветные глазенки ребятишек.
2: «Теперь одежу. Тащите, бабы, одежу», — приказал дед.
1: Бабы притащили из клети два вороха старых и новых полушубков, армяков, поддевок, две пары сапог валеных, бабьи шуга и прочее.
2: «Ну вот, — говорил дед, — делите, все отдаю. Себе только один армячишка оставлю. Что мне? Куда? Делите поровну. Все ведь это артелью строилось. Кабы я один, где мне столько богатства нажить? Все вместе в одну житницу тащили. Только вот Климу полушубка не дам. Заслуги нет. Ты у меня армяк в Москву взял? Да прогулял. Отцу хоть бы чем польстил, хоть бы гостиниц какой. Заслуги не видать.
3: Да мне, пожалуй, не надо армика-то, отвечал сконфуженный Клим. Мне пинжак надо.
2: Ха, ну и строй себе пинжак. А полушубка я тебе не отдам. Ты не по заслугам дели, а по равнению. Все в одно работали, заметила бойкая жена Клима.
3: А ты не учи. Одно дело по равнению идет, другое дело по заслуге.
2: Ну, равняйте сами.
1: Сам дед принял горячее участие в оценке вещей. Он совсем расходился. То одушевление и сердечность, с которыми дед защищал свое королевство, вносило такую полноту жизни в это разоренное воронье гнездо, что было очень трудно не поддаться иллюзии. А сколько времени было потрачено на оценку и раздел этого деревенского богатства, чтобы все привести к принципу уравнения и справедливости. Почти смеркалось. Заметно все приустали, и только Чехрабарин, казалось, никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в этот день.
2: «Надко», — сказал он, — «какую махину осмотрели! Целый день делили! Вишь, и солнышко закатило, ведь оно у меня королевство-то немалое, веками накапливалось. Мне добрым людям не грех в глаза посмотреть. Али я вертопрах был, али я своей родной артели расточитель, али лежебока, али от глупости добро размотал. Вот оно, смотри, гляди, кто хочешь. Все в целости передаю, потому что... На всем одно. Кровь наша, да пот наш. А этому цены нет, заключил он несколько торжественно. Ну, милячок, прости же ты нам, что у тебя там объявилось?
1: Обратился ко мне Чехрабарин. Сыновья подошли ближе к столу, бабы сдвинулись позади их. Я прочел инвентарь имущества деревенского короля.
2: Ну вот! Справедливо вполне, кажись, старики. Справедливо вполне, как быть? Мелочишка неважная кое-какая не вписана. Примерно сапог две пары валенных да срамятные. Ну да, это пущай так пойдет. Из-за валенных сапог судиться не пойдем, сказал старик.
3: Пожалуй, кому охота? С судом-то пятеро сапог новых пропьешь, весело заметил старший сын и по обыкновению беззвучно засмеялся.
2: «А теперь, братец, ты вот что прибавь», — начал дед. «Дочери же моей Степаниде Ануфриевой. Слышь, Степашка, об тебе речь идет».
1: Степашка вдруг вся вспыхнула, но молчала и не подняла головы.
3: «Дочери же моей», — продолжал дед, — «в случае, ежели Господь даст просватаем, выдаю ношеную одежу, что после старухи моей осталось. Мы же братья... Наградим ее, кто может, по силе помощи, по братней любви. Так ли?
4: Что же, известно, по обычаю. Ежели будем в силах, отвечали братья.
2: За лиходейство награждать-то не приходится, сдержанно заметила молодая жена Клима. Что мы от нее видели? Ты слово, а она тебе 10. Ты ее работать пошли, она тебе хвост задерет, что телка. Только от нее и видишь, какая от нее в доме заслуга.
5: «Только вот по дедушке еще и терпим», — шепотом заметила старшая невестка старушке с добрым сморщенным в кулачок лицом.
2: «Ну, молчите! Слышь, Степашка, я тебе для великого нынешнего дня лиходейство твое прощаю навеки. Бог с тобой. Не видал от тебя я ласки, ничем ты никому не польстила. Невестки чужие все же, с них много не спросишь, а ты... Кровь родная. Ну да, бог с тобой. Девка, известно, ломоть отрезанный. На нее надежды не клади. Слышь, Степашка, оправим тебя с братьями по-божьему, без обиды.
1: Степашка становилась все сердитее, лицо ее горело.
5: А ты брось хоть словечко, подошла к ней добрая старушка. Скажи, что не то. Вековое ведь дело.
1: Степашка молчала.
5: «Эка тёлка упрямая!» – прошептала сокрушённо старушка.
1: Дед махнул рукой и неожиданно всплакнул.
5: «Бог с ней!
2: Ну, а теперь в закончание напиши, милячок, сказал он мне, утирая рукой глаза. В случае же, ежели чего, Господи, сохрани, выйдет ей произволение навеки в девках оставаться, нам, братьям, выделить ей по равнению третью из общего нашего имущества часть, как следует, по дедовскому обычаю, как-то амбарушку для места жительства с приспособлением, печку вывесть, от приплоду тёлку, да и гнят пару. А ежели пожелает хозяйствовать, то выделить ей саху, да борону, да мелочь, чтоб хозяйству будет нужно.
1: Вдруг Степашка поднялась, бросила на лавку тулуп и, сердито сверкающими из-под густых бровей темнокарими глазами, подошла к столу. Ты, барин, этого не пиши. Похерь это, похерь. Я свое себе найду. Я свое судом найду, когда надо будет. Ты бы, дедушка, чем о других промышлять, лучше бы себе вальные хош-сапоги выговорил. Все оно по миру-то ходить пригодятся. А то вон у Ионыча юродца и их нет. У Степаши пробежала по губам злая улыбка и искривила ей губы. Она быстро повернулась и пошла к двери.
2: Тьфу, тьфу, лиходейка, с глаз бы тебе на глаз, типун на язык!
1: Плюнул ей вслед чехробарин, когда она громко стукнула дверью.
3: Ишь ты, какая козырь, сказали старики. Огонь! Прибавил старший брат. Пора бы тебе, Ануфрий, ее усватать. Сгубит того, гляди, и себя, и семью. Мужика б ей нужно, чтоб смирил. Вот что мой сын, сказал дед Орев. Он бы ее, что норовистую лошадь, кнутом выходил.
2: Братец мой пытался, отвечал дед. Неужели не пытался? Да сладу нет, не идет. Говорит, по своей воле хочу. Бить, ежели собирался иной раз, потреплю за косы, да силы нет во мне ни на это. Не такой уж я зародился. Думаю, из чего я ее стану бить? Ведь она не балует. Признаться, братцы, слабенек я, точно. Грешен в этом. Думаю, лучше стерплю. Вот она говорит, хоть бы валеные сапоги. А я думаю, неужто ж мои заслуги валеных сапог стоят, а? Что мне их выговаривать, когда ежели я знаю, что у добрых людей заслуга не пропадает? Так ли? Ну, на то мы порешим. Выпьем-ка, старики, поздравим с благополучным окончанием, а там будем жить-поживать, как и раньше жили. Только с бабами мне теперь сподручнее будет, пошутил дед.
4: Тебе теперь с бабами чудесно, заметил младший сын. Теперь распределено. Коль что, сейчас бумажку, прибавил старший сын своей добродушной хитрой насмешкой.
2: Благослови Господь вековому делу быть в соглас и мире, в совет и любовь. А мне, старику, стоять в большине твердо и неуклонно до конца моего предела, пока Господь силы и разумения не отымет. Тогда сам скажу, не осудите, родные, приустал. Печки старая спина просит, моих же заслуг не забудьте.
1: Прошел год. Также осенью пришлось мне навестить одного знакомого землевладельца, жившего в верстах в пяти, не доезжая больших прорех. Сидел я в зальце своего знакомого у окна, выходившего в палисадник, из-за подстриженных жидких акаций, которого виднелась невдалеке старая шоссейная дорога. Я сидел с моим приятелем и его женой, большой любительницей деревни, нарочно уговорившей мужа купить имение и заняться сельским хозяйством. Ей хотелось изучить народ и деревню дотла, как выражалась она. Разговор на минуту у нас как будто истощился, и мы бесцельно стали смотреть в окно. Но в это время на шоссе показались два старика. Один был в старом сермяжном кафтане и лаптях, другой в рубахе и босой. Они чуть держались, хватаясь друг за друга под напором ветра, который гнал их вдоль дороги, осыпал целым дождем побуревших листьев и пыли, срывал с голов шляпы и развивал их жидкие седые волосы. Добравшись до поворота, они быстро повернули к нашей усадьбе. Катерина Петровна давно уже внимательно следила за ними. «Это мой приятель», — сказала она. «Вот тот, в поповской шляпе, дурачок». «Я его видел», — сказал я. «Да? Он меня чрезвычайно интересует», — прибавила она и вышла в другую комнату навстречу старикам.
6: «Вот я тебе и все привел, приятеля. Корми!»
1: — раздался из соседней комнаты грубоватый и шепелявый голос Ионыча, вероятно, обращенный к Катерине Петровне.
6: «Накорми его, а я тебе пойду дров нарублю, воды принесу, двор подмету».
1: «Ты, дедушка, откуда?» — спрашивала Катерина Петровна.
2: «Я, сударыня, дальний, издалече», — отвечал другой старческий голос.
1: «Куда же ты идешь?»
2: «А так брожу, потому, милая, мне конец предела пришел. Поработал на свой век, слава тебе, Господи. Вздохнуть пора, вот и пошел по миру разгуляться».
1: Голос показался мне знакомым. «Кто же у тебя дома остался?»
3: «Дома у меня, как бы, дружочек, все в порядке. Королевство мое я, милая, приустроил, как быть, в полном виде, сынам припоручил. Все ведь свое трудовое было, да? Созвал их, говорю. Вот, сыны мои, хочу я своей власти положить конец пределу. Владейте теперь нашим имуществом вы, сами пренаблюдайте, а мне уж воли дайте, приустал». «Ну что ж, — говорит старичок, — иди, разгуляйся, не волить тебя не будем. Ты так потрудился, видишь, какое нам королевство оставил, твоих заслуг не забудем. Благодарю Создателя, прожил век не без заслуг. Есть что на старости вспомнить, чем похвастаться».
1: «Неужели это, — говорит он, — Чехробарин?» — недоумевал я.
3: «Да, это он, его голос, нет сомнения».
6: «Ты нам вот что, ты нам квасу дай только, а хлеба да луку своего накрошим. А больше ты нам ничего не носи, не нужно. Вели нам только квасу дать»,
1: — раздался опять бас Ионыча. Когда Катерина Петровна прошла через залу, я вышел к старикам.
7: «Ты, дедушка, какими судьбами?» — воскликнул я, увидав Чехробарина.
1: Чехробарин, видимо, обрадовался.
7: «Вишь, и ты здесь! Какое мне счастье-то!» — весело сказал он. «Али знаком?» — спросил он шепотом, показав на дверь.
1: «Да, знаком. Мои хорошие друзья».
7: «Хорошие, верно. Барынька, милосердная сестра, все одно. А ты, Подька, вот сюда. Мне тебе кое-что сказать нужно. Ты ведь, слышь, по зимам-то в Питере живешь?»
1: Допрашивал он меня, оглядываясь боязливо по сторонам, когда мы вышли на крыльцо.
7: «Да, в Питере». «Чай тебе, поди, человек там надобен. Поди, чай тоже кое-где, ну, прислужить, за добром присмотреть».
1: «Нет, дедушка, мне не нужно». «Что ж ты, знакомого кого хотел пристроить?» Дед, не отвечая, притворил плотнее дверь в комнаты.
7: «Вот что я тебе хочу сказать, Миколаич», —
1: заговорил он как-то стыдливо, несмотря мне в глаза и понизив голос.
7: «Сделай милость, возьми меня с собой в Питер, будь друг, я бы тебе вернее собаки услужил, слуга-раб был бы по гроб жизни, от тебя одного востребовал бы, чтобы на улицу меня не выгонять, да кус черного хлеба, ну, рюмку водки, когда, ежели твое расположение будет».
1: «Дедушка, да ведь тебе 60 лет, как же ты решаешься?»
7: «Век милячок прожил в здешних местах, никуда не тянуло, и мысли не было, а теперь хож в самый Питер. Теперь ничего не боюсь, теперь мой конец предела, все одно загублен. Век нигде не бывало, теперь иду, бери, иду. Я тебя полюбил, я бы за тобой как, что нянька ходил, ребятишек бы твоих нянчил за место родных внуков. Пса, вернее, говорю, твое добро соблюдал бы».
1: «Да что с тобой случилось, дед?» Дед наскоро распахнул свой подпоясанный мочалом дырявый армячишко и, цепляясь костлявыми, дрожащими пальцами за ветхую грязную синюю рубаху, стал усиленно рвать ее на груди. «Вот, мелечок», — говорил он, задыхаясь напряженным шепотом, — «глянь-ка, глянь, рубаху-то полгода ношу, обменки нету, вошь заела. Другой раз выйду за село к вечеру, чтоб не стыдно, разденусь да выполощу в пруду и рубаху, и порты. Сношеньки, снизвели меня. Говорят, снизведем его старого вошью».
8: «А где ж Степаша?»
1: «Степашка? Беглая. Крови своей, родной крови бежала. Ты мне об ней не говори. Сношеньки-то, ты слушай, дружок».
8: Все таинственным шепотом передавал мне Чехробарин, стараясь снова застегнуть на голой груди рваное зипунишко.
1: «Сношеньки-то, говорят, как сыны-то уехали, говорят, мы его снизведем, старого кота. Кабы ты, говорят, старый кот сдох, мужья с нами жили бы, не шлялись бы по сторонам. Мы, говорят, тебя снизведем. И туда меня, и сюда меня. Какое, говорят, от тебя хозяйство приращение? А я, мелечок, от утренней до вечерней зари в поле. Едешь это с сахой домой, да по дороге-то пять раз на землю приляжешь. Ноги-то трясутся, много с меня не возьмешь. А мне благодарность сухари с водой. Ты слушай-ка, адонья стали складывать. Залез я наверх, потому я первый был мастер адонья класть. Залез это я, а сношеньки-то снопы мне кидают. Повернусь, это я задом, а мне нет-нет, да снопом-то в спину. Не дури, крикну, поглядь, не действуй. Обернусь, опять мне снопом-то в загривок. Но я и ткнусь рылом-то. Не дури, кричу, ах ты, сорока, ну ты меня жизни решишь? Много ли мне надоть? Кричу я так, а другая-то сношенка мне снопом в рыло. Да так-то метко. Инда из глаз искры посыпались, а из носу руда потекла. Тут я огорчился, сполз это с адонья. Ах, вы, говорю, лихое семя. Да вам что, старик-то достался? Бросился за ними, бить хочу. Кол было взял, они на улице смех, го-го, го-го. Ушел я, это братец, на задворке, присел на кортке, да и взревнул. Реву, что корова?
8: И дед вдруг всхлипнул раз, другой. Все его лицо как-то неприятно сморщилось в кулачок, и он дико и глухо завыл. Я стал его успокаивать, но он сам тотчас же отер кулаком слезы и спокойным уже голосом проговорил.
2: «После того стал я, братец, своему дому не хозяин, своей земле не крестьянин. Стал пропадать днями и ночами, с юродивцем столкнулся, по миру пошел. Ровно бы Божий человек. Возьми ты меня, сделай милость отсюда.
8: В Петербург, старик, не могу. А вот хочешь здесь, у барыни? Нету, нету.
1: Ты меня дальше, на край света отправь.
8: Ну, хочешь в город, к знакомому моему? Иду. Благослови, Господи, иду.
1: Дров нарубить, воды натаскать, с ребятишками заняться, еще послужу».
8: Я хотел вернуться в комнаты, но он удержал меня за рукав и опять шепотом проговорил.
1: «Дай ты мне, Христа ради, рубль, один рубль. Я себя блоху вошь изведу, только, мельчок, не сказывай никому».
8: Оплошали мы с тобой тогда маленько при разделе-то. Промашку сделали. «А что?»
2: «Ежели бы мы тогда с тобой хоть малую часть за собой удержали до скончания живота, хоть бы хлебушек какой, другой бы разговор пошел.
8: А то вот один кафтан охранил, с собой в мешке таскаю». Мы вошли в дом. Старики, наскоро поев, поспешно ушли. Я обещал Чехре барину уведомить его письмом на Катерину Петровну. Прошел еще год. Я вновь вернулся из Питера в свой родной город
1: и в первый же день по приезде отправился к тем моим хорошим знакомым, у которых я пристроил чехру барина. Но, к моему удивлению, я не нашел его там. Вот что мне передали мои друзья. Первое время он хлопотал ужасно, старался угодить во всякой мелочи, брался за всякую работу. Но не прошло и месяца, как старик начал тосковать. Стал пить водку, ходить по кабакам и, подпивши, постоянно рассказывал о том, какое у него было королевство и как он его принаблюл. Эти воспоминания обратились у него в навязчивую мысль. А месяца через два он стал часто плакать и, наконец, впал в детство, рассказывали мои знакомые. В это время стала к нему ходить девушка, о которой мы только после узнали, что она его дочь. Она жила где-то в услужении и случайно встретила отца в кабаке, когда приходила туда покупать водку. Не знаем, обрадовался ей старик или нет, так как он или постоянно улыбался ребячески, или плакал. Но, по-видимому, он был доволен ею, в особенности, когда она приносила ему белый хлеб или кусочек пирога от господ или косушку водки. Случалось, что выпивший, он вдруг валился к ней в ноги и, плача, просил в чем-то простить его. Так незадолго до Пасхи вдруг приходит его дочь с узелком и просит нас отпустить старика, потому что же вам его держать попусту? При вашем деле он не нужен. Совсем уж старичок негодным человеком стал. Вы уж со мной его отпустите в деревню, ему там милей будет. И старик с дочерью пешком поплелись в свое село.

«Лети, наша песня». Так назывался радиоконкурс детских хоров Северо-Запада РСФСР, посвященный 26-му съезду партии. А закончился он вот этой песней, которую пели все участники радиоконкурса в зале Дворца пионеров имени Жданова.

На заключительном фестивале победители радиоконкурса встретились хоровая студия «Балтика» из города Сосновый Бор, занявшая первое место, хор мальчиков «Соловушка» из города Кирова, этот коллектив занял второе место, и хор ленинградского телевидения и радио. Они были хозяевами на этой встрече и принимали гостей. Но прежде чем определились победители, на ленинградском радио были прослушаны звукозаписи. Осенью минувшего года детская редакция ленинградского радио пригласила для участия в радиоконкурсе хоровые коллективы из 8 областей Северо-Запада РСФСР и Карельской АССР. Очень скоро из Кирова, Мурманска, Вологды и других областных центров пришли телеграммы и письма с ответами. Содержание их было почти одинаково. Все коллективы с удовольствием примут участие в радиоконкурсе и надеются на победу. Ведь победители, занявшие первые места, приглашаются в Ленинград. Но петь в Ленинграде, городе давних традиций хорового искусства, большая честь. Среди отмеченных коллективов оказались хор из Мурманска, Новгорода, Череповца, Вологды. Сейчас вы услышите фрагменты их программ.

0: Среди полученных на Ленинградском радио звукозаписей были 4 хора мальчиков. Только что вы слышали Вологодский хор, а теперь другой коллектив из Череповца. Хор мальчиков Череповецкого дома культуры – лауреат премии областной комсомольской организации имени Яшина. Разнообразна и обширна программа этого коллектива. Руководитель Татьяна Кобрина рассказывает.
1: Хор наш – это коллектив дружных ребят. И вот те задачи, которые мы решаем, а мы решаем серьезные, большие задачи, в масштабах нашего города и области, были бы нам не под силу, если бы мы крепко не дружили, если бы мы не были по-человечески привязаны друг к другу, и если бы все вместе мы не любили песню.

Каждый коллектив, принявший участие в радиоконкурсе «Лети, наша песня», в свои программы включал, конечно, лучшие номера, но каждый хор обязательно должен был спеть русскую народную песню. Новгородский хор детской музыкальной школы выбрал для исполнения «В ополе береза стояла» в обработке Ирины Ельчевой.

0: Вы познакомились с некоторыми звукозаписями, которые слушала жюри радиоконкурса под председательством заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Славницкого. И когда в январе нынешнего года были определены лучшие коллективы, победители, оставалось ждать. Ждать до июня, когда они приедут в Ленинград, и тогда уже послушать их пение не в звукозаписи, а в живом звучании, наяву. К тому времени в Ленинграде только что завершились Невские хоровые ассамблеи, ставшие настоящим праздником хорового искусства. И радиофестиваль детских хоров стал как бы его продолжением. Приехали хоровая студия «Балтика» из Соснового Бора Ленинградской области и «Соловушки» из Кирова. Фестиваль этот состоялся в белоколонном зале Дворца пионеров имени Жданова. Ребят поздравил руководитель отдела детских хоров Хорового общества Ленинграда Лев Аркадьевич Аншелес.
1: С вами я познакомился впервые заочно, послушав вашу запись. Сегодня вот очное знакомство не только подтвердило ваш высокий исполнительский уровень, ваше мастерство, но мне кажется, что сегодня вы пели еще лучше, чем на запись. Мы желаем вам всяких творческих, большущих достижений и ждем вас в Ленинграде в будущем году. Поздравляю вас.
0: Главный редактор редакции «Вещания для детей, юношества и молодежи» Таисия Михайловна Суворова вручила коллективам грамоты Совета пионерской организации Ленинграда.
2: Она вручается очень и очень немногим, а только за настоящую большую победу. А вы действительно одержали эту победу. А ваши песни звучали не только по Ленинграду, Ленинградской области, а на всю страну. Поэтому мы награждаем коллектив хор мальчиков «Соловушка», Дома культуры «Космос», города Кирова, руководитель Гусев. Я с Также грамотой Ленинградского совета пионерской организации награждается коллектив детской хоровой студии «Балтика», Дома культуры «Строитель», города Сосновый Бор, руководитель Столповских за высокое художественное мастерство и участие в радиофестивале «Лети наши песни».
0: После торжественной официальной части «Соловушки» из Кирова вместе со своими руководителями Львом Дмитриевичем Гусевым и Верой Алексеевной Бакулевой дали интервью, рассказали о том, как они живут и работают.
3: Сейчас перед вами сидят ребята, участники нашего хора, хористы, которые в хоре со дня основания его. Вот Артем Мальков 5 лет поет в хоре, а вот напротив вас сидит Кузиков Саша, который уже отпел 3 года в младшем хоре. Старшим он поет 1 год. Такие старики, можно сказать, старики. Рассохин Алексей 5 лет. Корчонкин Игорь, 5 лет. Ты сколько поешь в хоре?
4: 4.
3: Вот, Альков Дима 4 года поет. А ты сколько поешь?
4: 1.
3: Первый год. Первый год поет Слава Мамонов. И Свеколкин Сергей. Свеколкин Сергей у нас участник еще первой нашей экспедиционной поездки на веселые нотки в город Москву. Вот такие вот хорошие ребята окружают нас. Конечно, в общем-то, они серьезно относятся к хоровым занятиям. Но мальчишки есть мальчишки. Каждому хочется двигаться. Движение – это их жизнь. Они растут. Вот. А в общем-то, с ними можно очень хорошо заниматься. Я считаю, что, в общем-то, в школе ребята в основном учатся все нормально. Иначе бы не могли совершать такие длительные поездки в течение года. Например, выезды мы кончаем иногда на 2-3 дня, просим Горно отпустить нас, едем с концертом в Кировскую область. Вот побывали в Лузе, в Халтурине нашем.
5: В Дороничах всего такого классика понравилось им.
0: А потом гости рассказали, как они готовили концертную программу для поездки в Ленинград.
6: Особенно долго мы учили песню «Горные вершины». Музыка Рубинштейна, стихи Лермонтова. Лев Дмитриевич добивался от нас легкости, точности звука. Добивался, чтобы слова произносились четко.

Бортнянский русский композитор 18 века. Это один из начинателей русской хоровой музыки. Он очень много писал произведений для хоров. И мы поем одно из его произведений «Славу поем». В этой песне рассказывается о силе человека, что человек – это самое главное на земле, и что он взял власть над всей природой.

0: Одна из любимых песен ребят – шведская песня «Веселый путешественник». А вот как ее надо исполнять?
1: Как будто ты идешь по какой-нибудь дороге, как, например, турист.
2: Легкая песня, веселая.
1: У нас у первых голосов не получался припев. У нас получалось «ля».
3: Ля-ля-ля-ля-ля.
4: Тяжеловато.
3: Ля-ля-ля-ля.
5: Все равно не получается.
4: Легче, с язычка.
3: Ля-ля-ля-ля.
4: С язычка. Ля-ля-ля-ля. Ну-ка, первый диск, пожалуйста.
1: Ля-ля-ля.
4: Ничего, там еще работы хватает. Много там.

0: Веселые путешественники из Кирова провели в Ленинграде неделю, побывали в Пушкине, в Петродворце, многое узнали, многое увидели.
1: Мы ездили в Петергоф, и экскурсовод над нами захотел подшутить. Был фонтан Дубок, а рядом такое деревце, как дубок, и такие фонтанчики. Мы думаем, что небезопасно просто так. Экскурсовод говорит, перейдите на ту сторону. Мы только пошли из-за лавочки, и раз такой на нас фонтан.
2: Почти всех замочили.
3: Пострадать захотели все, потому что всем захотелось вот побывать под этим фонтанчиком.
4: Петродворец защищали советские моряки. Чтобы спасти произведение искусства, некоторые скульптуры вывезли, а некоторые были закопаны. После войны, когда откапывали по составленному плану эти статуи, то над одной из них оказался фашистский дот. И если бы фашисты копали бы его еще сантиметров на 30 глубже, то они наткнулись бы на статую и немножечко не докопали.
5: Какой красивый город Ленинград. Старинные здания мне очень нравятся. И внутреннее убранство их просто даже нельзя выразить словами.
4: Здесь, в Ленинграде, у вас очень хорошие, гостеприимные, добрые люди. Мне очень понравилось, как нас здесь приняли. Здесь у нас хорошие комнаты и очень хорошие экскурсии здесь. И нам попадались все очень хорошие экскурсоводы.
0: Заключали фестиваль певцы хоровой студии «Балтика», дирижер Владимир Васильевич Столповских.

0: А Чаплине. Макамбо. Клуб кинематографистов. Прием в честь советских гостей. Кого тут только нет. Льюис Майлстон, знаменитый фильм «Люди и мыши» по Стенбеку. Очаровательный Жан Ренуар, несмотря на довольно почтенный возраст, безошибочно узнается по младенческому портрету, написанному его отцом. И Орсон Уэллс, постановщик и исполнитель «Гражданина Кейна», и Джон Кроуфорд, и Джеймс Стюарт, Эдвард Джи Робинсон, Вероника Лейк и Оливия де Хевиленд, и Хэмфри Богарт, и Генри Фонда, и прославившийся в бесконечных сериях исполнитель роли Тарзана. Сколько знаменитостей из всей Европы, загнанных Гитлером в гостеприимную Америку. Мы, советские, вызываем интерес и симпатию. Наше триумфальное движение к победе началось. Подходят, пожимают руки, расспрашивают. Беседуем с довольно известной, очень красивой актрисой. «Вы не знаете, кто этот маленький смешной человек?» – спрашивает она. Смотрю и не верю своим глазам. «Это же Фейхтвангер».
1: «Кто-кто?»
0: «Фейхтвангер». Спохватываясь, вспоминаю, что нужно произносить точно, как они произносят, чтобы было понятно. Говорю на разные лады. Фейхтвангер, Фейхтвангер, Фейхтвенджер. Известный писатель. Леон Фейхтвангер. «Никогда не слыхала», – равнодушно говорит она. «Какой смешной!» И переходит к другой компании. В зале душно. Народ все прибывает. Гудят голоса. Вылетают пробки, звенят стаканы. И вдруг движение в толпе. В образовавшемся между людьми проходе стремительная пара. Он небольшого роста, седой, в белом смокинге. Она высокая, стройная, в черном. Боже мой! Чаплин! Машина сворачивает с Беверли-бульвара. Роскошный, кажущийся пустынным район Беверли-Хиллз. Ни одного пешехода на улице. Особняки скрыты зеленью огромных садов и парков, обнесенных высокими оградами. Частная жизнь их обитателей хорошо спрятана от любопытных глаз. Ни в одной телефонной книжке нельзя найти номера их телефонов. Это владение кинозвезд. В двух-трех местах на широкой дороге, где вихрем несутся машины, вас может остановить человек в потрепанном пиджаке. Он уже издали машет какой-то желтой бумагой, настойчиво привлекая внимание. Не желаете ли приобрести? Это карты с местоположением жилищ кинозвезд. Чем только здесь не зарабатывают. Еще один поворот мимо пустыря, запущенного и грязного. Странно видеть среди изящно подстриженных деревьев, выхоленных цветников, кусок земли, поросший засохшей травой. Валяются битые бутылки, консервные банки, рваные мятые газеты. Он ничей. Кто же будет следить за ним? Машина поднимается вверх, въезжает в открытые чугунные ворота, взбирается на маленькую горку и, наконец, останавливается у большого старого дома. Это дом Чарли Чаплина. Пальто гостей сваливаются в кучу на стол, на диван, в случае особого расположения к гостю, на кровать в спальне хозяйки. В открытых дверях во внутренней комнате появляется сам хозяин. В сутолке Макамбо я не разглядела его как следует. Вот он какой. Ничего похожего на то, каким мы привыкли его видеть. Ни помятого котелка, ни трости, ни усиков. А где же черные глаза? Голубоглазый, ясный, светлый, открытый взгляд. И сам подвижной, легкий, приветливый, молодой. Удивительно молодой. А вот моя старушка, шутит он, представляя свою совсем юную, чудесную свою Уну. На первый взгляд она кажется немного мрачноватой. Длинные гладкие черные волосы, неправильное, прелестное лицо – похожа на какого-то дикого зверька. Но стоит узнать ее поближе, покоряет ее очарование. Вот вся настоящая, ни тени позы, никакого притворства. Входим в гостиную. Большая и уютная комната, ни показной роскоши, ни парадного холода, ни выставочного зала, какие встречаешь здесь во многих домах. Иногда страшно пепельницу передвинуть, чтоб не нарушить этот пугающий порядок. Здесь нет обстановки. Мебель разная, старая, удобная. На стенах старинные английские гравюры, древние сабли японского самурая с перламутровой рукояткой, несколько китайских и английских фарфоровых вещиц. У камина низкий круглый столик, открытый рояль. Длинные, низкие и высокие полки, набитые книгами. На одной из них, скрытая какой-то деревянной скульптурой, притаилась золотая фигурка Оскара, приз Академии. Чаплин равнодушен к таким наградам, даже как-то стесняется их. Видно, что в этой комнате проводится много времени. И работает Чаплин здесь. Это заметно хотя бы потому, как, рассказывая отдельные сцены из нового сценария, присаживается к роялю. Он пишет сейчас «Мсье Верду», современный вариант «Синей бороды». Герой, маленький человек, добывает средства на содержание больной жены и сына, соблазняя и убивая богатых женщин. И текст, и музыку сочиняет он вместе. Одно вытекает из другого. Привычные движения от рояля к столу, от стола к роялю, масса необходимых мелочей, все здесь под рукой. Вот он ищет очки, похлопывает себя по карманам, по бумажкам на столе, весело хохочет, забыл их на рояле. Переворачивая страницы сценария, любовно их поглаживает, как живое существо. Рассказывая, так увлекается, что полностью играет целую сцену «Месье Верду» с проституткой. «Единственная порядочная женщина, встретившаяся герою», — говорит он. «Играет за себя и за партнершу. Так убедительно, так прекрасно. В этом фильме он впервые появится без грима». Бесшумно открывается дверь. На пороге дворецкий. Негромко произносит какую-то фразу. Докладывает, что обед сервирован. За столом мое место рядом с хозяином. Не будучи очень опытной в светских обедах, смотрю с некоторым ужасом на огромное количество вилок, вилочек, ножичков, лежащих у моего прибора. Обслуживают не по американскому обычаю, там первые подают хозяйки, а на европейский манер. Лакей в белой куртке, держа громадное блюдо живописно уложенных сырых овощей, начинает обносить с меня. Как же быть? На мгновение теряюсь, но тут же беру маленькую вилочку и подцепляю маслину. Что я сделала? Все остальные гости берут овощи рукой. Хозяин, казалось, ничего не заметил. Он очень оживлен, все время что-то рассказывает, смеется сам и смешит других. Когда же, наконец, ему последнему подносят блюдо, он, не прерывая рассказа, не глядя, берет ту же самую вилочку и кладет себе на тарелку маслину. А сколько в нем милой детской непосредственности! Привезли в подарок самый лучший коньяк. Сейчас же он потребовал откупорить его, подать специальные дегустационные бокалы, широкие внизу, узкие сверху. Наливает на донышко, греет в руках, вдыхает аромат с таким искренним удовольствием, так заразительно восхищается, что и самой хочется поскорее глотнуть из этого тонкого, необычного сосуда. В одной из центральных частей города помещается его студия. Маленькая, старомодная, без последних технических достижений. Всего один павильон, большой двор. Во дворе все еще стоят выстроенные для последней картины «Диктатор» улицы. В павильоне большой кабинет Хинкеля, пародия на Гитлера из той же картины. Сейчас студия пуста. Никого нет, кроме сторожа. Скоро будет закончен новый сценарий, и снова здесь все живет. Крошечная уборная, так не похожая на роскошные полные зеркал, вертящихся кресел, хрустальных флаконов, уборные современных звезд. В ящике стола черный карандаш для бровей и глаз, кусочек крепе для усов, зайчья лапка. «Вот и весь мой грим», — говорит он. В шкафу старые широкие брюки, башмаки с загнутыми носами, тросточка, котелок. Смотришь на них, как на старых знакомых. Малюсенький просмотровый зал. Как-то он показывал в нем несколько своих старых короткометражных картин. Я взяла с собой свою маленькую дочку. Она хохотала, чуть не падая с кресла. Чаплин, не отрываясь, смотрел на нее. Вот, вот настоящее неиспорченное восприятие. Вот ради этого стоит работать, сказал он. Меня всегда поражала в Чаплине совершенность, если можно так выразиться, его действий. Что бы он ни делал, казалось, что именно это он делает лучше всего. Когда он играет в теннис, думаешь, неужели этот человек еще что-нибудь может делать на такой недосягаемой высоте? Танцует ли он, рассказывает ли? Кажется, что вот как раз это-то и есть его единственный дар. Даже еда и питье получаются у него особенно изящно и красиво. Как-то в начале знакомства он предложил станцевать с ним танго. Я чуть не померла со страха. Глядя на него, такого легкого, воздушного, в танце, чувствовала себя неповоротливой, неуклюжей. Оказавшись в его руках, я и думать забыла об этом. Он заставил меня выделывать самые сложные фигуры так непринужденно, без всяких усилий, будто бы я танцевала с ним всю жизнь. Всегда с ним было просто и свободно. Талантливейший, доброжелательный собеседник, он подмечал любой пустяк, придавал ему особый смысл, приятный и лестный для партнера. Одна русская женщина, говорившая по-английски, рассказывая про какого-то несимпатичного ей человека, сказала, буквальный перевод, «Мне неприятно совершать с ним рукопожатие». Чаплин пришел в восторг. Говорил, она же поэт, и даже цитировал ее. Ему противна была всякая фальшь, показуха, не выносил мещанства, не очень любил актерское общество. И в фильмах своих норовил отыскать кого-нибудь нового, неизвестного. Как актер он очень ценил Адольфа Менжу, дружил с Дугласом Фербинксом и Мэри Пикфорд. У них с Уной все было как-то ясно, просто и естественно на редкость. Я думала, что он не умеет водить машину. Каждый раз, когда случалось куда-нибудь ездить вместе с ними, за рулем сидел солидный шофер, очень осторожный, аккуратный, не превышающий скорости. Еще бы, он вез такого драгоценного человека. Мне казалось, что и сам Чаплин побаивается быстрой езды. Как-то вечером они предложили поехать за город довольно далеко, на берег океана. На месте шофера сидел сам хозяин. «Разве вы умеете управлять машиной?» – спросила я. «Немножко», – ответил он. «Я сижу рядом, я на страже», – улыбаясь, сказала Уна. Дорога была довольно узкая, извилистая, гористая. Мы мчались с бешеной скоростью. Без всякого напряжения, с обычной своей непринужденностью рассказывал он какие-то истории, заливаясь смехом. Увлекаясь, жестикулировал обеими руками. Отпускал руль, не снижал скорости. Я посматривала на Уну. Она сидела спокойная и уверенная. 16 апреля он пригласил на свой день рождения. Отпраздновать его решил не дома, а у своего друга, неофициально женатого на известной негритянской танцовщице, очень умной и обаятельной женщине. Вдали от города, в прериях, деревянное бунгало с бревенчатыми стенами, с бревенчатым потолком, конюшня с великолепными лошадьми. Гостей было всего несколько человек. Как всегда с Чаплинами было уютно, весело и интересно. В середине ужина захлопали все наружные двери, и появилась, как в ковбойском фильме, стройная девушка в высоких сапогах, в широкополой шляпе, дочь хозяина от первого брака, прискакавшая верхом с прогулки. Отец пожурил ее за опоздание, мачеха взяла под защиту. И в этой семье чувствовалась спокойная, дружная, светлая жизнь. Чаплину очень хотелось побывать в Советском Союзе. Не знаю, почему он так и не собрался к нам. В 40-х годах предполагался его фестиваль в Москве. Ему даже были присланы образцы пригласительных билетов. Он обрадовался, как ребенок. Держа конверт в руке, нетерпеливо искал очки, как назло потерялись. Нашел, придерживая их рукой, надевать долго. Углубился в рассматривание билетов. С гордостью их всем показывал. Ему очень нравились русские. Нравился русский язык. Иногда он напевал «Гайда тройка, снег пушистый». Или раскатисто произносил русское «рррррр». Говорил «На горе Арарат растет красный виноград». Этим, пожалуй, его познания и ограничивались. А Уна, моя четырехглазая, как называл ее иногда Чаплин, когда она надевала очки, Уна серьезно занималась русским языком. Однажды она показала написанное ею целое сочинение о том, как она проводит свой день. Все было очень хорошо и правильно, только в конце стояла такая фраза: «Каждый вечер в 11 часов я обычно ухожу в отставку». Так она перевела, тщательно пользуясь словарем, английский глагол, имеющий несколько значений, и в том числе и отход ко сну. Все это было давно. Осталась у меня фотография вместе с Уной, портрет Чаплина с дарственной надписью и подарок его – длинный изящный мундштук «Русская душа», как там называли такие. Магическая буква «Ч». Из всего виденного в Америке, многообразного и интересного, из десятков встреченных там замечательных людей, самые главные – самые сильные, самые прекрасные – Чаплин Чарльз Спенсер и Чехов Михаил Александрович.
1: Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был бы гибелью для дома. Нельзя тормошить старые задубелые кости. Все здесь срослось и скипелось в одно целое. Лучше не трогать этих сроднившихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу. Когда-то дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости большое совиное гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленный на студеном ключе колодец. Тот колодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У дома осталась одна разъединственная родственница, полувековая, насквозь прокопченная баня. Я готов топить эту баню чуть ли не через день. Я дома, у себя на родине. И теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера, такие ясные и всегда разные зори, так спокойны и умиротворенно задумчивы леса зимой и летом. И сейчас так странно, радостно быть обладателем старой бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речки. А когда-то я всей душой возненавидел все это. Поклялся не возвращаться сюда. Тогда я ликовал, наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. Почему же теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я чуть ли не через день топлю свою баню? Странно. Так все странно и неожиданно. Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Когда я топлю ее, то дым идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под земли в щели от сгнившего нижнего ряда. Этот нижний ряд сгнил начисто, чуть прихватило гнилью и второй ряд, но весь остальной сруб непроницаем и крепок. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявший его, сруб этот хранит в себе горечь десятилетий. Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сменить и перестлать полки, перекласть каменку. Зимой затея это выглядело нелепо, но я был счастлив и потому безрассуден. К тому же баня не дом. Ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба. Плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО, забродила во мне. Ночью, лежа под овчинным одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт, и это казалось весьма простым и доступным. Но утром все обернулось по-другому. Стало ясно, что своими силами без помощи хотя бы какого-нибудь старичка с ремонтом не справиться. Ко всему у меня даже не было приличного топора. Пораздумав, я пошел к соседу-старику, к Алёше Смолину, чтобы попросить помощи. Алёша, сухожильный, не поймешь, какого возраста колхозник, сразу узнал меня. Старик похож был на средневекового пирата с рисунка из детской книжки. Горбатый его нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на нас, ребятишек, панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Алёша Смолин, когда мы начинали бегать по улице на своих двоих, очень охотно делал нам свистульки из стальника и частенько подкатывал на телеге. Теперь, глядя на этот нос, я чувствовал, как возвращаются многие давно забытые ощущения раннего детства. Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону. Без всякой симметрии разделял два синих, словно апрельская капель глаза. Седая черная щетина густо утыкала подбородок. Так и хотелось увидеть в Алешином ухе тяжелую серьгу, а на голове бандитскую шляпу или платок, повязанный по-флебустерски. Сначала Смолин выспросил, когда я приехал, где живу и сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата и сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня 24 дня. Мне было неясно, много это или мало с точки зрения Алёши Смолина. А Алёша хотел узнать то же самое, только с моей точки зрения. И чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. Алёша ничуть не удивился, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой. «Баня, говоришь? Баня, Константин Платонович, дело нужное. Вон и баба у меня, глухая вся, как чурка, а баню любит. Готова каждый день париться». Не допытываясь, какая связь между глухотой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Сперва он вынудил меня сесть за стол, поскольку самовар уже булькал у шестка, словно разгулявшийся весенний тетерев. Везде белели первородно чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дымы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него исчезая потом бесследно. Рябые после вчерашнего снегопада леса виднелись ясно и близко. Была везде густая, светлая тишина. Алёша сдержал слово. После обеда он пришел ремонтировать баню. Мы не спеша стукали топорами. Погода за полдень потеплела, солнце было огромным и ярким, снега искрились вокруг. Из новых Алешиных бревен мы уже вырубили один ряд, и вдруг старик между делом спросил, не рассказывал ли вчера Авенер про свою женитьбу? Казанков про женитьбу не рассказывал. А что? Да ничего. Он, бывало, поехал со мной свататься. Я ему говорю, давай запряжем мои сани. Нет, заупрямился. Запряг свои розвальни. Приехали. Бутылку на стол, так и так. Дело серьезное. Деревня за 10 верст. Невеста за перегородку ушла. А отец ее и говорит. Подождите, ребята, я вашей лошади овса сыпну. А потом уж и будем о деле судить-рядить. Винька в избе остался. А я тоже вышел на улицу. Думаю, как там лошадь-то? Гляжу, невестин отец несет нашей лошади лукошко овса. Высыпал, да и глядит на завертке. Одну поглядел, другую. Чьи, говорит, розвольни-то? Твои, парень, аль жениховы? Я не знаю, что и сказать. Сказать, что мои, подумаешь, что жених в чужих розвольнях приехал, да и врать вроде нехорошо. Жениховы, говорю. Зашли в избу. Невестин отец и говорит Казанкову. Нет, парень, пожалуй, нам не сговориться. Не отдам я тебе дочку. Что ж, почему? Казанков спрашивает. А вот, это невестин отец. Вот повезешь мою девку к венцу, а у тебя на первой горушке завертка и лопнет. Девка-то, говорит, у меня ядреная, а у тебя завертки веревочные. Так и уехали. Так и уехали. До того, друг мой, стыдно было, что хоть давись. Я осмелел и спросил у Алёши, как женился он сам? И вообще, была ли у него в жизни любовь? Алёша, поворачивая бревно, отозвался. Любовь-то... Да. А как же? Была у меня и любовь, и корешковые сани были, чтобы о масленице ее катать. Только она, любовь-то, за Печору от меня укатила. Что, сама уехала? Как тебе сказать? Пожалуй, не больно сама. И насчет масленицы дело десятое оказалось. И вдруг Алеша оживился, воткнул топор. Помню, ходил в бурлаки. Зимогорит не остался. Пришел из работы через 9 недель. Деньжонок отцу принес, да себе кумачу на рубаху. Иду домой, серчишка воробьем скачет. Скоро на гулянку явлюсь, Таньку увижу. А какая Танька у Федуленка была, уже я тебе скажу. Помню, еще маленькие ходили в мох по ягоды, и Танька с нами. Мы, значит, с Винькой брусницы не насбирали, Только гнездо нашли, да поклюшки выломали. А Танька той порой знай собирает. Набрусила корзинку, будто шуткой. Домой пошли. Винька меня и подговаривает. Давай ягоды у ее отымем, да съедим. Ежели мы пустые домой идем, так пусть и она не хвастает. Танька врев. Винька хохочет филином, ягоды отнимает. А мне хоть и жалко Таньку, все равно в грабеже участвую. Съели мы эти Танькины ягоды, не съели, больше в траве рассыпали. И до того мне ее жалко стало, Таньку-то. Она, помню, идет за нами, дистанция порядочная. Идет до ручонкой, слезы размазывает. А Винька дразнит ее. И вот, друг мой, до того мне жаль ее, что охота этому Вине в ухо треснуть. А как треснешь, ежели и сам в егонной компании? С этой поры Танька мне больше всего и запомнилась. Ну, к той поре, когда мы бурлачить начали, Танька стала сама как ягода. Выросла за одно лето. Откуда что и взялось. Коса густая, ниже пояса. Уши белые. Глаза у ее были, я тебе скажу, не глаза, а два мутка, то синие, то черные, глядят куда-то сквозь тебя, и не поймешь, что думают, будто забыли чего, а вспомнить не могут. Ростиком была чуть пониже меня, походкой легонькая. Глядишь и не знаешь, то ли Танька идет, то ли бегом бежит. До травки-муравки будто из милости ногами дотрагивается. И никогда назад не оглядывалась. Все у нее выходило само собой. Неизвестно, когда петь-плясать научилась, когда ткать-вышивать, плести кружева, на белый свет будто вытаяла. Косить, бывало, пойдет, либо суслоны жать, не идет, птах и летит. Что с поля, что в поле. А песни эти, так у нее сами так и сыпались. Ее будто не спрашивались, и каждая на своем месте. Бывало, на беседе нитку придет. Да это... Значит, пришел я из работы. На гулянку не иду, жду, когда матка рубаху сошьет. На второй день рубаха сметана, на третий пуговицы осталось пришить. А круг матки как поп, а круг аналою. Вот помню успенье в день, пошел в гости к божату Вагаркова. Иду, ног под собой не чую, только цветки тросткой сшибаю. До деревни не дошел, встал, прислушался. А как ветер-то дунет, так меня весельем-то деревенским и обдаст. Чую, в Агаркове уже гуляют вовсю. Гармонь играет, девки за гармонией по улице идут, поют. Федуленок тоже с моим божатом гостился. Знаю, что Танька уж тут, боюсь в гости идти. В деревню зашел за дами, подошел к божатову въезду. Руки-ноги будто отнялись, а сердце в груди не готово ребро выломать. Вот стукает на весь белый свет. Ну, смелости насобирал, захожу в избу. Там уж пляска идет. Смотрю, Танька тоже на кругу. Как глянул, мать честная, умирать буду, тот момент вспомню. Плечи у нее в красной фате, сарафан ласковый, идет по кругу, ноги в полусапожках, меня будто и не заметила. А божатушка уж ко мне бежит за стол усаживать. Божат пиво из эндова наливает, застолье роем гудит, гармонии играют, бабы пляшут. Поздоровался, взял

хозяевами уважить. Весь вечер я как в огне. Сам себя не помню. Не помню, как на улицу с гармонией ходили, как плясал. Не помню. А на меня нет-нет, да и обожгет глазами. Провалиться на этом месте. Один этот момент и был за всю жизнь. Больше такого и не бывало. Как погляжу на нее, будто меня шпарит чем. Ноги плясать просится, а горло будто... Алеша вдруг замолк. Сивые брови нависли и потушили апрельскую синеву стариковский глаз. Он сосредоточенно шаркал наждаком о топор. Вскоре мы вырубили еще один ряд. Солнце, скатываясь на горизонт, светило спокойно и ярко. Я снял шапку и впервые в этом году ощутил его слабое, но такое отрадное тепло. Что, припекает красавка-то? Улыбнулся Алеша. Он тоже снял шапку, и его младенчески непорочная лысина забелела на солнце. Мне надо было уезжать. Мы с Алешей топили на дорогу баню. Алеша привез на санках еловых дров, пучок березовой лучины, а я взял у него ведро и наносил полные шайки речной воды. «И стопишь?» Алёш прищурился. «И стоплю. Оближешь пальчики?» «Ну, давай. А я пойду обрежу корову». Сначала я начисто мокрым веником подмёл в бане, открыл трубу, положил полено и поджёг лучину. Она занялась весело и бесшумно. Дрова тоже были сухие, и взялись дружно. Дров Алёша привёз с избытком. В бане уже стоял горьковатый зной, каменка полыхала могучим жаром, закипела вода в железной ванне, поставленной на каменку. Угли золотились, краснели, потухая, и оконный косяк слезился вытопленной смолой. Сколько я не помнил, косяк всегда... Еще 20 лет назад слезился, когда жар в бане опускался до пола. Угли медленно потухали. Я закрыл дверцу, сходил домой, взял транзистор и под полой принес его в баню. Утром я слышал программу передач. Где-то в это время должны передавать песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха». Я хотел устроить... Алёша сюрприз на прощание. Поставил приемник в уголок под лавочку и замаскировал старым веником. Закрыл трубу. Угли, подернутые пепельной сединой, еще слабо мерцали, но угару уже не было. Можно мыться. Я пошел домой, достал из чемодана пахнущее свежестью белье, полотенце и двинулся к Алёше. Мне было и грустно, и радостно. Синее небо, расширенное, и впервые по-настоящему вешнее, было необъятно. Снег отмекал на дороге. С крыш катилась настоящая весенняя капель. В березах и черемухах таилось предчувствие новизны. Последний легкий зимний покой. Последний сон. Леса вокруг словно подвинулись ближе к деревне. На конюшне сдержанно ржал конь. Алёша не спеша слазил на чердак за веником. Вероятно, нет ничего лучше в мире прохладного предбанника, где пахнет каленой сосной и горьковатым застенным зноем, летним, зеленым, еще не распаренным, сухим, но таящим запахи июня березовым веником.

0: землей, оттаившей под полом каменки, какой-то родимой древностью, тающим снежным холодом, своим же потом и собственной кожей. Так, первым делом надо повесить шубу, покурить, разуться, слегка замерзнуть. Алеша еще ходил около бани, разглядывал свою работу. Но я уже сидел на полке в сухом, легком, ровном жару и вздрагивал от подкожного холода. «Добро, парень, добро протопил». Алеша сел на порог и, не торопясь, снял валенок. Поглядел на запяток. «Ха, ишь, мать честная, вроде подшивал-то недавно. Париться-то будешь?» Этот вопрос был, пожалуй, излишним. Я спрыгнул вниз и медным ковшиком сделал пробу. Валуны отозвались коротким и мощным шумом. «Ну, давай». Каменка зашумела. Сухой, нестерпимый жар ласково опалил кожу. Я ошпарил веник, отчаянно взобрался на верхний полог и вмиг превратился в язычника. Все в мире перекувырнулось, и все приобрело другое, более широкое значение. Ну-ка, теперь посидим. Но Алеш, предложив посидеть, будто повинуясь какой-то силе, сам себе противореча, вновь поддал на каменку и без остановки полез наверх снова. Я сидел на полу без всяких мыслей. Вспомнил про транзистор, незаметно покрутил колесико, и в бане, в моей старой бане, произошло какое-то новое чудо. Голос певца народился неизвестно откуда. В этих естественных, удивительно отрадных звуках не было ничего лишнего, непонятного, как в хлебе или воде. Они так просто, без натуги, не чувствуя сопротивления, слились с окружающей, казалось бы, совсем неподходящей обстановкой. И Алеша вовсе не удивился, только перестал шуметь, затих и все клонил, клонил лысую голову, потом вдруг встрепенулся, хотел что-то сказать и не сказал. Я, торжествуя и радуясь, выволок из-под лавочки транзистор и подал ему: «На, будешь теперь под музыку париться». Ха. Ну, ежели это не жалко, ежели не жалко, какое там жалко? Ха. Вот ведь как. А я думаю, это во мне чего-то поет. Изнутра. Изнутра есть. Ну и жизнь пошла. Занятная. Умирать неохота. Алеша намылил мочалку. Я тебе, Костя, прямо скажу, что особо в его не верю, в этого Бога. Какой тут к бесу Бог? Не видал я его и врать не буду. Только иной раз и задумаешься. Вот живет человек, живет, а потом шасть и умер. Как это, спрашиваю, понимать? Ведь ежели вникнуть, так вроде чего-то и нехорошо выходит. Был человек, а вдруг тебя нету. Куда девался?
1: Ну, ладно, это самое тело и струхнет в земле. Земля родила, земля и обратно взяла. С телом дело ясное. Ну, а душа-то? Ум-то это, то есть, который я-то сам и есть, это-то куда девается? Был у меня этот самый ум, душа, что ли? Ну, то есть, я сам, не тело, а вот я сам, ум-то был и нет.
0: Как так? Никуда ты не денешься. Останешься. Ну вот, сделал ты мне баню. Умрешь, а я приеду в отпуск. Приду париться. Так же вот думать буду, как ты сейчас. И тебя буду вспоминать. Выходит, что ты во мне будешь сидеть, хоть тебя и нет давно.
1: Сумнительно что-то.
0: Ничего не сумнительно. Я и сам поверил в то, что на ходу рассказывал для Алёши. Баня. А наши с тобой разговоры все? Ну вот, возьми твою Настю. Она вон у тебя кружева плетет. А не будет ее, а красота эта и после нее останется. Это разве не душа?
1: Душа. Ну, а вот мы сейчас песню с тобой слушали. Ведь этого человека, может, 200 годов нету, а душа-то в песне осталась. Ты вот только что ее чуял, и никуда этот человек не девался. Разве неправильно говорю?
0: Да, ну, пожалуй, так. Вот и ты так же. Баню сделал, про жизнь рассказал, и никуда ты не денешься без следа. Останешься.
1: Ты... Баня-то ведь это не я.
0: Как же это не ты? Я даже подпрыгнул. Как это не ты?
1: Да ведь умру вот я, а ты возьмешь да баню мою раскатишь, и все мои слова-разговоры забудешь. Вот и вся душа, и весь мой ум, весь я и кончился. Ну, ты, может, и не забудешь, а другой забудет. Люди-то разные. Другой тоже не забудет.
0: Алёша ничего не сказал в ответ.

Три дня в мае. Пьеса, написанная саратовскими писателями Андреевым и Розановым, раскрывает одну из очень ярких страниц первых дней жизни и борьбы саратовских большевиков, взявших власть в свои руки. Период трудный, насыщенный острой борьбой и с белогвардейщиной, и с внутренней контрреволюцией. Необычайно сложно складывались и личные судьбы. Все это дало возможность авторам создать произведение, в котором действуют яркие, разнообразные, самобытные характеры. Произведение, наполненное бурными событиями, страстной борьбой. Жизнь спектакля начинается в Петрограде.

0: январь 1918 года. К Ленину пришел председатель Саратовского губернского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов товарищ Антонов и сопровождающий его Трошин. Коридор в Смольном. У двери в кабинет Ленина часовой. Входят Антонов и Трошин.
1: Владимир Ильич у себя?
2: Никак нет.
1: Что ж, будем ждать.
2: Может, вы того завтра? Ведь ночь.
1: У нас срочное дело, товарищ.
2: А вы уже были у Ленина. Я вас заприметил. Из Саратова.
1: Да-да, из Саратова.
3: Ленин. Владимир Павлович, в чем дело? Вы были у Подвойского, я говорил с ним.
1: Только что от него. Не дает денег товарищ Подвойский. Владимир Ильич, его отказ срывает организацию наших вооруженных сил в центре казацкой Вандеи.
3: Не кипятитесь, не кипятитесь.
1: Это товарищ Трошин, командир боевой дружины нашей чрезвычайной комиссии.
3: Здравствуйте, товарищ Трошин.
4: Здравия желаю, Владимир Ильич.
3: Ух, какой вместительный баулищ. Сами делали?
4: Так точно.
3: Не для денег ли припасли?
1: Не дает денег, товарищ Подвойский.
3: Стратегическое значение Саратова Подвойскому известно. Неужели отказал?
1: Дает только 300 тысяч.
3: А вы просите?
1: 3 миллиона, Владимир Ильич.
3: 3. А на военные нужды всей республики отпущено 1,5 миллиона. Я понимаю, Николая Ильича, выдать такую сумму Саратову для него трудно. Ну, что ж делать? Ну-ка, идемте-ка посоветуемся. Прошу вас.
0: Кабинет Владимира Ильича Ленина.
1: Владимир Ильич, за полмесяца до прихода из Питера декрет о земле мы издали свой декрет для передачи земли крестьянам. И это сказалось на результатах решений губернского крестьянского съезда.
3: Это хорошо. Этим мы, несомненно, подорвали влияние эсеров.
1: Да, но положение в Саратове очень обострилось. С фронта прибывают дезорганизованные анархистствующие части. И вот из них нам приходится создавать новые.
3: Правильно. Как можно скорее расформировайте. Армии нет. Удержать ее невозможно. Это больная часть бесконечно уставшего организма. Она испытала невиданные лишения, истерзана войной, в которую вошла технически неподготовленная и вышла в таком состоянии, что при малейшем наступлении придается панике. Но винить за это людей, Владимир Павлович, нельзя. Нам нужно создавать новые части, в этом главное.
1: Мы создаем Восточную армию, Владимир Ильич. Она уже бьет астраханских белоказаков. В Заволжье формирует отряды военный комиссар Чапаев.
3: Чапаев?
1: Да, Василий Иванович Чапаев. Он уже подавил восстание в Николаевске и Балакове.
3: Так. Владимир Павлович, в случае захвата Саратова белогвардейцами произойдет объединение контрреволюционных элементов Донского, Астраханского, Оренбургского казачества в единый фронт. Они отрежут юг и, несомненно, двинут на Москву. А допустить этого нельзя ни в коем случае. Саратов должен стать кузницей красноармейских частей и военных кадров. Посоветуйтесь с Подвойским, не пора ли у вас создать военный курс? Красной армии нужны свои командиры и инструкторы.
1: И снова деньги, Владимир Ильич.
3: Да. Сколько вы просите?
1: 3 миллиона.
3: 3.
1: Ну, хотя бы, Владимир Ильич.
3: Хотя бы, я понимаю. Ну что ж, дадим вам 5 миллионов, но держитесь. Не пускайте контрреволюционеров Урала и Дона на Волгу ни на минуту, ни на один час.
1: Будем стоять, Владимир Ильич.
4: Саратов не отдадим.
3: Вот и прекрасно.

0: Последующие картины переносят нас в Саратов. Нелегко было удерживать революционный порядок в городе. Город был наводнен белогвардейцами, анархистами, уголовниками. Решительную борьбу с контрреволюцией вела чрезвычайная комиссия. Комиссар ЧК Любомирская, дочь известного хирурга Любомирского, находилась в очень сложном положении, так как брат ее Вадим служил в генеральном штабе царской армии. Перед дочерью и отцом стояла трудная задача добиться, чтобы Вадим понял необходимость перехода на сторону большевиков. Квартира Любомирских. Горничная Маша накрывает на стол. Входят отец Платон и Виталий Романович Любомирский.
1: По улице ходила большая крокодила.
2: Мир дому сему и хозяевам.
3: Здравствуйте, батюшка.
1: Она зеленая.
2: Не зеленая, а красная. Того и гляди, сожрет всех нас. Вот покойница Ангелина Аркадьевна, царство ей небесное, не зрит позора.
4: Не вспоминай.
2: Само вспоминается. Вадим весь в нее пошел. Ее душу гордую воспринял. Орел, а вот Елена вся в тебя, простака демократа.
4: Платон, перестань.
2: Только подумать, комиссар ЧК, на одну ногу с кем? С эмигрантом из Америки, беглым бродягой Дейчем, с Генкиным, галаштанным студентишкой. Может, с твоего благословения ты пошла, и сам кому служишь?
4: Зачем терзаешь? И так одна боль.
2: Сам виноват. Все в доме вверх дном, как и по всей России. Люди в смятении, в муках живут. Страдалицу Русь святую возвели на Голгофу.
4: Воскреснет.
2: Ныне чудес не бывает. Воскрешать надо. Воскрешать. И есть кому. Иссякли еще старатели на Руси. И один из них, твой сынок Вадим, имеет полномочия от самого. Пойми, советы доживают последние дни, и, может быть, завтра.
4: Не хочу слышать. Не хочу.
2: Но там верят в тебя. Ждут твоих деяний.
4: Мои деяния лечат людей.
2: А лечишь большевиков.
4: Сам же говорил, все люди, все человеки.
2: Большевики, безбожники.
4: Я думал, что мне дела не будет до большевиков, эсеров, меньшевиков, анархистов, до белых и зеленых. Я врач. Теперь же, когда сын и дочь на разных путях...
2: Свершается Господне слово. Христос возглашал о том времени, когда в одном доме станут разделяться сын против отца, отец против сына, брат против сестры, сестра против брата.
1: Иду, иду!
2: Отступников ведь карают. Будь верным отечеству! Хочешь увидеться с сыном? Скажи, где? У меня? В Липках.
0: Ходят Лена и Трошин.
5: Здравия желаю, Виталий Романович.
4: Здравствуйте.
6: Опять ссорились?
2: Напротив, Елена Витальевна, вспоминали молодость и примило беседовали.
4: Мы с Платоном Георгиевичем когда-то были однокашниками.
2: В семинарии вместе постигали священное слово.
6: Дела давно минувших дней, Платон Георгиевич. Обратимся к нынешним. Вадим у вас?
7: Елена Витальевна, как перед Господом Богом?
6: За это придется горько рассчитываться, вы знаете?
2: Не грешен, не грешен, Елена Витальевна, Бог видит. Вы несправедливы ко мне с тех пор, как стали комиссаром. Я даже боюсь вас.
8: Вину чувствуете за собой?
2: Все мы грешны перед Всевышним. Не судите, да не судимы будете. Христос поучал своих учеников: что смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем не чувствуешь. Обрати на себя взоры в сердце свое. Ну, однако, мне пора. Оставайтесь с Богом.
4: До свидания, я провожу вас.
8: Контра, голова с плеч.
3: Виталий Романович, к вам.
9: Виталий Романович, комиссар печати Алексеева ранили в типографии Рабиновича. Без памяти он. Скорее собирайтесь, я на лошадях.
4: Что же это опять?
8: Что делает Контра?
5: Циркина на демонстрации Алексеева в типографии.
6: Идем, Трошин, быстро.
3: Виталий Романович.
4: Потом, после.
3: Вот и пообедали. А я опять с кастрюлями. Нет, хватит. Левальвертишка какой бы завалящий, а то ведь пристрастить будет нечем. Пойду в чеку. Лена должна забросить за меня словечко. Ну, Машка, выходи на свою дорогу.

0: Положение в городе требовало решительных действий. В одной из комнат совета Лена, комиссар Генкин подготавливают решение чрезвычайной комиссии.
1: Так, пиши дальше. Рассмотрев материалы дела, губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Так, написала?
2: Да.
1: С новой строки в середине листа постановила.
2: Постановила.
1: Рабиновича, пиши имя, отчество, год рождения. Так. Сына владельца типографии. За оказанное сопротивление представителям совета и соучастие в убийстве комиссара Петра Алексеева. Так, написала?
2: Рабиновича я знала. В гимназии учился, очень картавил и стыдился этого.
1: Ты не отвлекайся.
2: Ты не диктуешь?
1: Да.
0: Входит председатель чрезвычайной комиссии Дейч.
3: Написали?
1: Заканчиваем.
3: Поторопились бы, чего ж тянете? Столько задержанных белогвардейцев. На чем остановились? Вот в чем дело. Раздумываете? Пишите, товарищ Любомирская, расстрелять! Царские сатрапы меня за одну попытку убить пристава приговорили к казни. А здесь убили комиссара совета. Кто стрелял? Враг трудящихся! Расстрелять!
0: Вошел член совета Федоров.
4: Ого! Голосок у тебя, товарищ председатель Губчака. Вот не зря тебя все-таки буржуи боятся. Не зря. Кого это вы собираетесь расстреливать?
3: Рабиновича. Пусть знают, что ЧК беспощадно расправляется с теми, кто поднимает руку на представителя советской власти.
4: Правильно.
2: Другого мнения нет?
3: Нет.
4: Присоединяюсь как член президиума исполкома. Первый расстрел в Саратовской чрезвычайной комиссии. Что ж, сама история, товарищи.
3: Вот когда-нибудь напишешь об этом. Ты ведь в писателе метишь. Не забудь, однако, что вот они колебались при этом.
0: Входит Антонов.
5: Здравствуйте, Иосиф Борисович.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Сергей Николаевич.
4: Здравствуйте, Владимир Павлович.
5: Иосиф Борисович, разобрались с анархистами?
6: Не совсем, но уже ясно, идейных среди них нет. Хотя Бузанов и разыгрывает из себя теоретик.
2: Бузанов и Головач тянутся к священнику Платону. Похоже, что состоится заговор.
3: И ваш братец Елена Витальевна будет играть в нем не последнюю роль.
2: А может быть и нет?
3: Сомневаюсь. Все равно впереди схватка.
5: Да, события разворачиваются быстрее, чем мы предполагали. Я, кажется, просил привести ко мне Вадима Любомирского.
3: Мы его не нашли.
2: Вадим не приходит домой.
5: Надо идти к священнику Платону. Сейчас же с вами, товарищ Дейч.
0: Вбежал Трошин.
7: Вадим Павлович, анархисты разгромили милицию. Четвертый комиссариат среди бела дня.
3: Вот.
5: Вот видите... Анархистов надо разоружить, это бандиты.
6: В штаб Галача пойду я с Леной.
7: Я с вами.
3: Ты, Трошин, пойдешь в военный городок, там их основные силы. Поведу я.
4: Анархисты хорошо вооружены, будут сопротивляться.
5: Возьмите батальон латышских стрелков, люди надежные и храбрые.
4: Владимир Павлович, я могу помочь, отряд мастерских наготове.
5: Нет, железнодорожников не трогать. Итак, Генкин берет штаб в гостинице, Любомирское оцепление.
2: Есть.
5: Дейч и Трошин разоружают отряд в городке. Ваш отряд, Сергей Николаевич, в резерве.
3: Время?
5: Ночью.
2: Задержанных куда?
6: В тюрьму, куда же еще?
0: Входит дружинник и знаком подзывает Трошин. Они выходят.
2: Но разоружение-то только начало. Этих молодцов вообще нужно выдворить из города, отправить по домам.
3: Конечно, билеты им в первом классе купить, суточные выдать.
4: А что ты думаешь? Вот придется и выпишешь, никуда не денешься.
6: Погоди, товарищ. Да неужели у нас другого выхода нет на самом деле?
5: Подсчитайте, сколько потребуется, решим на исполком.
4: Владимир Павлович, я в мастерских.
5: Да будьте в мастерских, Сергей Николаевич. Какие вести из уездов?
3: Неважные. В Вольском восстании.
2: В Саратовском тоже. СССР и кулаки не дают зерна.
5: Оперативные группы выехали?
6: Пока только в Вольск.
5: Почему же вы медлите? Угроза подступает со всех сторон, а вы? Письмо о создании чрезвычайных комиссий в уездах подготовили?
6: Да.
5: Завтра же опубликовать в газете.
6: Хорошо.
0: Вошел Трошин.
8: Фабриканты пришли. Левкоев и Колесников. Контрибуцию принесли.
5: Собрали все-таки?
9: Проблемы не собрать. Я ведь с ними разговаривал сам лично.
5: Елена Витальевна, примите, а вы, товарищ Трошин, поможете.
8: Слушаюсь, Владимир Павлович.
5: Ну вот и хорошо. Идемте, товарищи.
6: Пойдемте.
0: Антонов, Генкин, Дейч уходят.
2: Вы слишком откровенно обрадовались поручению. Видели, как Антонов посмотрел на нас? Он же все замечает.
10: А вы не хотите, чтобы замечал? Конечно, я.
2: Ну вот опять вы.
10: Да не сердитесь, Елена Витальевна. Ну что я с собой поделаю? Вы же для меня как солнечный луч. Ну, помните, я пришел дружину в ЧК сдавать. Пришел к вам мандат получать. Вы вот так же сидите, пишете что-то. Как глянул на вас, все слова растерял. Не знаю, с чего начать. Вот с тех пор и пошло.
2: А знаете что, Семен Михайлович, давайте мы с вами перейдем на «ты» по-простому, по-дружески. Ведь мы с вами одногодки и всегда вместе.
8: Елена Витальевна! Лена! Лен, да самый счастливый человек на свете, это я. Я сейчас один могу мировую революцию совершить, Лена. Лен, ну что мне сделать? Я должен что-то сделать, Лен.
2: Смешной ты, Трошин.
8: Лена.
2: Товарищ Трошин, зовите фабрикантов.
8: Слушаюсь, товарищ комиссар.
2: Сумасшедший.
0: Вошла Маша.
2: Ты что?
11: Принимай на службу.
2: В дружину Трошина пойдешь?
11: Пойду.
2: Вот сейчас пойдем принимать контрибуцию, ночью пойдем на операцию. Револьвер даст Трошин.
11: Господи, придай силы. Вразуми меня!

0: На бандитские вылазки анархистов большевики отвечают решительными действиями. Штаб анархистов окружен. Им предложено расформировать отряды, сдать оружие. Но анархисты отвечают террором. Тяжело ранен Кенкин и Дейч. Но основные силы анархистов разоружены. На следующий день утром у себя дома Лена ждет Трошина, с ней Маша.
1: 16 мая. Вот летят дни. В это время у нас всегда цветы стояли.
2: Не до цветов, Маша. Папа говорит, что у Генкина задеты важные центры мозга. Его ждет паралич.
1: Господи, могли ведь совсем пули-то наискосок пошла, а то бы... Ну, и достались нам эти анархисты, чтоб им... А ты тоже не очень береглась. Пусть мужики, а тебе не надо бы было.
2: Не за спину же прятаться. В военном городке схватка была и возле Сенного базара.
1: Слушай, Лен, а этот, ну, фазонистый-то бузашка мимо меня, как заяц, стебанул. Я и окликнуть не успела, удрал. А другой такой страшный тоже следом за ним. Думал, мол, баба, ну, а я схватила его за шиворот. Но тут его и забрали.
2: Ну, молодец, Маша.
1: Да ну, куда уж там. Все поджилки трясли, смогли ведь и жизни решить. Дэйча-то вон тоже в руку ранили. Хорошо еще, бог миловал твоего рыболова.
2: Почему рыболова?
1: Ну, кто нам в ублёжку поставляет? Он, Трошин.
2: Ну, опять ты за свое, Маша.
1: Да ладно уж, не серчай.
2: Трошин.
1: Я открою. Лена!
2: Вадим?
3: Не ждала.
2: И да, и нет.
1: Может, чайку, а?
3: Чайку? А я предполагал, не прикажут ли мне поднять руки.
1: Молись Богу, мы сейчас не при исполнении.
3: А ты тоже там?
2: Ну, почему тоже? И она.
3: Между прочим, револьвер носит с правой стороны.
1: Ничего. Мы и слева не промажем.
2: Ну?
3: Здравствуй, Лена.
2: Здравствуй. Вадим, попробуем объясниться. Это необходимо именно сегодня, потому что завтра, может быть, не придется или будет поздно.
3: Возможно.
2: Тебя ждет Антонов. Он просил передать, даст тебе полк. Понимаешь, Вадя, полк. Ведь если примешь чистой душой...
3: Не верю Антонову. А хотел бы...
2: Ну хорошо, а кому ты веришь? Рудакину? Виктову? Ну кто они и за что они?
3: Ну, думал об этом, много думаю. Где настоящие люди, Ленка?
2: Они есть. Они есть, и ты их должен увидеть, если любишь Россию.
3: Как говоришь, если? Эх, Ленка, Ленка.
2: Ну, а если любишь, то у тебя дорога одна. Ведь я не хочу тебе плохого. Мы вместе росли, играли, ели с одних тарелок.
3: И стали врагами.
2: Нет, нет. Твой враг Платон.
3: Платон Георгиевич издавна был другом нашей семьи.
2: Мы обманулись. Платон Георгиевич издавна предавал нас. Он осведомитель полиции, его кличка Свечкин.
3: Что за чепуха, что ты говоришь?
2: Ну, мне тоже было трудно в это поверить, но ведь я видела его дело, я читала его донесение в полицию. Ну, хорошо. Помнишь, у нас был обыск, искали листовки. Ну, помнишь, да? Ведь это же Платон донес. Ну, а если бы тогда нашли?
4: Любомирский!
0: Это вошел Трошин.
4: Оружие!
2: Трошин, отставить!
4: Лен, да ты что?
2: Я прошу тебя, не торопись, видишь, он пришел сам.
4: Пришел? Куда он пришел? К кому?
2: Ко мне, к комиссару ЧК.
4: Нет, он пришел к сестре, к отцу. А вас ждет Антонов. Совет! Почему не идете туда? Ну ты видишь, он молчит и не пойдет.
2: Ты кричишь, Трошин.
4: Да, но это, быть может, мало. Ты спроси у него. Спроси, что он делает у Платона. Что затевает?
2: Я знаю.
4: Знаешь?
2: Это.
4: Знаешь?
2: Да, и гораздо больше, чем ты.
4: Знаешь, и заступаешься, да он же нам завтра нож в спину.
2: Не то говоришь, Трошин, ведь
4: ну,
2: сейчас...
4: Конечно, тебя-то он пощадит. Нынче ты укрываешь, завтра он тебя. А таких, как я, не обойдет голова с плеч.
2: Не то говоришь, Трошин, ведь сейчас не он, а ты выхватил револьвер. А он, может быть, ждал, ты ему руку протянешь.
4: Чтобы ее отрубить...
0: Вадим вынимает револьвер, кладет на стол.
2: Какой ты жестокий, Трошин.
3: Жестокий? Эх, Лена.
4: А Ленин что сказал? Никакой пощады контрреволюционерам. Да я бы отца своего, если бы он...
2: И отца? Так просто? Эх вы! А вот каково мне, вот так между вами легко, просто! Ну, кто из вас спросил, чего мне это стоит? Вот ты сейчас говорил, что я отца родного не пощадил бы. Вот я не знаю, соберусь ли с силами, если придется приговор на него подписывать. А уж если придется, то потом, может быть, сама.
3: Лена, что ты?
4: Ты что говоришь, что ли?
1: Виталий Романович пришел.
3: Вадя? Что бы так? Что произошло?
1: Ничего, поговорили малость по душам.
3: Я вижу, все подавлены, возбуждены.
4: Мне лучше уйти. И не попадайтесь мне на глаза, поручик.
2: Трошин, подожди, Вадим, ты стоишь на краю гибели, но тебе могут еще поверить. Решай. Времени уже не остается, Вадим.
4: Лена!
0: Быстро уходит Лена, Трошин и Маша.
3: Вадя, слышал, что сказала Лена? Мне страшно за тебя. Неужели ты останешься с ними? Ты всегда был моей надеждой. Тобой мы гордились. Я, мама, Лен. И вот теперь...
5: Нет, отец. Это не так легко расстаться, во что верил и чем жил. Я не вижу людей, с кем можно было идти ни здесь, ни там.
3: Нет, они есть. Я убедился.
5: Ты?
3: Да. Большевики, Вадя, своей кровью обновляют жизнь. Идут по неведомому пути. Первыми. Нам ли вставлять им палки в колеса? Они нас зовут с собой. И мы должны быть с ними, если дорога нам Родина.
4: Родина,
3: Родина, сынок. Я еще не знаю, куда мы придем, что будет завтра. Но того, что было вчера, не хочу. Понимаешь, Вадя, не хочу. Да и ты, думаю, не хочешь.
5: Папа, Антонову можно верить?
0: Входит отец Платон и меньшевик Рудакин.
6: Господи, наконец-то! Дошла моя молитва до Всевышнего. Отец и сын вместе. Воистину, дела твои, Господни, неисповедимы.
7: Здравствуйте, господа.
3: Здравствуйте.
7: Если помните, Виталий Романович, я имел честь лежать в вашей больнице, быть вами спасенным, за что еще раз приношу вам самые сердечные благодарности.
3: Я сделал, что мог.
6: Господа, мы по делу неотложному и весьма важному. Виталий Романович, как сыновья Заведеовы, Иаков и Иоанн просили Христа, так и мы обращаем к тебе свое слово.
7: Вадим Витальевич, бьем челом от имени горожан. Люди просят вас возглавить местные самоуправления.
3: Позвольте, о чем вы?
7: Часы власти Антонова уже сочтены.
6: Вадим Витальевич, скажите отцу.
3: Вадим, что это значит?
7: Виталий Романович, ваше имя популярно в городе. За вами пойдут.
3: Позвольте, господа, это что, провокация?
7: А вы что, не знаете, что происходит в городе? Так очнитесь, Виталий Романович. И, наконец, подумайте о вашей дочери.
3: При чем здесь моя дочь?
6: А кто же пощадит комиссара чрезвычайки? Вадим Витальевич, почему вы молчите?
8: А вы достаточно откровенны. Отец поймет.
6: Может быть, Вадим Витальевич не сказал, почему он в Саратове? Так извольте, направлен сюда Союзом защиты Родины и Свободы. В Казань, Самару, Царицын тоже выехали наши люди. Князь Кропоткин.
1: Виталий Романович, к вам из Совета.
6: Фу, как не кстати. Идите за мной.
3: А ты?
5: Я остаюсь.
3: Слава Богу.
9: Здравствуйте, Виталий Романович.
3: Владимир Павлович, вы? Проходите, пожалуйста. Знакомьтесь.
10: мой сын Вадим.
11: На этот раз я один, без Дэч.
10: Вадим, это товарищ Антонов. Он с добром к нам?
8: Ко мне нет.
11: К белому офицеру пособнику анархистов нет. Вы правы.
8: Так, может, арестуете меня здесь на глазах отца?
11: Это сделает Дэч лучше меня. Почему вы не пришли в совет? Я ведь просил.
8: Зачем?
11: Вы нам нужны.
8: Я же белый офицер.
11: И еще сын хирурга Любомирского. Брат комиссара Любомирской. Вот к этому человеку я пришел, этого человека звал. Должны же вы, черт возьми, в конце концов увидеть гуманные цели революции.
8: Гуманные? А чрезвычайка?
10: Вадим, ты забываешься.
11: Кстати, чрезвычайки мы уже обязаны многим, если не самой жизнью. Головач хотел устроить Варфоломеевскую ночь. Вы ведь знаете. Головача и его свиту мы расстреляем. И тоже в гуманных целях. Остальных выпроводим во свояси, купим билеты, выдадим суточные. Паёк.
8: Паёк анархистам? Да вы детей накормите. У вас сегодня по карточкам вместо хлеба дают жмых.
11: Да сейчас, когда такие, как вы, мешают совету налаживать жизнь. Подумайте, у вас еще есть время, целых полдня. Придете к нам, пошлем в самое пекло.
8: По-дуральск.
11: Хотя бы.
8: Но где сформированные части? У вас сброд.
11: Вот и сделайте из них солдат, дисциплинированных красноармейцев, воевать научите.
8: А если не сделаю?
11: Пойдете под трибунал.
8: Вот и вы грозитесь.
11: Нет, сказал, чтобы вы знали. Восточный фронт сейчас самый важный для нас. Ну, а что касается угроз, то я мог бы их легко осуществить хотя бы в доме отца Платона, когда вы стояли за шторой.
8: Вам рассказали?
11: Нет, сам видел.
8: Так почему же вы...
11: Да все потому, что верю всем Любомирским. Больно фамилия у них хорошая.
8: Но если...
1: Да ты что заладил? Если, да если, будто приданное обговариваешь. Я простая баба, и то без всяких, если пошла в революцию. Анархистов уже брала. А ты то с попом, то черт знает с кем.
10: Маша, замолчи.
1: Нет, пусть выслушает правду. Он офицер Уральска испугался. Так знать храбро-то, на парадах вышагивать, в золотых погонах, да их сиятельством честь отдавать. А ты за народ постой, смерти-то посмотри в глаза правым. А так ведь, если, да если, тьфу, стыдоба.
8: Все, благодарю вас. Прошу прощения, господа.
10: Вадя. Вадим, Вадим, что ты наделала, Маша?
1: Правду высказала. И вот вам крест, Виталий Романович. Попадись этот поп или кто из его братьев, я укажу дорожку туда, куда надо. Да и Вадима не пожалею провалиться на месте.
11: Она очень хорошо сказала, Виталий Романович. Пусть подумает.
10: Думать. Да когда над советом тучи?
11: Знаю, что надвигаются. И с какой стороны тоже. Будем стоять, Виталий Романович.
10: Надо стоять, Владимир Павлович.
0: Эта встреча с Антоновым сыграла решающую роль в судьбе Вадима. Он понял, где правда, и искренне переходит на сторону революции. А борьба все разгорается. Контрреволюция решила уничтожить большевистскую власть. Началась открытая борьба. К Совету стягивались революционные войска. В острой борьбе за телеграф погибает Трошин. Ночь. Совет. Утомленные боем спят дружинники, красноармейцы. Среди них на патронных ящиках сидит Лена. С ней Вадим.
2: Нелепый кровавый кошмар. Пьяный солдат ударил штыком в грудь Трошину. Милый, славный мой, ты все время говорил: Ленка, поцелуй меня, и тогда ни одна пуля меня не тронет. Если бы ты встал.
12: Скоро придет помощь. Часть уже на подходе к станции. Лена, ты слышишь меня?
2: Да. Ты видел последние минуты Трошина? Скажи мне, как он умирал?
12: Он был в памяти, просил найти тебя, звал и все время смотрел на дверь.
2: Ему было трудно?
12: Наверное. Ранение в грудь, но он держался. Я не слышал от него жалоб. Потом... Ты знаешь, я не думал, чтобы можно было так умереть вот без слов о смерти, без стона. Он тебя очень любил, Лена. Не надо. Не плачь, слышишь? Это был, наверное, очень сильный и волевой человек. Не надо, Лена. Мы постараемся быть, каким был он. Ты любила его? Лена, не надо.
2: Что он еще говорил?
12: Я вспомнил все.
2: Я хочу знать каждое его слово.
12: Да, ты знаешь, он сделал знак рукой, чтобы я наклонился к нему. И прошептал, именно прошептал, потому что силы уже оставляли его. Он прошептал мне стихи. Надежды юноши питают. Ты знаешь, это было так неожиданно. Я растерялся, думал, он в бреду.
2: Нет, он был в памяти.
12: Я не думаю, но он так смотрел на меня, как будто ему очень важно было знать, чьи это стихи. Потом он нахмурил брови, закрыл глаза и перестал дышать.
2: А ты видел его там? В подвале.
12: Да.
2: Он как будто спит. Губы сжаты, брови сведены. А ведь он всегда улыбался.
12: Не надо, Лена. Пойдем. Пойдем.
0: Но борьба продолжалась и дальше. В разгар боя была тяжело ранена Лена. Маша и дружинники принесли ее в совет.
1: Скорее, Любомирская, осторожнее, вот так, Лена, милая, господи, ты, боже мой.
2: Где я? Что со мной?
1: Ранитая ты, ранитая.
2: Где папа? Папа где?
1: Любомирского, быстрее.
2: Не надо, не зовите отца. Маша, Маша, ты не оставляй его, слышишь? Не оставляй, ему будет трудно без тебя. Как жжет. Папа, где папа?
1: Владимир Павлович.
2: Владимир Павлович.
11: Лена Витальевна? Лена, что с ней?
1: Ранитая, Павлович. Ранитая.
2: А Вадим с нами. Он с нами.
1: А где Трошин?
2: Где Сеня? Господи. Надежды юношей питают.
10: Лена, боже мой, Лена. Чурка моя, комиссар мой.
1: Виталий Романович, господи, да что же это?
10: Когда ты росла, я часто думал, кем станешь ты? Врачом, учительницей. Ты мечтала хоть немножко помогать людям, служить. Не сбылось.
1: Господи, за что? Лучше бы меня. Лучше бы меня. Ой.
11: Виталий Романович, Лена дорога всем нам. и нашему горю нет меры. Но мы должны жить и продолжать борьбу.
0: Выдержка и стойкость саратовских большевиков победили. И мы в финале видим, как организованные отряды Красной Армии направляются на фронт под Уральск и слышим напутственные слова Антонова.
13: Товарищи, вопрос о власти в Саратове решен окончательно и бесповоротно. Подлая вылазка белогвардейцев, меньшевиков, эсеров сорвана. Наказ Ленина устоять Саратову выполнен. Товарищи солдаты, отныне вы бойцы 4-й армии. Так будьте же верными революции и социализму. Делу Ленина! Ура, товарищи!

0: Комната ростовщика Потап Ивановича Лоскуткова, загроможденная шкафами и разной мебелью. На шкафах несколько штук столовых часов, множество подсвечников. На стульях неубранные платья, в углу свалены ружья, тюки с вещами и прочий хлам. Тут же стоит прислоненная к стене большая картина. Холодный зимний день. В комнате Лоскутков и жених его дочери Налимов. Лоскутков сидит за конторкой, щелкает на счетах. Налимов в волнении ходит по комнате.
1: Так вы решительно отказываете мне в руке вашей дочери?
2: Я? Сохрани меня Бог. Да лучшего жениха для моей дочери я никогда не желал. Только...
1: Только Потап Иванович.
2: Только будем говорить откровенно, как благородные люди.
1: Ой, говорите.
2: Вы хотите, чтобы я отдал за вас мою дочь? Ну, хорошо. То есть, чтобы я отдал вам ее совсем, как следует, и до нее не касался, никакой от нее пользы не получал. Хорошо, я знаю. Вы человек благородный. Вам, когда 15 лет пройдет, пряжку за беспорочную службу дадут. Да как же вы хотите, чтобы я отдал вам ее безо всего?
1: Помилуйте, если вам угодно будет дать что-нибудь приданное, я за особенное счастье почту.
2: Та-та-та-та-та, вот тут-то и запятая. А я говорю, не угодно ли вам будет что-нибудь подарить мне? Так вот, в знак родственного расположения.
1: Господи, в первый раз слышу такие слова от благородного человека. Ракалья. Все отцы еще награждают приданым дочерей своих.
2: Мне дело не до других отцов. Пускай себе хоть все дочерям отдадут, а сами по миру ходят. А я вот как рассуждаю. Вы теперь нанимаете кухарку. Человека, что ли? Ну, холостой человек, может, и другие расходы есть. Берете у меня дочь, женитесь, натурально делаете приобретение. А? Сочтите-ка, сколько у вас останется в барышах от того, от другого, э? Можете даже кухарки не нанимать. Я уж о других расходах не говорю. А мне ничего?
1: Ой.
2: Я бедный человек, вот, кормил, поил ее. Знаете, у нее всегда такой аппетит, фунта по 4 хлеба на день съедала. Ей-богу, как благородный человек.
1: Да?
2: Уж я не знаю, в кого она такая уродилась. Я совсем, кроме луку и хлеба, ничего не люблю. А жена покойница даже лук роскошью называла. Мало того, я даже башмаки дочери моей покупал. Ну, черт знает, разорение. Никто под залог башмаков не приносит. Даже учителя хотел ей нанять.
1: Да-да-да.
2: И теперь отдаем. Так, дочь, ни за что. Ха-ха. Да выкорми я поросенка. Щенка выкорми я, приличное воспитание дай, так вы за него бы деньги дали. А ведь дочь моя не щенок. Не щенок, Иван Федорович.
1: Уж, конечно, какой же щенок, Потап Иванович. Как бы щенок, стал ли бы я свататься?
2: Вот то-то же. Слава Богу, такой же она человек, как и все. Да я еще вам скажу. Вот вы только через 15 лет пряжку за беспорочную службу получите. Да? А ведь она у меня...
1: Что?
2: Вы понимаете? Со двора не ногой. Присмотр был за ней всегда строжайший. А? Сами можете рассудить. Глупица. Ведь Петербург не глушь какая-нибудь. Суньтесь-ка. Ты вы, я вам скажу, Иван Федорович, такого кусочка век не видели. Богачи, знаете, у них тысячи нипочем ко мне захаживали. Там будто бы денег занять. А сам бы, я думаю, 1005 отвалил.
1: Ах, Потап Иванович!
2: Ну что, Потап Иванович? Чего испугались?
1: Вы за деньги готовы отца родного продать.
2: А что? Да уж умер. Царство небесное. В академию медицинскую можно бы. Да жена тогда была еще жива. Ну, куда руками и ногами? А ведь сгнил же в земле, сгнил.
1: И все сгнием, ну, Потап Иванович.
2: Сгнием, сгнием. По пеплу нашего не останется. Ох, грешные мы люди. Вот на днях...

0: подходит к картине, рассеянно смотрит на нее, погруженный в свои мысли. Но вот лицо его проясняется.
1: Какая мысль пришла мне в голову?
2: Хорошо. Ей-богу, хорошо.
1: Картина удивительная в самом деле. Вы дешево ее не отдавайте. Она, я думаю, 1000 или 2 стоит.
3: 3000, благодетель, неужели?
1: Она должно быть работой Микеланджело. Как бишь еще Буэнаротти. Да, Буэнаротти. Или Рафаэль Сакцио. Сакцио... позабыл. Но это все равно. Я сам у вас этой картины купить не могу. Я порекомендовать могу.
3: Благодетель, я в ножке поклонюсь. Публиковал уже в полицейской газете «За смертью художника» продается где картина отличной немецкой работы с изображением 3 собак, 2 свиней, барана и человека в чертежской шапке. Да что-то ж никто не является.
1: Хорошо, постараюсь. Сегодня же, может быть, к вам придут смотреть. Ну, а уж вы... Насчет Лизаветы Потаповой.
3: С удовольствием. Вы только подарочек приготовьте. Так, 2000 ассигнаций. Ну, что вам стоит для будущего тестя похлопотать? Да, знаете, поскорей. На днях бы и свадьбу сыграли. Вот, покуда и подвенечное платье есть, вчера принесли. Женился молодчик какой-то. Через недельку вот все это приданое проиграл, а на другую уж и есть нечего. Подвенечное платье по боку. Суета-сует. А Лизе оно как раз в пору. Коротенько немножко. Ну, ведь кто ж на ноги у невесты станет смотреть?
1: Грех, грех, Потап Иванович, насчет таких подарочков толковать. Ну, да что с вами делать? Может быть, как-нибудь и достану. А покуда прощайте.
3: Не забудьте же картину порекомендовать. А как зовут художник, который ее нарисовал? Ведь не рано, знаете, покупатель зайдет, хорошо это к нему запустить.
1: Микеланджело Буэнаротти.
0: Налимов уходит. Лоскутков остается один.
3: Буэнаротти, Буэнаротти. Буэнаротти. Какая фамилия странная. Что за Буэнаротти? Должно быть, бестия чрезвычайное был. Из самой фамилии видно. А, вот когда бы за картину 1000 в самом деле взять. Да с Иван Федоровича 1000. О, вот бы оно и того. Можно бы трески купить и другие лакомства дозволить себе. Добрейший человек, Иван Федорович, только я дочери ему так не отдам. Жирен будешь. Стыдитесь, говорит. Вот те раз, да чего ж тут стыдиться? Опять пусть бы даже было и стыдно, а деньги все-таки следует взять. Деньги – великое дело. Я за деньги готов на все решиться. Вот черта так совсем в свете нет. Я несколько раз призывал его, хотел душу продать. И дешево бы взял, ей-богу, ну за пустяки отдал бы. Не является. Вот поди, верь тут ученым. Я ничего и не учился, да поскорее к собственным умом добрался. В чем штука-то? Как сам денег-то не накопишь, так черт тебе их не даст. Нет, она денежка-то мудрено достается. Много я труда положил.

череп, как отец сказал. Вздор, дитя мое, все в мире дело капитал. И совет его премудрый не остался так. У родителя на утро я украл пятак. С той поры к монете звон.

я, был уж я подлец. Вскоре свыкся понемногу с ролью скупца и, ложась, молился Богу, чтоб прибрал отца. Добрый, нежный был родитель, но в урочный час скрылся в горнюю обитель, навсегда угас. Я не

Продал все, что было можно, хоть за грош продать. И деньжонки осторожно начал в рост пускать. Чтоб нажиться лес из кожи, лук да редьку.

0: и вывел, с кем сойтись пришлось. И пока не облешивил, брал процент с волос. По картинке новомодной их я отпускал. И в цирюльню ежегодно косу продавал. Вот теперь зато под старость есть немножко тут. Пусть приходят люди в ярость, говорят, он плут. И за что ж бронить за это, мне отец сказал. Честь фальшивая монета, плутни капитал.
1: Вот опять кого-то Господь дает.
2: Входит неизвестный господин, одетый как художник. Это Налимов. Черный плащ, широкополая шляпа, длинные волосы и темные очки неузнаваемо изменили его. Войдя в комнату, неизвестный тотчас же обращает внимание на картину и застывает перед ней, как бы пораженный, не замечая Лоскуткова, который следит за каждым его движением.
3: Превосходно! Восхитительно! Великий Микеланджело, узнаю твою чудотворную кисть.
1: Что он говорит, хвалит?
3: Современная живопись ничего не представляет, что могло бы сравниться с этим великим произведением по чувству, по колориту, по глубокому знанию природы и человека. Великое, гениальное произведение, которому нет сравнения, нет цены.
1: Господи, нет цены, за что ж мне такое счастье?
3: И если б нашелся человек, который мог бы со временем подарить искусство подобным произведениям, миллионов мало было бы для вознаграждения этого необыкновенного человека, этого гения.
1: Миллион, батюшкин, он меня с ног шибет.
3: На колени перед этим великим произведением искусства, на колени. О, если б я мог украсить им мою картинную галерею, все мое состояние, плод многолетних трудов, на колени.
1: Все состояние на колени.
2: Неизвестный господин, сняв шляпу, опускается на колени перед картиной. Лоскутков падает на колени рядом с неизвестным. Тот оглядывается на Лоскуткова, как бы выведенный из самозабвения.
4: А, вы здесь? Вы хозяин этой картины?
1: Постойте, постойте еще немного перед этим великим произведением. Дайте мне постоять. Я вот сейчас только вошел и прямо бряк на колени. Не могу выдержать. У меня уж такое чувствительное сердце.
4: Вы сейчас только вошли?
1: Но я всегда, когда вхожу в эту комнату, в это святилище, можно сказать, тотчас становлюсь на колени, и верите ли, слезы прошибают меня, старика.
4: Стало быть, вы ничего не слыхали?
1: Ничего.
4: А я, знаете, уже с четверть часа вошел. Смотрю и говорю себе, ничего особенного. Картина как картина. И так для шутки упал на колени.
1: Ври, ври, голубчик, на дурака напал. Да, конечно, если хотите, я и сам так, только по привычке. А в картине в самом деле нет ничего особенного.
4: Нет.
1: Знаете, просто можно сказать, дрянь.
4: И правда ваша, дрянь. Никакого решительного достоинства.
1: И как понес, как понес. Ну, ни малейшего, нет, так, для виду только. Ну, знаете, все лучше, как на стене что-нибудь такое висит.
4: А что вы за нее возьмете? Я, признаться, люблю картины. Даже дрянь покупаю. Да. Для меня бы только была картина.
1: Складно врет разбойник. Я не подорожусь.
4: А как?
1: Да что долго-то толковать? Давайте 40 тысяч бумажками.
4: Почтеннейший, вы с ума спятили. Да она больше 1000 рублей не стоит.
1: 1000 рублей? Ой, с первого раза 1000 рублей дает. Да я бы тебе, дураку, за 100 рублей вчера еще продал ее. Нет, она, верите ли Богу, мне самому в 50 тысячах пришлась. Ну, 10 тысяч только так уж сбавляю. Ну, поистерлась немножко, и то, другое.
4: Возьмите 1000 рублей.
1: И не подумаю, да пусть она лучше пропадет, сгниет. Да я лучше детям ее оставлю. По крайней мере, благодарить будут. Дайте 25 тысяч, Господь с вами.
3: 2000.
1: Нельзя, клянусь моим Богом, нельзя. Себе дороже стоит. Ну, посмотрите, работа отличнейшая. Не русская, я думаю, делал. Бонароте.
3: Как? Что?
1: Ну, где ж так русскому ухитриться?
3: Ну, как хотите. Прощайте.
1: Ой, батюшки, уйдет, ей-богу, уйдет. Вот тебе 2000. Послушайте, была не была... 10 тысяч.
3: 4.
1: О, благодетели, ну, не разорите, себе дороже стоит. Ну, положите хоть 5.
3: Ну, так и быть, 5. Вот задатку 500 рублей. Вечером приду за картиной и все остальные привезу.
1: Ну, по рукам? По рукам. Надул.
3: Надул. Только смотрите же, картина за мной. И не подменить. Не то я вас по судам затаскаю. Прощайте.
2: Неизвестный уходит. Оставшись один, Лоскутков бросается к картине, осыпает ее поцелуями, гладит ее, стирает с нее пыль полою своего халата.
1: Господи, бывает ли такое счастье человеку? И за что? Висела на стене картина, черт знает какая, ни виду, ни великолепия. Вдруг приходит к тебе человек, и так с ни с того ни с сего прет тебе 5000. Это подлинно рука провидения. Ой, жаль, что я 100 тысяч не запросил. Он бы, может, мне и 20 вдруг отвалил.
2: Входит дочь Лоскуткова Лиза. Она одета в рваное затрепанное платье. На ногах у бедняжки огромные мужские башмаки.
1: Дочь моя, обними меня. Поцелуй своего родителя. Я счастливейший человек из смертных. Те башмаки, что не выкупила себе в срок Перетачкина, я так и быть... Дарю тебе.
2: Лоскутков вынимает из груды хлама дамские башмаки и кидает их дочери.
5: На все-то вы образумились. Спохватились, что нельзя же вашей дочери без башмаков ходить. Очень, очень благодарю, папенька. Ну вот, я сейчас их и надену. Хочу идти к Александре Григорьевне.
1: Ну вот, вот, вот, так я и знал. К Александре Григорьевне. Что у тебя за дружество с ней? И чего там, кажется, долго сидеть? Пообедала, да и марш домой. Сплетни, пересуды. Она только, я думаю, и толкует, что у вас, как, да много ли. А ты и распустишь язык.
5: Вот еще. Только одна родственница есть, да еще бы и к той не ходить. Нет. Уж вот как хотите, я сейчас оденусь и уйду. На весь день уйду. Мне, право, здесь с вами не очень-то весело. Сухари глотать, да слушать, как вы своими гостями бронитесь. Ой, вон кто-то уже идет. Ну, я пойду собираться.
2: Лиза уходит в свою комнату. Появляется Краснохвостов, худощавый молодой человек, по всей видимости, проигравшийся франт. Он нерешительно останавливается в дверях.
3: Дома ли Лоскутков?
1: Дома. Сделать одолжение, потрудиться несколько, обождать. Я вот сию минуту. Ну так, 1090, 2 копейки, раз.
3: Так. Шельма должен быть. А есть удивительно хочется. Что бы такое ему заложить?
1: 1192 копейки. 3.
3: Когда заиграешься в карты, теряешь совсем аппетит. А проиграешься, тотчас захочется. Глупая вещь. Обыграли разбойники. И ведь наверняка. Уж верно, наверняка. Я, правда... На руки пристально смотрел. Да, видно, он какую-нибудь особенную штуку знает. Дурак я. Мне бы им закричать: обман, подлецы вы, мошенники. Может быть, который бы оплеуху дал. Ну, тут бы... Что бы такое ему заложить? Хороший фуляр.
1: Что вам будет угодно?
3: Денег.
1: Ох, деньги. Деньги, деньги. Что это нынче за свет? Кого не спроси, всякий говорит, нужно денег. А куда как денежки словно достаются? Вот у меня, видите ли, богу, денег совсем нет.
3: Ну, мне только закусить. Так, чтобы было что-нибудь закусить. Я вот вчера на прекраснейшем ужине был. Черт знает. Совсем есть не хотелось.
1: Так.
3: Вот этот фуляр.
6: французской должно быть работы. Посмотрите, как хорошо сделан.
1: Хорошо сделан. Отлично сделан.
6: Ну вот, вижу, вы знаете толк в художествах. Приятно иметь дело с умным человеком. Так фуляр вам нравится? Хотите, чтобы он был ваш?
1: То есть как? Вы хотите его мне? Вечно буду благодарен вам за такой приятный подарок.
6: Пожалуй, если вы хотите, я вам его и подарю. Только знаете, я немного ем. Пустяки. Крошечку. Вот я уж и сыт. Вы мне что-нибудь, чтобы, так знаете, можно было немножко хоть закусить.
1: Понимаю, ну а чего же? Можно и так. Ну что ж, полтину серебра, если вам угодно.
6: Помилуйте. Доли грана на полтину только губы разлакомишь. Вы бы еще 2 двугривенных. Мало бестия дает. Хоть бы целковый. Хорошо бы шинель заложить. И порядочные бы деньги можно взять. Да холодно, черт возьми. И в ней-то до костей пробирает. Че-то знает. Было все тепло, вдруг мороз. Бывает же несчастье. Подлинно судьба всегда человеку наперекор. А будет оттепель, непременно будет. Уж в Петербурге такая погода, самая непостоянная погода.
2: Краснохвостов снимает с себя шинель и остается в короткополом щегольском сюртуке и летних брюках.
6: Да и брюки-то на мне летние. Послушайте, почтеннейший, а что вы положите под шинель?
1: Под шинель? Вы хотите...
6: Что вы на меня так смотрите? У меня кровь горячая. Я ведь того. Огонь! Просто огонь. Даже в декабре месяце мороженое ем. Вот я даже прошлую зиму хотел водой обливаться. И что шинель? Только сверху защита. А ведь и под шинель поддувает.
1: Ну что ж, целковых 10, пожалуй, можно дать.
6: 10 целковых? Мало, ей-богу, мало. Рублей хоть 50 положить.
1: Не могу. 10, если угодно.
6: Ну, давайте 10. Мне же легче будет выкупить.
1: Коли не выкупите через месяц, уж не прогневайтесь.
6: На днях же приду, непременно приду.
1: Коли не замерзнешь.
6: Только знаете, вы уж, пожалуйста, никому.
7: А мой удел сердечный холод и безнадежная любовь.
2: Краснохвостов поднимает воротник своего сюртука, поглубже натягивает на уши шапку и, собравшись с духом, выскакивает на мороз.
5: Ух ты!
1: Замерзнет. Очень порядочная шинель. Рублей 60 стоит.
8: Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да ведь подкладка-то дырявая, подкладка дырявая.
1: Карман? Ага, ну-ка. Что-то ничего. А захотел у этого фуфлыжника, прости господи, что-нибудь в кармане найти.
5: Ну, папенька, я совсем собралась к Александре Григорьевне, а в чем же я пойду? Ведь солопа-то нет.
1: Ну вот, уж расхныкалась. Неприлично. И богу, неприлично. Ну, вот завтра, а может быть, и сегодня еще кто-нибудь солоп принесет. Ну, тогда и пойдешь к Александре Григорьевне.
5: Да я сегодня обещал прийти. Стыдно вам. У родной вашей дочери солопишка нет. Да не только солопа. Платьишка даже нет. Все должна в чужих обносках ходить. Идешь да боишься. Опять того и гляди, случится, как в прошлом году. Привязался ко мне на улице какой-то господин. Где ты, голубушка, солоп взяла? Это, говорит, солоп моей жены. Да чего ты меня в полицию не потащил? Срам с вами. Вот я читала в одной книге про какого-то Мефистофель, который, говорят, в собаку превращался и ел живых людей. Уж нечего сказать, вы настоящий Мефистофель. Разбойник вы.
1: Разбойник, Мефистофель? Откуда он таких слов набралась? Дура сморозила, а ты повторяешь. Разбойник, разбойник. У разбойника и руки в крови, и рожа вот так смотрит. А. Да еще Мефистофель какого-то тут приплела.
0: Стыдно родителя звать Мефистофелем, я тебя нянчил, кормил.
5: Тухлый салакушкой, мерзлым картофелем,
0: свежей водою поил. Можешь рядиться ты в платье блестящее с барынь богатых больших.
5: Лучше б одно до свое настоящее.

0: даже и без башмаков.
1: Ну, полно хныкать-то. Хочешь непременно идти, так иди. Я тебя не удерживаю.
2: Да в чем я пойду?
1: А вот шинель.
3: Лоскутков накидывает на Лизу шинель Краснохвостовых.
1: Что тут за церемонии? Некрасиво да тепло.
2: Подите вы. Еще бы вы в салоп нарядились, да по Невскому прогулялись.
1: И наряжусь. Ей-богу, наряжусь. Вот только ни одной шинели не будете, я покупать не стану. Он раз помню, со мной и случилось. Да не то, чтобы из каких-нибудь пустяков шинели или там сюртука, а то штанов не было. Казус пренеприятный. Вот я поскорее шинель в рукава, подпоясался поплотнее, да так вот целые 3 недельки и выходил. Ха. Даже в гостях несколько раз был. Ну, знакомый человек обедать зовет. Ну, жаль отказываться. Что, говорит, ты, Потап Иванович, в шинели? Да обед, говорю, дал не снимать 6 недель. Ношу вместо траура. А у меня, кстати, тогда только что жена умерла. А это хорошее дело, говорит, обед и надо мне исполнять. Вот так-то. Век живи, век учись. А то раз хныкалось. Чем худа шинель, скажи? А кого-то еще Бог дает. Ну, марш в свою комнату.
3: Входит Налимов, переодетый помещиком. Венгерка, дворянская фуражка, охотничьи сапоги, лихо закрученные усы и плетка в руках сразу же производят на Лоскуткова нужное для Налимова впечатление.
4: Здравствуйте, почтеннейший. Читал я в газетах, у вас, говорят, продается картина с изображением 3 собак, 2 свиней, барана и человека в черкесской шапке. Мне, признаться, и свиньи ваши, человек и бараны наплевать. А вот собаки меня интересуют. Я собак чрезвычайно люблю. Даже могу вам сказать, уважаю. Собака – это превосходнейшее произведение природы. Лучше человека. Человек тунеядец, свинья, с позволения сказать, разные мерзости делает. А собака... Поверите ли, почтеннейший, я сам жалею, что не родился собакой. А? Лучшего, а? Да говорите же, почтеннейший!
1: Нет, совершенная правда. Я даже сам чувствую иногда желание превратиться в собаку. Собаке и платья никакого не надо, и квартиры может не нанимать, и даром ее добрый человек прокормит. Совершенная ваша правда. Бедному человеку гораздо выгоднее родиться собакой.
4: То-то же, мой почтенный. Да будь вы собакой, я за вас же 50 рублей, а может и 100 дам. А теперь, по правде сказать, гроша не дам. Ей-богу, гроша медного не дам. Что вы так сморщились и сычом на меня смотрите, а?
1: Ничего, удивляюсь вашему красноречию, глубокомыслию, так сказать.
4: Напрасно, почтеннейший, ничего не получите. Я за такую дрянь не плачу. А вот картину, пожалуй, куплю. Из собаки хорошо сделаны. Ну что ж, продадите?
1: К крайнему моему сожалению, не могу-с. Уж продана.
4: А, ну, продана, нечего толковать, жаль. Я люблю картины, где так изображают собак. У меня, я вам скажу, пропасть таких картин. Даже живописца нанимаю. Чуть отличится собака какая-нибудь. Тотчас с нее портрет. 10 000 ему в год плачу.
1: 10 000?
4: Да. Чудесно делает бестия собак. Ну, просто собаку съел. У меня 4 комнаты увешаны собаками его работы. Богатейшая галерея. 800 картин. И на всех собаки одна лучше другой. Даже 1 кобель. С желтыми подпалинами так сделан, что я в натуре лучше никогда не встречал. 200 000 за него не возьму.
1: 200 000? Ух, какой туз!

0: твоей особой и женой своей кормлю.
1: Уж как я такого парня нет и не бывало встарь, весь мой дом большая псарня, я сам отличный псарь.
2: Слышите ли вы, черт вас возьми, а? Вот не хотите ли я вам расскажу, как мы охотимся? Собаки лают. На все голоса охотники кричат. Трубят врагам. И вдруг заяц летит на чистое поле. Ату его, ату! Слышите ли вы, черт вас возьми? Я вижу, вы дрянь, совсем не имеете страсти к охоте. Прощайте!
3: Помещик идет к выходу, но, сделав вид, что только сейчас заметил картину, останавливается.
4: Эту картину вы продавали?
5: Она самая.
2: Я таких собак сроду не видывал. Живые. Просто живые.
1: Надо их непременно в мою свору, в мою галерею. О-хо-хо-хо-хо! Вы мне непременно должны этих собак продать.
5: Не могу, я уже имел вам счастье докладывать, что эта картина продана.
2: Продана? Ну так вы мне вырежьте одних только собак, а картина останется у вас. Я вам за собак хорошие деньги дам.
5: Но нет, нельзя.
2: Можно, слышите ли вы, черт вас возьми. Я без этих собак от вас не уйду.
5: Нет. Как вам угодно, а я уже задаток получил. Вот уж скоро за ней пришлют.
1: Вы не отдавайте, задаток можно возвратить. Я 5000 не пожалею.
5: 5000? Да я ее за 8. Продал.
1: Ну, так я вам 16 дам.
5: Батюшки, что я наделал? 16 тысяч. Ой, а я запись продал. Он меня ограбил, он меня разорил. Нет, нет, вы верно изволите шутить, да?
1: Убирайтесь вы к черту с шутками. Я, мой почтеннейший, шутить не люблю. Стану я с вашей братьей шутить. Вот вам и задаток 1500 рублей ассигнациями. Остальные 14500 рублей сейчас привезу и картину возьму. Ну?
5: Батюшки, что тут делать? Не возьмешь 5000, потеряешь. Возьмешь, то чего доброго, пожалуй, в полицию, тот тебя на старости потащит. Процесс затеет с тобой. Ай, никогда еще такой оказии со мной не случалось. Деньги к тебе в руки сами идут, а взять боишься.
1: Ну?
5: Если бы хоть мне прежде с тем увидаться, можно бы как-нибудь его надуть, там задаток возвратить. Прибавить ему что-нибудь, ну...
1: Ну что же вы, черт вас возьми, берете, что ли, деньги-то? А не то прощайте.
5: А-а-а, была не была. Ой, извольте, уж нечего делать. Решаюсь для вас. Только уж пожалейте меня. Ведь он может меня избить, в полицию отправить. Прибавьте хоть целковичек.
1: Ну, черт с вами, прибавлю хоть 10. Вот задаток. Запишите мою фамилию. Севастьян Григорьев Растамахов Широколобов, отставной прапорщик, жительствую временно у Демута номер 459. Прощайте.
5: Всех благ жизни.
3: Растамахов уходит.
5: Ай да корзина. Батюшки светы, вот не ожидал такого счастья. Ой, да я корюшки, да я икры с радостью сегодня поем. Уж что ж себе тут художничек не толкуй, а картину я ему не отдам. Задаток назад, да и только. Уж эти поколотят, куда ни шла. За такую сумму можно побои снести. Я сегодня точно пьян напился. Ну, думал я когда-нибудь, чтобы за эту дрянь дали мне 16 тысяч рублей. Ну и что тут хорошего? Пятака бы не дал. И богу не дал бы пятака. Ну, еще баран сделан туда-сюда. Ну, а уж свиньи, ну, просто ни на что не похожи. Ну, ну что, ну, настоящие свиньи. Собаки-то, собаки-то. Как смотрят собаки-то. Точно хотят сказать. Прощайте, Потап Иванович. Подарили мы вам 16 тысяч рублей. Но вы смотрите, служите хорошенько своему новому хозяину. Спасибо. Вот. Спасибо, недаром я перед вами на коленях стоял. Ой, вот оно счастье, не ожидал, не гадал, вдруг ни с того ни с сего 16 тысяч к тебе в карман. А, вот опять кто-то идет. Ой, право, даже уж и не хочется сегодня и принимать.
3: Снова появляется Налимов, переодетый художником.
4: Вот я. Извините, что немножко замешкался, зато теперь мы уже в минуту кончим. Деньги я вам сполна привез. У подъезда ждут двое моих людей, чтобы взять картину. Я еще позову.
5: Не зовите.
4: Почему? Что такое?
5: Не прикажите казнить, выслушайте. Будьте отцом и благодетелем. Имейте сострадание к несчастному.
4: Что вы хотите сказать?
5: Я бедный человек. У меня часто за обедом не только говядины, куска хлеба не бывает. Ну, что делать? Нужда. Дочь моя прелестнейшая девушка, смею сказать, ходит в старых родительских сапогах и страдает зубной болью от мерзлого картофеля. Все утешение наше составляло вот эта картина. Это великое произведение искусства, как вы изволили говорить. И как узнала моя дочь, что картину от нас возьмут, тотчас в слезы, и вот теперь она лежит уж больная, на одре страдания. Может быть, умрет от печали. Сам я сначала ничего, а как подумал, что сегодня нам с картиной придется расставаться навеки. Так меня старика за сердце и ущипнуло. Ой, благодетель, отец родной, не погубите. Оставьте нам картину, наше единственное сокровище. Возьмите задаток назад.
4: Вы, почтеннейший, затеяли вздор. Я картину купил у вас. Вот остальные деньги и картину сейчас же возьму.
5: Умилосердитесь, возвратите к жизни единственную дочь мою.
4: Пустяки, берите деньги.
5: Не погубите. Я вам не только 500 рублей ваши назад отдам. Я вам еще 500 рублей прибавлю своих.
4: Полноте комедию-то разыгрывать. Отстаньте, вот я сейчас...
5: Нет, я не отдам. Не отдам картину, не отдам. Что хотите со мной делать? Убейте меня, зарежьте, я картину свою не отдам.
4: Что такое?
5: Да.
4: Не отдадите? Да разве вы забыли, что вы мне уже продали и получили задаток? Это низко. Знаете, когда за такие поступки учат вашего брата...
5: Что? Вы мне пощечину хотите дать? Бейте. Тогда вы от меня не отделаетесь. Без счастья взыщу.
4: Какая низость.
5: А что делать? Я человек небогатый. Бедному человеку надо каким-нибудь образом хлеб доставать.
4: Все это очень хорошо. И картину-то я вас все-таки купил, а сейчас возьму.
5: Благодетель, отступитесь. Именем дочери моей умоляю вас. Отступитесь. Я вам сверх задатка 1000 рублей дам.
4: Ха, 1000 рублей? Да я сейчас 5000 барыша получу. Стоит только свести да показать.
5: Оставьте у меня. Я вам так и быть, ну... 2000 дам.
4: 5000?
5: 5000. Да у меня сроду столько денег не бывало.
4: Ну, как хотите.
5: А нет, 3000 дам.
4: 4?
5: А что тут делать, бог, 4000 дам. Ну, все-таки в утке не буду. Будьте благодетелем несчастного. Возьмите 3500.
4: Ничего меньше.
5: Ну, так и быть, извольте. Завтра придется с кошелем идти. Да, по крайней мере, картина будет с нами, и дочь моя будет спасена. У меня уж сердце такое чувствительное. Все для дочери.
4: Ну, что-то будет делать, кажется, хорошо обделалось.
5: Вот 500 рублей ваши. И вот еще 4000. Жальтесь над разоренными. Дайте хоть 5 рублей. Выпью с горя и... Пропадай, мои денежки.
4: Ну, бог с вами. Вот вам 10 рублей. Помните же меня. Прощайте.
5: Всех благ жизни.
3: Художник уходит.
5: Слава богу, отделался. И не так, чтоб очень дорого. С первого получил задатку 500. Значит, 500. Со второго 1500, 1500. Так, значит, 2000. Отдал 4. Так, 2 своих приложил. Значит, картина пойдет за 14000 рублей. Хорошо. Очень хорошо. Вот дураков надул. Ну вот, видно, уж идут. Ой, жалко мне расстаться с тобой, великое произведение искусства. Ох, куда как жалко.
3: Входит слуга.
6: От помещика Севастьяна Григорьевича Растамахова Широколобова.
5: За картиной.
6: Вот письмо.
5: А больше ничего?
6: Чего? Более ничего.
3: Слуга уходит. Лоскутков разрывает конверт и читает письмо.
5: Милостивый государь, нахожусь вынужденным уведомить вас, что картина, которую я у вас торговал, оказывается, мне не нужна.
7: Что? Что же, не нужна? Нет, не может быть. А задаток-то?
5: И потому, милостивый государь, предоставляя данный мною задаток вашу пользу, прошу меня с остальными деньгами не ожидать. Помещик Севастьян Григорьев, сын Растамахов. Не надо? Ему не надо картину? А? Он отказывается от задатка? А? А? Я знаю, что делать. Я утоплюсь. Я повешусь. Вот люди. Вот честь человеческая. Верь после того добродетели. А? Веревку. Веревку!
8: Ой, вы кричите, как сапожник, что живет против нас.
5: Дочь моя, у тебя нет более отца. Я не отец тебе. Сапожник, точно сапожник. Я дурак и нищий. Вот были у меня деньги, дочь моя, были в руках. Вот. А теперь я разорен, ограблен. Я сойду с ума. Теперь я глупее осла, беднее почтовой лошади. Прощай, дочь моя. Я знаю, что мне надо делать. Веревку!
3: Лоскутков хватает веревку и убегает наверх в комнату Лизы.
8: Что с ним сделалось? Он в самом деле ужасно встревожен. А я тут ничего не понимаю.
3: Входит Налимов в своем виде.
9: А, Лизавета Потаповна, позвольте поцеловать вашу ручку. А чего вы так встревожены?
8: Что сделалось с папенькой? Он все кричал, я разорен, рвал на себе волосы и теперь убежал такой страшный.
9: Ничего не бойтесь. Это не то, чтобы худо, это просто к радости.
8: К радости? Что вы говорите?
9: А то, что все препятствия к нашему бракосочетанию, Лизавета Потаповна, уничтожены.
8: Разве вы достали денег?
9: В том-то и дело, что достал. А так где же ваш папенька? Как бы он с собой не сделал чего-нибудь с отчаяния, не мудрено.
3: Налимов убегает в комнату Лизы.
8: У папеньки пропали деньги. Иван Федорович достал денег. А я все-таки ничего тут не понимаю. А сердце что-то так весело. Если Иван Федорович в самом деле достал денег, папенька сейчас же согласится меня выдать за него. То-то будет весело. Наконец-то я уйду из этого проклятого дома, где мне было так скучно. Чудесно. Чудесно. Нашью себе разных обнов, башмаков, салоп на лисьем меху. Поеду с мужем на бал.
3: Появляется Налимов. Он ведет под руку Лоскуткова, бледного, с веревкой на шее.
9: Ну, Лизавета Потаповна, еще б минуточку, и быть бы вам сиротой. Так вот, какая оказия случилась с вами, почтеннейший Потап Иванович. И намного они вас таким образом надули, мошенники?
5: На 2000. Моих кровных денег отняли 2000. Ах, зачем вы помешали моему намерению? Я не хочу жить! Я не хочу жить!
9: Потап Иванович! Потап Иванович!
8: Папенька!
9: Потап Иванович! Успокойтесь, почтеннейший Потап Иванович. Вас надули на 2000. Вам все равно, с кого бы их не взять, только бы возвратить. Согласитесь выдать за меня Лизавету Потаповну, и я вам сейчас дам 2000.
5: Благодетель, вы меня воскрешаете. Дочь моя, ты жена этого великодушного человека. Нет, вы давайте 2000.
3: Лоскутков берет деньги из рук Налимова.
9: Соедините же нас, Потап Иванович.
5: Подождите. Дайте только мне сосчитать. Ну, будьте счастливы, дети мои. Живите мирно и не забывайте своего отца.
9: Добрый папенька.
5: Добрые дети. Иван Федорович, я не скуп. Видит Бог, я не скуп. эта картина была причиной вашего счастья. Так вот, возьмите ее. Я отдаю ее за Лизой в приданое. Я не так скуп, как вы думаете, а?
9: Ну, слава богу. Теперь мы вполне счастливы.
5: И я счастлив, дети мои. А все же мне хотелось бы узнать мошенников, которые меня так знатно надули.
9: Ну, это я, может быть, вам скажу после нашей свадьбы.

Над Петербургом стояла вьюга. Именно стояла, как кружащийся волчок, или кружащийся ребенок, или пожар. Белая сила уносила. Унесла она из памяти и улицу, и дом, а меня донесла, поставила и оставила прямо посреди зала, размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных. Так из вьюги в залу, из белой пустыни вьюги в желтую пустыню залы, без промежуточных инстанций подъездов и вводных предложений слуг. И вот с конца зала, далекой, как в обратную сторону бинокля, огромные, как в настоящую его сторону, во весь глаз воображаемого бинокля, глаза. Над Петербургом стояла вьюга, и в этой вьюге неподвижно, как две планеты, стояли глаза. Стояли. Нет. Шли. Завороженная, не замечаю, что сопутствующим тело тронулось, и осознаю это только по безумной рези в глазах. Точно мне в глазницы вогнали весь бинокль, краем в край. С того конца залы, неподвижно, как две планеты, на меня шли глаза. Глаза были здесь. Передо мною стоял Кузьмин. Глаза и больше ничего. Глаза и все остальное. Этого остального было мало, почти ничего. Но голос не был здесь. Голос точно не поспел за глазами. Голос шел еще с того конца залы и жизни. А может быть, я, поглощенная глазами, не поспевала? Первое чувство от этого голоса. Со мной говорит человек через реку. А я как во сне все-таки слышу, как во сне, потому что это нужно, все-таки слышу. Мы все читали ваши стихи в северных записках. Это была такая радость, когда видишь новое имя, думаешь, еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувств и большей частью чужих или слова чужие. А тут сразу с первой строки свое сила. Я знаю правду, все прежние правды прочь. И это мы почувствовали все. А я 15 лет читала ваше. Зарыта шпагой, не лопатой, Манон Леско. Даже не читала. Мне это говорил наизусть мой вроде как жених, за которого я потом не вышла замуж, именно потому, что он был лопата. И борода лопата, и вообще Кузьмин испуганно. Борода, бородатый жених. Я, осознавая, что пугаю лопатный квадрат, оклад, а из оклада бессовестно честные голубые глаза. Да. И когда я от него же узнала, что есть такие, которых зарывают шпагой, такие, которые зарывают шпагой, а меня лопатой? Ну, нет. И какой в этом восхитительный всего старого мира вызов, всего того века формула, зарыта шпагой, не лопатой, Манон Леско. Ведь все ради этой строки написано, как всякие стихи ради последней строки, которая приходит первой. О, вы это знаете. О Кузьмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут легенды, и слагают их все те же зависть и злостность. Припев к слову Кузьмин был жеманный. Мазанной. Жеманности не было. Было природное изящество чужой особи. Особое изящество костяка. Ведь и скелет не равен скелету. Не только души. Был отлетающий мизинец чаепития. Так в 18 веке держал шоколадную чашку освободитель Америки Лафайет. Были, кроме личного изящества костяка, физическая традиция. Физический пережиток, манерность рожденная. Была сэрская чашка. Был в Петербурге 20 века француз с мартиники 18-го. А мази же, мазь была ровная, прочная, темно-коричневая, маврова, мулатова, господа богова. Только не намазан был, а вымазан. И даже выварен в адовом ли кофе лирической бессонницы, в ореховом ли настой всех сказок, в наследственной ли чужеземной прикрови, не знаю. Знаю только, что ровнее и коричневее. Коричневее, ровнее и роднее. Я краски на лице не видела.
Разве на лице нашего шоколадного дома в Трёхпрудном? Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой змейкой улыбки как сквозь голубую завесу. А где-то завеса дымовая. Январь 1916 года. Война. Как вам понравился Михаил Алексеевич? Мне молодой хозяин. Вернее, один из молодых хозяев, потому что их двое. Сережа и Леня. Леня поэт, Сережа путешественник. И дружу я с Сережей. Леня поэтичен, Сережа нет. И дружу я с Сережей. Сереже я рассказываю про свою маленькую дочь, оставшуюся в Москве, первое расставание, и которую я, как купец в сказке, обещала привезти красные башмаки, а он мне про верблюдов своих пустынь. Лёня для меня слишком хрупок, нежен, цветок. Старинный томик медного всадника держит в руке, как цветок, слегка отставив руку, саму как цветок. Что можно сделать такими руками? Кроме того, я Лёне явно должна не нравиться. Он все время равняет меня, мою простоту и прямоту, по Ахматовскому тогда и злому. И все не сходится. А Сережа меня ни почему не равняет. И все сходится. То есть сошлись. Он и я. С первой минуты. На его пустыне моей дочери. На самом любимом. Лёня чисто физически должен раздражать мой московский говор. Спасибо, ладно. Такое, которое он неизменно отвечает. Настоящая москвичка. Что меня уже начинает злить и уже заставляет эту московскость усиливать. Так что с Леней, гладкоголовым, точным, точенным, я, вьющаяся в скобку со своим пуще-гуще, немножко вроде московского ямщика. Сейчас мы с Сережей ушли в кабинет его отца и там беседуем. Как вам нравится Кузьмин? Лучше нельзя. Проще нельзя. Ну, это для Кузьмина редкий комплимент. Сижу на шкуре белого медведя. Он стоит. А, так вот вы где, важный пожилой голос. Отец Сережи и Лени, известный строитель знаменитого броненосца. Высокий, важный, иронический, ласковый, неотразимый, которого про себя зову лорд. Почему поэты и поэтессы всегда садятся на пол? Разве это удобно? Мне кажется, в кресле гораздо приятнее. Так ближе к огню и к медведю. Но медведь белый, а платье темное. Вы вся будете в волосах. Если вам неприятно, что я сижу на полу, то я могу сесть на стул. Я уже жестким голосом и с уже жаркими от близких слез глазами. Сережа укоризненно. Ах, папа, что вы, что вы? Я очень рад, если вам так приятно. Пауза. И по этой же шкуре все ходят. Крым, да лази мажесты. То же самое, что ходить по лилиям. Когда вы достаточно изъявите ему свое сочувствие, мы пройдем в гостиную, и вы нам почитаете. Вас очень хочет видеть Есенин. Он только что приехал. А вы знаете, что сейчас произошло? Но это несколько вольно. Вы не рассердитесь. Испуганно молчу. Не бойтесь. Это просто смешной случай. Я только что вернулся домой, вхожу в гостиную и вижу на банкетке посреди комнаты вы с Леней, обнявшись. Я что? Он невозмутимо, да? Обняв друг друга за плечи, сдвинув головы. Ленин черный затылок и ваш светлый кудрявый. Много я видел поэтов и поэтесс, но все же, признаться, удивился. Я... Это был Есенин. Да, это был Есенин. Что я и выяснил, обогнув банкетку. У вас совершенно одинаковые затылки. Да, но Есенин в голубой рубашке, а я... Этого, признаться, я не разглядел. Да из-за волос и рук ничего и видно не было. Сижу в этой желтой зальной пустыне и читаю стихи. Не читаю, говорю наизусть. Читать по тетрадке я стала только, когда перестала их знать наизусть. А знать перестала, когда говорить перестала. А говорить перестала, когда просить перестали. А просить перестали с 1922 года. Моего отъезда из России, из мира, где мои стихи кому-то нужны были, как хлеб. Я попала в мир, где стихи никому не нужны. Ни мои стихи, ни вообще стихи. Нужны, как десерт. Если десерт кому-нибудь нужен. Читаю в первую голову свою «Боевую Германию». Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам. Ну как же я тебя оставлю? Ну как же я тебя предам? И где возьму благоразумие? За око око, кровь за кровь. Германия, мое безумие, Германия, моя любовь. Ну как же я тебя отвергну, мой столь гонимый Фатерланд, где все еще по Кёнигсбергу проходит усколицый кант, где Фауста нового лелея в другом забытом городке, Гехаймер от Гёте по аллее проходит с веточкой в руке. Ну как же я тебя отрину, моя германская звезда, когда любить наполовину я не научена, когда от песенок твоих восторги не слышу лейтенантских шпор, когда мне свят святой Георгий во Фрайбурге на Швабентор, когда меня не душит злоба на кайзера взлетевший ус, когда влюбленности до гроба тебе, Германия, клянусь, нет ни волшебней, ни премудрей тебя, благоуханный край, где чешет золотые кудри над вечным Рейном Лорелай. Эти стихи Германии — мой первый ответ на войну. В Москве эти стихи успеха не имеют. Имеют обратный успех. Но здесь, чувствую, попадают в точку, в единственную цель всех стихов — сердце. Читаю еще. Я знаю правду. Все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер. Смотрите, уж скоро ночь. О чем? Поэты, любовники, полководцы. Уж ветер стелется, уже земля в росе. Уж скоро звездное в небе застынет вьюга. И под землею скоро уснем мы все. Кто на земле не давали уснуть друг другу. Читаю весь свой стихотворный 1915 год, а все мало. А все еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы, и что этим лицом в грязь не ударяю, что возношу его на уровень лица Ахматовского. Ахматова. Слово сказано. Всем своим существом чую напряженное, неизбежное при каждой моей строке сравнивание нас. А в ком и стравливание? Не только Ахматова и меня, а петербургской поэзии и московской. Петербурга и Москвы. Но если некоторые ахматовские ревнители меня против меня слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, а к Ахматовой. Читаю, как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить с собой Москву, лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург победить, а для того, чтобы эту Москву Петербургу подарить. Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви подарить перед Ахматовой, преклонить, поклониться ей самой, поклонной горой, самой непоклонной из голов на вершине. Что я и сделала в июне 1916 года простыми словами: в певучем граде моем купола горят, и спаса светлого славит слепец бродячий, и я дарю тебе свой колокольный град Ахматова и сердце свое в придачу. Чтоб все сказать, последовавшими за моим петербургским приездом стихами о Москве, я обязан Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечней любви. То подарить, что вечней любви. Если бы я могла просто подарить ей Кремль, я бы, наверное, этих стихов не написала. Так что соревнование в каком-то смысле у меня с Ахматовой было, но не сделать лучше нее. А лучше нельзя, и это лучше нельзя положить к ногам. Соревнование — рвение. Знаю, что Ахматова потом, в 1916-17 году, с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама — одна из самых моих больших радостей за жизнь. Потом читают все. Есенин читает Марфу Посадницу, принятую Горьким в летопись и запрещенную цензурой. Помню сизые тучи голубей и черную народного гнева.
как московский царь на кровавой гульбе продал душу свою Антихристу. Слушай, всеми корнями волос, неужели этот херувим, это Мильхгизикт, это оперное «Отоприте, отоприте»? Этот это написал, почувствовал. С Есениным я никогда не переставала этому удивиться. Потом частушки под гармонику, с точной скорбы, точно из ее кузова, сыплющимся горохом говорка. «Играй, играй, гармонь моя, сегодня тихая заря, сегодня тихая заря», услышит милая моя. Осип Мандельштам, полузакрыв верблюжьи глаза, вещает: «Поедем в царское село, свободны, веселы и пьяны. Там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло». Пьяны ему цензура переменила на рьяны, ибо в царском селе пьяных уланов не бывает, только рьяны. Читают Лёня, Иванов, Оцуп, Ивнев, кажется, Градецкий, многих забыла. Но знаю, что читал весь Петербург, кроме Ахматовой, которая была в Крыму, и Гумилёва на войне. Читал весь Петербург, и одна Москва. А вьюга за огромными окнами недвижно бушует, а время летит. А мне кажется, пора домой, потому что больна моя милейшая хозяйка, редакторша «Северных записок», которая и выводит меня в свет. Сначала на свет страниц журналов, первого, в котором я печатаюсь, а сейчас на свет этих людей.

0: певучи. Куда? Объясняю. Он не слушает, зачем, здесь хорошо, здесь очень хорошо. Нам всем давно пора уходить. Ох, как мы скоро потом все ушли в ту самую вьюгу, нас грозный верно стерегшую. Продолжаю молять. Он. Я прочту. Последнее. Начало о зеркалах, потом вы так близки мне. Так родны, что будто вы и нелюбимы. Должно быть так же холодны в раю друг другу Серафим. И вольно я вздыхаю вновь. Я детски верю в совершенство. Быть может, это не любовь, но так. Непомерная пауза и с нажимом всего существа похоже. Почти без голоса, на блаженство. Стихи, собственно, кончаются здесь. Но как в жизни вторым прощанием, а ваша синяя тетрадь стихами было все так ново. И понял я, что вот страдать и значит полюбить другого. Незабвенное на похожее и так ударение это... Было именно так похоже на блаженство, так только дети говорят. Так хочется, так от всей души и груди, так нестерпимо безоружно, обнаженно и даже кровоточаще среди всех одетых и бронированных. Кузьминского пения я не дождалась, ушла, верное обещанию. Теперь жалею. Жалела уже тогда. Жалела и уходя, жалела и выйдя, и дойдя, и войдя. Тем более, что моя больная, не дождавшись меня, то есть не поверив обещанию, которое я сдержала, спокойно спала, и жертва, как все, была напрасной. Все. Но Михаил Алексеевич еще будет читать. Я твердо, но я обещала. Но Михаил Алексеевич, может быть, будет петь. Я жалобно, но я обещала. Подходит сам Кузьмин, чье присутствие я весь вечер непрерывно, всеминутно не ослабла на себе, как определенное давление, чувствовала. Останьте же, вы так мало побыли. И последний невинный, неотразимый довод. Я, может быть, буду петь. Шепот и волнение голов, как ржи под ветром, будет петь, будет петь, будет петь. Но разве можно уйти после первой песни? Я тогда просто не уйду никогда, потому ухожу сейчас. Какая вы, однако, твердая, восхищенная, немного ошельмована, Кузьмин.
1: Ein Mann, ein Wort. Слово чести. Но вы ведь фрау. Нет, меньше, меньше, меньше, меньше, человек.
0: Последнее, что помню, последним оборотом головы Кузьмина, уже подходящего к роялю. И все они... Умерли. Умерли. Умерли. Умерли братья Сережа и Лёня. Умерли друзья Лёня и Есенин. Умерли мои дорогие редакторы северных записок Софья Исаковна и Яков Львович. Умер позже всех в Варшаве лорд. И теперь умер Кузьмин. Остальные тени. Кузьмина я больше не видала. Но встреча с ним у меня еще была. Вот конец моего письма к нему в июне 1921 года. Письма сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевшего. Вхожу в лавку писателей. Единственный слабый источник моего существования. Робко кассирша. Вы не знаете, как идут мои книжки. Переписываю стихи. Шиваю в тетрадочке и продаю. Это у нас называется преодолевать Гутенберга. Пока она осведомляется, я, pour me donner contenance, перелистываю книги на прилавке. Кузьмин.

0: Мін, нездешні вечора. Розкриваю коп'єм в серце. Георгій, білий Георгій, мой Георгій, которого пишу уже 2 месяца життя. Ревность, радость, двойное острие. Читаю, радость растет. Кончаю, змей ревности пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти вся встреча. Открываю дальше. Пушкин, мой Пушкин. То, что всегда говорю о нем, я. И третий, Гёте, мой Гёте, мой 16 лет, Гёте старый, тайный. Тот, о котором говорю, судя современность перед лицом Гёте, прочла только эти 3 стиха, ушла, унося боль, радость, восторг. Все, кроме книжки, которую не могла купить, так как ничто мое не продалось. И чувства, раз есть еще такие стихи. Что мне еще остается сказать вам, кроме вы так близки мне, так родны. Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, к этому моему письму привет, переданный мне госпожой Волковой. А вот те глаза. 2 зарева. Нет. Зеркала. Нет. 2 недуга. 2 вулканических жерла. 2 черных круга. Обугленных из льда зеркал. Сплит тротуарных через 1000 верст зал. Дымят полярных. Ужасный. Пламень и мрак. 2 черных ямы. Бессонные мальчишки так в больницах. Мама, страх и укор. Ах, и аминь, взмах величавый над каменностью простынь. 2 черных славы. Так знайте же, что реки вспять, что камни помнят, что уж опять они, опять в лучах огромных встают. 2 солнца, 2 жерла, нет, 2 алмаза, подземной бездны зеркала, 2 смертных глаза. Написано и отослано ему в июне 1921 года с письмом. Я эту вещь назвала «Нездешний вечер». Начало января 1916 года, начало последнего года старого мира, разгар войны, темные силы сидели и читали стихи. Последние стихи на последних шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не было произнесено слово «фронт», не было произнесено в таком близком физическом соседстве имя Распутин. Завтра же Сережа и Леня кончали жизнь. Послезавтра уже Софья Исааковна Чацкина бродила по Москве, как тень, ища приюта, и коченела. Она, которой всех каминов было мало у московских привиденских печек. Завтра Ахматова теряла всех. Гумилев. Жизнь. Но сегодня вечер был наш. Пир во время чумы. Да, но те пировали вином и розами. Мы же бесплотно, чудесно, как чистые духи, уже призраки Аида, словами, звуком слов и живой кровью чувств. Раскаиваюсь? Нет. единственная обязанность на земле человека — правда всего существа. Я бы в тот вечер, честно, руку на сердце положа, весь Петербург и всю Москву бы отдала за Кузьминское. Так похоже на блаженство. Само блаженство бы отдала за так похоже. Одни души продают за розовые щеки, другие душу отдают за небесные звуки. И все заплатили. Сережа и Леня жизнью, Гумилев жизнью, Есенин жизнью, Кузьмин, Ахматова и я. Пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости, вернее, Петропавловской. И как бы ни побеждали здешние утра и вечера, и как бы по-разному, все исторически или бесшумно, мы, участники того нездешнего вечера, не умирали, последним звучанием наших уст было и будет из звуков небес. Заменить не могли ей скучной песни земли.
1: Из-за чего Замков разругался с директорами заводов филиалов? Трудно его понять. Наверное, и сам не понимает. Наибольшую остроту приобрел конфликт с директором завода Чернецовым. Сергей смотрел на мужчину лет 50, спокойного, естественного во всем, и думал, чего не поделил он с Замковым. Чернецов, несмотря на невысокий рост, был внушителен, кряжест. Нос картошечкой и безгрешные зеленые глаза с прищуром исключали всякую мысль о том, что человек этот может быть вспыльчивым, злым, взбалмошным. Приезд Алтунина на завод без предупреждения его не удивил, не испугал. Собственно говоря, Алтунин и приехал на этот завод, чтобы увидеть его директора в естественной обстановке. Мог бы вызвать в Нижнетагинск, но не стал. Сам приехал. Скажите, Петр Денисович, сколько, по вашему мнению, потребуется времени, чтобы создаваемое здесь производственное объединение обрело силу? Реальную, не бумажную силу. «Лет 5, не меньше», — ответил Чернецов, не моргнув. 5 лет?» — ужаснулся Алтунин. «Немного ли? По плану, через 2 года мы должны давать новую продукцию на основе долговременных хозяйственных связей». Нос картошечкой дрогнул, глаза засияли веселым блеском. «Можно и через 2, и через год можно. Во время войны и в месяцы укладывались». Этот аргумент особенно любит товарищ Замков. Может быть, он прав, но, насколько я знаю здешние заводы, не могу представить, как провернуть такое дело в темпе. С обстоятельствами надо считаться. Нужен период освоения, и еще кое-что требуется. Совершенствовать продукцию или осваивать новую можно и переналадив имеющееся оборудование, заменив отдельные машины, заметил Алтунин. Правильно. Я представил товарищу Замкову свои соображения в письменном виде. Не только по одному нашему заводу, а по всему объединению. Для изменения технологии достаточно сменить программу работы на центральном пульте управления ЭВМ и технологическую оснастку. Вы противоречите себе? Нисколько. Разве я против того, чтобы период освоения был коротким, предельно малым? Ничуть. Я за. Но для этого руководитель объединения должен быть опытным организатором. Вот что я хотел сказать. Хоть и неприлично за глаза критиковать начальство, но придется. Мне кажется, товарищ Замков сел не в свои сани. Он был хорош на прежнем месте, а здесь кидается из крайности в крайность. Чем больше слушал его Алтунин, тем сильнее проникался симпатиями к этому умному человеку. Весь механизм нового объединения хорошо уложился в голове Чернецова. Этот знал, как запустить колесо. О 5 годах, потребных для становления тайги, говорил со скрытой иронией. Мол, Замков шумит, торопит, а если выполнять все его руководящие указания, то и за 5 лет не осилим программу. Период освоения штука сложная. Каждый может понимать его по-разному. Чернецов все напирал и напирал на систему автоматического контроля, регулирования и управления предприятием, на улучшение потребительских и конструктивно-технологических свойств продукции. У него было инженерное мышление и экономическое тоже. О последнем Сергей убедился несколько неожиданно. На столе у директора лежали 2 вещички, которые привлекли внимание Алтунина. Чернецов, подметив его взгляд, улыбнулся, взял одну из штучек, пластмассовый рычажок с металлической головкой на одном конце и тарелочкой на другом. «Знаете, что это такое?» «Представления не имею». «Наша продукция, к счастью, не основная. Продаем населению магнитный держатель для туалетного мыла. Чтобы мыло держалось, нужно в него вставить железку, колечко. Сложная конструкция. И дорогая». Он жестом фокусника-иллюзиониста поднял 2 пальцами круглую пупырчатую резинку. «Купил за границей, когда ездил в командировку. Гениальное решение той же проблемы. Штуки грош цена. Присоски, как у осьминога». Он приложил белую резинку к стене, и она присосалась. Вынул из ящика кусок мыла, оно прилепилось к пупырчатой резинке. Сергей похвалил. «В самом деле оригинально. Вот я и спрашиваю у товарища Замкова, есть ли смысл выпускать наши магниты, влетающие в копеечку? Не лучше ли поискать новое решение?» А он: «Продолжайте выпускать, раз покупают. За границей нам не указ». «В данном случае, правда, на вашей стороне, но это еще не повод для конфликта». Чернецов сделался грустно задумчивым. «Разумеется, не повод», — согласился он. «Собрать нас в производственное объединение — намерение правильное. Я сперва обрадовался, думал, все пойдет гладко. Ну, хотя бы потому, что принципиально нового оборудования не потребуется. Совершенствование, локальное расширение — это само собой. Потом займемся реконструкцией». «Ну так что же вас разочаровало впоследствии?» «То, что нам вместо волка прислали красную шапочку. А тут нужен волк. Ну, хотя бы такой, как Мухин. Я его хорошо знаю». «Этим волком мог бы стать и ты», — подумал Алтунин. Ему понятна была тоска дельного человека по хорошему руководителю. Алтунин переезжал с одного завода на другой, и повсюду жаловались на нераспорядительность Замкова, на его нерешительность. Сергей понимал, худшие его опасения насчет Замкова подтвердились. Эксперимент на грани краха. Что-то, разумеется, делалось. Однако помимо Замкова, даже вопреки ему, каждый из директоров спасал себя, свою репутацию. Замков только мешал, путался под ногами, изображая руководителя. Даже если Алтунин доложит обо всем на коллегии, а доложить обязан, Замкова сразу не снимут. Так скоропалительно не снимают, авось выкарабкается, помочь надо. Помочь. «Помогай, Алтунин, работай, работай». По вечерам над тайгой было темно-фиолетовое небо. У гостиницы всегда скопление автобусов, толпится народ, приезжают и уезжают. Желтовато-красные даурские лиственницы затеняли окна номера, но это не приносило прохлады. Конфетный их запах кружил голову. Беспрестанный шорох в ветвях, пронзительные крики кедровок. А в километре от гостиницы начинался сумеречный кедрач, и он беспрестанно манил к себе, как тайна. По ночам совсем не спалось. Пора возвращаться в Москву. Пора. Начальник всесоюзного объединения не имеет права отлучаться на такой длительный срок. И все-таки нужно довести дело до конца. Не то, чтобы помочь Замкову. Замкову помочь нельзя. Помочь рождению тайги. Если руководитель оказывается слабым, кто-то прямо или косвенно вынужден брать на себя его функции. Нужен лидер. Не официальный руководитель, а именно лидер. Уяснив это, Алтунин, собрав все свое хладнокровие, решил прибегнуть к обходному маневру. А маневр такой: создать управленческий коллектив по своему выбору, окружить Замкова дельными людьми. Коллектив всегда позволяет сгладить недостатки отдельных лиц. Лядов прав, невозможно собрать в одном коллективе только идеальных работников. Даже считается вредным, если в учреждении работают люди одного и того же типа. Все было бы верно, если бы речь шла не о руководителе. Без полноценного руководителя нет полноценного коллектива. Невозможна и продуктивная деятельность. Если раньше все эти истины казались только теорией, то теперь Алтунин уперся в них лбом. Коллектив не просто группа людей, только устойчивое объединение их, направленное на достижение общественно значимых целей, и может называться коллективом. Руководитель не внешняя сила, а своеобразное ядро в этом целостном организме. Сердцевина. Кадровая политика. Именно политика. Инструмент управления, организующая сила. Как там еще? Жаль, что каждый руководитель по-своему понимает кадровую политику. Но где критерий? Что класть в основу? Ну, может быть, все же интерес к делу? Как добиться устойчивости кадров? Как заблаговременно выявлять ролевую неподготовленность руководителя? Неразумнее было бы проводить до назначения на должность предварительное опробование свойств личности, поручая человеку временное исполнение обязанностей. А дерзкая мысль зрела и зрела. У меня есть свои права, есть своя мера ответственности, думал Алтунин. Как говорил старший сержант Казачук, учивший меня основам тактики, на поле боя всякое действие командира лучше растерянности и паники. Алтунин знал, его действия не понравятся Лядову. Больше того, заместитель министра может обвинить Алтунина в самоуправстве, наказать, поставить вопрос о понижении в должности. Но обстановка складывалась так, что Сергей не мог бездействовать. На месте всегда истинное положение дел виднее. В данном случае ситуация до того сложна, что, кажется, попал в западню. И так плохо, и этак нехорошо. Надо действовать. Трусам только кажется, будто они никогда не ошибаются. Они ошибаются всегда, хотя бы потому, что приручают свою совесть и стыд к обстоятельствам. Утром вызвал Замкова. Был с ним подчеркнуто строг, категоричен, чуть не по стойке смирно поставил. Вам не кажется, Виктор Михайлович, что главный инженер вашего объединения Мурасов плохо справляется со своими обязанностями?
2: Должно быть, это соответствует действительности, промямлил Замков. Он какой-то странный, вареный, словно бы, всего боится.
1: Привык распоряжаться заводом, а тут целое объединение. Ему дали испытательный срок, но он не оправдал наших надежд. Придется снимать.
3: Замков забеспокоился.
1: Вы, по-видимому, хотите сказать, что и я не оправдал ваших надежд. На эту тему мы уже говорили. Сейчас разговор о другом. Мурасова я освобождаю от обязанностей. Дадим ему должность полегче, пусть проявит себя.
3: На лбу Замкова проступил пот. Может быть, показалось, что Алтунин скажет сейчас: и вас отстраню, как не справившегося, дам должность полегче.
1: «А кто вместо Мурасова?» — спросил Замков, едва шевеля губами. Прямо ладонью смахнул пот с лица. «Временно исполнять обязанности главного инженера будет Иван Фомич Мухин».
3: «Помнится, у Геннадия Александровича были какие-то возражения против Мухина?»
1: «Возражения? Против назначения Мухина временно исполняющим обязанности главного инженера? Первый раз слышу».
3: Замков растерялся. «Нет, вообще...»
1: «А что значит вообще? Возражения всегда должны быть конкретными».
3: «Разумеется, но, как я понимаю, одного вашего распоряжения мало. Нужен письменный приказ, утвержденный руководством министерства. Лядовым. Вам же известно, что главного инженера без согласования с Лядовым вы назначить не имеете права. Это прерогатива заместителя министра, ну и коллегии. Тем более Геннадий Александрович сейчас замещает...» Раздосадованный Алтунин оборвал его. «Вы что мне тут лекцию читаете? Прерогатива. Я хотел только предупредить по-доброму. Может быть, вы не в курсе дела?
1: Откуда вы знаете, согласовал я кандидатуру Мухина или не согласовал? И кроме того, вы-то должны знать, временно исполняющие обязанности ни коллегии, ни заместителем министра не утверждаются. Они временные. Мне показалось, показалось. Вы забываетесь, Виктор Михайлович. Распоряжение мои советую не обсуждать. Не положено. Приказ получите по всей форме. А пока я своей властью отстраняю Мурасова и назначаю временно исполняющим Мухина. Прошу любить и жаловать. Не рекомендую ссориться с ним. Он будет вести за вас вашу тележку, если называть вещи своими именами. Вести, тащить и спасать вас.
3: С вашего позволения я позвоню Геннадию Александровичу, проинформирую.
1: Это еще зачем?
3: Алтунин смерил его презрительным взглядом.
1: Мне очень жаль, что вы так ничего и не поняли. Самое худшее уже случилось. Я имею в виду вашу неспособность руководить объединением. Все остальное не имеет принципиального значения. О былых отношениях с Лядовым забудьте. И чем быстрее это сделаете, тем лучше для вас. Меня разрешается критиковать публично, а не за моей спиной. Поняли? Что бы с вами ни произошло в будущем, не усугубляйте последствия сегодняшним поведением. Интриг не должно быть. Запрещаю. Займитесь делом. Работайте. Не можете работать так, как надо. Учитесь. Учитесь добросовестно. Не надейтесь на знакомства. Они вам все равно не помогут. Вас сюда прислали не понукать других, а изучать дело и разумно руководить. Мухин вам поможет, не сомневайтесь. Он не гонится за должностями. Яму копать не станет. Болеет только за дело. Вы, Виктор Михайлович, совершили большую оплошность, согласившись на должность генерального директора производственного объединения. Будем выправлять ее общими усилиями. Спесь, амбицию отбросьте. Вы в железных тисках хозрасчета.
3: Наконец до Замкова дошло. Он поежился. Не по незнанию инструкций и порядков, а намеренно ставит Алтунин Мухина временно исполняющим обязанности главного инженера тайги. Берет на себя полную ответственность. И Замкова сразу жестко приструнил. Доносами на начальника собрался заниматься. А уполномачивал ли тебя на такое дело заместитель министра? Или по собственной инициативе, по укоренившейся привычке быть со всеми за панибрата, мол, не донос, а информация? Донос всегда есть донос, каким бы красивым словом ни называли его. На начальников фискалить безнравственно. И Лядов этого терпеть не может. Лядов привык сам во всем разбираться.
1: Конечно же, великий дипломат Замков понял, допустил оплошность. Проклятый язык. Алтунина кляузами не испугаешь. Когда человек знает, чего добивается, ему ничто не страшно. Он может заблуждаться, ошибаться, но сам-то твердо уверен в своей правоте.
3: А Замков испугался. Испугал его вид Алтунина, неприступно холодный, вроде бы и нет на свете никакого Замкова, генерального директора объединения «Тайга».
1: Из-за чрезвычайных обстоятельств Алтунин задержался в Нижнетайгинске еще на 5 суток. Создал комиссию по кадрам, привлек в нее не только кадровиков, но и директоров заводов, инженеров, секретарей парткомов и профсоюзных руководителей, передовых рабочих, начальников служб и цехов. Комиссия трудилась без роздыха. Алтунин заново укомплектовывал штаты объединения, перемещал, повышал, понижал в должностях, добиваясь стройности управленческого аппарата, холодно, расчетливо, безжалостно. Если бы Лядов был проинформирован обо всем тем же Замковым, он, конечно же, срочно отозвал бы Алтунина в Москву, приказал прекратить ломку штатов. Но Лядов ни о чем не знал. Алтунин творил галактику по своему разумению, увлек других. Все пришло в движение. Колесо сперва сделало полоборота, потом полный оборот и стало набирать скорость. Он больше не хмурился, расхаживал веселый, немного взбудораженный, со сверкающими глазами, словно бы сбросил с плеч тяжелый груз. Чувствовал себя раскованно, уверенно. Отсюда, из таежной дали, снова окинул взглядом свою промышленную галактику с ее сложнейшими долговременными связями, с переплетением человеческих судеб, и вновь ощутил себя хозяином положения. Он начальник всесоюзного объединения. Всесоюзного. И отвечает за состояние развития производства, за выполнение государственного плана и обязательств перед бюджетом. Он не имеет права предаваться меланхолии, робеть, становиться в тупик перед буквой инструкций, которые приводят в трепет Замковых. Не с Замкова, с тебя спросят за все, за того же Замкова. А если грубо, примитивно, инициатива, решительность входит в твои обязанности. Кадровый вопрос – соль всего. И тут кокетничать нельзя, слишком дорого приходится расплачиваться за неудачные кандидатуры. Незачем подбадривать и утешать Замкова. Мухин прилетел поздно вечером. Позвонил Алтунину в гостиницу. «А, это вы, Джон Флай!» – обрадовался Сергей. «Приезжайте немедленно!» Не успел повесить трубку, как в дверь постучали. «Войдите!» На пороге стоял Мухин. Сергей был удивлен невероятно, прям-таки потрясен его мгновенным появлением. Как это вы? Телепортация? Ну нет, глупостями не занимаюсь. От дежурного по коридору до вашей двери 3 шага. Позвонил и сделал эти 3 роковых шага. Сергей рассмеялся. В самом деле просто. А мне показалось, будто звоните с аэродрома, голос тихий. Я полушепотом, чтобы дежурного не разбудить. Наверное, такими и были мушкетеры 20 лет спустя, с внутренней улыбкой подумал Алтунин, разглядывая плечистого, слегка грузноватого человека с острой бородкой и пронзительным взглядом. Сделалось легко, мир обрел устойчивость. Знаете, зачем вызвал?
3: Знаю. Замков звонил. Ладно, все беру на себя. Могут быть неожиданности, так что придется стерпеть. И это знаю. А к неожиданностям нам не привыкать, Сергей Павлович. Как говорит Джон Флай, он замолчал и, возрившись на Сергея, спросил: «Откуда вам известно, что Джон Флай – это я?» Алтунин расхохотался. «К маркетингу готовлюсь, аглицкой учу. А как переводится Флай?» «То-то же, Иван Фомич. Вручаю вам тайгу. Теперь можно и маркетингом заняться».
4: Иногда Сергей Алтунин думал, что все мы накрепко включены в некие общественные, производственные, бытовые орбиты, и по ним совершаем из года в год свой беспрестанный бег. Случается и так, на нашу укатанную, как шоссе, орбиту вдруг перескакивает сторонний человек. Он приносит с собой свое беспокойство, свои претензии к нам, и мы невольно соприкасаемся с миром иных представлений и требований. Начинаем понимать, что существуем не сами по себе и не для себя. Мы лишь частичка чего-то очень большого, стремящегося быть единым целым. Такой сторонний человек, начальник Катуйканского рудника, сидел сейчас перед Алтуниным. Пытался пробиться прямо к начальнику главка, товарищу Ступакову, но не пустили, проговорил он хрипловатым голосом. К вам едва прорвался, мол, неприемные часы, а я завтра чуть свет улетаю. У Ступакова только что умерла жена, сказал Алтунин печально. Сами понимаете. Начальник рудника поджал губы. Выдержав паузу, произнес с горечью. Понимаю и сочувствую. У меня самого рудник умирает. Целый рудник. В каком смысле? В прямом. В забоях приостановлены работы. В глазах посетителя появилась злая желтизна. Он резко провел ладонью по взъерошенным волосам, но волосы продолжали торчать, завиваясь в яркие бронзовые кольца. «С вашего позволения», — посетитель вопросительно взглянул на Сергея и направился к двери. «Да-да», — машинально ответил Сергей, не понимая еще, на что, собственно, требуется его разрешение. «У меня там в приемной напарник». «С аппаратурой! Мы долго вас не задержим!» – пообещал начальник рудника и, распахнув дверь, крикнул: «Максим Васильевич, войдите!» На пороге появился волосатый молодой человек с чемоданчиком в руках. Кивнув Алтунину, словно боднув его на расстоянии, что, по всей видимости, должно было обозначать приветствие, он молча принялся за дело, раскрыл чемодан, извлек оттуда раздвижной штативчик, проектор, развернул белое полотно. Сергей продолжал недоумевать, что они собираются делать. Тем временем молодой человек успел погасить свет. В кабинете сделалось темно. Задрожал белый луч, и на экранчике появился заснеженный карьер открытых разработок. По уступам карьера стояли экскаваторы и драглайны. Возле них суетились люди в меховых шапках и полушубках, а машины оставались неподвижными, будто замерли навсегда. Сергей как бы сверху увидел весь рудник. Огромный амфитеатр, дымящийся от мороза. И повсюду мертвые машины. Это наш рудник Катуйканской, пояснил посетитель. А вот те застывшие драглайны, продукция заводов вашего главка, товарищ Алтунин. Под вашим неусыпным руководством производственное объединение самородок, которым командует товарищ Скатерщиков, изготовляет машины, непригодные для эксплуатации в суровых климатических условиях. Вы, кажется, возглавляете здесь службу изучения спроса готовой продукции? Да, вас направили по адресу, недовольно ответил Алтунин. Но у нас нет других машин. Серийное производство. Драглайны с хладостойкими деталями не выпускаем, так как ориентируемся в основном на европейскую часть СССР. Ну и на экспорт. Экранчик погас. Молодой человек включил свет. Начальник рудника сидел теперь, вобрав голову в плечи. А кто в таком случае должен обеспечивать нас? Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север? Спросил он. Голос был глухой, отчужденный. Производственное объединение Скатерщикова расселось, можно сказать, в самом центре Сибири, а продукцию гонит в европейскую зону и на экспорт. Сергей пожал плечами. По-видимому, нужны специальные заказы. Ведь жили вы как-то до сих пор? Не жили, а приспосабливались, выкручивались. В холодную пору сидим сложа руки, а с потеплением занимаемся штурмовщиной. Убытки в миллионы рублей. И сейчас план повис на ниточке, нельзя дальше так. Что значит специальный заказ на хладостойкие машины? Это слишком дорого обойдется. Почему специальный, а не серийный выпуск? Да хотя бы потому, что рудников, работающих в жестких температурных условиях, раз-два и обчелся. Начальник рудника хмыкнул, поднял на Сергея глаза, полные насмешки. А вы их считали, сибирские рудники? Их же тьма тьмущая, а будет еще больше. Надеюсь, о производственно-территориальных комплексах слыхали? Они уже строятся. И там тоже потребуются машины в северном исполнении, в немалом количестве. Ведь даже в Чите, которую мы считаем югом, бывают минус 50. Начальник рудника воодушевился, голос его окреп, сделался звонким и уверенным. Он, разумеется, был прав. Прав по большому счету. И все-таки Алтунин не сдавался. Вы не совсем правы. А я пришел к вам не права качать. Он уперся ладонями в край стола, неожиданно поднялся и, обращаясь к молчаливому молодому человеку, сказал резко: «Пошли отсюда, Максим Васильевич! Фильм можешь оставить товарищу Алтунину. Пусть в часы досуга покажет своим начальникам. Бывайте, Сергей Павлович, простите за вторжение в неприемные часы». Обычно, когда уходил назойливый проситель, Сергей испытывал чувство облегчения. Но сейчас облегчения не было. Было все возрастающее недоумение, даже растерянность. Сергей подошел к географической карте, висящей на стене. Представил зрительно скованные морозом, заметенные сугробами пространство Сибири. Уж кто-кто, а он-то знал Сибирь, ее условия. Само слово «Сибирь» означало для него нечто родное. Тысячи людей рассеяны на необъятных сибирских просторах, в зоне вечной мерзлоты. И на Дальнем Востоке тоже. Они делают свое трудное дело и болеют за него, как этот Гривцов. Сергей думал о Гривцове и злился на него. «Почему так?» – размышлял Алтунин. Этот рыжий субъект Гривцов или Кривцов, совершенно сторонний человек, знать меня не знал до сегодняшнего вечера, а сразу же дал почувствовать, что я для него ничего не значу. Да и другие директора заводов, руководители производственных объединений относятся к Алтунину словно бы с вынужденной снисходительностью. Ничего не поделаешь. Выдвиженец Тупакова и Лядова. В главке существовал единственный человек, вокруг которого группировалось все – Ступаков. Директора предприятий хотели иметь дело только с ним. У Ступакова огромный опыт. Алтунин только представлял Ступакова. Правда, Ступаков не препятствует его начинаниям, не зажимает инициативу. Все бумаги, составленные Алтуниным, Анатолий Андреевич подписывает, не вникая глубоко в их суть. Значит, доверяет. И, наверное, радуется, что вывел Алтунина в люди. На это ушло много лет. От простого кузнеца до заместителя начальника главка путь длинный. Алтунин мог бы, не кривя душой, сказать, что всем лучшим в себе обязан Ступакову, светлому партийному человеку. Работал Сергей, в общем-то, за двоих. Но иногда ему начинало казаться, будто он чуть ли не паразитирует на авторитете Ступакова. Как-то раз, осмелев, Сергей спросил у Лядова, что такое авторитет? Стабильная категория или меняющаяся? Может ли, к примеру, полководец, выигравший большие сражения в прошлом, быть авторитетом в военном деле в условиях научно-технической революции? Ведь методы ведения боя коренным образом изменились. Лядов чуть снисходительно улыбнулся. По-моему, полководец, выигравший когда-то большие сражения, может служить авторитетом и сейчас, если он учился все это время, не отстал от быстро бегущей жизни, оперирует современными понятиями и категориями. Я понял, чем вызван ваш вопрос, и отвечу на него прямо. Ступаков не исчерпал себя и никогда не исчерпает. Люди, подобные ему, это энергетические звезды общества. Исчерпать себя Ступаков не может, по той простой причине, что он талантливый организатор производства. Он обладает достаточно эластичным умом, чтобы приспособиться к требованиям современного производства. Ему надо помогать в исполнении его замыслов. Бесталанные люди, по-моему, не могут быть авторитетными, каким бы делом они ни занимались. Стоят ли у станка, или же руководят целой отраслью народного хозяйства. В каждом человеке заложен тот или иной талант, и самое трудное – угадать его в себе и развить. Больше они на эту скользкую тему не заговаривали. Считает ли Лядов себя энергетической звездой, кто его знает? Алтунина же наверняка не считает. Алтунина они со Ступаковым выпестовали и продолжают пестовать до сих пор, хочет он того или не хочет. Выдвинули его на должность генерального директора производственного объединения после того, как сам Ступаков, занимавший это место, стал начальником главка. Потом Ступаков, посоветовавшись с Лядовым, вызвал Алтунина в Москву и сказал ему: «Мне нужен толковый заместитель. Вы в самый раз. Правда, подучиться надо. Без этого теперь нельзя. Пошлем-ка вас в школу министров». Школой министров называли Институт управления народным хозяйством. Его открыли совсем недавно. Слушателями были организаторы производства, начиная от директоров крупных предприятий и кончая министрами. Пройдя за 3 месяца довольно обширную программу, Сергей сдал Скатерщикову производственное объединение, а сам с семьей переехал в Москву. Тогда была радость новизны. Сладко мечталось о размахе, главк, это же всесоюзный масштаб. Кира ликовала. «Ты, Алтуня, гений. Мир устроен по твоим чертежам. Быть тебе министром». «Зачем?» «Затем, чтобы я стала министершей. Назло жене Корзанова. Подумаешь, меццо-сопрано». «Ну, слушай, это другое дело. Есть ради чего стараться». Сергей, как и Кира, дурачился. Оба они были по-настоящему счастливы. Наконец-то осуществилась заветная мечта Киры. Ее взяли на кафедру в Институт стали, и она теперь подумывала о докторской диссертации. Если Алтунин подвигался к своим высотам шумом, с вечной тряской, конфликтами, то у Киры все получалось как бы само собой. Тихо, степенно. Окончила институт, получила степень кандидата, родила 2 сыновей, теперь вот метит в доктора. Он в шутку называет ее тихим буквоедом, и она не обижается. Зачем шуметь? А Сергей Алтунин все шумит, гремит. ворочается, как медведь в тесной берлоге. Он словно бы упирается, а его тащат и тащат наверх. Алтунин прошелся по просторному кабинету, остановился у окна. Было тоскливо. В который раз подумал о том, что человек не принадлежит самому себе. Сейчас в нем с невероятной силой проснулась тяга к той прежней жизни. В тайге снег, мороз. Хорошо. Вернуться бы туда. Но знал, невозможно. Лядов и Ступаков не отпустят. Кроме того, возвращаться-то некуда. Скатерщиков неплохо справляется с обязанностями генерального директора. Разве что с понижением. А Кира, ее кафедра, докторская диссертация. В Кире признали крупного специалиста, и он не вправе. Семья Алтунина быстро освоилась с Москвой. Таганка, Моросейка, Балчук, Садовое кольцо. Сыновья будто и родились здесь. Ездили в Лужники, в клуб космонавтов и еще куда-то. О Сибири вспоминали редко и, как ни странно, не скучали по ней. Это неприятно удивляло, даже обижало Сергея. И Кира не скучала. Она была счастлива. Такой восторженный, будто слегка одуревший от шума жизни, он не знал ее никогда. Бывало, злился, иногда потешался, а чаще радовался за нее, за ее почти девичий восторг, за кипение силы в ней. Однажды сказала: «Если бы не твоя энергия, Алтуня, мы бы всю жизнь куковали в глуши, а теперь вот вышли на большую дорогу». «Раньше на большую дорогу выходили разбойники», — отшутился он. «Да разве в том дело, где человек живет? Если хочешь знать, в Сибири для энергичного человека возможности проявить себя вот стократ больше, чем здесь. Мне лично там было интереснее». «Ну, это тебе лично. Да и понятие возможности довольно растяжимое. Ты заместитель начальника главка. Что еще?» «А я не ставил перед собой задачи сделаться большим начальником. В Сибири были дела поувлекательнее, да сейчас они существуют. А чем я здесь занимаюсь? Вот приказали изучить маркетинг». Он угадал, какая будет реакция. «Маркетинг? Первый раз слышу. Может, просветишь? А то муж занимается бог знает чем, а я даже понятия об этом не имею. Что такое маркетинг? Отвечай». «Сам не знаю». У нее округлились глаза. «Не знаешь и все-таки занимаешься? Подозрительно. Домой возвращаешься поздно. До маркетинга докатился». «А ты знаешь, что такое гравитация?» – спросил он. «В общих чертах». «Вот-вот. И маркетинг все знают в общих чертах. Знать предмет – это постичь его сущность. А сущность маркетинга как-то ускользает даже от тех, кто им широко пользуется». «А кто им широко пользуется?» «Капиталисты, у которых маркетинг стал формой конкурентной борьбы». «Ну а тебе-то какое до всего этого дело? Ну пусть конкурируют, разоряют друг друга». «Чудачка, это проблема международного рынка. А мне в министерстве поручили заниматься спросом. Маркетинг – рыночная концепция управления, понимаешь? Приспособление производства к требованиям внешних рынков для расширения международной торговли. Мы бываем неразворотливы, неоперативны и, столкнувшись с конкуренцией капиталистических фирм, терпим порой фиаско, не придаем должного значения рекламе. А реклама, как известно, двигатель торговли. Меня лично маркетинг интересует не как концепция управления, а всего лишь как совокупность средств и методов, обеспечивающих наилучшую взаимосвязь производства и потребления. А, заковыристо? Вижу, ты по уши влез в свой маркетинг. А нужда научит кузнеца и сапоги точать. И успехи налицо. Заключаем соглашение с иностранными агентскими фирмами. И как ты намерен развивать эти успехи? Сидя у себя в кабинете?» Ее губы дрожали в улыбке. Он понял, ухмыльнулся про себя. В будущем году поеду в Англию. Намечено Лядовым и Ступаковым. Уклониться не удастся. Раз намечено, значит намечено. А я и рад бы уклониться. Лондонский смог не уважаю. Она взорвалась. И ты молчал, жалкий притворщик. А чего распространяться? Придется привыкать к таким поездкам. Хотя мне они и не совсем по вкусу. Дело теперь за немногим. Подыскать молодую красивую секретаршу. Ну, это не проблема, сказала она с выдержкой. Он расхохотался. Что с тобой, удивилась Кира. А я уже подыскал красивую и молодую. Кто же она, твоя избранница? А, впрочем, Кира сделала вид, будто углубилась в свою диссертацию. Моя избранница. Ты. Проси у своего начальства, чтобы перенесли отпуск. А если невозможно, пусть дадут двухнедельный за свой счет. Аглицкой подучи, а то я не так, чтоб очень. Акцент у меня медвежий. Ну, нравятся тебе мои занятия маркетингом? Глаза Киры сразу же потеплели. Она сказала сукаризной: в тебе, Алтуня, удачно совмещаются гений и злодейство. Однако я восхищена. Ты не просто муж, ты государственный муж. Алтунин сам никогда не думал, что его занятия маркетингом привлекут внимание людей, о существовании которых даже не подозревал. Но они-то, оказывается, все знали. От кого? Может быть, от того же Лядова? То были большие начальники из другого министерства, также занятого выпуском машин. Они позвонили ему по телефону и пригласили для конфиденциального разговора. Сергей недоумевал, что бы все это значило, и все же поехал, долг вежливости. Его ждали. Министерство было обширное, размещалось в высотном здании. Все по-современному. Просторные холлы, скоростные лифты, много стекла и воздуха. Чувствуешь себя словно бы в аквариуме. Два начальника, похожие друг на друга, как близнецы-братья, оба с залысинками, оба крутолобые, с веселыми глазами, под выпуклыми линзами очков в тяжелой оправе, обхаживали Алтунина и так, и этак. Мол, наслышано о вас, как о перспективной фигуре, занимающейся маркетингом, изучением спроса. Знаете ли вы, что такое торгово-промышленное объединение? Не знаете. Ну что ж, их в самом деле пока мало, но за ними будущее. Под одной управленческой крышей объединяются вопросы производства, реализации товаров и послепродажного обслуживания. Особенно, когда речь идет о технически сложных потребительских товарах и товарах производственного назначения. Мы остановили выбор на вас. Почему бы вам не возглавить такое объединение? Это самостоятельность, это масштаб. Было бы только ваше согласие, остальное министерство берет на себя. Что он мог ответить? Предложение слишком неожиданное. В торговых делах разбирается не в такой степени, чтобы возглавлять торговые объединения, даже если оно называется еще и промышленным. Мы вас не торопим. Не торопим, успокаивали близнецы и начальники. Подумайте. А ему и думать не хотелось. И сейчас не хочется. Если бы даже Кира понуждала принять соблазнительное предложение, нет, не хочется. Но, к счастью, Кира ничего не знала. И обсуждения не могло быть.

0: Если вы видели кинофильмы «Армия Трясогузки снова в бою» и «Звонят, откройте дверь», то, должно быть, помните, что музыку к этим увлекательным фильмам тоже написал композитор Баснер. Вы, вероятно, обратили внимание, что музыка Вениамина Ефимовича всегда очень мелодичная, сердечная и добрая. Композитор любит героев фильма, сочувствует им, и музыка дополняет характер героев, созданный артистами, новыми чертами, новыми красками. Вениамин Ефимович продолжает писать музыку к новым детским кинофильмам и сейчас вам расскажет о своей работе.
1: Совсем недавно написал музыку к кинофильму «Капитан Джек». Он еще не шел на экранах. И кинофильму, снятому у нас на киностудии «Ленфильм», «Учитель пения». В каждом из этих фильмов меня привлекает яркая индивидуальность ребят, увлекательный сюжет, взволнованность. В кинофильме «Учитель пения» очень обаятельный учитель пения Ефрем Николаевич. Этот учитель влюблен в музыку, и свою любовь к музыке он от всей души и всеми силами прививает своим воспитанникам, детям. Он руководит хором мальчиков. И в этом хоре поют очень симпатичные ребята. И дети его очень любят. И вот ко дню рождения дарит ему щенка. Маленького рыжего щенка. И вот они все вместе направляются к дому, где живет учитель, и с нетерпением ждут, как этот щенок будет принят в доме.

Щенок подрос, он стал большой, красивой, умной собакой. Его назвали Тингом. И все ребята очень любят его. Он носит ноты, он следит за дисциплиной во время репетиций. И мальчики так полюбили его, что когда случилось, что Тинг пропал, все они были очень опечалены. И мне тоже было очень печально, когда я смотрел эти эпизоды фильма. И я тоже очень полюбил Тинга. И вот какая у меня получилась музыка. Послушайте, пожалуйста.

бедный, усталый, голодный Тинг ищет свой дом. И вот он вдруг встречает знаменитого красавца-пса, у которого много медалей. И вот между ними происходит такая сцена, где этот знаменитый пес нес сумку с провизией своего хозяина, пожалел своего несчастного бедного товарища и угощает его куском колбасы. Между ними происходит такой безмолвный дуэт.

И вот, наконец, мальчики со своим учителем едут на всесоюзный фестиваль и поют там новую песню, песню о рыжем щенке, о своем друге. Тут я должен сказать, что это собака Тинг, которая снималась в картине «Учитель пения», сейчас живет у меня. Я ее очень-очень сильно полюбил. И когда я писал песню о собаке, то я хотел написать добрую, веселую песню. Этой песней и кончается кинофильм.

вскочила и вцепилась в волоса, и юлила, и мылила, и кусалась, как оса. А от бешеной почалки я помчался, как от танки, а она за мной посадовой.

Ca ты да лицо свое умой, а не то, как налечу, растопчу и прогоню.

Дорогие товарищи, приглашаем вас в наш радиотеатр. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию веселую оперетту. Ее авторы – композитор Константин Листов, либреттисты Елена Гальперина и Михаил Улицкий. Они написали свою оперетту по мотивам пьес Карло Гальдони. Нам остается только объявить название спектакля, конкурс женихов и поднять занавес.

Некоторые обстоятельства заставили меня покинуть горячо любимую Венецию и на время поселиться здесь, в Париже, в самом прекрасном городе на земле, если верить самим парижанам.

Признаюсь, мне нравится Париж. Эта толпа, этот шум, множество карет, прекрасные бульвары с боковыми аллеями, сколько роскошных кофеен, наполненных звуками инструментов и голосами певцов. Кто сидит, кто разгуливает, кто ест, кто пьет, кто играет на чем-нибудь, кто занят нежной беседою, в такой атмосфере не может не родиться сюжет новой комедии, которую я задумал.

Мне нравится Париж, но герои моих комедий, тех, что я написал здесь, в Париже, чаще всего итальянцы. Да это и понятно. Италия – моя родина. Так же, как и хозяина гостиницы, в которой я поселился. Сеньор Филиппо. Я уверен, он станет одним из главных персонажей моей комедии, ведь он любит Италию так же, как и я. Вот он показался у открытого окна.

он станет моим героем. В Париже есть уголки, которые живо напоминают мне родную Венецию. Вот, например, эта маленькая тихая гостиница. Я потому и поселился в ней, что мне здесь все будто бы давно знакомо. С утра звучат здесь веселые слова и фразы. Я вижу яркие, забавные сцены, которые так и просятся в сюжет комедии. Постояльцы и служащие гостиницы чем-то встревожены.

0: хорошо, признаюсь, влипнул.
1: Надеюсь, вы обратили внимание на эту девушку. Ее зовут Нинет, и я очень надеюсь на ее помощь.

0: Доброе утро, Нинет.
1: Доброе утро, сеньор Рафтер.
0: Ну, как тебе нравится начало моей новой комедии?
1: По правде сказать, в начале ничего нового, сеньор Рафтер.
0: Ах, вот как.
1: Ну, посудите сами. Моя хозяйка, сеньорина Лизетта, по вашей милости, влюблена в хозяина этой гостиницы, сеньора Филиппо. А он без ума от нее, то есть от моей хозяйки.
0: Да?
1: Ну, что же здесь необычного, интересного, завлекательного?
0: Ты не права. Ты не права, они же любят друг друга, и этим все сказано. Они встретились, понаблюдаем за ними.
2: Восторг очарования был и страсть, одни слова ласкающие сердце.
3: А что же,

0: Ах, любовь, любовь.
1: На счастье влюбленных обязательно что-то мешает. Или кто-то.
0: Да, чуть было не забыл, иначе не будет пьесы. Кто-то обязательно должен мешать.
1: И этот кто-то, конечно же, папаша моей сеньорины.
0: Сеньор Пандольфо, верно. Откуда ты узнала?
1: А, сеньор автор, не первую пьесу вы затеваете. Сеньор Пандольфо, дурень и грубиян, конечно же, вбил себе в голову, что хочет выдать свою дочь, сеньорину Лизетту, за вельможу и обязательно богатого.
0: Да, но я хочу, чтобы воздух Парижа оказал на него благотворное влияние. Вот, вот и он.
1: О, сеньор автор, глядя на него, мне вспоминается любимая поговорка парижан. Кто приезжает в Париж ослом, тот ослом и уезжает.

0: Что же вы молчите, сеньор автор?
1: Я думаю. Кажется, придумал.
0: Да?
1: Да. Сеньор Пандольфо объявляет конкурс.
0: Что?
1: Да, да, да. Конкурс из претендентов на руку и сердце сеньорины Лизетты.
0: Выставить на посмешище свою дочь неслыханно.
1: Вот и начало комедии. Газетчики кричат об этом необычайном событии.

0: Надо тотчас рассказать обо всем синьорине.
1: Постой-ка! Сейчас на сцене появится еще одна синьорина, иначе ничего не получится. Вот она. Встречай, Нинет, новых постояльцев. Синьор Ансельмо с дочерью. Прекрасной Дораличе.
0: Почему это, синьор автор, все постояльцы у вас привозят дочерей, но хоть бы один привез сына? Синьор автор, вам не кажется, что она слишком застенчива?
1: Я тебя прошу, уведи синьор Ансельмо.
0: Хорошо. Прошу вас, синьор.
1: Я думаю, без отца синьорина Дораличе будет менее застенчива.

0: Синьорина Дораличе нам скоро понадобится, а пока пусть на время скроется в своей комнате. Время начинать действовать нашим героям.
1: Синьор Филиппо! Синьор Филиппо, что вы скажете о газете?
2: Сделано зло. Я знаю парижан. К нам явится целая толпа женихов.
1: Ах, синьор Филиппо!
2: Но ничего, кое-кто поговорит с вашим отцом.
1: Я сама с ним поговорю. Я умею говорить, кричать, вопить, когда это надо.

0: месье Филиппо. Нижайшее почтение.
1: Покорнейший слуга, сеньор Роберто. Давненько вы ко мне не заглядывали.
2: Ага, вот и явился первый соискатель.
3: Может быть.
0: Простите, сеньорина, не вы ли та самая красавица, о которой я читал в газете?
4: Я далеко не красавица, и, следовательно, я не та.
1: Конечно, она не она. Вы ищете невесту, а это жена.
0: Жена? Счастлив ее супруг. Кто же он?
1: Я.
3: В этот момент Роберто увидел сеньорину Дораличе.
2: Вы всегда найдете, сеньор автор.
0: Тогда, сеньор Филиппо, представьте меня той красавице.
1: Понятия о ней не имею. Может быть, она живет вон в той комнате, может быть, вот в этой. Ищите.
0: Газетная утка. Но почему я так растревожился? Что меня тянуло сюда? Мысль об Италии? Мечта об итальянке?

0: легко предположить, что сейчас произойдет. Этот сеньор встретится с той сеньориной, и они полюбят друг друга.
1: Нинет, ты недалека от истины.

0: еще одно знакомство состоялось.
1: Прощайте. Нет, до свидания. Нет, нет, до скорого свидания. Мечта моя. Разыщу вашего отца. Вернусь. Все будет прекрасно.
2: Все будет прекрасно. О, да. Сеньор Автор, что же вы наделали?
0: Что?
2: Ведь Роберто принял сеньору Доралича за Лизетту.
0: Конечно.
2: И что же теперь будет дальше?
0: Предоставьте это мне. А пока посмотрите, какое впечатление произвел сеньор Роберто на прекрасную Доралича.

0: Прекрасно. Вот и завязался еще один узелок.
1: Какой узелок?
0: Ах, Нинет, Нинет. А еще говоришь, что умеешь сочинять комедии. Ведь сеньор Роберто пришел сюда по объявлению в газете, так?
1: А сеньор Филиппо направил его по ложному следу.
0: Стало быть, сеньор Роберто принимает сеньорину Доралича...
1: За ту, о которой прочел в газете.
0: Вот и узелок. Смотри, что теперь произойдет. Вернулся Роберто.
2: Простите, я ищу одну особу.
3: Может быть, невесту?
2: Нет, невесту я видел. Я ищу ее отца.
3: Отца? Я ее отец. Вам нравится моя дочурка?
2: Безумно.
3: А вы ей?
2: Она дала мне слово.
3: Рано. Ваше имя, ваша фамилия, общественное положение, материальная база?
2: Роберто Альбичини, к вашим услугам. Коммерсант, но не из бедных.
3: Подходите. Если не явятся лучшие кандидатуры, приходите вечером.
2: Благодарю вас, сеньор. Прощайте.
3: Прощайте, прощайте. Пожалуй, неплохая партия.
4: О, дружок, влюбился, дочь, отдам я за него. Это значит, я добился своего.

0: Алику и невеста раздобыл я жениха. Много денег, много чести, сделка очень неплоха. Раздобыл я жениха.
1: Раздобыл я жениха.
0: Довольна дочка
2: и обрадован

0: Здравствуйте!
1: Благочестивец!
0: Здравствуйте, папаша!
1: Благоженик! Благословите же ты молодым!
2: Филиппу!
0: Лизетка!
3: Что? Кто? Он? Я? Что это значит? Кто кого дурачит?

0: любимый тесть. Папаша! Благодарен вам за честь.
1: Папаша!
0: Дайте вас поцеловать.
1: Целуй
0: его! И обнять, и приласкать.
1: Жених мой милый.
2: Филиппо, твой жених, мой зять, трактирщика взять, а мне взять? Ступай, негодница, ступай! Ступай!

Вы презираете трактир, а не гнушались темных сделок. Вы нажили деньгу и жир, снимая жир с чужих тарелок. Я не любитель грозных сцен, но только старикан не сетуй. Я оскорблением всем взамен возьму себе Лизетту.

Посвящение. Тебе, но голос музы темной коснется люха твоего. Поймешь ли ты душою скромной стремление сердца моего? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет, непризнанная вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, твоя печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей.

богат и славен Кочубей. Его луга необозримы, там табуны его коней пасутся вольны, нехранимы. Кругом Полтавы хутора окружены его садами, и много у него добра, мехов, атласа, серебра, и на виду, и под замками. Но Кочубей богат и горд не долгогривыми конями, не златом данью крымских орд, не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей гордится старый Кочубей. И то сказать, в Полтаве нет красавицы Марии равной. Она свежа, как вешний цвет, взлелеянный в тени дубравны. Как тополь киевских высот, она стройна. Ее движение то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремления. Как пена грудь ее бела, вокруг высокого чела, как тучи, локоны чернеют. Звездой блестят ее глаза, ее уста, как розы рдеют.

Не единая краса, мгновенный цвет, молвою шумной в молодой Марии почтена. Везде прославилась она девицей скромной и разумной. Зато завидных женихов ей шлет Украина и Россия. Но от венца, как от оков, бежит пугливая Мария, всем женихам отказ. И вот за ней сам гетман сватов шлет. Он стар, он удручен годами, войной, заботами, трудами, но чувства в нем кипят, и вновь Мазепа ведает любовь. Мгновенно сердце молодое горит и гаснет, в нем любовь проходит и приходит вновь, в нем чувство каждый день иное. Не столь послушно, не слегка, не столь мгновенными страстями пылает сердце старика, окаменелое годами. Упорно, медленно оно в огне страстей раскалено. Но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет. Не серна под утес уходит, орла послыша тяжкий лед. Одна в сенях невеста бродит, трепещет и решенье ждет. И вся полна негодованием к ней мать идет, и с содроганием, схватив ей руку, говорит: «Бесстыдный старец нечестивый, возможно ль? Нет! Пока мы живы, нет, он греха не совершит. Он должен и быть отцом и другом невинной крестницы своей. Безумец, на закате дней он вздумал быть ее супругом». Мария вздрогнула, лицо покрыла бледность гробовая, и, охладев, как неживая, упала дева на крыльцо. Она опомнилась, но снова закрыла очи и ни слова не говорит. Отец и мать ей сердце ищут успокоить, боязнь и горесть разогнать, тревогу смутных дум устроить. Напрасно. Целые два дня то молча плача, то стеня, Мария не пила, не ела, шатаясь, бледная, как тень, не зная сна. На третий день ее светлица опустела. Никто не знал, когда и как она сокрылась. Лишь рыбак той ночью слышал конский топот, казачью речь и женский шепот. И утром след осьми подков был виден на росе лугов.

0: Не только первый пух ланит, да русы кудри молодые, порой и старца строгий вид, рубцы чела, волосы седые, воображение красоты влагают страстные мечты. И вскоре слуха Кочубея коснулась роковая весть. Она забыла стыд и честь. Она в объятиях злодея. Какой позор! Отец и мать молву не смеют понимать. Тогда лишь истина явилась своей ужасной наготой. Тогда лишь только объяснилась душа преступницы молодой. Тогда лишь только стало явно, зачем бежала своенравно она семейственных оков. Томилась тайно, воздыхала, и на приветы женихов молчаньем гордым отвечала. Зачем так тихо за столом она лишь гетману внимала, когда беседа ликовала и чаша пенилась вином? Зачем она всегда певала те песни, кои он слагал, когда он беден был и мал, когда молва его не знала? Зачем с неженскою душой она любила конный строй и бранный звон литавры, клики пред бунчуком и булавой малороссийского владыки? Богат и знатен Кочубей, довольно у него друзей, свою омыть он может славу, он может возмутить Полтаву, внезапно среди его дворца он может мщением отца постигнуть гордого злодея, он может верную рукой вонзить. Но замысел иной волнует сердце Кочубея. Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин. Но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь, так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Венчанной славой бесполезной отважный Карл скользил над бездной. Он шел на древнюю Москву, взметая русские дружины, как вихрь гонит прах долины и клонит пыльную траву. Он шел путем, где след оставил в дни нашей новый сильный враг, когда падением ославил муж рока свой попятный шаг. Украина глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины, народной чаяли войны, роптали, требуя кичливо, чтоб гетман узы их расторг. И Карла ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг. Вокруг Мазепы раздавался мятежный крик: «Пора, пора!» Но старый гетман оставался послушным подданным Петра. Храня суровость обычайну, спокойно ведал он Украину. Молве, казалось, не внимал и равнодушно пировал. Кто снидет в глубину морскую, покрытую недвижно льдом? Кто испытующим умом проникнет бездну роковую души коварной? Думы в ней, плоды подавленных страстей, лежат погружены глубоко, и замысел давнишних дней, быть может, зреет одиноко. Как знать? Но чем Мазепа злей, чем сердце в нем хитрей и ложней, тем с виду он неосторожней и в обхождении простей. Как он умеет самовластно сердца привлечь и разгадать, умами править безопасно, чужие тайны разрешать? С какой доверчивостью лживый, как добродушно на пирах, со старцами старик болтливый, жалеет он о прошлых днях, свободу славит своевольным, поносит власти с недовольным, с ожесточенным слезы льет, с глупцом разумную речь ведет. Немногим может быть известно, что дух его неукротим, что рад и честно, и бесчестно вредить он недругам своим, что ни единой он обиды с тех пор, как жив, не забывал, что далеко преступны виды старик надменный простирал, что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни, что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. Издавна умысел ужасный взлелеял тайно злой старик в душе своей, но взор опасный, враждебный взор его проник.
1: Нет, дерзкий хищник, нет, губитель, скрежеще мыслит кочурей, я пощажу твою обитель, темницу дочери моей. Ты не истлеешь средь пожара, ты не издохнешь от удара казачьей сабли. Нет злодей в руках московских палачей, в крови, при тщетных отрицаньях, на дыбе корчась в истязаньях, ты проклянешь и день, и час, когда ты дочь крестил у нас, и пир, на коем чести чашу, тебе я полну наливал, и ночь, когда голубку нашу ты, старый коршун, заклевал.
0: Так было время с Кочубеем, был друг Мазепа. Вон и дни, как солью, хлебом и елеем, делились чувствами они. Их кони по полям победы скакали рядом сквозь огни. Нередко долгие беседы наедине вели они. Пред Кочубеем гетман скрытный, души мятежной ненасытной, отчасти бездну открывал. И о грядущих изменениях, переговорах, возмущениях, в речах неясных намекал. Так было сердце Кочубея в то время предано ему, но в горькой злобе свирепея теперь позыву одному оно послушно. Он голубит едину мысль день и ночь, иль сам погибнет, иль погубит, отмстит поруганную дочь. Но предприимчивую злобу он крепко в сердце затаил. В бессильной горести, ко гробу, теперь он мысли устремил. Он зла Мазепе не желает, всему виновна дочь одна. Но он и дочери прощает. Пусть Богу даст ответ она, покрыв семью свою позором, забыв и небо, и закон. А между тем орлиным взором в кругу домашнем ищет он себе товарищей отважных, неколебимых, непродажных. Во всем открылся он жене. Давно в глубокой тишине уже донос он грозный копит. И гнева женского полна, нетерпеливая жена, супруга злобного торопит, в тиши ночей на ложе сна, как некий дух ему она, о мщенье шепчет, укоряет, и слезы льет, и ободряет, и клятвы требует, и ей клянется мрачный Кочубей. Удар обдуман, с кочубеем бесстрашный искра заодно, и оба мыслят, одолеем врага паденья решено. Но кто ж, усердьем пламенея, ревнуя к общему добру, донос на мощного злодея, предубежденному Петру, к ногам положит не робея? Между полтавских казаков, презренных девою несчастной, один с младенческих годов ее любил любовью страстной. Вечерней, утренней порой, на берегу реки родной, в тени украинских черешен, бывало, он Марию ждал и ожиданием страдал, и краткой встречей был утешен. Он без надежд ее любил, не докучал он ей мольбою, отказа б он не пережил. Когда наехали толпою к ней женихи, из их рядов унылый сир он удалился. Когда же вдруг меж казаков позор Марии нагласился, и беспощадная молва ее со смехом поразила, и тут Мария сохранила над ним привычные права. Но если кто, хотя случайно, пред ним Мазепу называл, то он бледнел, терзаясь тайно, и взоры в землю опускал.

кто при звездах и при луне так поздно едет на коне? Чей это конь неутомимый бежит в степи необозримый? Казак на север держит путь, казак не хочет отдохнуть ни в чистом поле, ни в дубраве, ни при опасной переправе. Как стекло булат его блестит, мешок за пазухой звенит. Не спотыкаясь, конь ретивый бежит, размахивая гривой. Червонцы нужны для гонца, булат — потеха молодца, ретивый конь — потеха тоже, но шапка для него дороже. За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою, и то лишь с буйной головою. Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит, донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея.

Грозы не чуя между тем, не ужасаемый ничем, Мазепа козни продолжает. С ним полномочный иезуит мятеж народный утверждает и шаткой трон ему сулит. Во тьме ночной они, как воры, ведут свои переговоры, измену ценят меж собой, слагают цифр универсалов, торгуют царской головой, торгуют клятвами вассалов. Какой-то нищий во дворец неведомо отколе ходит, и орлик гетманов делец его приводит и выводит. Повсюду тайно сеют яд его подосланные слуги. Там, на Дону, казачьи круги они с булавином мутят. Там будет диких орд отвагу. Там, за порогами Днепра, стращают буйную ватагу самодержавием Петра. Мазепа всюду взор кидает и письма шлет из края в край. Угрозой хитрой подымает он на Москву Бахчисарай. Король ему в Варшаве внемлет, в стенах Очакова паша, восстание Карл и царь. Не дремлет его коварная душа. Он, думай думу развивая, верней готовит свой удар. В нем не слабеет воля злая, неутомим преступный жар. Но как он вздрогнул, как воспрянул, когда пред ним внезапно грянул упадший гром, когда ему, врагу России самому, вельможи русские послали в Полтаве писанный донос и вместо праведных угроз как жертве ласки расточали. И, озабоченный войной, гнушаясь мнимой клеветой, донос оставя без внимания, сам царь Иуду утешал и злобу шумом наказания смирить надолго обещал. Мазепа в горести притворной к царю возносит глаз покорный. И знает Бог, и видит свет, он, бедный гетман, 20 лет царю служил душою верной. Его щедротою безмерной осыпан, дивно вознесен. О, как слепа безумна злоба! Ему ль теперь у двери гроба начать учение измен и потемнять благую славу? Не он ли помощь Станиславу с негодованием отказал, стыдясь, отверг венец Украины и договоры, и письма тайны к царю подолгу отослал? Не он ли наущеньем хана и цареградского султана был глух, усердием горя, с врагами белого царя умом и саблей рад был спорить, трудов и жизни не жалел? И ныне злобный недруг смел его седины опозорить. И кто же, искра, Кочубей, так долго быв его друзьями? И с кровожадными слезами, в холодной дерзости своей, их казни требует злодей. Чьей казни? Старец непреклонный, чья дочь в объятиях его. Но хладно сердце своего он заглушает ропот сонный. Он говорит в неравный спор, зачем вступает сей безумец? Он сам надменный вольнодумец, сам точит на себя топор. Куда бежит зажавший вежды? На чем он основал надежды? Или, но дочери любовь главы отцовской не искупит, любовник гетману уступит, не то моя прольется кровь.

Мария, бедная Мария, краса черкасских дочерей, не знаешь ты, какого змия ласкаешь на груди своей. Какой же властью непонятной, к душе свирепой и развратной, так сильно ты привлечена? Кому ты в жертву отдана? Его кудрявые седины, его глубокие морщины, его блестящий впалый взор, его лукавый разговор тебе всего, всего дороже. Ты мать забыть для них могла. Соблазном посланное ложе ты отчей сени предпочла. Своими чудными очами тебя старик заворожил, своими тихими речами в тебе он совесть усыпил. Ты на него с благоговением возводишь ослепленный взор, его лелеешь с умиленьем. Тебе приятен твой позор. Ты им в безумном упоенье, как целомудрием горда, ты прелесть нежною стыда в своем утратила паденье. Что стыд Марии? Что молва? Что для нее мирские пени, когда склоняется в колени к ней старца гордая глава, когда с ней гетман забывает судьбы своей и труд, и шум, и тайны смелых, грозных дум, ей деве робкой открывает. И дней невинных ей не жаль, и душу ей одна печаль порой, как туча, затмевает. Она унылых пред собой отца и мать воображает. Она сквозь слезы видит их в бездетной старости одних и мнится пением их внимает. О, если б ведала она, что уж узнала вся Украина, но от нее сохранена еще убийственная тайна.

0: Песнь вторая. Мазепа мрачен, ум его смущен жестокими мечтами. Мария нежными очами глядит на старца своего. Она, обняв его колени, слова любви ему твердит. Напрасно черных помышлений ее любовь не удалит. Пред бедной девой с невниманием он хладно потупляет взор. И ей на ласковый укор одним ответствует молчанием. Удивлена, оскорблена, едва дыша, встает она и говорит с негодованием:
1: «Послушай, гетман, для тебя я позабыла все на свете. Навек однажды полюбя, одно имела я в предмете — твою любовь. Я для нее сгубила счастье мое, но ни о чем я не жалею. Ты помнишь, в страшной тишине, в ту ночь, как стала я твоею, меня любить ты клялся мне. Зачем же ты меня не любишь?»
2: «Мой друг, несправедливо ты. Оставь безумные мечты. Ты подозрением сердце губишь. Нет, душу пылкую твою волнуют, ослепляют страсти. Мария, верь, тебя люблю. Я больше славы, больше власти».
1: «Неправда, ты со мной хитришь. Давно ли мы были неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь, теперь они тебе докучны. Ты целый день в кругу старшин, в пирах, разъездах. Я забыта. Ты долгой ночью или один, или с нищим, или у иезуита. Любовь смиренная моя встречает хладную суровость. Ты пил недавно, знаю я, здоровье Дульской. Это новость. Кто это Дульская?»
2: «И ты ревнива? Мнель, в мои ли лета искать надменного привета самолюбивой красоты? И стану ли я, старик суровый, как праздный юноша вздыхать, влачить позорные оковы и жен притворством искушать?»
1: «Нет, объяснись без отговорок и просто, прямо отвечай».
2: «Покой души твоей мне дорог, Мария, так и быть, узнай. Давно замыслили мы дело, теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело, борьбы великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долго мы главы, но независимой державой у крайне быть уже пора. И знамя вольности кровавой я подымаю на Петра. Готово все. В переговорах со мною оба короля, и скоро в смутах, в бранных спорах, быть может, трон воздвигну я. Друзей надежных я имею, княгиня Дульская, и с нею мой иезуит, да нищий сей к концу мой замысел приводит. Через руки их ко мне доходят наказы, письма королей. Вот важные тебе признания. Довольна ли ты? Твои мечтания рассеяны ли?»
1: «О, милый мой, ты будешь царь земли родной. Твоим сединам как пристанет корона царская».
2: «Постой. Не все свершилось, буря грянет. Кто может знать, что ждет меня?»
1: «Я близ тебя не знаю страха. Ты так могущ. О, знаю я, Трон ждет тебя.
2: А если плаха?
1: С тобой на плаху, если так. Ах, пережить тебя могу ли? Но нет. Ты носишь власть и знак.
2: Меня ты любишь?
1: Я? Люблю ли?
2: Скажи, отец или супруг тебе дороже?
1: Милый друг, к чему вопрос такой? Тревожит меня напрасно он. Семью стараюсь я забыть мою. Я стала ей в позор. Быть может, какая страшная мечта. Моим отцом я проклята. А за кого?
2: Так я дороже тебе отца. Молчишь?
1: О, Боже!
2: Что ж, отвечай!
1: Реши ты сам.
2: Послушай. Если было б нам, ему или мне, погибнуть надо, а ты бы нам судьей была, кого б ты в жертву принесла, кому бы ты была ограда?
1: Ах, полно! Сердце не смущай, ты искуситель.
2: Отвечай!
1: Ты бледен, речь твоя сурова, о, не сердись. Всем, всем готова тебе я жертвовать, поверь. Но страшны мне слова такие. Довольно.
2: Помни же, Мария, что ты сказала мне теперь.

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут, своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет, и пышных гетманов сады, и старый замок озаряет. И тихо, тихо все кругом.

0: Но в замке шепот и смятенье. В одной из башен под окном, в глубоком тяжком размышленье, окован кочубей сидит и мрачно на небо глядит. За утро казнь, но без боязни он мыслит об ужасной казни, о жизни не жалеет он, что смерть ему желанный сон. Готов он лечь во гроб кровавый. Дрема долит, но, Боже правый, к ногам злодея молча пасть, как бессловесное создание, царем быть отдану во власть, врагу царя на поруганье, утратить жизнь и с нею честь, друзей с собой на плаху весть, над гробом слышать их проклятие, ложась безвинным под топор, врага веселый встретить взор и смерти кинуться в объятья, не завещая никому вражды к злодею своему. И вспомнил он свою Полтаву, обычный круг семьи, друзей, минувших дней богатство, славу и песни дочери своей, и старый дом, где он родился, где знал и труд, и мирный сон, и все, чем в жизни насладился, что добровольно бросил он. И для чего? Но ключ в заржавом замке гремит, и пробужден, несчастный думает, вот он, вот на пути моем кровавом, мой вождь под знаменем креста, грехов могущий разрешитель, духовной скорби врач, служитель за нас распятого Христа. Его святую кровь и тело принесший мне, да укреплюсь, да приступлю ко смерти смело и жизни вечной приобщусь. И с сокрушением сердечным готов несчастный кочубей перед всесильным, бесконечным излить тоску мольбы своей. Но не отшельника святого, он гости узнает иного, свирепый орлик перед ним, и отвращением томим страдалец горько вопрошает.
1: Ты здесь, жестокий человек? Зачем последний мой ночлег еще Мазепа возмущает?
2: Допрос не кончен. Отвечай.
1: Я отвечал уже. Ступай, оставь меня.
2: Еще признание пан гетман требует.
1: Но в чем? Давно сознался я во всем, что вы хотели. Показания мои все ложные. Я лукав. Я строю козни. Гетман прав. Чего вам более?
2: Мы знаем, что ты нещетно был богат. Мы знаем, не единый клад тобой в диканьке укрываем. Свершится казнь твоя должна. Твое имение сполна в казну поступит войсковую. Таков закон. Я указую тебе последний долг. Открой, где клады, скрытые тобой.
1: Так, не ошиблись вы. Три клада всей жизни были мне отрада. И первый клад мой честь была. Клад этот пытка отняла. Другой был клад невозвратимый, честь дочери моей любимой. Я день и ночь над ним дрожал. Мазепа этот клад украл. Но сохранил я клад последний. Мой третий клад — святую месть. Ее готовлюсь Богу снесть.
2: Старик, оставь пустые бредни. Сегодня, покидая свет, питайся мыслью суровой. Шутить не время. Дай ответ, когда не хочешь пытки новой. Где спрятал деньги?
1: Злой холоп, окончишь ли допрос нелепый? Повремени, дай лечь мне в гроб, тогда ступай себе с мазепой мое наследие считать окровавленными перстами. Мои подвалы разрывать, рубить и жечь сады с домами. С собой возьмите дочь мою. Она сама вам все расскажет. Сама все клады вам укажет. Но ради Господа молю, теперь оставь меня в покое.
2: Где спрятал деньги? Укажи! Не хочешь? Деньги где, скажи? Или выйдет следствие плохое? Подумай. Место нам назначь. Молчишь? Ну, в пытку. Гей! Палач!
0: Палач вошел. О, ночь мучений! Но где же гетман? Где злодей? Куда бежал от угрызений змеиной совести своей?

0: светлицы девы усыпленной, еще незнанием блаженной, близ ложа крестницы младой сидит с поникшею главой Мазепа тихой и угрюмой. В его душе проходят думы, одна другой мрачней, мрачней. Умрет безумный кочубей, спасти нельзя его. Чем ближе цель гетмана, тем тверже он, быть должен властью облечен. Тем перед ним склоняться ниже должна вражда, спасенья нет. Доносчик и его клеврет умрут. Но, брося взор на ложе, Мазепа думает:
1: «О, Боже! Что будет с ней, когда она услышит слово роковое? Доселе она еще в покое, но тайна быть сохранена не может долее. Секира, упав поутру, загремит по всей Украине. Голос мира вокруг нее заговорит. Ах, вижу я, кому судьбою волнения жизни суждены, тот стой один перед грозою, не призывай к себе жены. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно, теперь плачу безумство дань. Все, что цены себе не знает, все, все, чем жизнь мила бывает, бедняжка принесла мне в дар. Мне, старцу мрачному. И что же, какой готовлю ей удар?
0: И он глядит на тихом ложе, как сладок юности покой, как сон ее лелеет нежно, уста раскрылись безмятежно, дыханье груди молодой, а завтра, завтра, содрогаясь, Мазепа отвращает взгляд, встает и, тихо пробираясь, в уединенный сходит сад.

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Но мрачны странные мечты в душе Мазепы. Звезды ночи, как обвинительные очи, за ним насмешливо глядят. И тополи, стеснившись в ряд, качая тихо головою, как судьи шепчут меж собою. И летней теплой ночи тьма душна, как черная тюрьма. Вдруг слабый крик, невнятный стон, как бы из замка слышит он. То был ли сон воображенья, или плач совы, или зверя вой, или пытки стон, или звук иной. Но только своего волненья преодолеть не мог старик, и на протяжный слабый крик другим ответствовал, тем криком, которым он в веселье диком поля сраженья оглашал, когда с Забелой, с Гамалеем и с ним, и с этим Кочубеем он в бранном пламени скакал.

Зари багряной полоса объемлет ярко небеса. Блеснули долы, холмы, нивы, вершины рощ и волны рек. Раздался утро шум игривый, и пробудился человек. Еще Мария сладко дышит, дремой объятая,

0: сюда прокралась осторожно, с единой слезной мольбой. Сегодня казнь. Тебе одной свирепство их смягчить возможно. Спаси отца.
1: Какой отец? Какая казнь?
0: Или ты до ныне не знаешь? Нет. Ты не в пустыне. Ты во дворце. Ты знать должна, как сила гетмана грозна, как он врагов своих карает, как государь ему внимает. Но вижу, скорбную семью ты отвергаешь для Мазепы. Тебя я сонну застаю, когда свершают суд свирепый, когда читают приговор, когда готов отцу топор. Друг другу вижу мы чужие. Опомнись, дочь моя, Мария! Беги, поди к его ногам, спаси отца, будь ангел нам. Твой взгляд злодеям руки свяжет, ты можешь их топор отвесть. Рвись, требуй, гетман не откажет. Ты для него забыла честь родных и Бога.
1: Что со мною? Отец, Мазепа, казнь с мольбою здесь, в этом замке, мать моя? Нет. Или ума лишилась я, или это грезы?
0: Бог с тобою. Нет-нет, ни грезы, ни мечты. Ужели еще не знаешь ты, что твой отец ожесточенный бесчестье дочери не снес и жаждой мести увлеченный царю на гетмана донес, что в истязаниях кровавых сознался в умыслах лукавых, в стыде безумной клеветы, что жертва смелой правоты, врагу он выдан головою, что пред громадой войсковою, когда его не осенит десница вышняя Господня, он должен быть казнен сегодня, что здесь, покамест он сидит в тюремной башне.
1: Боже! Боже! Сегодня, бедный мой отец!
2: И дева падает на ложе, как хладный падает мертвец.

Пестреют шапки, копья блещут, бьют в бубны, скачут сердюки, в строях равняются полки, толпы кипят, сердца трепещут. Дорога, как змеиный хвост, полна народу, шевелится. Средь поля роковой намост, на нем гуляет, веселится палач и алчно жертвы ждет. То в руки белые берет играючи топор тяжелый, то шутит с чернею веселый. В гремучий говор все слилось, крик женской, брань и смех, и ропот. Вдруг восклицание раздалось, и смолкло все. Лишь конский топот был слышен в грозной тишине. Там, окруженный сердюками, вельможный гетман с старшинами

скакал на вороном коне. А там, по Киевской дороге, телега ехала. В тревоге все взоры обратили к ней. В ней с миром, с небом примиренный, могущей верой укрепленный, сидел безвинный кочубей. С ним искра тихой, равнодушной, как агнец жребию послушный. Телега стала. Раздалось моленье ликов громогласных, сходил куренье, поднялось. За упокой души несчастных безмолвно молится народ, страдальцы за врагов. И вот идут они, взошли, на плаху крестясь ложится кочубей. Как будто в гробе тьмы людей молчат. Топор блеснул с размаху, и отскочила голова. Все поле охнуло, другая катится вслед за ней, мигая. Зарделась кровью трава, и сердцем радуясь во злобе, палач за чуб поймал их обе и напряженной рукой потряс их обе над толпой.

свершилась казнь. Народ беспечный идет, рассыпавшись домой, и про свои заботы вечные уже толкует меж собой. Пустеет поле понемногу. Тогда через пеструю дорогу перебежали две жены, утомлены, запалены. Они, казалось, к месту казни спешили, полные боязни. «Уж поздно», — кто-то им сказал, и в поле перстом указал. Там роковой на мост ломали. Молился в черных ризах поп, и на телегу подымали два казака дубовый гроб.

Один пред конною толпой Мазепа грозен удалялся от места казни. Он терзался какой-то страшной пустотой. Никто к нему не приближался, не говорил он ничего. Весь в пене мчался конь его. Домой приехав, «Что, Мария?» — спросил Мазепа. Слышит он ответы робкие, глухие. Невольным страхом поражен, идет он к ней, в светлицу входит. Светлица тихая, пуста. Он в сад, и там смятенный бродит, но в круг широкого пруда, в кустах, вдоль сеней безмятежных, все пусто. Нет нигде следов, ушла. Зовет он слуг надежных, своих проворных сердюков. Они бегут, храпят их кони. Раздался дикий крик погони. Верхом и скачут молодцы во весь опор, во все концы. Бегут мгновенья дорогие, не возвращается Мария. Никто не ведал, не слыхал, зачем и как она бежала. Мазепа молча скрежетал, затихнув, челядь трепетала. В груди кипучий яд нося, в светлице гетман заперся. Близ ложа там во мраке ночи сидел он, не смыкая очи, нездешной мукою томим. Поутру посланные слуги один явились за другим, чуть кони двигались, подпруги, подковы, узды, чепраки. Все было пеною покрыто, в крови растеряно, избито, но ни один ему принесть не мог о бедной деве весть. И след ее существования пропал, как будто звук пустой. И мать одна во мрак изгнанья умчало горе с нищетой.

0: Песнь третья. Души глубокая печаль стремится дерзновенно вдаль, вождю Украины не мешает. Твердея в умысле своем, он с гордым шведским королем свои сношения продолжает. Меж тем, чтобы обмануть верней глаза враждебного сомненья, он, окружа с толпой врачей, на ложе мнимого мученья, стоная, молит исцеление. Плоды страстей, войны, трудов, болезни, дряхлости, печали, предтечи смерти приковали его кадру. Уже готов он скоро бренный мир оставить. Святой обряд он хочет править. Он архипастыря зовет кадру сомнительной кончины и на коварные седины елей таинственный течет. Но время шло. Москва напрасно к себе гостей ждала всечасно. Средь старых вражеских могил, готовя шведам тризну тайну. Внезапно Карл поворотил и перенес войну в Украину. И день настал. Встает содра Мазепа, сей страдалец хилый, сей труп живой, еще вчера стонавший слабо над могилой. Теперь он мощный враг Петра, теперь он бодрый, пред полками сверкает гордыми очами и саблей машет, и к десне проворно мчится на коне. Согбенный тяжко жизнью старый, так он и хитрый кардинал, венчавшись римскую тиарой, и прям и здрав, и молод стал. И весть на крыльях полетела, Украина смутно зашумела. Он перешел, он изменил, к ногам он Карлу положил бунчук покорный. Пламя пышет, встает кровавая заря войны народной. Кто опишет негодование, гнев царя? Гремит анафема в соборах, Мазепы лик терзает кат. На шумной раде в вольных спорах другого гетмана творят. С брегов пустынных Енисея семейство Искры, Кочубея, поспешно призванный Петром. Он с небес слезы проливает, он их лаская осыпает и новой честью, и добром. Мазепы враг, наездник пылкой, старик полей из мрака ссылки в Украину едет в царский стан. Трепещет бунт осиротелый, на плахе гибнет Чечель смелый и запорожский атаман. И ты, любовник бранной славы, для шлема кинувший венец, твой близок день, ты вал Полтавы вдали завидел наконец. И царь туда ж помчал дружины, они как буря притекли, и оба стана средь равнины друг друга хитро облегли. Не раз избитый в схватке смелый, заранее кровью опьянелый, с бойцом желанным, наконец, так грозно сходится боец. И злобясь, видит Карл могучий, уж не расстроенные тучи несчастных нарвских беглецов, а нить полков блестящих, стройных, послушных, быстрых и спокойных, и ряд незыблемый штыков. Но он решил за утро бой. Глубокий сон восстанешь, веда, лишь под палаткою одной ведется шепотом беседа. Нет,
1: Вижу я, нет, орлик мой, поторопились мы не кстати, расчеты дерзкой и плохой, и в нем не будет благодати. Пропала, видно, цель моя, что делать? Дал я промах важный, ошибся в этом карле я. Он мальчик бойкий и отважный, 2-3 сражения разыграть, конечно, может он с успехом, к врагу на ужин прискакать, ответствовать на бомбу смехом, не хуже русского стрелка прокрасться в ночь, ко вражью стану свалить, как нынче казака, и обменять на рану рану, но не ему вести борьбу с самодержавным великаном, как полк вертеться он судьбу, принудить хочет барабаном, он слеп, упрям, нетерпелив и легкомысленный кичлив. Бог весть какому счастью верит, он силы новые врага успехом прошлым только мерит. Сломить ему свои рога. Стыжусь, воинственным бродягой увлекся я на старость лет. Был ослеплен его отвагой и беглым счастьем побед, как дева робкая.
2: Сражения дождемся, время не ушло с Петром опять войти в сношение. Еще поправить можно зло. Разбитый нами, нет сомнения, царь не отвергнет примирение.
1: Нет, поздно. Русскому царю со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложна моя судьба, давно горю стесненной злобой. Под Азовом однажды я с царем суровым в оставке ночью пировал. Полны вином кипели чаши, кипели с ними речи наши. Я слово смелое сказал. Смутились гости молодые, царь, вспыхнув, чашу уронил. И за усы мои седые меня с угрозой ухватил. Тогда, смирясь в бессильном гневе, отмстить себе я клятву дал. Носил ее, как мать в чреве младенца носит. Срок настал. Так обо мне воспоминание хранить он будет до конца. Петру я послан в наказание, я терн в листах его венца. Он дал бы грады родовые и жизни лучшие часы, чтоб снова, как в дни былые, держать Мазепу за усы. Но есть еще для нас надежды. Кому бежать, решит заря.
0: Умолк и закрывает вежды изменник русского царя.

горит восток зарею новой. Уж на равнине по холмам грохочут пушки, дым багровый кругами всходит к небесам навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, сквозь огонь окопов рвутся шведы. Волною с конницы летит, пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремление крепит. И битвы поле роковое гремит, пылает здесь и там, но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Поле боя отбитые дружины, мешаясь, падают во прах. Уходит Розен сквозь теснины, сдается пылкой Шлиппенбах. Тесним мы шведов рать за ратью, темнеет слава их знамен, и Бога браней благодатью наш каждый шаг запечатлен. Тогда-то свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: «За дело! С Богом!» Из шатра толпой любимцев окруженный выходит Петр. Его глаза сияют, лик его ужасен, движения быстры, он прекрасен, он весь, как Божия гроза. Идет, ему коня подводят. Ретив и Смирен верный конь, почуя роковой огонь, дрожит, глазами косо водит и мчится в прахе боевом, гордясь могущим седаком. Уж близок полдень, жар пылает, как пахарь битва отдыхает. Кое-где горцуют казаки, равняя строятся полки. Молчит музыка боевая, на холмах пушки присмирев, прервали свой голодный рев. И се равнину оглашая, далече грянула: «Ура!» Полки увидели Петра, и он промчался пред полками, могущий, радостен, как бой. Он поле пожирал очами, за ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова. В пременах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны, и Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин. И перед синими рядами своих воинственных дружин, несомый верными слугами, в качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился. Вожди героя шли за ним. Он в думу тихо погрузился, смущенный взор изобразил необычайное волнение. Казалось, Карла приводил желанный бой в недоумение. Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки.

с ними царские дружины сошлись в дыму среди равнины. И грянул бой, полтавский бой. В огне под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкай. Тяжкой тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибаясь, рубится с плеча. Бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед русской колет, рубит, режет, бой барабанной клики скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Среди тревоги и волнения, на битву взором вдохновенья вожди спокойные глядят, движения ратные следят, предвидят гибель и победу и в тишине ведут беседу. Но близ московского царя, кто воин сей под сединами, двумя поддержан казаками, сердечной ревностью горя, он оком опытным героя взирает на волненье боя. Уж на коня не вскочит он, а дрях в изгнанье сиротея, и казаки на клич полея не налетят со всех сторон. Но что ж его сверкнули очи, и гневом, будто мглою ночи, покрылось старое чело? Что возмутить его могло? Или он сквозь бранный дым увидел врага Мазепу, и в сей миг свои лета возненавидел обезоруженный старик? Мазепа в думу погруженный взирал на битву, окруженный толпой мятежных казаков, родных старшин и сердюков. Вдруг выстрел. Старец обратился. У Войнаровского в руках мушкетный ствол еще дымился. Сраженный в нескольких шагах, молодой казак в крови валялся, а конь весь в пене и пыли, почуя волю, дико мчался, скрываясь в огненной дали. Казак на гетмана стремился, сквозь битву с саблею в руках, с безумной яростью в очах. Старик, подъехав, обратился к нему с вопросом, но казак уж умирал. Потухший зрак еще грозил врагу России. Был мрачен помертвелый лик, и имя нежное Марии чуть лепетал еще язык. Но близок, близок миг победы! Ура! Мы ломим! Гнутся шведы! О, славный час! О, славный вид! Еще напор, и враг бежит! И следом конница пустилась, убийством тупятся мечи, и падшими вся степь покрылась, как роем черной саранчи.

0: Петр, и горд, и ясен, и славы полон взор его, и царский пир его прекрасен. При кликах войска своего в шатре своем он угощает своих вождей, вождей чужих, и славных пленников ласкает, и за учителей своих за здравный кубок поднимает. Но где же первый званный гость? Где первый грозный наш учитель, чью долговременную злость смирил полтавский победитель? И где ж Мазепа? Где злодей? Куда бежал Иуда в страхе? Зачем король не меж гостей? Зачем изменник не на плахе?
1: Верхом в глуши степей нагих король и гетман мчатся оба, бегут. Судьба связала их, опасность близкая и злоба даруют силу королю. Он рану тяжкую свою забыл, поникнув головою, он скачет русскими гоним, и слуги верные толпою чуть могут следовать за ним. Обозревая зорким взглядом степей широкий полукруг, с ним старый гетман скачет рядом. Пред ними хутор. Что же вдруг? Мазепа будто испугался. Что мимо хутора помчался он стороной во весь опор? Иль этот запустелый двор, и дом, и сад уединенный, и в поле отпертая дверь, какой-нибудь рассказ забвенный ему напомнили теперь? Святой невинности губитель, узнал ли ты сию обитель, сей дом, веселый прежде дом, где ты вином разгоряченный, семьей счастливой окруженный, шутил бывало за столом? Узнал ли ты приют укромный, где мирный ангел обитал? И сад, откуда ночью темной ты вывел в степь, узнал, узнал! Ночные тени степь объемлют. На бреге синего Днепра между скалами чутко дремлют враги России и Петра. Щадят мечты покой героя, урон Полтавы он забыл, но сон Мазепы смутен был, в нем мрачный дух не знал покоя. И вдруг, в безмолвии ночном, его зовут, он пробудился, глядит, над ним, грозя перстом, тихонько кто-то наклонился. Он вздрогнул, как под топором. Пред ним с развитыми волосами, сверкая впалыми глазами,

0: «Тише, тише, друг! Сейчас отец и мать глаза закрыли. Постой! Услышать могут нас!»
1: «Мария! Бедная Мария! Опомнись! Боже, что с тобой?»
0: «Послушай, хитрости какие! Что за рассказ у них смешной? Она за тайну мне сказала, что умер бедный мой отец, и мне тихонько показала седую голову. Творец, куда бежать нам от злоречья? Подумай, эта голова была совсем не человечья, а волчья, видишь, какова? Чем обмануть меня хотела? Не стыдно ли ей меня пугать? И для чего? Чтоб я не смела с тобой сегодня убежать. Возможно ли? Однако ж, говорит она, я помню поле, праздник шумный, и чернь, и мертвые тела. На праздник мать меня вела. Но где же ты был? Что с тобой розно? Зачем в ночи скитаюсь я? Пойдем домой. Скорей. Уж поздно. Ах, вижу, голова моя полна волнения пустого. Я принимала за другого тебя, старика. Оставь меня. Твой взор насмешлив и ужасен. Ты безобразен. Он прекрасен. В его глазах блестит любовь. В его речах такая нега, его усы белее снега.

редела тень, восток олел, огонь казачий пламенел, пшеницу казаки варили, дробанты у брегу Днепра коней расседланных поили. Проснулся Карл. Ого, пора! Вставай, Мазепа, рассветает! Но гетман уж не спит давно. Тоска, тоска его снедает. В груди дыхание стеснено. И молча он коня седлает и скачет с беглым королем, и страшно взор его сверкает, с родным прощаясь рубежом.

Прошло 100 лет. И что же осталось от сильных, гордых сих мужей, столь полных волею страстей? Их поколенье миновалось, и с ним исчез кровавый след усилий, бедствий и побед. В гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе, лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе. В стране, где мельниц ряд крылатый, оградой мирной обступил, Бендер пустынный раскатый, где бродят буйволы рогатый вокруг воинственных могил, останки разоренной сени, три углубленные в земле и мхом поросшие ступени, гласят о шведском короле. С них отражал герой безумный, один в толпе домашних слуг, турецкой рати приступ шумный, и бросил шпагу под бунчук. И тщетно там пришлец унылый искал бы гетманской могилы. Забыт Мазепа с давних пор, лишь в торжествующей святыне раз в год анафемой до ныне, грозя, гремит о нем собор. Но сохранилась могила, где двух страдальцев прах почил, меж древних праведных могил их мирно церковь приютила. Цветет в диканьке древний ряд дубов друзьями насажденных, а не о працах казненных до ныне внукам говорят. Но дочь преступница, предания об ней молчат. Ее страдания, ее судьба, ее конец непроницаемую тьмою от нас закрыты. Лишь порою слепой украинский певец, когда в селе перед народом он песни гетмана бренчит, о грешной деве мимоходом казачкам юным говорит.

Где-то в кронах деревьев нашего двора живет синица. Частенько, стоит мне сесть к столу, синица тут как тут. Садится на подоконник и заглядывает сквозь стекла, как я пишу. Голову то направо, то налево повернет, глаза бусины сверкают. Очень любопытная птица синица. Может быть, сквозь стекла буквы кажутся ей мошками, букашками. А может быть, она стихи любит, как знать. Тогда, конечно, ее волнует главный вопрос. А пишу ли я про птиц, про зверей? Конечно, пишу. Как же без них? Ведь если приглядеться, всюду они, наши хорошие друзья, пернатые, мохнатые, рогатые, усатые, летают, ползают, жужжат, свистят. В лесу, на речке, в поле, в саду одни огромные и грозные, их не трогай. Другие маленькие, беззащитные, их тоже не трогай, не обидь. Вспомните, как вы радуетесь, когда весною прилетает первая стрекоза, божья коровка. А сейчас по лугам гуляет лето. Светит солнце в синеве, толстый жук гудит ракетой, шелестит в густой траве. Если ты в пути букаха человека встретишь вдруг, не беги в кусты от страха, человек букахи друг. По горе бежит олейка, по олейке топ да топ, тащит ношу муравейка в муравейник небоскреб. У пчелы свои заботы, у пчелы свои дела, я тебя не трону, что ты, ты лети себе, пчела. По воде на водных лыжах плавунец паук прошел, ты беги, я не обижу, ты малявка, я большой. Лето бабочкой кружит и кузнечиком поет. Лето любит тех, кто дружит и в обиду не дает. Мне кажется, что звери и птицы – большие модники. В такие платья одеваются, в такие костюмы. Красив наряд у петуха, ну, просто загляденье. Лиса закуталась в меха, и ей мое почтение. Доволен шубой медведь, отличнейшая шуба, космата, любо поглядеть, да и погреться любо. Баран в тулуп бараний влез и скачет по дорожке. Зато свинья шагает без какой-нибудь одежки. Овечка в свитере живет, пингвин в шикарном смокинге. В пижаме зебра круглый год, вокруг жарища, тропики. Мелькает в небе в вышине летучей мыши зонтик, а броненосец весь в броне. Попробуйте-ка, троньте. А эта пуговица чья? Кто главный растеряха? Нет-нет, минуточку, друзья, ведь это ж черепаха, а на бобрах... Вот это да, костюмы водолазные. Не перечислишь никогда зверья наряды разные. И плащ, и фрак у них найдешь, и майки, и футболочки. Но только еж всегда одет с иголочки. Вот попробуйте-ка ответить, кого вы, гуляя по лесам да по лугам, из живых существ чаще всего встречаете? Задумались? Птиц думаете? Ну, конечно, птиц в лесах много. А насекомых еще больше. Их вообще больше всего на земле. Ну, пчелы по своим делам летят, муравьи по своим, тоже к человеку особенно не лезут. Кузнечики тоже подальше от нас где-то в травке поют. А вот комары, те сразу к людям. Вот комаров вы чаще всего и встречаете. Год назад я был в походе с ребятами. Решили мы на привал у речки встать. Утром и покупаться можно, и посуду помыть. Вот тут-то на нас и обрушилось летуче-колюче-носатое воинство. Над рекою у горы жили-были комары. На вечерней перекличке собирались у кустов 380 220 комаров. В это место, как назло, нас в походе принесло. Не успела вспыхнуть спичка, как слетелись, будь здоров, 380 220 комаров. Мы не ныли чур-чура, мы в атаку и ура! Всем отрядом в грозной стычке давим полчище врагов, 380 220 комаров. Мы сказали, победим, мы дымку сейчас дадим. Затрещали ветки, слышим, запищали у костра 380 104 комара. Всем отрядом до зари мы считали волдыри, а внизу, в болоте рыжем, ныли-выли до утра 280 50 комара. Я вот написал сказку о лягушках. Я знаю, ребята, немало старушек, которые очень боятся лягушек. Хотя непонятно, могу вам признаться, чего бы старушек лягушек бояться. Старушки по дому весь день на работе, лягушки работают в местном болоте. Какая работа у этих лягушек? Жевать с наслаждением мошек и мушек.
Откушает мошек иная лягушка, и лапкою гладит упругое брюшко, и сами собой улыбаются губы, сюда бы, еще бы, квак-квак-квак, кваскубы. И так размечтались однажды подружки, что даже, представьте, сказали друг дружке: давайте поскачем за квасом сейчас. Конечно, конечно, да здравствует квас! Притихло болото. Лягушки, квакушки за квасом спешат к деревушке. Одна по низинке, одна по тропинке, одна по дорожке, одна по картошке, по житу, по просу к ближайшей избушке, где вкусного хлебного кваса кадушки. И надо ж случиться, что в этой избушке как раз проживали 4 старушки. И эти старушки недавно как раз в огромной кадушке заквасили квас. Устали, конечно, 4 старушки, достали простынки, достали подушки. Решили старушки прилечь на часок, покуда в кадушке гуляет квасок. И только старушки уснули немножко, явились лягушки, да прямо в окошко. Коль двери закрыты, несложно к старушкам в окошко запрыгать таким попрыгушкам. Да как поскакали они хороводом, по лавкам, диванам, кушеткам, комодам. Одна на гармошке, одна в босоножке, одна на гитаре, одна в самоваре. А самая хитрая к младшей старушке и шепчет с подушки старушке на ушко: скажите, пожалуйста, где тут у вас кадушка, в которой находится квас? Тут сразу такое приснилось старушке, что мигом свалилась она с раскладушки. Упала, проснулась и ахнула. Ах! Лягушки в буфете, лягушки в цветах. Проснулись другие старушки-подружки и тоже заахали. Всюду лягушки. А самая старшая взвизгнула басом: зачем вы явились, лягушки? За квасом, за квасом, за квасом, за ква-ква-ква-ква, о вашем квак-квасе гуляет молва. Старушки смутились весьма от чего-то, потом улыбнулись: да ну их в болото. Сказала меньшая: я слышала вроде, лягушки бывают к хорошей погоде. Зашлепали в кухню 4 старушки и налили каждой лягушке по кружке. В тот день прогуляться я из дому вышел. И верьте, не верьте, но право же слышал, как булькали тонкие стежки-дорожки, как булькало где-то в цветущей картошке, в зеленом черничнике булькало что-то, а это лягушки скакали в болото. Какое скакали! Тихонько, пешочком шагали к мохнатым насиженным кочкам. Лягушка – кадушка, лягушка – кубышка, буль-буль – остановка, буль-буль – передышка. А самой последней скакала, наверное, царевна лягушка. Лягушка-цистерна. Спешила цистерна к себе во дворец, в родное болото. Буль-буль – и конец. Вы, наверное, тоже лягушек боитесь? Напрасно. Хорошие они лягушки. А ужей боитесь? Их-то уж совсем бояться нечего. Они безобидные ужи. Видел я однажды уже на дороге, после дождя. Ох, он и ерзал между луж, то туда, то сюда. Потом затих и задумался. Дождь прошел, повсюду лужи, много-много-много луж. Между луж кусочек суши, на кусочке этом уж. Уж по суше кружит, кружит по окружности скользя. Положений нет хуже, надо хуже, да нельзя. Мог бы лужу он в 2 счета переплыть туда-сюда. Только мокнуть неохота, а ведь в лужах-то вода. Суши мало, лужи рядом, вздрогнет елка, сверху душ. Тут придумать что-то надо. Начал думать уж. Вот такие дела, думает, голова моя мала, думает. Вот была бы у меня, думает, голова, как у коня, думает. Солнце вышло, пригревает, лужи двигает к ручью, уж его не замечает. Думу думает свою. Пропаду наверняка, думает, мне бы голову быка, думает, или голову слона, думает, а моя-то не сильна, думает, мне бы голову кита, думает, вот была бы красота, думает. Солнце лужи сушит, сушит, да ручей звенит к тому ж, на земле все больше суши, меньше, меньше, меньше луж, убежали в речку лужи, прилетела стрекоза, над ужом сверкая кружит. Уж лежит, закрыв глаза, думает. Сейчас лето, в школу вам ходить не надо, а вот в лес, в поле, на речку надо. Обязательно надо, не дома же летом сидеть. И когда вы пойдете в лес, в поле, на речку, обязательно приглядывайтесь, прислушивайтесь к травам, деревьям, камышам, кустам. Там среди них своя жизнь идет, очень интересная жизнь.
Удивительного в ней столько, что и не придумаешь. Я для себя давно уже одно правило изобрел. Хочешь увидеть сказку – иди в лес. Очень мне хочется проснуться однажды утром и вместе с рассветом в путь. Ведь если шагать вместе с рассветом, можно прийти прямо в сказку. Завтра я пораньше встану. Чуть забрежется рассвет. Пошагаю по туману, пошагаю по росе. Там, где белые березы ветер спрятали в листве, разбросал туман белесый бусы росы по траве. В росах колкие покосы, в росах звонкие овсы, в росах клевер, в росах проса, всюду капельки росы. Я приду, сверкнут росинки. Ты куда? Не знаю сам. К нам, прошепчет мне травинки, капли звонко, к нам, к нам, к нам. Светлой капелькой напиться прилетит в луга оса, козадой лесная птица прокричит: роса, роса. Пью, пью, пью за козадоем, весь как есть лесной народ прилетит в луга гурьбою, мигом роса соберет. Ночь была и больше нету, светит солнышко опять. Мне бы только сказку эту на рассвете не проспать».

жили-были в предвоенном Ленинграде художник Петр Петрович и его жена Елена Аркадьевна. И был у них дар, черный красавец доберман Пинчер. Хозяева души не чаяли в своем даре, умнейший, благороднейший пес и в высшей степени услужливый. Утром, бывало, Петр Петрович еще только протирает глаза, а он уж держит в зубах ночную туфлю. Потянулся Петр Петрович за папиросой, пожалуйте спички. Ну, а ежели Петр Петрович за кисть возьмется, замер, перестал дышать, сплошная истома и блаженство. И Петр Петрович, не очень-то избалованный вниманием, как художник, вздыхал: «Ах, если бы так понимали искусство те, кому это положено, на какие высоты мы бы поднялись!» Отношение дара к хозяйке укладывалось в одно слово – джентльменство. Джентльменство, какого ныне поискать и среди людей. Скажем, возвращаются они с покупками из магазина или с рынка. Позволите Елене Аркадьевне тащить сумку ни за что на свете. Легкую поклажу в зубы, а та, что потяжельше, на спину и вышагивает. Вышагивает к зависти и восторгу прохожих, слегка пружине сухие мускулистые ноги в коричневых чулочках, чуть-чуть грузноватый, закормленный и все-таки элегантный, подтянутый, с тонкой лоснящейся кожей, с рыжими подпалинами, как бы весь налитый жаром изнутри. Совсем других правил придерживался дар в отношении друзей и знакомых дома. Такт, корректность – это все непременно, но в то же время никаких нежностей, до которых особенно охочи восторженные дамочки. Квартира Петра Петровича и Елены Аркадьевны была открыта с утра до ночи. К ним перли все, кому не лень, благо всегда можно задарма поесть и выпить. Дару это не нравилось. Но что поделаешь с его чересчур хлебосольными хозяевами, да к тому же еще слегка бравирующими своей богемностью. Зато когда хозяев дома не было, дар не церемонился. Впустить в квартиру впустит, а обратно хода нет. Сиди. До тех пор сиди, пока не вернется один из хозяев. Ну, а ежели гость попадался строптивый, своевольный, тогда дар ложился поперек дверей и издавал такой утробный звук, от которого гость моментально трезвел. Одним гостям дар позволял все – малым детям. Дети могли вытворять с ним все, что угодно – гладить, хлопать, даже садиться верхом – правда, самому дару это не доставляло большого удовольствия, но он терпел. Терпел, сцепив зубы, потому что бездетные хозяева были без ума от детей. А потом и то надо было принять во внимание, разве сам-то он не был маленьким? Была у дара и еще одна слабость. Он был сладкоежка. И именно из-за избыточного веса его умнейшего и благороднейшего пса не допустили к участию в собачьей выставке. В то лето, с которым начинается наш рассказ, дару исполнилось 10 лет. И по этому случаю Петр Петрович и Елена Аркадьевна решили закатить пир. Праздничный обед с шампанским, с обильным набором всевозможных пирожных и тортов любимого кушанья новорожденного назначили на воскресенье, на то роковое воскресенье, когда в советский дом вломилась война. И надо ли говорить, что обед не состоялся. Петра Петровича, как белобилетника, на фронт не взяли, но мог ли он в такое время сидеть дома? Петр Петрович напросился на оборонные работы, а вместе с ним отправился и дар. Никакими уговорами, никакими строгостями не могли удержать его. Дар не рыл с утра до ночи раскаленный песок лопатой, не долбил ломом, ставшую каменной в то жаркое лето глину, не надрывался над стопудовой тачкой, но он тоже строил оборону.
ибо одно его присутствие тут, вблизи от ревущего огня и железа, один его домашний, всегда такой фронтоватый, неунывающий вид, снимали с людей усталость, наполняли их бодростью и верой. А Петр Петрович, слабенький, вечно зябнувший Петр Петрович, что бы он делал без своего верного друга? Спать приходилось под открытым небом, прямо на земле, а потом и вообще пошли холодные ночи, замерзай, щелкай зубами до самого утра, а когда рядом с тобой дар, привались к его горячему мягкому боку и лежи, как на печи. Осенью в осажденном городе начался голод. Петру Петровичу и Елене Аркадьевне пришлось туго вдвойне, на дара карточку не давали. Друзья в один голос твердили, надо прощаться с даром. Это безумие, держать собаку в такое время. Но Петр Петрович и слышать не хотел. Предать друга в беде, да как после этого жить? Раз в сумерках Петр Петрович прохаживался с даром возле своего дома. Был уже снег, припекал мороз. Петра Петровича била дрожь, хотя он намотал на себя уйму всякой одежды. Он попытался перейти на трусцу, но начавшие пухнуть ноги чугуном врастали в землю. Уже когда они подходили к парадным воротам дома, на них напали двое мужчин.

0: И затем, несмотря на лютую стужу, а ведь у него была очень короткая шерсть, долго сидел у занесенного снегом крыльца и безутешно, как это умеют только собаки, плакал. С этого дня Елена Аркадьевна целыми днями пропадала на толкучке. Картины видных мастеров, отечественных и зарубежных, золотые кольца, браслеты, редкие книги – все меняла она на хлеб. На землистый блокадный хлеб с множеством примесей, на дуранду, на жмыхи, только бы спасти своего Петю. Однажды ей крупно повезло. Она сумела на одну бесценную вещицу выменять кусочек мяса. Да не какой-то там костлявый и жилистый, а свежий, благоухающий печени. Сразу воспрянувшая духом, Елена Аркадьевна сварила печень в кастрюльке и тем же часом отправилась в госпиталь. «Петюля, Петюленька, что я тебе сегодня принесла-то?» Она вынула из сумки сверток, развернула и застонала. Вместо кастрюльки с печенью завернула такую же на вид кастрюльку с кипятком, которым грелась перед тем, как выйти на улицу. Она не помнила, как бежала назад мертвыми безлюдными улицами и переулком, барахталась в снежных сугробах, не помнила, как поднималась к себе на второй этаж, открывала дверь. Все ее мысли, все ее помутившееся от ужаса сознание были сосредоточены на маленькой продымленной кастрюльке, забытой на чугунной буржуйке, и на Даре, на голодном Даре, по ее вине, оставшимся один на один с одуряюще вкусно пахнувшим мясом. Дар не прикоснулся к кастрюльке, даже крышку не сбил с нее. Но что стоило ему это? На полу была лужа слюны. Кусочек печени не поднял Петра Петровича на ноги, наоборот, после этого он, казалось, еще быстрее покатился навстречу бездне. Доктор, дальний знакомый, сам страшнейший дистрофик, в этот раз, провожая Елену Аркадьевну, сказал: «Выход у вас, голубушка, один, и вы знаете, какой».
1: «Пожертвовать даром? Нет, нет, я лучше сама умру».
0: «Ах, Елена Аркадьевна, Елена Аркадьевна! Чем может помочь ваша смерть Петру Петровичу?
1: Но Петя, когда узнает, проклянет меня. Ну, смотрите,
0: смотрите, недельку еще, надеюсь, протянет, а дальше...» И доктор покорно и обреченно развел руками. К этому времени дар сильно отощал и высох. Но благодаря жировым излишкам, из-за которых он когда-то не вышел в призеры, он все еще походил на собаку. И, конечно, как умел, исполнял свои обязанности. Всякий раз, когда хозяйка, возвращаясь с толкучки, начинала скрежетать железным ключом в промерзших дверях, он вылезал из своей конуры, оборудованной под столом, и встречал Елену Аркадьевну стоя в духе прежнего, раз навсегда усвоенного джентльменства. В дни же прихода хозяйки из госпиталя его от волнения охватывала дрожь, и, уткнувшись мордой в заиндевевшую полу шубы, он жадно втягивал в себя ее запахи в надежде уловить среди них единственный и неповторимый запах хозяина. Сегодня дар не вылез из конуры.
1: «Дар, дар, но я же ничего не сказала, у меня и в мыслях ничего такого не было».
0: Дар не подавал никаких признаков жизни. В промерзлое мохнатое от инея окно кухни, похожее на каменный склеп, скупо сочился неживой свет кончающегося декабрьского дня.
1: «Может, он заболел?» – подумала Елена Аркадьевна. Она наклонилась к конуре, протянула к отверстию руку, и тут пес заурчал, щелкнул зубами.

0: Аркадьевна была потрясена. Никогда в жизни Дар не позволял себе ничего подобного. Не раздеваясь, она села на кровать и заплакала. Дар, Дар, я этого не заслужила. Ну, чем я виновата, что кругом война, смерть, что Петр Петрович умирает? Я не хочу, видит Бог, я не хочу твоей смерти. Ну, что мне делать? Как спасти Петра Петровича? То ли на пса, как всегда, магически подействовало имя хозяина, произнесенное Еленой Аркадьевной, то ли он сжалился над ней, слабой, беспомощной женщиной, но он вылез из своей берлоги и тихо и виновато лизнул ей руку. Елена Аркадьевна хотела приласкать, обнять добермана. Сколько раз за эти страшные дни, что она жила здесь одна, без мужа, она черпала силы в разговоре с ним, но, встретившись взглядом с его темными и страдавшими, все понимающими глазами, она еще пуще прежнего разрыдалась. Дар, Дар, я ничего не сказала ему. Она имела в виду дворника, который сегодня снова, который уже раз за эту неделю предлагал ей свои палаческие услуги. Впоследствии, тысячу раз возвращаясь в мыслях к тому, что произошло в этот вечер, она больше всего казнила себя за то, что забыла закрыть за собой на крюк двери, ибо постучись к ней дворник, разве она открыла ему? Дворник вошел в ту минуту, когда она разговаривала с Даром. Пришел, Елена Аркадьевна. Пора кончать с этим делом.
1: Нет,
0: нет, не сегодня. Да чего тянуть-то? Неужели вам пес дороже мужа?
1: Завтра, завтра в другой раз.
0: Да до другого-то раза я и сам не доживу. Гремя огромными, словно из железа выкованными ботами, дворник подошел к Дару, накинул ему на шею веревку. И Дар, Дар, который никогда за свои 10,5 лет жизни не терпел ни малейшего насилия, тут не оказал ни малейшего сопротивления. Петр Петрович был спасен. О Даре он не спросил Елену Аркадьевну ни разу. Да и вообще разговаривали они теперь только в самых необходимых случаях. Раз, вскоре после снятия блокады, они вышли на улицу подышать свежим воздухом, а вернее погреться, потому что был дивный солнечный день. И вот не успели они перейти улицу, как на глаза им попался белый пудель. Первая собака, которую они увидели за эти 2 года в городе. Пуделя на поводке вел старик интеллигентного вида, и оба они, и белый пудель, чистенький, расчесанный, с нарядной попонкой, и прямой, молодцеватый старик, тщательно до блеска выбритый, в черных, туго обтягивающих красивые руки кожаных перчатках, оба они походили на каких-то сказочных существ, пришедших в этот все еще нежилой город, не то из довоенного времени, не то с другой планеты. ни единого слова не было сказано между Еленой Аркадьевной и Петром Петровичем. Но с этого дня Елена Аркадьевна слегла и через полгода умерла. Петр Петрович пережил жену на 3 года. В годовщину ее смерти он возложил на ее могилу скромное, но с редким вкусом им самим обработанное гранитное надгробие, а рядом с могилой жены поставил гранитную стелу, на которой высек такие слова: «В память незабвенного друга добермана Пинчера Дара, защитника и мученика блокадного Ленинграда». В последние 2 года Петр Петрович почти не выходил из своей квартиры и все рисовал и рисовал своего Дара. Эту печальную, но и возвышающую дух историю рассказала мне одна старая приятельница Петра Петровича и Елены Аркадьевны. Она же указала мне и кладбище, на котором похоронены Петр Петрович и Елена Аркадьевна. Увы, кладбища этого давно уже нет. На месте его стоят новые жилые дома.
2: В нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые, и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета относительно алкогольных напитков нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно. Но по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма. Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенными и крапчатыми надрезами. Я представлял, как сдираю с них шкуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мякоть. Я до того ясно представлял себе вкус колбасы, что когда попробовал ее позже, даже удивился, насколько точно я угадал его фантазии. Конечно, бывала возможность попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка. Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое недоступное окружающим. И тем сильнее я продолжал мечтать о греховном соблазне. В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослее, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях. Тетя Соня была пожилой женщиной, с коротко остриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скорби. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать. Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она свой голос почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, не дослышав ее последние слова, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа. Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив. По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса в том месте, где она говорила, как среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать. И вместе с ней плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды. Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и как-то даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура. Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная, доброкачественная сутулость, какая бывает у хороших старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим. Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил. Настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно. Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним, в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.
3: «А посмотрим, как это не получится»,
2: — говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса. Он легко и уверенно повертывал в руках очередную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал на нее с какого-то совсем неожиданного бока. «А вот так вот и не получится, осрамишься», — отвечала тетя Соня, и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат. В конце концов ему удавалось завести часы. В приемнике возникали трески, обрывки музыки, и он подмигивал мне и говорил: «Ну что, получилось у нас или нет?» Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем. Но ценю то, что он берет меня в свою компанию. «Ладно, ладно, расхвастался», — говорила тетя Соня. «Убирайся со стола, будем чай пить». Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость. И мне приятно было за дядю Шуру. Я думал, что он, наверное, не хуже того героя гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня. Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало. Предлагали мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке. Я с трудом ее проглотил. «Вот, видишь, — сказал дядя Шура, — эх ты, монах!» Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и потому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного геурским лакомством. И потому, как она глотала каждый кусок, глубовато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращила глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару. В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило. Сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура похлопал ее по спине. Она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте. Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд. «Жуй, жуй», — думал я, — «посмотрим, как ты его проглотишь». Но, видимо, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок. По-видимому, она даже затолкнула им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык. Наконец она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила неприкрытый салом краешек хлеба. Таким образом, она усиливала впечатление последнего куска. И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось. Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили. Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. Я отказался от печенья, чтобы страдать до конца, и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности. Словом, настроение было испорчено. Я, как только выпил чаю, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен. «Мне надо уроки делать», — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями. Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом наябедничаю. К тому же она боялась одна ночью переходить двор. Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Странные видения проносились у меня в голове. Вот я, красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются на меня, качают головами. Что за мальчик? Я сам себе удивляюсь, но не ем, и все. Убивать убивайте, а съесть не заставите. Но вот скрипнула дверь. В комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне. «Лег спать», — сказала мама. «Что-то он скучный пришел. Ничего не случилось?» «Ничего», — ответила она и подошла к моей постели. Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи. Но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился, поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаяние и теперь не знает, как искупить свою вину. Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полушепотом рассказывала маме, и они то и дело смеялись, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться. Было ясно, что она довольна этим вечером. И сало поела, и я ничего не сказал, да еще и маму развеселила. Ну, ничего, думал я, придет и наше время. На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидался его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным. До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я чувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятнее, чем разоблачать. Она то бледнела, то вспыхивала, порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп. «Ну, конечно», — сказал я. «Она вчера так наелась у дяди Шуры».
4: «А что ты ела?» – спросил брат, как всегда ничего не понимая. Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковицу. Вареный лук – это кошмар детства. Мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня. «Она любит лук», – сказал я. «Правда, ты любишь лук?» – ласково спросил я у сестры. Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.
3: «Ну, если ты любишь, возьми и мой», – сказал брат. И, поймав ложкой лук из своего супа, стал перекладывать в ее тарелку.
2: Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно. Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пятачками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину позорного падения сестры. Она поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался. Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разрумянились, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей. Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты, а это были лучшие глянцевые тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко. Их было всего 9 штук, и отец раздал их нам поровну, каждому по 3 тетради. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью. Дело в том, что я хорошо учился, иногда бывал даже отличником. Среди родственников и знакомых меня выдавали даже за круглого отличника. Может быть, для того, чтобы уравновесить впечатление от нездоровой славы брата. В школе он считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я представлял его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит впереди, а брат никак не может его догнать. Может быть, чтобы догнать его, он с 4 класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением. «Директору транспортной конторы, прошу принять меня на работу в уверенную вам организацию, так как я являюсь шофером 3 класса». Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Веренная организация дала ему машину, но оказалось, чтобы догнать свой темперамент, ему приходится мчаться с недозволенной скоростью. И в конце концов ему пришлось менять свою профессию. И вот меня, почти отличника, приравняли к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями. Или к сестре, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок. Я отодвинул от себя тетради и сидел насупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унизительные слезы обиды перехватывают горло.
4: Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную речку. Ничто не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден.
5: «А у меня две промокашки!» — неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей.
4: Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось. Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу: «Она вчера ела сало!» В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями. Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухлых век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону. «Она вчера ела сало у дяди Шуры», — пояснил я, в отчаянии чувствуя, что все проваливается. В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей. «Сукин сын!» — крикнул отец. «Еще предателей мне в доме не хватало». Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею. Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу. Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал: «Наш отличник!» Я очень любил отца, и он впервые меня наказал. С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства. Да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти. Какими бы принципами оно не прикрывалось.
6: Можно с уверенностью сказать, что среди американских композиторов прошлого и настоящего нет ни одного другого столь же яркого, самобытного, столь остро национального и вместе с тем общепризнанного, как Джордж Гершвин. Со дня его смерти прошло около 30 лет, и за это время искусство Гершвина прочно вошло в музыкальную культуру современности. Тем более удивительна его судьба. В мире американской профессиональной музыки Гершвин долгие годы оставался непризнанным. Все в его облике как бы бросало вызов нормам и традициям этой среды. Это был юноша из нью-йоркского Ист-Сайда, бурлящей многонациональной трущобы гигантского города. Он не знал ни консерваторий, ни университетских кафедр, где обычно формируются кадры американских композиторов. Гершвина воспитывали песни, звучащие на улицах, духовые оркестры в парках, музыка танцевальных залов, клубов и эстрада Бродвея. Разумеется, отсутствие настоящей композиторской школы было ему помехой. Но в то же время именно связь с американской эстрадно-бытовой музыкой и помогла Гершвину найти свое направление в искусстве. На протяжении всей жизни Гершвин сохранял связь эстрады Бродвея, культивировавшей джаз, несмотря на то, что ему постоянно приходилось преодолевать низкопробные традиции этого искусства. Даже ранние произведения Гершвина значительно возвышаются над позолоченной пустотой Бродвея. Они покоряют свои бьющие через край музыкальностью, своим подлинно мелодическим обаянием.

была исполнена песня Гершвина «Тот, кого я люблю», написанная в традициях американской музыкальной эстрады. Величайшая заслуга Гершвина перед современной культурой заключается в том, что он первый услышал в эстрадном джазе народную основу, разглядел богатые художественные возможности, скрывающиеся за его крикливой вульгарной оболочкой. Интуицией большого художника он распознал двойственную природу джаза, этого сложного сплава фольклорных и эстрадных элементов. «Произведение, написанное всецело в джазовом стиле, жить не будет», – писал он. «Живет только такая музыка, которая обладает либо свойствами фольклора, либо свойствами общечеловеческого искусства». Вместе с тем Гершвин понимал, что если очистить эстрадный джаз от его дешевого налета, то он может послужить основой для симфонических произведений, серьезных, обладающих неприходящей ценностью. Именно через эстраду Бродвея Гершвин пришел к постижению духа и стиля негритянской, или, как ее обычно называют, афроамериканской музыки. Как известно, бывшие африканские невольники создали на американской почве удивительно самобытный фольклор, который образует самый характерный элемент в музыкальной культуре Америки. Высокохудожественный синтез музыкальных традиций Западной Африки и народного искусства некоторых европейских стран стал основой оригинального островыразительного языка Гершвина. Этот гершвиновский язык мы узнаем сразу как в крупных, вершинных произведениях композитора, так и в легких эстрадных миниатюрах.

Сейчас была исполнена оркестровая пьеса Гершина «Завораживающий ритм». Композитор опоэтизировал здесь негритянские танцевальные ритмы с их острой пульсацией и бесконечным разнообразием перекрестных акцентов. Перелом в творческую биографию Гершвина произошел в 1924 году, и он связан с появлением знаменитой «Рапсодии в блюзовых тонах». «Рапсодия» открыла новую, неведомую дотоле сторону музыкальной выразительности. В рамках европейского концертного стиля Гершвин воплотил самобытную, неприглаженную красоту раннего джаза, его бьющую через край темпераментность, дух свободной импровизации. Он преломил здесь не только изумительное богатство ритма в негритянских танцах, но и необычайный интонационный строй и гармоническую красочность афроамериканской хоровой и инструментальной музыки. И пусть эта пьеса еще очень несовершенна с точки зрения симфонического мастерства, она рыхла по форме, местами растянута. Но в ней есть та сила вдохновения, та художественная яркость, которые бывают свойственны произведениям, открывающим новые пути. Недостатки формы отступают здесь на второй план по сравнению с обаянием и силой таланта. Вот фрагмент из этой рапсодии.

Мне хотелось бы воспользоваться своим сегодняшним выступлением для того, чтобы восстановить подлинное название рапсодии Гершвина. У нас принято говорить «рапсодия в стиле блюзов» или «голубая рапсодия». Между тем, ни то, ни другое название неверно. Рапсодия Гершвина написана вовсе не в стиле блюзов, подобно, например, некоторым произведениям Дюка Эллингтона. А название «голубая рапсодия» вообще ни о чем не говорит. Откуда же эта путаница? Дело заключается вот в чем. Гершвин долгое время не мог найти подходящее название для своей рапсодии. И вот за несколько дней до концерта, для которого это произведение было специально написано, брат Гершвина посетил выставку художника Уистлера. В залах демонстрировались этюды в зеленых тонах и в серых тонах. Под впечатлением этой выставки он предложил композитору назвать пьесу «Рапсодии в блюзовых тонах». Обоим им понравилась такая игра слов. Ведь на английском языке выражение «в блюзовых тонах» означает одновременно и «в голубых тонах» – «in blue». Так выбор был сделан. После «Рапсодии в блюзовых тонах» Гершвин все больше и больше стал интересоваться музыкой европейских профессиональных жанров. За «Рапсодией» последовал ряд других произведений такого же стиля. В частности, широко известный фортепианный концерт «Прелюдии для фортепиано». В «Прелюдиях» мало непосредственных ассоциаций с джазовой музыкой. Эти тонкие лирические пьесы заставляют вспомнить скорее фортепианные миниатюры Шуберта, Шопена, Рахманинова. И однако через их мечтательное углубленное настроение романтический пианизм просвечивает характерные обороты афроамериканской музыки, обороты, ставшие в нашем восприятии неповторимо гершвиновскими. Вот прелюдия ми бемоль минор.

Гершвин прожил короткую жизнь. К профессиональному композиторскому творчеству он приобщился поздно. Поэтому нас не должно удивлять, что наследие его очень невелико. Это одна опера, 5 оркестровых произведений, музыка к театральным постановкам, песни, фортепианные миниатюры. Среди крупных сочинений Гершвина выделяется оркестровая картина «Американец в Париже». Произведение это исполнялось как-то на фестивале современной музыки в Европе и вызвало недоуменные отзывы слушателей. Оно поразило демократичностью своего стиля. Тема симфонической картины Гершвина перекликается с сюжетами многих произведений американской литературы тех лет. От Хемингуэя и до Спасоса до Шервуда Андерсона и Лэнгстона Хьюза. Но Гершвин дает ей свое характерное юмористическое преломление. Он изображает провинциала-американца, изумленно шествующего по европейской столице. Музыка отличается почти осязаемой рельефностью образов, доступным языком, родственным по интонациям джазу. Послушайте фрагмент из пьесы «Американец в Париже».

Это был фрагмент из пьесы Гершвина «Американец в Париже». Вершина творческого пути Гершвина – его музыкальная драма «Порги и Бесс». В этом произведении американский музыкальный театр впервые возвысился до уровня большого общечеловеческого искусства. Картины из жизни нищего негритянского поселка, запрятанного в глуши американского юга, стали олицетворением одной из центральных нравственных проблем нашего века. Через музыку Гершвина, через его атмосферу глубоких трагедий и великих радостей, во весь голос прозвучал этический мотив нашей современности. Это конфликт между человеколюбием и презрением к людям. Вера в высокое назначение человека, каким бы приниженным и забитым он ни казался. Как возник замысел музыкальной драмы?

небывалый почет для белого американца. Факт, свидетельствующий о том, как глубоко проник Гершвин в строй негритянской музыкальной речи. Так возникла опера «Порги и Бесс». Ее премьера, состоявшаяся в маленьком провинциальном театре в Бостоне в 1935 году, ознаменовала рождение первой национальной оперы Соединенных Штатов Америки. Может возникнуть вопрос, почему сюжет из негритянской жизни стал основой национальной общеамериканской оперы? Мне кажется, что объяснение можно найти в следующем. Во-первых, на протяжении всей истории Соединенных Штатов негритянский вопрос был и остается одним из наиболее острых и болезненных в гражданской жизни страны. Он никогда не сходил с повестки дня общественной и художественной жизни американского народа. Негритянская тема пронизывает и классическую американскую литературу. От Бичер Стоу и Марка Твена до Колдуэлла и Фолкнера, Лангстона Хьюза и Ричарда Райта. Гершвин занял место в одном ряду с этими американскими писателями, олицетворявшими ум и совесть своего народа. Его трактовка сюжета из жизни негритянской бедноты напоминает лучшие произведения реалистической литературы Америки по своей высокой степени художественной обобщенности и правды. Есть, как я полагаю, и другая причина. Она заключается в той особой роли, которую играет негритянский музыкальный фольклор на американской почве. Но об этом был уже разговор выше. В опере Гершвина афроамериканские мотивы стали носителем широкого общечеловеческого начала. Характерно национальный штрих этой музыкальной драмы заключается в своеобразном переплетении трагедийного и комического в духе и традициях американского фольклора и американской литературы. Вот начало оперы. Сценический фон явно располагает к веселому настроению. Шумная и беспорядочная жизнь ночной улицы в рыбацком поселке. Прямо на земле расположились игроки в кости, с детской азартностью переживающие все перипетии игры. Перед глазами снуют рыбаки-игрушечники, нищие и мелкие жулики, их жены и подруги. Песни, танцы, веселая болтовня, сплетни создают легкое бездумное настроение. Появление молодой пары с младенцем, которого нечаянно пытается укачать, создает дополнительный комедийный штрих. Но вот зазвучала колыбельная, и комедийная атмосфера улетучивается без следа. Песня проникнута глубоким лирическим настроением. Слух улавливает в ней интонации грустных афроамериканских блюзов. И столько в этой музыке поэзии и душевного тепла. Без сомнения, ее можно отнести к числу лучших колыбельных в мировой музыкальной литературе. Послушайте начало оперы «Порги и Бесс», инструментальное вступление и колыбельную Клары.

Порги і Бес, Етояка би веселий опірі, з потрясаючи сіли виражені образи страдання. Зараз буде сповнена музика похоронного плача, яка, безусловно, принадлежить к художественным вершинам опери. На сцені тіло негра, убитого в уличній драці. Над ним стонет вдова. Его смерть оплакивает весь поселок. Тут же происходит сбор грошовых пожертвований, необходимых для захоронения. Черные лица, странные яркие тряпки в качестве одеяний, необузданное проявление чувств – все это с внешней стороны выглядит непривычно, даже экзотично. Но в музыке нет ничего театрально-развлекательного. Ее оригинальная красота сочетается с удивительной глубиной настроения. В ней ясно слышатся связи с теми замечательными негритянскими хоровыми песнями «spirituals», которые формировались на американской почве на протяжении 300 столетий и замечательной силой воплотили образы трагической судьбы негритянского народа. В музыке похоронного плача словно слышатся муки всех матерей земли, оплакивающих павших сыновей, страдания всех народов мира, испытывающих национальное угнетение. Частный эпизод из жизни крохотного негритянского поселка вырастает в опере Гершвина до значения общечеловеческой трагедии.

Характерные афроамериканские интонации пронизывают музыку Гершвина от начала до конца. Мы узнаем их и в выкриках уличных торговцев, и в похоронных причитаниях, и в знаменитой сцене пикника, и в картинах трудового быта. Вот, например, песня рыбаков, собирающихся в море. Используя характерные возгласы негритянских рабочих песен, Гершвин создает здесь собирательный образ людей труда.

остановимся на двух центральных образах оперы Гершвина. Ее герой Поги и отрицательном персонаже Спортнлайфе. Их борьба за душу молодой негритянки Бесс олицетворяет основной конфликт оперы, ее этическую идею. С внешней театральной стороны Спортнлайф с его обезьяньими движениями и гротескным поведением трактован в духе шаблонных американских фарсов. Но в музыке Гершвина этот традиционно схематичный персонаж приобретает ярко индивидуализированный облик. Спортнлайф не только хитрый пройдоха, изведавший пороки городской жизни. В его облике есть нечто мефистофельское. Его отталкивающие черты переплетаются с тонким, скептическим и проницательным умом, с большой жизненной энергией. Будучи отвратительным, он вместе с тем и обольстителен. В музыкальной партии Спортнлайфа с его колючими, джазовыми, ползучими интонациями ярчайшим образом воплощено характерно гершвиновское остроумие, сфера, в которой автор проявляет неистощимую изобретательность. Послушайте сейчас начало сцены «Пикник в лесу». Барабанные ритмы воспроизводят звучание, уводящее к музыке языческих африканских плясок. На этом фоне Спортнлайф исполняет свою знаменитую песню, проникнутую разрушительной иронией и всеуничтожающим скепсисом.

в развитии сюжета гершвиновской оперы победу одерживает Спортнлайф с его циничным проникновением в людские слабости и пороки. Но музыка заставляет нас верить в то, что поражение потерпел именно он, а не Порги. В трактовке Гершвина Порги предстает как олицетворение беспредельных возможностей человеческой любви и веры. Нищий калека, не имеющий ни угла, ни гроша, он воспевает красоту и богатство своей жизни. Его на редкость чистая, цельная, поэтическая душа черпает радость из окружающей его природы, любви, человеческих отношений. В конце оперы этот калека в поисках Бесс собирается проползти на своей тележке чуть ли не через весь континент. Перед великой, одухотворенной силой его чувства мефистофельская победа Спортнлайфа бледнеет и отступает на задний план. Послушайте сейчас песню Порги.

Опера «Порги и Бесс» оказалась лебединой песней Гершвина. Он умер 2 года спустя после ее создания в возрасте 38 лет. Американская композиторская школа наших дней не пошла по его пути. Но на протяжении 1/4 века, прошедшего со дня смерти Гершвина, интерес к его творчеству непрерывно возрастает во всем мире. Сочные, сверкающие краски его музыки, ее захватывающая энергия, неистощимый юмор, лирическая теплота, выраженная через музыкальный язык поразительной свежести и новизны, все это не перестает вызывать острый эмоциональный отклик. Творчество Гершвина – одно из самых самобытных явлений в музыкальном искусстве XX века. Закончим сегодняшнюю беседу исполнением фрагмента из финала фортепианного концерта Гершвина, одно из его наиболее характерных произведений.

0: Слушай, ты помнишь, какое сегодня число?
1: Помню, а в чем дело?
0: И он еще спрашивает, а? И это называется отец, глава семьи. Ты посмотри вокруг. Все дети растут, как дети. Один только наш бедняжка растет, как беспризорник, как сирота.
1: Слушай, ты знаешь, я лично этого не нахожу.
0: Не находишь?
1: Нет.
0: Ну, конечно. А совесть у тебя есть? Ты до сих пор не удосужился достать ребенку ни одного билета на елку.
1: Слушай, ну как тебе не стыдно? Ну зачем ты так говоришь? Ну почему же ни одного? У него есть приглашение в наш ЖЭК и на мою службу. Я считаю, что вполне достаточно.
0: Вот-вот, в ЖЭК, на твою службу. Я же говорю, что мальчик растет как сирота. А все дети вокруг растут как дети. И мне говорила жена твоего сослуживца Пал Палыча, что у ихнего Юрика есть уже 10 билетов. В цирк, во дворец спорта, в дом пионеров, в райсобес, на хладокомбинат имени Микояна, на Останкинский пивной завод, в институт Склифосовского. Вот это, я понимаю, отец, вот это глава семьи. А ты что?
1: Да, но ты знаешь, мне кажется, совершенно достаточно, если он сходит на елку 2 раза. Пусть будет больше на воздухе, катается на коньках, на лыжах, кроме пользы ничего не принесет ребенку.
0: Я и говорю, растет беспризорник. 1 раз в жизни у ребенка зимние каникулы.
1: Ну почему ты так говоришь? Ну почему 1 раз в жизни, когда каникулы у него каждую зиму?
0: Вот именно каждую зиму. И каждую зиму я должна с тобой мучиться. Каждую зиму я должна нервничать. Каждую зиму я должна переживать за нашего ребенка. Теперь понятно, откуда у меня берутся новые морщины.
1: Слушай, я тебя прошу, я тебя умоляю, не усложняй себе жизнь.
0: Ну, хорошо, хорошо. Я не буду усложнять себе жизнь. Ты мне только скажи, кто будет в нашем ЖЭКе изображать Деда Мороза? Скажи.
1: Ну, я не знаю точно, но кажется, это пенсионер Сазонов из 18-й квартиры. Очень милый человек.
0: Вот, я так и знала. Дед Мороз – пенсионер. И к тому же склочник.
1: Да, ну что ты говоришь?
0: Вот то, что ты слышишь. От этого твоего Сазонова соседи просто стонут. От него Снегурочка сбежит или растает. А во дворце спорта, мне рассказывала жена Пал Палыча, там Деда Мороза будет играть этот. Ну как его этот?
1: Ну кто?
0: Ну ты же помнишь, ну.
1: Ну понятия не имею, я ведь не жена Пал Палыча.
0: Он еще шутит. Во дворце спорта роль Деда Мороза будет играть... народный артист, лауреат премии этот. Ну, я забыла. Ну, это даже не важно. Ну, ты только представь себе. С одной стороны, народный артист, лауреат, а с другой пенсионер Сазонов.
1: Ну, хорошо, хорошо. Если тебя не устраивает пенсионер, то я могу тебе сообщить, что у нас на службе Деда Мороза будет изображать совсем молодой человек. Счетовод Курицын.
0: Поздравляю. Курицын. Он так же похож на Деда Мороза, как ты на Софию Лорен. И потом, ты подумал, в чем я пойду на эту вашу служебную елку?
1: А какое это имеет значение? Ты же не собираешься играть там Снегурочку.
0: Я повторяю, в чем я должна идти на эту елку?
1: Ну что за дурацкие вопросы? Ну в чем ходят все люди на елку? В платье, в пальто?
0: Вот именно, в пальто. И между прочим, в этом самом пальто я уже ходила туда в прошлом году. А жена Пал Палыча, между прочим, достала себе синтетическую шубу из березки.
1: Подожди, как это шубу из березки? Что ты говоришь?
0: Да ты дикарь, живешь как в лесу, не знаешь даже, что такое березка. Нельзя быть таким отсталым, нельзя ничем не интересоваться. Так вот, жена Пал Палыча достала себе шубу в магазине, который называется «Березка».
1: Ах, вот она.
0: Да. И, конечно, она в ней придет на елку со своим Юриком.
1: Я ничего не понимаю. Какая разница, в чем сопровождать сына на елку? Что?
0: Для тебя, конечно, разницы нет, конечно. А там будут буквально все. И жена Семёна Семёновича, и жена Василия Васильевича. Там будет даже жена директора.
1: Да?
0: Да. И представь себе, как я буду выглядеть, если приду в своем стареньком пальтишке, а жена Пал Палыча будет красоваться в своей новой шубе.
1: Из березки, да?
0: Ничего смешного, между прочим. Там будет все общество. Чего так там не услышишь, пока мы ждем наших детей?
1: Так вот, почему тебя интересуют эти елки, так?
0: Не только поэтому. И потом, ну что за подарки будут у вас в ЖЭКе? Или на твоей службе? 2 мандаринчика, 1 вафелька, чепуха.
1: Ну а что бы ты хотела для ребенка?
0: Ну ты же ничего не понимаешь. Жена Пал Палыча мне рассказывала, что в прошлом году на елке в клубе парфюмерной фабрики «Свобода» всем детям до единого выдали по флакону духов «Поэзия». Вот это действительно была поэзия.
1: Да, но ты знаешь, милая, мне кажется, что у тебя достаточно духов и без этой поэзии. А ребенку они совершенно ни к чему.
0: Ой, боже мой, боже мой. А в клубе кондитерской фабрики «Красный Октябрь» в прошлом году каждому ребенку выдали по 5 плиток шоколада. Представляешь себе? 2 мальчика и 1 девочка так объелись, что их увезли на скорой помощи. Вот это была елка.
1: А, и ты считаешь нормальным, чтобы дети объедались на этих самых елках, да?
0: Ты черствый и грубый человек. Это же дети. Для них ничего не жалко. Хотят, пусть объедаются. И если ты ничего не желаешь сделать для ребенка, то ты не отец, но я мать. И я добьюсь. Я лягу костями, то есть этими костьми. Но у нашего мальчика будет больше билетов, чем у сына Пал Палыча. И он у меня будет всюду. Потому что все дети вокруг растут как дети. Один наш ребенок растет как беспризорный, как сирота.
2: Наше время такое. Живем от борьбы до борьбы. Мы не знаем покоя. То в поту, то в крови наши лбы. Ну а если нам доста не придется дожить, значит, было непросто в мире первыми быть.

Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Нет, она никогда мне не была хлебом насущным. Кто я, чтобы такое мне могло быть хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя смиренность. Не насущным хлебом, а чудом. А такой молитвы нет. Чудо насущное дашь нам днесь. В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от в поте лица твоего. Разве Сонечку можно заработать даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок. Как Корделия в моем детском Шекспире про короля Лира о соли, так я про Сонечку о сахаре и с той же скромностью. Она мне была необходима, как сахар. Как всем известно, сахар не необходим, и жить без него можно, и 4 года революции мы без него жили, заменяя кто патокой, кто тертой свеклой, кто сахарином, кто вовсе ничем. Пили пустой чай, от этого не умирают. Без соли делается цинга, без сахара – тоска. Живым, белым, целым куском сахара вот чем для меня была Сонечка. Грубо? Грубо, как Корделия. Я вас люблю, как соль, не больше и не меньше. Старого короля можно любить, как соль, но маленькую девочку... Нет, довольно соли. Пусть раз в мире это будет сказано. Я ее любила, как сахар в революцию. И все тут.

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит, весной. Весной 1919 года и не самой ранней, а вернее апрельской, потому что с ней у меня связаны уже оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков. Первое ее видение у меня на диване, поджав ноги, еще без света, с еще зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах – жалоба. Как я вас тогда испугалась, как я боялась, что вы его у меня отымете, потому что не полюбить вас, Марина, не полюбить вас на коленях немыслимо, неизбыточно, просто удивленные глаза, глупо. Потому что я к вам так долго и не шла, потому что знала, что вас так полюблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я вас уже любила с первой минуты тогда на сцене, когда вы только опустили глаза читать. А потом, о, какой нож в сердце, какой нож! Когда он к вам последний подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, так что он совсем в вас говорил. Я, Марина, правда не хотела вас любить, а теперь мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть вы, Марина, и теперь я сама вижу, что он не мог вас любить, потому что если бы он мог вас любить, он бы не репетировал без конца святого Антония, а святым Антонием бы был... Или не святым Антонием, а вообще святым Юрием. Да-да, и вообще бы никогда не обедал и не завтракал святым Георгием. Да. О, Марина, именно святым Георгием с копьем, как на кремлевских воротах. Или бы просто умер от любви. И потому, как она произнесла это «умер от любви», видно было, что она сама от любви к нему и ко мне и ко всему умирает. Революции не революции, пайки не пайки, большевики не большевики, все равно умрет от любви, потому что это ее призвание и назначение. Марина, вы меня всегда будете любить. Марина, вы меня всегда будете любить, потому что я скоро умру. Я совсем не знаю, от чего. Я так люблю жизнь, но я знаю, что я скоро умру. И потому все так безумно, безнадежно люблю. Когда я говорю Юру, вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах только вас, Марина, нет в других городах, а их. Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию минуточку, где-то в портовом городе, может быть, на каком-то острове, всходит на корабль тот, кого вы могли бы любить? А может быть, сходит с корабля? У меня это всегда почему-то матрос, вообще моряк, офицер или матрос, все равно. Сходит с корабля и бродит по городу. Ищет вас, который здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской. Сейчас в Москве ужасно много матросов, вы заметили? За 5 минут все глаза растеряешь. Но Третья Мещанская – это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур. Я в школе любила только географию. Конечно, не все эти широты и долготы и градусы. Меридианы любила. Имена любила, названия. И самое ужасное, Марина, что городов и островов много – полный земной шар, и что на каждой точке этого земного шара, у вас есть глобус, я бы показала, на каждой точке этого земного шара, потому что шар только на вид такой маленький, и точка только на вид точка, тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить. И я это всегда говорю Юре в ту самую минуту, когда говорю ему, что кроме него не люблю никого. Говорю, Марина, как бы сказать, тем самым ртом, тем самым полным им ртом, потому что и это правда, потому что оба правда, потому что это одно и то же. И я знаю, я это знаю, но когда я хочу это доказать, у меня чего-то не хватает. Ну, как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что вершка не хватает. И мне тогда кажется, что я схожу с ума. Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю. Никто глобус, никто карты, никто часы. Чему нас в школе учат? Благословляю того, кто изобрел глобус. Наверное, какой-нибудь старик с длинной белой бородой. За то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар со всеми моими любимыми.

0: Сонечка жила в кресле, глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна на Москве-реке, окруженное пустырями-просторами. В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно после всех слез и записочек засыпала, просыпала в нем всех Юры, Вахтангов и Вахтанговых. Оно было ее постелью, ее гнездом, ее конурой. К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косого забора, скосея его бревен надписью «Исправляю почерк». В 1919 году точно другой заботы не было, да еще такими буквами. Стоит дом, в доме кресло, в кресле Сонечка. Поджав ноги, как от высящейся воды прилива, еще немножко зальет, ножки спрыгивают, ручки навстречу. Марина, какое счастье! Заботливо разгружает меня от кошелки и через плечные сумки. Сонечку не нужно убеждать не сажать меня в кресло. Знает твердость моего нрава и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкий. За ним воля. За спиной воля. Перед глазами любовь. Марина... Я нынче была у ранней обидни и опять так плакала, деловито загибая в ладонь пальчики. Юра меня не любит, Вахтанг Ливанович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит, а мог бы хотя бы как дочь, потому что я Евгеньевна. В студии меня не любит, а я... О, вы, Марина, вы меня всегда будете любить. Не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить. А Юра уже успел, потому что я сама не успела умереть. Любить, любить. Что она думала, когда все так говорила? Любить, любить. Это напоминает мне один мой собственный, тогда же вопрос солдату бывшего полка-наследника, рассказывавшему, как спасал знамя. Что вы чувствовали, когда спасали знамя? А ничего не чувствовал. Есть знамя, есть полк. Нет знамени, нет полка. Есть любовь, есть жизнь. Нет любви. Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез. Прячется сама в себя от всего, как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину, угнеживается. А вокруг и над, и под лес, свод, прилив кресла. Потому как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных, широких, любящих старших руках. Ведь кресло всегда старик. По Сонечке в кресле видна была вся любящесть ее натуры. Натура – слово ее словаря, странно старинного, точно переводного из Диккенса, ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое. Поняла, она у него просто сидела на коленях. Чтобы немножко отвлечь ее от Юры, рассказываю, насказываю ей, как мы вчера ходили с Алей пешком на Воробьёвы горы, как я посреди железнодорожного моста, завидев сквозь железные перекладины в воду от страха, села, как Аля заговаривала моему страху зубы тут же изобретенной истории, как мост тут же раздался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали потому, что в последнюю минуту узнали, что эта дама с солдатской сумкой через плечо поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами ее дочь. И как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку, и потом с нами катались на карусели. Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране. И как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова, потому что эти ангелы были не ангелы, а вы сами знаете, Марина, какие это были ангелы. И как мы с Алиной и ангельской помощью действительно перешли мост и действительно катались на карусели, я на льве, она на баране, и как я ей тут же за хороший перевод через мост покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясучку, и как она ее истово наподобие просфоры ест, и как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого вожатого из капитанской дочки, и так далее, до Сонечкиного просветления. Потом смеяние, потом сияние. Марина, я тогда играла в провинции,
1: А летом в провинции всегда ярмарки. А я до страсти люблю всякое веселье, бедное, с розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке розовом. Как надела, ну просто чувство, что в нем родилась. У меня во всем это чувство, от всего, и в косынке, и в огромной белой шляпе моих сестер, я иногда думаю, хоть корону надень. Но нет, провалится, ведь у меня ужасно маленькая голова, смехотворная. Нет, нет, не говорите, это волосы, а попробуйте меня обрить. Говорю вам, ничего не останется. Марина, а вы бы меня любили бритым? Впрочем, вы меня уже любите бритую, потому что перед вами всякий бритый. Перед вами даже Юрочка бритый. Нет, полубритый арестант. Марина, я страшно много говорю. Неприлично много и сразу обо всем, и обо всем все сразу. Вы знаете, нет минуты, когда бы мне не хотелось говорить. Даже когда плачу. Плачу навзрыд, а сама говорю. Я и во сне все время говорю, спорю, рассказываю, доказываю. А в общем, как ручей по камням. Бессмыслица, Марина, меня же никто не слушает. Только вы. Ах, Марина! Первый человек, которого я любила, он был гораздо старше меня, больше, чем вдвое, у него уже были взрослые дети. За это и любила. И он был очень снисходительный. Никогда не сердился, даже он мне часто, шутя с упреком. Ах, Соня, неужели вы не понимаете, что есть минуты, когда не нужно говорить? А я продолжала, не переставала, не переставая говорила. Мне все время приходит в голову, все сразу и все такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос за раз. Ой, Марина! Вот я и договорилась до чревовещателя. Так про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке, и из-под платочка вижу. Громадная женщина, даже баба, бабища в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку танцует. А шарманку вертит чиновник, немолодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой, но сам в виде кокарды. Тут я его страшно пожалела. Бедный, должно быть, с должности прогнали за пьянство. Так он с голоду. А оказалась Марина от любви. Он 10 лет тому назад где-то в своем городе увидел ее на ярмарке. И тогда она была молоденькой и тоненькой, и должно быть страшно трогательной. И он сразу в нее влюбился, а она в него нет, потому что уже была замужем за чревовещателем. И с утра стал пропадать на ярмарке. А когда ярмарка уехала, он тоже уехал и ездил за ней повсюду. Его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку. И так 10 лет и крутит, и не заметил, что она разжирела, и уже не красивая, а страшная. Мне кажется, если бы он крутить перестал, он бы сразу все понял и умер. Марина, я сделала ужасную вещь. Ведь его та женщина ни разу не поцеловала, потому что если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал. Он ведь этот поцелуй выкручивал. Марина, я перед всем народом подхожу к нему, сердце колотится. Не сердитесь, пожалуйста, я знаю вашу историю, как вы все бросили из-за любви. А так как я сама такая же, и перед всем народом его поцеловала в губы. Вы не думайте, Марина, я себя заставила, мне очень не хотелось, и неловко, и страшно, и его страшно, и ее страшно, и просто не хотелось. Но я тут же себе сказала, завтра ярмарка уезжает раз, сегодня последний срок два, его никто в жизни не целовал три и уже не поцелует 4, а ты всегда говоришь, что для тебя выше любви ничего нет, 5, докажи 6. И есть, Марина, поцеловала. Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уже никогда не посмела играть Джульетту. Ну, а он стоит, как громом пораженный Евгений. Да я и не смотрела, пошла не оглядываясь. Должно быть, до сих пор стоит. 10 лет. 10 лет пыльных площадей, пьяных мужиков. А поцеловала все-таки не так. А вот еще, Марина, история про моряка Пашу. Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 года только запись, рассказ Сонечки Галидей про моряка Пашу? А рядом свободный листок для вписания так и не вписанного. Пропал моряк Паша, заплыл моряк Паша. О, кресло истории, исповеди, признаний, терзаний, успокоений.

Марина, почему я так люблю плохие стихи? Так любя ваши, и Павлика, и Пушкина, и Лермонтова, в полдневный жар. Марина, как это жжет! Я всегда себя чувствую и им, и ею. И лежу, Марина, в долине Дагестана, и раной дымлюсь одновременно. Марина в кругу подруг задумчива одна. И в чудный сон душа моя молодая, Бог знает, чем всегда погружена. Все стихи, написанные на свете, про меня, Марина, для меня, Марина, мне, Марина. Потому я никогда и не жалею, что их не пишу. Марина, вы поэт. Скажите, разве важно кто? Разве есть кто? Сейчас зайдут ум за разум, но вы поймете. Марина, разве вы все это написали? Знаю, что ваша рука, гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать на людях, не потому, что эти идиоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому, что вам, Марина, нужно целовать на всех людях, бывших, сущих и будущих, а не на 3-4 знакомых. Я вам, за всю вас, Марина, целую руку, руки, а вовсе не только за одни стихи и за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется, еще больше. Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы замечательный поэт. И пуще всего, когда гениальный. Это Павлик гениальный, потому что у него ничего другого за душой нет. А у вас же все, вся вы. Перед вами, Марина, перед тем, что есть вы, все ваши стихи, такая чуточка, такая жалкая крохотка. Вы не обижаетесь. Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова нет, и, может быть, дела нет. Но вещи есть. И все эти вещи вы, если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая, как мы с русалочкой, вы все равно были бы та же, только с зашитым ртом. И я бы вас любила, нет, не еще больше, потому что больше нет, а совершенно так же, на коленях, лицом уже из моих колен. Марина, знаете, мой самый большой подвиг? Еще больше, чем с тем красным носом шарманщиком, потому что не сделать еще куда труднее, чем сделать, что я тогда, после метели, все-таки не поцеловала вам руку. Ни рабство, нет, ни страх глаз, страх вас, Марина, страх вас разом потерять или разом заполучить. Ой, какое гнусное слово, заполучить, приобрести, завоевать, все гнуснее, или разом наоборот, страх вас, Марина, ну, божий страх, то, что называется божий страх, нет, еще не то, страх повернуть ключ, проглотить яд, и что-то начнется, чего уже потом не остановить. Страх сделать то, Марина, сезам, откройся, Марина, и забыть обратное слово. И никогда уже не выйти из той горы, быть заживо погребенной в той горе, которая на тебя еще и обрушится. И просто страх вашего страха, Марина, откуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая. Слово и дело, и мысль одно. И сразу, и одновременно. Так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только какая-то электрическая молния. Так о метели, когда я услышала, ушами услышала. Князь, это сон или грех? Бедный, испуганный птенчик. Первая я, раньше всех, ваш услыхала бубенчик. Вот это... Первое и раньше с этим ударением, как бы я сказала, у меня изо рта вынутое, Марина. У меня внутри все задрожало, живьем задрожало. Вы будете смеяться. Весь живот и весь пищевод, все те самые таинственные внутренности, которых никто никогда...

Дать ей красть он стал. Она в довольстве утопала и над безумцем хохотала. Он из тюрьмы ее молил, я без тебя душой изныл. Она на тройке пролетала и над безумцем хохотала. В конце концов его отвезли в больницу, и он умирал, она плясала, пила вино и хохотала. Ой, я бы ее убила. И, кажется, даже когда он умер, и его везли на кладбище, она за гробом шла и хохотала. Но, может быть, это я уже сама придумала, чтобы ее еще больше ненавидеть, потому что я такого никогда не видела, чтобы за гробом шли и хохотали. А вы? Но вы, может быть, думаете, что это плохие? Тогда слушайте. Господи, забыл, как начинается, только помню, как кончается. А граф был демонски хорош, а я в потьмах точила нож. А граф был демонски хорош. Стойте, сейчас. Взметнулась красная штора в его объятиях сестра. Тут она их обоих убивает, и вот в последнем куплете сестра лежит со скаленным страшным лицом, а граф был демонски хорош. А бледно-палевую розу, знаете, он встречает ее в парке, а может быть в церкви, и ей 16 лет, и она в белом платье. И бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречает ее в ресторане с военными, и вдруг она его видит. В твоих глазах дрожали слезы, кричала ты, вина скорей. И бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. Дни проходили чередою, в забвении я искал отрад, и вот опять передо мною блеснул твой прежний милый взгляд. Тебя семьи объяла проза, ты шла в толпе своих детей, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей. А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к гробу и видит. В твоих глазах застыли слезы, и потом уж я не знаю, что на ней, и бледно-палевая роза дрожала на груди твоей, дрожала, понимаете? На недышащей груди. А я безумно люблю и толпу детей, и его подозрительные отрады, и бледно-палевую розу, и могилу. Но это еще не все, Марина. Это еще как-то сносно, потому что это все-таки грустно. А есть совсем глупости, которые я безумно люблю. Вот это вы знаете? Родилась, крестилась, женилась, благословилась. Родила, крестила, женила, благословила, умерла. Вот и вся женская жизнь. А это, вы знаете, перо мое писало, не знаю для кого я, а сердце подсказало для друга моего. Сонечка, дарю тебе собачку, прошу ее любить, она тебя научит, как друга полюбить. Любить, полюбить, разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу, непременно гусиное, все изгрызенное, а собачка Марина с вьющимися ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами. У меня у самой бывают такие глаза. Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я серьезно говорю с вызовом. Любимее ваших. Крутится, вертится шар голубой, побудь ты со мной. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. Нет, Марина, не могу, я вам это спою.

0: барышню хочет украсть. Теперь скажите, Марина, вы это понимаете? Меня такую можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это, закрытые глаза, просто блаженство. Речитативом, как спящая. Шар в синеве крутится, воздушный шар, монгольфьер, в сетке из синего шелка, а сам голубой, и небо голубое. И тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не улетел совсем. А шар от взгляда начинает еще больше вертеться, и вот-вот упадет, и все монгольфьеры погибнут. И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром, кавалер барышню хочет украсть. Что к этому прибавить? А вот еще это, Сонечка. Тихо дрогнула портьера, принимала комната шаги голубого кавалера и слуги. Все тут вам, кроме барышни и шара, но шар, Сонечка, земной, а от барышни он идет. Она уже позади и кончилась, он ее уже украл и потом увидел, что незачем было. Сонечка ревнива, почему?
1: А потому что это был поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь.
0: Не нужно было иметь.

Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде: «О, Марина, и у меня были такие большие слезы, крупнее глаз!» А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь у вас это украду в стихи, потому что это совершенно замечательно по точности. И: «О, берите, Марина, все, что хотите, берите, все мое берите в стихи, всю берите, потому что в ваших руках все будет жить вечно, а от меня что останется? Несколько поцелуев». И вот 3 года спустя, может быть, кто знает, день в день стих. В час, когда мой милый брат миновал последний вяз, вздохов мысленных назад были слезы больше глаз. В час, когда мой милый друг огибал последний мыс, вздохов мысленных вернись, были взмахи больше рук. Руки прочь хотят от плеч, губы вслед хотят заклясть, звуки растеряла речь, пальцы растеряла пясть. В час, когда мой милый гость, Господи, взгляни на нас, были слезы больше глаз человеческих и звезд атлантических. Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их – Сонечка. И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях, когда мы уже давно-давно расстались, в припеве к моему молодцу: «А Маруся лучше всех, краше всех, жарче всех». В самой Марусе, которая цветком восстав, пережила самую смерть, но и бессмертие свое отдает, чтобы вместе пропасть с любимым. Марина, вы думаете, Бог меня простит, что я так многих целовала? А вы думаете, Бог считал? Я тоже не считала. А главное, я всегда целую первое. Так же просто, как жму руку, только неудержимее. Просто никак не могу дождаться. Потом каждый раз: ну кто тебя тянул? Сама виновата. Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, клянчить, искать случай, добиваться, охотиться. А главное, я терпеть не могу, когда другой целует первый. Так я, по крайней мере, знаю, что я этого хочу. Мать, помню, как Сонечкину заботу: написать маме, послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка. Недаром ее белые ночи. Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила. Когда я в первый раз их прочла, я никогда не читала их в первый раз. Только я в белых ночах, не только она, но еще и он, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи. Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я двоюсь, а меня двое. Даже в любви к Юре я, и я еще и он, Юра. Все его мысли думаю, еще не сказал, знаю, оттого и не жду ничего. Мне смешно сказать, когда я он, мне самой лень меня любить. Только с вами, Марина, я, и еще я. И вернее всего, Марина, я все, кто белой ночью так любит, и ходит, и бродит. Я сама белая ночь. Обнаружила я ее Петербург сразу по ее худо вместо московского плохо. А это очень худо. Что? Говорить худо. Для вашего худо, Сонечка, одна рифма. Чудо. Кто и откуда? Милое чудо. Так возникла Розанетта из моей фортуны Лозена. Так возникла вся последняя сцена фортуны, ибо в этом кто и откуда уже весь приказ Розанетте Сонечке быть. Розанетте, дочке привратника, которая: «Я за последнюю волю прислана. Может, письмо вам угодно оставить родным? Может быть, локон угодно отрезать на память? Все, что хотите, просите, такой уже день. Все вам позволено нынче». О, какая это была живая Сонечка в этом все, говоримом за час перед казнью, в этом часе даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем всю любовь, в этом Розанетта имени. Сонечка, я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились все мужчины, изревновались к тебе все жены и страдались по тебе все поэты.

0: Приходила я к ней всегда утром. Заходила, забегала, одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии. Точно ночью у этой комнаты не было. Золото солнца, на зелени кресла, в темном золоте паркета. Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести в другую жизнь. Опустить так с него и не сняв посреди 18 века, вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовали женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались чувствам, и во всяком случае радовались поцелуям, которыми вы в 19-м году всех только пугаете. Чтоб с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратных железных необходимости, а туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а вовсе не ступали, чтобы их подошвы были, как у еще не ходивших детей, ибо вы, все искал вам подходящего слова, драгоценность, сокровище, и никто этого в Москве 19-го года не видит, кроме меня, которая для вас ничего не может». Ах, Марина, мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног. Перед ним, на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем, смертью Алексея Александровича Стаховича в первые дни его посмертия. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович, я уже где-то и когда-то рассказывала. Здесь дам только свои неизданные стихи к нему. «Хоть 100 мозолей трех веков не скроешь, рук не исправишь, топором рубя. О сокровеннейшее из сокровищ, порода, узнаю тебя. Как ни коптись над черной сковородкой, все вкруг тебя твоих версалей тишь. Нет, самою косой косовороткой ты шеи не укоротишь. Над снежной грудой или над трубной сажей дугой согбен все ж гордая спина. Не окриком, все той же барской блажью тебе работа задана. Но если вдруг, утомлено получкой, тебе дитя цветок протянет вдань, ты так же поцелуешь эту ручку, как некогда царицы длань. Один из слушателей тогда же, что это значит, утомлено получкой? Когда человек, продавщик, устает получать, непонимающие глаза. Устает получать деньги, ну, продавать устает. Разве это бывает? Я резвый, еще как. Вот с Львом Толстым случилось, устал получать доходы с Ясной Поляны из-за сочинения графа Толстого и вышел в поле. Но это исключительный случай. Гений, у вас же речь, мой собеседник поляк, а дитя, мое дитя женщина. А получать ведь вопрос терпения, а женщины еще менее терпеливы, чем гении. Вот мое дитя сразу и подарила розу Стаховичу. Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии, второй, где шли и Сонечкины белые ночи с единственным действующим лицом, Сонечкой, и зеленое кольцо с единственным действующим лицом Стаховичем. Кольцо – молодежь. Вот об этих-то уроках хороших манер, умении держаться, поведении Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках. Это был такой стыд, Марина, каждый раз сгорала. Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать. Поняли? Ну, пускай кто-нибудь покажет. Никто не может. Ну, вы, Глядей, Соня. И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые, низкие, ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам, ножкам. О, ножки, ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы? Но выхожу, Марина, потому что другому некому, потому что другие еще хуже, не хуже одеты, а ну еще меньше умеют дать руку, отпустить гостя. О, как бы я все это умела, Марина, если б не башмаки. Как я это все глубоко, глубоко, отродясь, все умею, знаю, как все сразу узнаю. И он всегда меня хвалил. Может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках. Так, так, именно так. И никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня жгут. И я не глядела. Я ведь только до боялась, до того, как он скажет. Ну, вы, Глядей, Соня. А когда уже сказал, кончено. Я свободно шла, я о них не думала. О, Марина, я до них не сходила. Но он их отлично замечал. Потому что, когда однажды одна наша ученица пожалует, что не умеет, потому что башмаки тяжелые, какова бы ни была обувь, остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну. Кто скажет, что у нее на каждой ножке по пуду железа, как у узника Бонивара? Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой русалочке, которая танцевала на ножах? Но ведь это в 1000 раз легче, чем на утюгах, потому что это именно утюги, битюги. Это моя самая любимая сказка, Марина. Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя ею. Как ей хотелось всплыть. И как всплыла, и увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который оказался мертвым, и принцем, и как потом его оживила и онемела, и как потом немая танцевала перед ним на ножах. О, Марина, ведь это высшее блаженство, так любить, так любить. Я бы душу отдала, чтобы душу отдать. Ах, Марина, как я люблю любить, как я безумно люблю сама любить. С утра, нет, до утра, в то самое до утра, еще спать и уже знать, что опять. Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я никогда. Это как зубная боль, только наоборот, наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет. Подумав, поет? Ну, как сахар обратной соли, но той же силы. Ах, Марина, Марина, Марина, какие они дикие дураки! Я все же изумленная. Кто? Да те, кто не любит, сами не любят. Точно в том дело, чтобы тебя любили. Я не говорю, конечно, устаешь как в стену. Но вы знаете, Марина, нет такой стены, которую бы я не пролюбила. Ведь Юрочка, минуточками у него почти любящие глаза. Но у него, у меня такое чувство, нет сил сказать это. Что ему легче гору поднять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддержать. А у меня за горою еще гора, и еще гора, и еще гора. Целые Гималаи любви, Марина. Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят. Мне один объяснял, что это отстало, что зачем слова, когда дела, то есть поцелуи и так далее. А я ему, нет, дело еще ничего не доказывает, а слово все. Мне ведь только этого от человека и нужно. Люблю. И больше ничего. Пусть потом что угодно делают, как угодно не любят. Я делам не поверю, потому что слово было. Я только этим словом и кормилась, Марина, потому так и отощала. О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина. Мне всегда хочется сказать, ты только скажи, я проверять не буду. Но не говорят, потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. Они и вторым не говорят, Марина, ни которым. Точно со мной можно не первым уйти. Марина, я в жизни не уходила первая. И в жизни, сколько мне ее еще Бог отпустит, первая не уйду. Я просто не могу. Я всегда жду, чтобы другой ушел, потому что мне первой уйти легче перейти через собственный труп. Какое страшное слово, совсем мертвое. А, поняла, это тот мертвый, которого никогда никто не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина. Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда первая не переставала любить. Всегда до последней возможности, до самой последней капельки, как когда в детстве пьешь, и уже жарко от пустого стакана, а все еще тянешь, и только собственный пар. Знаете, вы будете смеяться, это была совсем короткая встреча в одном турне. Неважно кто, совсем молодой. И я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в первый ряд. И бедно одетый, Марина, не по деньгам садился, а по глазам. И на третий вечер так на меня смотрел, что либо глаза выскочат, либо сам вскочит на сцену. Говорю, двигаюсь, а сама все кашусь. Ну как? Нет, еще сидит. Только это нужно понять, потому что это был необычный влюбленный мужской едящий взгляд. Он был почти мальчик. Это был пьющий взгляд, Марина. Он глядел как завороженный. Точно я его каждым словом и движением, как на нитке, как на канате, притягиваю, наматываю. Это чувство должны знать русалки. И еще скрипачи, вернее, смычки и реки, и пожары, Марина. Что вот-вот вскочит в меня, как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что у меня, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза, оступлюсь. И когда я с ним, наконец, за кулисами, знаю, что это ужасная пошлость, но все пошлость, как только оно где, за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного. Спасена. Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом замолчала, потому что нельзя, я не могу, чтобы в ответ на мои слова только глаза, только поцелуи. И вот лежу утром, до утра. Еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время что-то повторяю. Да, губами, словами. Вслушалась. И знаете, что это было? Еще понравься. Еще чуточку, минуточку, секундочку понравься. Ну и? Нет, он не смог. Чего? Еще понравится. Не смог бы, даже если бы услышал, потому что вы не думайте, я не его спящего просила. Мы жили в разных местах, и вообще я воздух просила, может быть, Бога просила. Я просто заклинала, Марина. Я сама себя заклинала, чтобы еще немножко вытянуть. Ну и сияющими глазами вытянула. Он не смог, я смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец-генерал в Москве, который даже не знает, что я играю. Я будто бы у подруги. И никогда не забуду, это я не наврала. И когда уже поезд трогался, потому что я на людях никогда не целуюсь, поцеловала его розы в окне. Потому что, Марина, любовь любовью, а справедливость справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не его вина, а моя беда, бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что он не железный. А пьеса, когда мы так друг в друга влюбились, была Юрия Слезкина. Смешное имя, как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: «Маленькая Сонечка, вы все плачете, вот бы вам замуж за Юрия Слезкина». Деловито. А он: «Вы, Марина, не знаете, старик?» Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь выше художества. Это еще понравься, мой второй плагиат. Как та чахоточная, что в ночь стонала, еще понравься. И дальше, как та чахоточная, что всех просила, еще немножко понравься. И конец, как та с матросом, с тобою жизнь торгуюсь, еще минутку понравься. Так в постепенности даже и сохранена, произнесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо будь Сонечка старше, она бы именно так кончила. Ну, Сонечка, дальше Простаховича. Кроме поклонов, о чем еще были эти уроки? Обо всем. Например, как надо причесываться. Женская прическа должна давать, сохранять, охранять форму головы. Никаких надстроек. Волосы должны только и точно обрамлять лицо, чтобы лицо оставалось главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину прикрывающие ухо. Как у вас, Галидей, Соня. Алексей Александрович, а у меня ведь не очень гладко, я смеясь. Да, но это природные завитки, потому что у вас природная волна, и рама остается, только немножко рококо. Я говорю об общей линии. Она у вас проста и прекрасна. Просто прекрасна. О, Марина, как я в эти минуты гордилась, потому что я чувствовала, он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что за ним выделяет. Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется. С кем бы вы ни шли, спокойно отойти и, не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок. Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться. Спокойно, спокойно. Покажите вы, Галидей. Мы идем с вами вместе по Арбату, и вы чувствуете, что у вас спускается чулок, что еще три шага и совсем упадет. Что вы делаете? И показываю. Отхожу от него немножко в бок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спокойно, спокойно, браво, браво, Галидей, Соня, если вы действительно с любым спутником, а не только со мной. И у него тут такая чудесно жалкая, насмешливая улыбка, Марина. Старым учителем сохраните такое хладнокровие. Однажды я не удержалась и спросила: «Алексей Александрович, откуда вы все это знаете? Про падающие чулки, тесёмки, наши чувства, головы. Откуда вы нас так знаете, с головы до ног?» И он серьезно, ровно настолько серьезно, чтобы все поверили, а я нет, что я все знаю неудивительно, я старый человек. А вот откуда у вас, маленькой девочки, такие вопросы? Но всегда, всегда я показывала. Всегда на мне показывали, на других как не надо, а на мне как надо. Меня мальчишки так и звали, Стаховичи в показ. А девчонки завидовали, лопались. Это ведь была такая честь. Его у нас все страшно любили. И если бы вы знали, какие у нас матрешки. И вдобавок нахальные, напыженные. И в каких локонах. У них настоящие туфли дамские. Но почему вы, Сонечка, неужели вы так мало зарабатываете? У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня только Юра и мама. И две сестры. Они ведь у меня красавицы. Знаю и видела. А вы Золушка, которую должна залу залить, пока другие танцуют. Но актриса-то вы. А зато они старшие. Нет, Марина. После папиной смерти я сразу поняла и решила. А их, показывает ножку, я все-таки ненавижу. Сколько они мне вначале слез стоили. Никак не могла привыкнуть. Марина, это было ужасно. Он впервые пришел в художественный театр после тифа, и его никто не узнал. Просто проходили и не узнавали. Так он изменился, постарел. Потом он сказал одному нашему студийцу: «Я никому не нужный старик». А как он пел, Марина, какой у него был чудный голос. Почему вы, Алексей Александрович, женщинам и жемчужинам и душам, знавшей цену, в мою Сонечку не влюбились, не полюбили ее пуще души? Ведь вокруг нее все дышало воздухом XVIII века. Чего вам не хватило, чтобы пережить то страшное марта? Без чего вы не вынесли еще одного часа? Она была рядом, живая, прелестная, готовая любить и умереть за вас, и умирающая без любви. Вы, может быть, думали, у нее свои, молодые. Видала я их, да и вы видали. Как вы могли ее оставить всем, каждому, любому из тех мальчишек, которых вы так бесплодно обучали хорошему тону, манерам? В театре ее не любили, ее обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Ливановичу Мчиделову, ее режиссеру, который Сонечку для Москвы и открыл. «Марина Ивановна, вы не думайте, она очень трудна. Она не то что капризна, а как-то неучтима. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда неуместно смешливо». Сам был глубоким меланхоликом. «Ей говоришь, а она смотрит в глаза и смеется. Да так смеется, что и сам улыбнешься, и уроку конец, и престижу конец. Как с этим быть?» И не чистолюбива, о, совсем нет, но властолюбива, самовластна. Она знает, что нужно так, и никаких. А может быть, она действительно знает, и действительно нужно так. Но тогда ей нужен свой театр. У нас же студия, совместная работа, ряд попыток. Мы вместе добиваемся. А если она уже отродясь добилась? В «Белых ночах» – да. Она вообще актриса на самое себя. На свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы. Она исключительно одарена. Но я все еще не знаю, одаренность ли это актерская или человеческая, или женская. Она вся слишком исключительна. Слишком исключение. Ее нельзя употреблять в ансамбле. Только ее и видно. Давайте ей главные роли. Это не всегда делать возможно. Да она и не для всякой главной роли годится, по чисто внешним причинам, такая маленькая. Для нее нужно было бы специально ставить ее среди сцены, и все тут, как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все может сама. Что тут делать режиссеру? Я мысленно склониться. И кроме того, мы же студия. Есть элементарная справедливость, нужно дать показать себя другим. Это актриса западного театра, а не русского. Для нее бы нужно было писать отдельные пьесы. Вахтанг Ливанович, у вас в руках чудо. Но что мне делать, когда не это нужно? Не нужно самому, отдайте в хорошие руки. Но где они? А я вам скажу, из вашего же обвинительного акта скажу. Эти руки в XVIII веке. Руки молодого англичанина, меланхолика и мецената. Руки, на которых Бовна ее носил в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук, и только собственного розового театра раковины. Разве вы не видите, что это дитя актриса? Актриса в золотой карете, актриса-птица, Малибран, Аделина Патти, Калибри, а совсем не студийка вашей второй или третьей студии. Что ее обожать нужно, а не обижать. Да ее никто и не обижает, сама обидит. Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то.
1: Может быть, прекрасная душа, но ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но вы все-таки ее не знаете. Вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой. А есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем. Она просто никакой товарищ, сама по себе. Знаете станиславское вхождение в круг? Так наша с вами Сонечка сплошное выхождение из круга. Или что тоже сплошной центр. И удивительно злой язык. А чуть над ней пошутить плачет. Плачет и тут же что-нибудь такое уж ядовитое. Иногда не знаешь, ребенок, женщина, черт. Потому что она может быть настоящим чертом. На секундочку меня озарило. Так о нелюбимых не говорят. Так говорят о любимых, о тщетно, о прежде любимых. Но никто о ней не говорил иначе. И во всех она осталась загвоздкой. Не любили – загвоздка.
0: Марина, у меня сегодня ужасное горе. Опять наш с вами ангел? Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот. У нас решили ставить 4 черта, и мне не дали ни одного, даже 4-го, даже самого маленького, самого 5-го.
1: Тут-то она и сказала свое незабвенное.
0: И у меня были такие большие слезы, крупнее глаз.
1: Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой молчали или мычали. Я никогда не видала более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А злоба, как у нас с Ходосевичем, иногда только вопрос, вернее, ответ, еще вернее, репост языковой одаренности, языковая сдача, либо репост кошачьей лапы. 2 завершительных слова о Вахтангеле Ивановиче Мчиделове, чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом, и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову, Сонечкиному Евгению Багратионовичу, от которого на меня веяло и даже дуло холодом головы, того, что обыватель называет фантазией, холодом и бесплодием самого слова «фантазия». Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески нет. И если Вахтанг Ливанович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, потому что это что было все, то есть полное его самоуничтожение, все уничтожения, небытие, любовь, то есть общественно вопиющая несправедливость. Вахтанг Ливанович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Ливанович больше любил театр, а я больше любила Сонечку. А почему он не дал ей хотя бы самого маленького, самого 5-го, да, может быть, и черти это были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вопсе. Сомнительно, чтобы на сцене 4 действия сряду 4 хвостатых. Я этой пьесы не знаю, мнится мне из циркового романа Германа Банга 4 черта. Мне только было обидно за слово и слезы. Нет, мою Сонечку не любили. Женщины за красоту, мужчины за ум, актеры, самцы и самки, за дар. И те, и другие, и третьи за особость, опасность особости. Все женщины находили ее безобразной, но все мужчины были от нее без ума. Первое – да, второе – нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара, и жара ни один не любил. Отзывались о ней с усмешкой и опаской. Для мужчин она была опасный ребенок, существо, а не женщина. Они не знали, как с ней, не умели. Ум у Сонечки никогда не ложился спать. Спи, глазок, спи, другой, а третий не спал. Они все боялись, что она, когда слезами плачет, над ними смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лжеженственность от лже Беатрич до лже Кармен, не забудем, что мы в самом сердце фальши, театре. К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка. И если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае напрашивающегося малороссийско-национального, самого типичного национального. Испанское же женское лицо – самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности, от портрета до аллегории. Испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти. Есть Сонечкино лицо.
0: Только географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди Севильской площади и станет своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых своих стихов к ней «Маленькая сигарера». И даже ближе «Консуэла» или «Кончита», «Конча», «Конча», ведь это почти что Сонечка. О, да, Марина! Ой, нет, Марина, «Конча», ведь это сейчас кончится, только еще короче. И недаром первое, что я о ней услышала, «Инфанта». От «Инфанты» до «Сигареры». Испанское женское лицо есть самое А-классовое лицо. Теперь, когда к нам Испании ближе, Испании придвинулась, а лже Испании отодвинулась, когда каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкина можем напасть. Только искать надо среди 14-летних с поправкой неповторимости. Еще одно скажу. Такие личики иногда расцветают в мещанстве, в русском мещанстве. Расцветала в русском мещанстве в тургеневские времена. Ведь весь последний Тургенев под их ударом. Кисейная занавеска, и за ней огромные черные глаза. В кого уродилась? Вся родня белая. Такие личики бывали у младших сестер. В седьмой после шести, последней. У почтмейстера 6 дочерей. Седьмая – красавица. На слободках, на задворках, на окраинах, там, где концы с концами расходятся. Этому личику шли бы сережки и еще орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего из всего продовольственно выбывшего скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов. Точно целые белки на закрома покатились. Такие зеленые. И если зубами кислые, это самое кислое, что есть. Кислее лимона, кислее зеленого яблока. И вдруг сам орех. Кремовый, снизу чуть загорелый, скок пополам. Точно ножом разрезали ядро. Такое круглое, такое крепкое. Это самое крепкое, что есть. Две половинки. Одна вам, другая мне. Но я не только лесные люблю, а их брать, Марина. Когда наверху целые грозди, еще и еще, и никак не можешь дотянуться. Гнешь, гнешь ветку, и вдруг вырвалась. И опять вверху качается в синеве такой синий, что глаза горят. Такие зеленые, что глаза болят. Ведь они как звезды, Марина. Шелуха, как лучи. Я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые, такие чудные негрские малютки, целый мешок. И читать «Войну и мир». Я мир люблю, Марина, а войну нет. Всегда нечаянно целые страницы пропускаю, потому что это мужское, Марина, не наше. От раскатываемых орехов и от ручья по камням, и струек по камням, и камней под струйками, и от лепета листвы ветер листья на березе перелистывает, и от тихо сжимаемых в горсть жемчугов, и от зеленоватых ландышевых, и даже от слез градом, всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется, смеялась Сонечка. Но так как всем сразу, и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно богаче, чем в природе. Словом, все бы я слушал этот лепет, все потеножки целовал. Мужчины ее не любили, женщины тоже. Дети любили, старики, слуги, животные, совсем юные девушки. Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях любимой. И дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава, лучшая имени, та, что белые ночи. И все это было в ее руках прах, потому что она хотела сама любить, сама любила. На Сонечку нужен был поэт, большой поэт, то есть такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. Их в Москве 19-го года не было.

Сонечка обожала моих детей. 6-летнюю Алю и 2-летнюю Ирину. Первая, как войдет, сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати. «Ну как, моя девочка, узнала свою Галиду? Как это ты про меня поешь? Галида, Галида, да?» Ирину на колени, Алю под крыло, правую, свободную от Ирины руку. «Я всегда ношу детей на левой. Вы тоже? Чтобы правой защищать и обнимать». Так и вижу их втроем, застывшую в недвижном блаженстве группу трех голов. Иринину крутолобую, чуть было не сказал, круторогую, с крутыми крупными бараньями ярко-золотыми завитками над выступами лба. Алину бледно-золотую, куполком, рыцаренка. И между ними Сонечкину, гладко вьющуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятия, то ныряющую от одной к другой. И смешно, взрослая Сонечкина казалась только не намного больше этих детских. Мать, что тебя породила, ранней розой была. Она лепесток обронила, когда тебя родила. Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз со звездами, губ с лепестками и так далее, вглубь времен. Не понимаю, а заново создаю. Так они у меня и остались группой. Точно это тогда уже был снимок. Когда же Ирина спала, и Сонечка сидела с уже Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренс с Домби-братом, Диккенс Бобмер, увидев обеих. Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества. Девушки, нет, девочки, Богородицы. Над первенцем Богородицы. Да это ж не переводится. Ну, теперь довольно про гляду, а то я зазнаюсь, теперь ай-ду-ду давай. Как это ты поешь? Ну, ай-ду-ду, ай-ду-ду, сидит воин на дубу, он гает в тубу, в тубу, в тубу. Так, так, моя хорошая, только еще продолжение есть. Труба точенная, позолоченная, но это тебе еще трудно, это когда ты постарше будешь. И так далее, часами, никогда не уставая, не скучая, не иссякая. «Марина, у меня никогда не будет детей». «Почему?» «Не знаю, мне доктор сказал и даже объяснил, но это так сложно, все эти внутренности. Серьезные, как большая, с ресницами уже мерцающими, как зубцы звезды. И большего горя для нее не было, чем прийти к моим детям с пустыми руками». «Ничего нет, ничего нет сегодня, моя девочка!» Она на вопиющие, вопрошающие глаза Ирины. «Я, понимаешь, до последней минуты ждала, все надеялась, что выдадут. Но зато обещаю тебе, понимаешь, непременно обещаю, что в следующий раз принесу тебе еще и сахару. Сахай давай!» Ирина радостно, повелительно. «Ирина, как тебе не стыдно?» Аля негодующе, готовая от смущения просто зажать Ирине рукой рот. И Сонечкино подробное разъяснение. Ничего, кроме сахара, не понимающей Ирине, что сахар завтра, когда Ирина ляжет совсем спать, и потом проснется, и мама ей вымоет лицо и ручки, и даст ей картошечки, и «Кайтошка, давай!» «Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет, я про завтра говорю!» Сонечка с искренним смущением. «Сонечка!» Аля взволнована. «С Ириной никогда нельзя говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, только это и понимает, и теперь уже все время будет просить». «О, Марина, ведь сколько я убивалась, что у меня не будет детей, а сейчас кажется счастлива. Ведь это такой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы мой ребенок просил, а мне бы нечего было дать. Впрочем, остаются все чужие». Чужих для нее не было. Ни детей, ни людей.

0: Была страстная суббота, поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца, Сонечка пропала, Володя не шел. Я сказала Але: «Аля, когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, нечего лезть к Богу, как нищие. У него таких и без нас много. Никуда мы с тобой не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос воскресе не будет. А ляжем с тобой спать, как собаки». «Да-да, конечно, милая Марина», — взволнованно и убежденно залепетала Аля. «К таким, как мы, Бог сам должен приходить, потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника». Итак, 11 часов вечера страстной субботы. Аля, как была в платье, спит. Я тоже в платье, но не сплю. А лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества. Я, так старавшаяся всю зиму, и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в наркомнации, и рубка, и топка, и три пьесы, начиная четвертую, и столько стихов, и такие хорошие, и ни одна собака. И вдруг стук. Легкий, резкий, короткий, команда стука. Одним куском встаю, тем же не разобравшимся на руки и ноги вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку. На пороге Володя. Узнаю по отграниченности даже во тьме от тьмы. «Володя, вы?» «Я, Марина Ивановна. Зашел за вами идти к заутренне». «Володя, заходите сейчас, только я подыму Алю». Наверху шепотом, потому что это большая тайна и потому что Христос еще не воскрес. «Аля, вставай! Володя пришел, сейчас идем к заутренне». Разглаживаю в потьмах ей себе волосы, бегом сношу ее потемнее ночи лестницы. «Володя, вы еще здесь?» Голос из столовой. «Кажется, здесь, Марина Ивановна. Я даже себя потерял, так темно». Выходим. «Аля, я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог дух, и у него нет ног, и так как мы бы умерли от страху, если бы его увидели...» «Что? Что она говорит, Володя?» «Мы уже на улице, я смущенная». «Ничего, она еще немножко спит». «Нет, Марина!» Слабый отчетливый голос изнизу. «Я совсем не сплю. Так как Бог не мог за нами прийти, идти в церковь, то он и послал за нами Володю, чтобы мы еще больше в него верили. Правда, Володя?»
1: «Правда, Алечка».
0: Церковь Бориса и Глеба, наша, круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью как раз в часы службы целую зиму учат солдат. Внутри служат, а снаружи маршируют, тоже служат. Но сейчас солдаты спят. Входим в теплое, людное, многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют. Всем желанием и всей немощью тяжело слушать так тонко. Где тонко, там рвется, совсем на волоске поют. Совсем как тут профессор. У меня на голове один волос, но зато густой. Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня. Этого батюшку я знаю. Он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник. В черной карете, сияющий, слабый. И Аля первой подбежала к нему и просто поцеловала ему руку. И он ее благословил. «Марина Ивановна, идемте?» Выходим с народом, только старухи остаются. «Христос воскресе, Марина Ивановна!» «Воистину воскресе, Володя!» Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко, не верхом на спине и не сидя на одной руке, а именно несет на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо. «Алечка, тебе удобно?»
2: «Блаженно! Я в первый раз в жизни так еду, лежа, точно царица Савская на носилках».
0: Володя, не ожидавший такого, молчит.
2: «Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу, чтобы Володя не слышал, потому что это большой грех. Нет-нет, не бойтесь, не то, что вы думаете, совсем приличное, но для Бога неприличное».
0: Подхожу, она громким шепотом.
2: «Марина, а правда те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня!»
0: «Что она говорит?»
2: Аля, приподнимаясь. «Марина, не повторяйте, потому что тогда Володя тоже соблазнится, потому что эта мысль у меня была от дьявола.
0: Ах, Господи, что я опять сказала? Назвала это гадкое имя. Алечка, успокойся, Володя мне, она у вас всегда такая. Я отродясь».
2: «Вот мы уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься,
0: В его руке темное, но явное очертание яичка.

как это началось? Ибо сейчас, вопреки тем мостам, начинается. Должно быть случайно, счастливым и заранее предначертанным звездами случаем ее прихода в его приход. Как, Володя, вы здесь? Вы тоже бываете у Марины? Марина, я ревную. Так вы не одна сидите, когда меня нет? А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет? Я дело пропащее, я со всеми сижу. Я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть, есть такие ужасные часы. Готова к кошке залезть на крышу, чтобы только ни одной сидеть, ни одной умереть, Марина. Володя, а что вы здесь делаете? То же, что и вы, Софья Евгеньевна. Значит, любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю и вообще на свете не делаю. И делать не намерена, и не намерена, чтобы мне другие мешали. Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна? Нет, Володечка. А мне уйти, Сонечка с вызовом? Нет, Сонечка. А мне, господа, уйти? Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина, я к вам от Юры. Представьте себе, у него опять начинается флюс. Значит, мне опять придется писать ему стихи. Знаете, Сонечка, мои первые стихи к нему? Мрачный красавец, вам грустно, вы больны. Мир неоправдан, зуб болит. Вдоль нежной раковины щеки фуляр, как ночь. Фуляр? Клетчатый, синий с черным? Это я его ему подарила. Еще тогда, это год назад было. Я отлично помню. У меня был нашейный платок. Я ужасно люблю нашейные платки, а этот особенно. И я к нему пришла, а у него флюс. А я обожаю, когда больны. А особенно, когда красивые больны. Тогда они добрее. Когда леопард совсем издыхает, он страшно добрый. Ну, добряк. И у него такая ужасно уродливая повязка, вязаная нянькина. И я подумать не успев. Потом угрызалась. Папин фуляр, а у меня от папы так мало осталось. Сонечка, хотите, отберу? И даже выкраду. Ну что вы, Марина, он теперь его ужасно полюбил. Каждый флюс носит. Володя созерцательно. Флюс – это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна. Что? Дурак! Володя также. Ибо она от запущенного зуба. А запущенные зубы в наш век. Идите вы ко всем чертям зубным врачам. Неинтеллигентная болезнь. Точно бывают интеллигентные болезни. Болезнь – это судьба. Нужно же, чтобы человек от чего-нибудь умер, а то жил бы вечно. Болезнь – это судьба, и всегда. А ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась. Уже сегодня кончилась. Потому что посмотрите, как мы все живем. Марина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это интеллигентно? Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным человеком, которым никогда не была. А правда, Марина, что вы никогда не были интеллигентным человеком? Никогда. Даже во сне, Сонечка. Я так и знала, потому что это все и стихи, и сама Марина, и синий фонарь, и это чучело лисы волшебное, а не интеллигентное. Интеллигентный человек Марина. Это почти такая же глупость, как сказать о ней поэтесса. Какая гадость! О, как вы глупы, Володя, как глупы! Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что я дурак, а глупы меньше, так что вы разжижаете впечатление. А вы еще сгущаете мою злобу, потому что я страшно злюсь на вас, на ваше присутствие. Чего вы у Марины не видели? Вы актер! Вам в студии нужно быть. Я не знаю, кто вы для Марины, но Марина меня больше любит. Правда, Марина? Беру ее ручку и целую. Ну вот, я и говорю больше, потому что Марина вам руки никогда не целовала. А если и скажете, что целовала, Володя, Софья Евгеньевна, то только из жалости за то, что вы мужчина, бессловесное существо, неодушевленный предмет, единственный неодушевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем. У Марины об этом раз навсегда сказано. Та-та-та-та, прости мне эти слезы, убожество мое и божество. Только правда, Марина, сначала божество, а потом убожество, чуть не плача. И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина? Я целую другую ручку. Нет, Сонечка. А если не выгонит, то потому, что она вежливая, воспитанная, за границей воспитывалась. Но внутренно она вас уже выгнала. Как только я вошла, выгнала. И убирайтесь, пожалуйста, с этого места. Это мое место. Сонечка, вы сегодня настоящий бес. А вы думали, я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая, со всеми, как с вами? Ого! Вам ведь Вахтанг Ливанович говорил, что я бес? Бес и есть. Во всяком случае, бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон? Умею, Софья Евгеньевна. Заведите, пожалуйста, первые попавшиеся, чтобы мне самой себя не слышать. Первой попавшейся было Аве Марии Гуно.
И тут я своими глазами увидела чудо музыки над бесом. Потому что та зверская кошка с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, которой с минуты прихода Володи была Сонечка, при первых же звуках исчезла. Растворилась сначала в вопросе своих огромных, уже не различающих меня и Володи глаз, и тут же в ответе слез, ну прямо хлынувших. Господи, боже мой, да что же это такое? Ведь это я знаю, это рай какой-то. А вы Мария, Сонечка. Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, он, я думала, это танец Апаши или, по крайней мере, танго. Это мой граммофон, Сонечка, он все умеет. Володечка, переверните пластинку. Оборот пластинки был «Не искушай меня без нужды, Глинки». Одна скрипка без слов, но с явно явнее и полнее произнесенных бы слышимыми бессмертными Боротынскими. «Марина!» Я и это знаю. Это папа играл, когда еще был здоров. Я под это все раннее детство засыпала. Не искушай меня без нужды. И как чудно, что без нужды, потому что так в жизни не говорят, только там говорят, где никакой нужды ни в чем уже нет. В раю, Марина. И я сейчас сама в раю, Марина. И мы все в раю. И лиса в раю, и волчий ковер в раю, и фонарь в раю, и граммофон в раю. А в раю, Софья Евгеньевна, тихий голос Володи, нет ревности. И все друг другу простили, потому что увидели, что и прощать-то нечего было, потому что вины не было, и нет местничества, все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду. Сонечка в слезах. Нет, нет, Володя, ни за что. Разве можно уходить после такой музыки одному, после такой музыки от Марины, после такой музыки? Еле слышно от меня. Я в жизни себе не прощу своего нынешнего поведения, потому что я ведь думала, что вы пустой красавица, туда же, к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались. Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина Ивановна? Правда, Володечка? Марина, значит, вы его не любите? И я, полушутя, так люблю, что и сказать не могу, даже в стихах не могу. Меньше или больше, чем Юру? Володя, Софья Евгеньевна, она, забудьте, что вы в комнате, мне это нужно знать сейчас. Я. Володя мой друг на всю жизнь, а Юра ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Юру ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно. Сонечка сосредоточена, даже страдальчески, но больше или меньше? Больше или меньше? Володю несравненно. Точка. А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду.

По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчина ее не любит. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее дурак. Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только и ждал сигнала, которым служило все. С ней нужно было терпение, незамечание, Володины терпение и незамечание. Марина, все у меня уменьшительное. Все уменьшительные. Подруги, вещи, кошки, даже мужчины. Всякие Катеньки, Кисеньки, нянечки, Юрочки, Павлики. Теперь Володечка. Точно я ничего большего произнести не смею. Только вы у меня Марина. Такое громадное, такое длинное.

0: то делала это как бы без себя, тоже во сне, без интонации, как настоящая сомнамбула. Нет, не думала вслух, а вслух сновидела. Вот одного я еще не любила никогда, монаха. Не пришлось. Фу, Сонечка. Нет, Марина, вы не думайте. Я не про православного говорю, бородатого, а про бритого, католического, то есть. Может быть, совсем молодого, а может быть, уже старого, неважно. В огромном, холодном, как погреб, монастыре. И этот монах один живет. Была чума, и все умерли, вымерли. Он один остался творить Божье дело. Один из всего ордена, последний. И этот орден – он.
1: Софья Евгеньевна, трезвый голос Володи, позвольте вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден не может вымереть от того, что вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден. Последний из всего ордена, потому что вымерли все монастыри. 2333 монастыря вымерли, потому что это средние века и чума. А я крестьянка в белой косынке и в полосатой юбке, и в таком же корсаже с скрещенными лентами. И я одна выжила из всей деревни, потому что монахи все вокруг зачумили. О, Марина, я их безумно боюсь. Я говорю про католических, птицы, черти какие-то. И ношу ему в монастырь молоко от последней козы, которая еще не околела. Просто ставлю у порога его кельи.
2: А ваш монах пьет молоко, Володя, с любопытством, потому что ведь иногда пост.
1: И вот я однажды прихожу. Вчерашнее молоко не тронуто. С бьющимся сердцем вхожу в келью, монах лежит. И тут я впервые его вижу. Совсем молодой или уже немножко состарившийся, но бритый. И я безумно его люблю и понимаю, что это чума. Внезапно вскакиваю, соскакиваю, просыпаюсь. Нет, а то так вся история уже кончится. И он еще не успел меня полюбить, потому что когда чума не до любви... Нет, совсем не так. Сначала любовь, а потом чума. Марина, как сделать, чтобы вышло так?
2: Увидеть монаха накануне чумы, в его последний нормальный день. День много, Сонечка.
1: Но почем я буду знать, что у него завтра будет чума? А если я не буду знать, то не посмею ему сказать, потому что и говорю-то я ему только потому, что он сейчас умрет. И слушает-то он меня только от смертной слабости.
2: Володя созерцательно. Чума начинается с насморка. Чихают.
1: Это докторская чума. Чихают. А моя пушкинская. Там никто не чихал, а все пили и целовались. Так как же, Марина?
2: Пойдите к нему на исповедь, и все сказать должны, и слушать обязан. И не грех, а христианский долг.
1: О, Марина, какой вы гений! Значит, я прихожу к нему в часовню, он стоит на молитве, один из всего ордена, и я становлюсь на колени.
2: Володя, и он на коленях, и вы на коленях. Не пластично, лбами стукнетесь.
1: И он встает, и я с колен, брат, я великая грешница. А он спросит, почему? А я, потому что я вас люблю. А он, Бог всех велел любить, а я, нет-нет-нет, не так, как всех, а больше всех, и больше никого, и даже больше Бога. А он, о, милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огромный ветер, потому что у меня начинается чума, и вдруг шатается, клонится, и я его поддерживаю, и чувствую, как сквозь рясу бьется его сердце, безумно бьется, безумно бьется. И так веду, вывожу его из часовни, но не в келью, а на зеленую лужайку, и как раз первое деревце цветет, и мы садимся с ним под цветущее деревце, и я клату его голову к себе на колени и тихонько ему напеваю, «Аве Мария, Марина», и все слабее. Слабее и слабее, потому что у меня тоже чума, но Бог милостив, и мы не страдаем. А у меня чудный голос, Господи, какой у меня голос! И уже не одно деревце цветет, а все, потому что они торопятся, знают, что у нас чума. Целый цветущий ход, точно мы женимся, и мы уже не сидим, а идем рука об руку, и не по земле, а немножко над землей, над маргаритками, и чем дальше, тем выше. Мы уже на пол аршина от земли, уже на аршин, Марина, на целую сажень, и теперь мы уже над деревцами идем, над облаками идем, совсем тихо и вопрошающе, а можно над звездами, протирая глаза от всей души. Вот, Марина, я и любила монаха.

А жить мне приходится с такими другими, потому что мой монах сразу все понял, и простил, и исправил, и без всяких моих слов. А сколько я говорю, Марина, и объясняю, и из кожи, и из глаз, и из губ.

И никто не понимает, даже Евгений Багратионович с его пресловутой фантазией. Впрочем, у него как раз на это есть некоторые резоны. Я в самом начале с ним ужасно скандалилась. У нас в студии зашел разговор об образах. Образах, Сонечка. Нет, об образах. Быть в образе. Кто в образе, а кто нет. Ну и так далее. Я и говорю. А Евгений Багратионович, по-моему, в образе Печорина. Все. Вот глупости, Печорин это 100 лет назад, а Евгений Багратионович сама современность, театр будущего, ну и так далее. А я и говорю, значит, я не поняла. Я не про идеи говорила, а про лицо. И был человек создан по образу и подобию. Потому что, по-моему, Евгений Багратионович страшно похож на Печорина. И нос, и подбородок, и геморроидальный цвет лица. Я что? Сонечка коротко. То, Марина. То есть точь-в-точь теми словами. Тут уж крик поднялся, а все на меня накинулись, и даже Евгений Багратионович, Софья Евгеньевна, есть предел всему и даже вашему языку. А я настаиваю, что ж тут обидного. Я всегда у Чехова читаю, и у Потапенки никакой обиды нет, раз такие великие писатели. А что, по-вашему, значит геморроидальный? Ну, желтый, желчный, горький, разочарованный, ну, геморроидальный. Нет, Софья Евгеньевна, это не желтый. Не желчный, не горький и не гордый. Это болезнь. Да, да, и болезненный, болезнь печени, потому что, должно быть, и сказала Печорин. Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а геморрой. Неужели вы никогда не читали в газетах? Читала и еще нет уж, пожалуйста, без еще, потому что в газетах много болезней, и одна другой неназываемой. А мой вам совет, прежде чем говорить... Но я так чувствовала это слово. Оно казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, почти коричневым, как вы. Потом мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор. А главное, я его очень часто употребляла в жизни, потом никак не могла вспомнить, кому. Мне кажется, Евгений Багратионович так окончательно и не поверил, что я не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей наперед не поверил. Он... Когда я что-нибудь очень хочу сказать, а у меня это всегда видно, так особенно неодобрительно и повелительно смотрит мне в рот, ну, как змея на птицу. Точно его взглядом тут же закрывает. Рукой бы зажал, если бы мог.

0: Сонечка, почему вы никогда не носите бус?
1: Потому что у меня их нет, Марина.
0: А я думала, не любите.
1: О, Марина, я бы душу отдала за ожерелье коралловое.
0: А сказку про коралловое ожерелье хотите? Ну, слушайте. Ее звали Ундина, а его Гульбранд. И он был рыцарь. Его загнал поток в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя, дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу переменилась из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть любящей. И я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого и не сказано. И потом он увез ее в свой замок и стал любить ее все меньше и меньше, и влюбился в дочь герцога Бертольду. И вот они все втроем поехали в Вену водою, Дунаем. И Бертольда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем. Вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом цап ожерелье. И вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукой рот, умоляя его не бронить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И рыцарь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде и что-то льстиво и долго ей говорила. И вдруг вынула вот это вот.
1: Марина, что это?
0: Кораллы, Сонечка. Ундинино ожерелье. Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей. Марина, смотри, что я тебе принес. Из его руки на стол и через край его двойной водопад огромных, темно-вишнево-винных, полированных, как детские губы, продолговатых, бочоночком каменных виноградин. В одном доме продавали, я и взял для тебя. Хотя ты и блондинка, но все равно носи, таких вторых не достанешь. Но что это за камень?
1: Кораллы. Да разве такие бывают?
0: Оказалось, бывают. Но одно тоже оказалось сразу. Такое моим не бывает. Целый вечер я держала их в руках, взвешивала, перебирая, перетирая, водя ими вдоль щеки и вдоль них губами. Губами пересчитывала, перечитывала, как четки. Целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец...
1: О, Марина! Эти кораллы такие громадные, такие темные. Это ваши?
0: Нет.
1: Какая жалость! Чьи же?
0: Ваши, Сонечка, вам. И не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумлением губ, и словно окаменев, все на свете, даже меня забыв, обеими руками сосредоточенно, истово сразу надевает. Как Казетта некогда взяла у Жана Вальжана куклу, немота от полноты.
1: О, Марина, да ведь они мне до колен.
0: Погодите, состаритесь, до земли будут. А я лучше не состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно носить такое? Марина, я никогда не понимала слова «счастье». Тонким пером круг во весь небосвод, а внутри ничего. Теперь я сама счастье. Я плюс кораллы – знак равенства счастья. И решена задача. Сжав их в горсть, точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно 4 бусины, залетая и заваленная ими, безумие их пьет, ест, целует. И словом странным именно в такую минуту:
1: Марина, я ведь знаю, что я в последний раз живу.
0: Что кораллы были для Сонечки, Сонечка была для меня.
1: А что же с тем ожерельем Ундининым?
0: Она его подала Бертольде взамен того ожерелья, а рыцарь вырвал его у Бертольды и бросил в воду, и проклял Ундину и всю ее родню. И Ундина уже не смогла оставаться в лодке. Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете. Но знайте, что это ожерелье то самое дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и посмертной верности, Сонечка, мужской благодарности. С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были прощание. Не дарите любимым слишком прекрасного, потому что рука подавшая и рука принявшая неминуемо расстанутся, как уже расстались в самом жесте и дара, и принятия, жесте разъединяющем, а не сводящем, рук пустых одних и полных рук других. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самим жестом дара и изъятия, взойдет все пространство. Из руки в руку разлуку передаете, льете такими кораллами. Ведь мы такие кораллы дарим вместо себя, от невозможности подарить себя, в возмещении за себя, которых мы этими кораллами у другого отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещи и сердцем их боятся. Что ты у меня возьмешь, что мне такое даришь? Такие кораллы откуп, так умирающему приносит она нас, чтобы не идти с ним в черную яму, так каторжанину приносит розы, чтобы не идти с ним в Сибирь. Марина, я еду со студией. Да? На несколько дней куда-нибудь играть?
1: Далеко, Марина, на все лето.
0: Все лето, когда любишь, вся жизнь. От того, что такие подарки всегда дарились на прощание, в отъезд, на свадьбу, на день рождения, то есть на то же прощание с данным годом любимого, с данным годом любви, они, нагруженные им, стали собою разлуку вызывать. Из сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом и потом вызовом его к жизни, им самим. Может быть, не подари я Сонечке кораллов? 15 лет спустя, идя в Париже по улице, где-то в угловой витрине антиквара, я их увидела. Это был удар прямо в сердце. Ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены, внезапно стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо с губами в цвет, темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что и на камнях. Это было секундное видение. Гляжу, опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком, цифрой в 4 знака.

Пустынная площадь. Перед каким вокзалом? Мнится мне перед Богом забытым. Не знаю, брянским, наверное, деревянным. Мужики, мешки, бабы, мешки, солдаты, мешки. И все же пусто. Отвесное солнце, лазурь, перрон. Сонечка уже внутри, плачет из вагона прямо на перрон. Марина, Марина, Марина, Марина! Я уже не знаю, чем утешить. Сонечка, река будет, орехи будут. Да что вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете? Без вас, Марина, мне и орех не в орех. Алечку поцелуйте, мой граммофон поцелуйте, Володечку поцелуйте. Бесценная моя Марина, все же не могла и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняшнее утро. Будет, будет, и увижу вас не раз, и буду плакать не раз, но так никогда, никогда. Бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами, и жалею за те, что отдавала другим. Серьезно, очень прошу прощения за то, что я рассказала Володе, что он самый дорогой. Самая дорогая вы, моя Марина. Если я не умру и захочу снова осени, сезона, театра, то это только вашей любовью, и без нее умру, вернее, без вас. Потому что знать, что вы есть, знать, что смерти нет. Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы. Они двигают шкафы и поднимают тяжести. Как безмерно люблю их за это. Я не знаю, что сказать еще. У меня тысячи слов, надо уходить. Прощайте, Марина, помните меня. Я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас. Марина, Марина, дорогое имя. Кому его скажу? Ваша в вечном и бесконечном пути, ваша Соня Галидей. Люблю свою фамилию из-за Ирины, девочки моей. Вещи уложены, жизнь моя, прощайте. Сколько утр встречала я на зеленом кресле одна с мыслями о вас. Люблю все здесь, потому что вы здесь были. Ухожу с болью, потому же. Марина, моя милая, прекрасная, я писать не умею и так глупо плачу. Сердце мое, прощайте, ваша Соня. Аля, целую тебя, маленькие тоненькие ручки, которые обнимали меня. Целую, до свидания, моя Аля, ведь увидимся. Наколдуй счастье и большую любовь мне, маленькой и не очень счастливой. Твоя Соня. 20 июня 7-го старого стиля 1919 года. Моя дорогая Марина, сердце мое, я живу в безмерной суматохе, все свистят, поют, визжат, хихикают. Я не могу собраться с мыслями, но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи. Мне худо сейчас, Марина. Я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам. Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной вы, Володя, мой Юрочка, даже граммофон, я не говорю о Шопене и 12-й рапсодии, когда со мной тот, которого я не знаю еще, и которого никогда не встречу. Я могу жить с биением пульса 150, даже после мимолетной встречи глазами, им нельзя запретить улыбнуться. А тут я одна. Меня обожают деревенские девчонки, но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала, как они тоскуют одинокие, ведь даже телеграммы не ходят. Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете, почему я сегодня в тоске. Вчера сижу, Евгений Багратионович, и ведушь у тебя следующий диалог с бабой. Баба, красавица, кому папиросы набиваешь, муженьку? Соня, да. Баба, тот, что в белых брюках? Соня, да. Баба, а что ж ты с ним не в одной избе живешь? Соня, да он меня прогнал, говорит, больно подурнело, а вот папиросы набивать велит, затем и хожу только, а он другую взял. Вечер того же дня баба ловит Вахтангова и говорит, что же ты жену бросил, на кого променял? Ведь женат, красавица, а кого взял, несовестно, живи с женой. Ночь того же дня, я мою лицо в синяк, входит Вахтангов, Софья Евгеньевна, вы что, ребенок или авантюристка? И рассказ бабы, убегая от Вахтангова, и безумно жалею, что не с ним. Это пустое все, Марина, пишите, радость моя, пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас. Марина увозит вещи, надо отнести письмо, не забывайте меня, прошу, умоляю, пишите. О, как я плакала, читая ваше последнее письмо, как я люблю вас.
Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза, и если бы можно было поцеловать ваш обворожительно легкий голос. Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. Мой граммофон, где все это? Ваша Соня. Последнее. 1 июля, 20 июня старого стиля, 1919 год, заштатный город Шишкеев. Марина, вы чувствуете по названию, где я? Заштатный город Шишкеев. Убогие дома, избы, бедные, грязные, лес где-то так безнадежно далеко, что я за 2 недели ни разу не дошла до него. Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски, и мне всегда кажется, что я до утра не доживу. По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча, и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. Такая нежданная радость ваше письмо. Боже мой, я плакала и целовала его, и целую ваши дорогие руки, написавшие его. Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи. Так и кончилось с припевом «Моя маленькая». Такое изумительное стихотворение. Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий. Так все шумит, что я не могу думать. Я пишу безумно торопясь, так как Вахтанг Ливанович едет в Москву, и мне сроку полчаса. Марина, умоляю вас, мое сердце, жизнь моя, Марина. Не уезжайте в Крым пока, до 1 августа. Я к 1-му приеду. Я умру, если я не увижу вас. Мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас. Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте, я не знаю, что еще сказать. Люблю вас больше всех и всего, и что бы я ни говорила через все это. Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку, ее ручки за письмо. Огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена. Сердце мое, Марина, не забывайте меня, ваша Соня. Дневник пишу для вас. По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму. Говорит, что это не дело. Еле умолила. Целую, молюсь за вас. Против моего дома церковь я хожу к утренней и плачу. Соня.

После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось, я вдруг приказала себе поверить, что ничего особенного, что в ее окружении все такие. Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-таки как будто нет. Совершенно так же, как за неимением папироса машинально суешь себе в рот, что попало длинного, карандаш или зубную щетку, и некоторое время успокаиваешься, а потом по-прежнему недомоганию замечаешь, что не то взял. Студийцы меня принимали по следу Сонечкиной любви отлично, сердечно. Одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой в какую-то другую деревню. Мы несколько раз с ней встретились, но она была русая и голубоглазая, и вскоре обнаружилось, что Сонечка совсем ни при чем. Это была моя знакомая, моя чужая новая знакомая. Как в книге «Продолжение следует», здесь продолжение не следовало. Все эти дни без нее я точно простояла, точно застись рукой от солнца, как баба в поле, не идет ли? Или проспала, как девочка, которой обещали новую куклу, и вот она все спит, спит, и встает, спит, и ложится, спит, лишь бы только время прошло. Или как арестант, ежедневно зачеркивающий на стене еще одну палочку. Как навстречу идут, так я жила ей навстречу, шла ей навстречу, каждым шагом ноги и каждым мигом дня и помыслом лба, совсем как она тогда по шпалам, по направлению к Москве, то есть ко мне». О, я совсем по ней не скучала. Для этого я слишком ей радовалась. Вот ее отзвуки в моей записной книжке тех дней. Сейчас передо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше, спустив ноги на подоконник. Марина, вот облако плывет. Может быть, это душа вашей матери? Марина, может быть, сейчас к нашему дому подходит русалочка, та, которой было 300 лет, и крестится, заслышав с улицы музыку. Марина, Марина, Марина, как дым летит, боже мой, ведь этот дым летит всюду, всюду. Марина, может быть, это дым от поезда, в котором едет Сонечка? Марина, а может быть, это дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда? О женщинах не скажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но люблю только Сонечку Галидей.

стук в дверь. Открываю. Сонечка. Радость? Нет. Удар такой силы, что еле устаиваю на ногах. А в ушах родной поток. Марина! И что-то еще, и еще, и еще, и опять Марина! И только постепенно встают из потока слова. Только час, только час, только час. У меня только час. У меня с вами только час. Я только что приехала, и сейчас опять уезжаю. У нас с вами только час. Я только для вас приехала. Только час. Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах слез. Марина, я очень странно себя чувствую. Точно я уже умерла и посещаю места. Марина, а граммофон еще играет? С тех пор не заводила, Сонечка. И Володечки нет. Не то, что нет, его и часто не было, а вот то, что не войдет. Только неделя как уехал. Жаль. Если бы я знала, что все будет так ужасно, я бы, может быть, не пришла к вам в первый раз. Это сюда кот к вам лазил в дыру в окне. Каждую ночь. В котором часу? Марина, может, это моя смерть была? Он ведь валерьянкой пах. Когда умирают, ведь тоже пахнет эфиром. Потому что зачем ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина. За нашей смертью, за концом этого всего. Такой светло-светло-серый, почти совсем не видный. Как рассвет. И весь в слюнях. О, какая гадость! Марина, какая гадость! Ну, конечно, это был не кот, Марина. Уже по вашей покорности. А я в эти часы не спала и плакала. Ужасно плакала, Марина, по вас, по мне. Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня подруги, подруга, не верьте. Все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать. И мужчина, не верьте. Потому что это всегда туман или жалость, вообще самозабвение. Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти. И все-таки любила безумно. Это, Марина, мое завещание. Завещаю вам Юру. Он не такой ничтожный, какой даже нам кажется, не такой бездушный. Я не знаю, в городе ли он сейчас, у меня был только час... И этот час ваш, и я не смею просить вас, Марина, я не смею вас просить, но я буду вас умолять, не оставьте Юру. Вы иногда о нем с добротой хоть думайте, а если зимой встретите, я, конечно, осенью вернусь, скажите ему, но только не прямо, он этого не любит, но вы сумеете, что если я даже выйду замуж, он из ангелов все-таки мой любимый. А Володю я бы всю жизнь так любила, всю жизнь любила. Но он не мог меня любить, только целовать, да и то как-то нехотя с надсадом. Оттого и целовал так крепко. У вас чувство, он когда-нибудь вернется? И Алечки моей нет. Передайте ей, когда вернется из своего Крылатского, какое название чудесное, что я бы такую дочку хотела. Такую дочку. Хотя я знаю, что у меня их никогда не будет. Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить? Все до последней паутины в доме, до последней трещины на доме, чтобы все потерять? Который час? Ах, это у вас в приключении. Она все спрашивает, который час, и потом опять который час, и никогда не слышит ответа, потому что это не который час, а когда смерть. Марина, нельзя все вернуть назад? Взять и повернуть руками, как реку, пустить обратно, чтобы опять была зима, и та сцена, и вы читаете «Метель», чтобы был не последний раз, а первый раз. О, если бы мне тогда сказали, что это все так кончится, я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти отказалась. Но все-таки который час, Марина?
это уже я серьезно, потому что меня к вам не хотели пускать. Я еле умолила, дала честное слово, что ровно в 4 буду на вокзале. Марина, зачем я еду? Я ведь никого не убью, если не поеду. Ведь никто не умрет. Марина, можете вы меня понять? Я сейчас уезжаю от вас, который для меня все, потому что дала слово в 4 быть на вокзале. А для чего? Кто все это сделал? Нет, Марина, не стоит рассказывать. Времени уже нет. Ой, который час? Было, как везде и всегда было, и будет без вас, не было. Я не была. Ничего не было. Я сейчас в первый раз за этот месяц живу. Последний час перед смертью живу. И сколько бы мне еще не осталось жить, Марина, это был мой последний час. Встали, идем. Останавливаемся на пороге кухни. И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой кроватки. Сама себе потеряна. Галида, Галида. Марина, я хочу пройти к вам с фонарем проститься, с граммофоном. Ах, я забыла, там теперь поляки и мокрое чистое белье. Марина, не провожайте меня даже на лестницу. Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла. Я по ту сторону порога, а вы по эту. И ваше любимое лицо во тьме коридора. Я ведь еду со второй партии, как каторжанка. Сонька каторжанка и есть. Я не могу после вас остаться с ними. Я их убью или сама из окна выброшусь. От лихой любовной думки, как поеду по Чугунке, распыхтится паровоз, и под гул его угрюмый буду думать, что сам черт меня унес. От твоих улыбок сладких, и от рук твоих в перчатках, и от лика твоего, и от слов твоих шумящих, и от ног твоих спешащих, мимо дома моего. Марина, как ужасно сбывается, потому что это сам черт меня уносит от вас. Последние ее слова в моих ушах. Марина, я осенью вернусь, я осенью вернусь.

0: Ну что, видели вашу Сонечку?
1: Сонечку?
0: Когда?
1: То есть как когда? Вчера, конечно, раз она уже вчера уехала. Неужели она к вам не зашла?
0: Так вот, она какая неверная. После первого удара, на который я ответила камнем всей подставленной груди, смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба, Цезаревым смеяться нечего. И ты, Брут, в котором я слышу не укор, а сожаление, а снисхождение, точно Брут лежит, а Цезарь над ним клонится. Но сократим и скажем просто. Я не поняла, но приняла именно, как принимают удар, потому что ты тело, и это тело было по дороге. До моего отъезда из России в апреле 1922 года, то есть целых 3 года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку. 3 года существования с ней в одной стране я думала о ней, как об умершей, минувшей. И это с первой минуты вести, с последнего слога фразы. Была и уехала. Но чтобы я помнила обиду мою, Настенька, обиды не было. Я знала, что ее неприход – видимость, отсутствие – мнимость. Может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах? Отсутствовать тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь. И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхности – на поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все в обычное, отвратить роковое. Если я на Сонечку рассержусь и обижусь, то значит, она есть. Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она почему-нибудь не пришла, так не пришла, не пришла. И чем больше мне люди сочувствовали, неблагодарность, легкомыслие, непостоянство, тем одиноче и глубже я знала. Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной, это была бы самая счастливая любовь. А так мы неизбежно должны были расстаться. Ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы, ей уже мешала, любить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мной предавала, как неизбежно предавала и Юру, и Володю. Ей неизбежно было от меня оторваться с мясом души, ее и моей. Сонечка от меня ушла в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению. Любить мужчину, в конце концов, все равно какого, и любить его одного до смерти. Ни в одной из заповедей я, моя любовь к ней, ее любовь ко мне, наша с ней любовь не входила. Она с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали. Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова апостола. И оставит человек отца своего и мать свою. Я для нее была больше отца и матери, и без сомнений больше любимого. Но она была обязана его, неведомого, предпочесть, потому что так, творя мир, положил Бог. Мы же обе шли только против людей, никогда против Бога и никогда против человека. Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной для меня вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце с этими отпущенными, отпустившими, опустившимися руками? А вот так владев, можно было только так потерять. Читатель, помнишь? Или уж вместе с пальцем. Сонечку у меня оторвали вместе с сердцем. Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает то самое и не лечится травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть узнала и, брезгуя всеми травками и поправками, ее приняла. Не Сонечка для меня умерла, и не любовь умерла. Сонечка из моей жизни умерла. То есть вся ушла внутрь, в ту гору, в ту пещеру, в которую она так провически боялась пропасть. Сонечка была мне дана на подержание, в ладонях, в объятиях. От того, что я ребенка подержала в руках, он не стал мой. И руки мои после него также пусты. Каждого поддержанного ребенка у нас отбирает мать. У Сонечки была мать, судьба. Обида, измен. Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне в последний раз. Вещь того же веса, всего существа. И значил он совершенно то же самое. Так как Володя пришел, она не пришла. Так же всем существом не пришла, как он пришел. Сонечкин неприход ко мне был любовь. Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни. Первый час ее безмолвного потустороннего во мне присутствия, в меня вселения. Сонечка не пришла ко мне потому, чтобы умерла. Просто и зашла бы слезами, от всей Сонечки только бы лужица. Или сердце бы стало на последнем слоге моего имени. Володя пришел, потому что не мог расстаться, не простясь. Сонечка не пришла, потому что проститься не могла. Но и по еще одному другому не пришла. Сонечка не пришла, потому что уже умерла. Так не приходят только умершие, потому что не могут, потому что земля держит. И я долго-долго чувствовала ее возле себя, почти что в досягаемости моей руки, совершенно так же, как чувствуешь умершего, на руке которого не смыкаешь руки только потому, что этого не должно, потому что это опрокинуло бы все ведомые нам законы от равного страха встретить пустоту и встретить руку. Сонечке, в конце концов, мне стало только не слышно и не видно.

15 мая 1937 года, суббота. Письмо из России, авианом, тяжелое. Открываю и первое, что вижу совсем в конце, Сонечка Галидей, и уже знаю. А вот что я уже знаю. Мама, забыла вам написать. Я разыскала следы Сонечки Галидей, вашей Сонечки, но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени, без страданий, не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно невероятно талантлива. Соню сожгли. Тогда прилетели челюскинцы, значит, летом 1934 года, значит, не год назад, а целых три, но год или три дня я ее больше не увижу, что всегда знала, и она никогда не узнает, как. Нет, она навсегда знала. Когда прилетели челюскинцы, это звучит почти как когда прилетели ласточки. Явлением природы звучит. И не лучше ли в простоте и в просторе, и даже в простонародности своей это неопределенное обозначение точного часа и даты? Ведь и начало наше с ней не такого-то числа, а в пору первых зеленых листиков. Да, меня жжет, что Сонечку сожгли, что нет креста написать на нем, как она просила. Так и кончилось с припевом «Моя маленькая». Но вижу ее в огне, не вижу ее в земле. В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было. Знаю я, откуда родом, точно огонь ненасытимый, сам себе я корм и смерть, жар — все то, что я хватаю, уголь — все, что я бросаю, я воистину огонь. Жжет, конечно, что некуда будет, если это будет прийти постоять, не над чем, что Сонечки нет совсем, даже ее косточек, но Сонечка и косточки нет. Инфанта, знай, я на любой костер готов зайти. Первое, что я о ней услышала, было костер. Последнее сожгли. Первое, что я о ней услышала, было костер. И последнее костер. Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика. Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть твои глаза. Ведь инфанту жгли, а карлик глядел на нее, вечно молодую, сжигаемую, несгораемую, посидевшей, поумневшей карлик инфанты. Моя бы воля взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой, мне еще сужденной высокой горы, на все концы земного шара, ко всем любимым, не бывшим и будущим. Но вдруг я это делаю. Это делаю. Ни с какой горы, ни даже с холма, с ладони океанской ланды рассеиваю ее пепел всем вам в любовь, не бывшие и будущие. А теперь прощай, Сонечка. Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которые ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой! Целая минута блаженства. Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую?

Вы слушали «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой. Читала Надежда Свиридова. Музыкальное оформление звукорежиссера Елены Князевой.

0: Воскресная прогулка по бульвару – замечательный способ в полной мере определить человека. Пашка Кукушкин начал воскресную прогулку по чистым прудам в 6 часов вечера. Он купил у бабы 2 стаканчика каленых подсолнухов и пошел, не торопясь, по главной аллее. По дороге пристала цыганка. «Красивый молодой, дай по руке погадаю. Скажу тебе всю правду, за кем страдаешь. Скажу и что у тебя на сердце. Скажу, все тебе скажу, ничего не утаю. И 10 копеек за все удовольствие старой цыганке подаришь. Погадаю, хорошо будет. Не погадаю, жалеть будешь». Пашка подумал и сказал: «Гадай не по руке, тетка, это предрассудок и ерунда. Однако получай гривенник и можешь гадать. Все равно набрешешь». Цыганка спрятала гривенник в пеструю юбку и показала черные зубы. «Будет тебе, молодой человек, приятная встреча. Будет тебе через эту встречу тоска на сердце. Поперек дороги тебе стоит пожилой мужчина. Ничего не бойся. Бойся, молодец, ножа. Будет тебе от ножа большая неприятность. Не бойся друзей, бойся врагов. И зеленый попугай тебе в жизни счастье принесет. Гуляй себе на здоровье». Цыганка выпятила тощий живот и важно поплыла прочь, шаркая по земле коричневыми пятками. «Интересно брешет», — подумал Пашка и отправился дальше. По дороге он изведал по очереди все наслаждения, какие предлагала ему жизнь. Сначала взвесился на шатких весах. Через некоторое время, присев от натуги на корточки, попробовал силу и дожал дрожащую стрелку силомера до сильного мужчины. Погуляв еще немного, испытал нервы электричеством. Взялся руками за медные палочки, по суставам брызнули и застреляли мурашки, суставы как бы наполнились сельтерской водой, ладони прилипли к меди, однако нервы оказались крепкими. Наконец он сел на стул, положив ногу на ногу, сделал зверское лицо и снялся в таком виде. Получив через 10 минут мокрую карточку, Пашка долго с солидным удовольствием разглядывал себя. Клетчатая кепка, хорошо знакомый нос, клёш, рубашка опаш с воротником на выпуск, пиджак. Все честь честью. Очень понравилось. Даже как-то не совсем верил, что это он сам и так прекрасен. «Ничего себе», — сказал он, аккуратно свертывая липкий снимок в трубочку, и подошел к лодочным мосткам. Для того, чтобы окончательно исчерпать весь запас воскресных удовольствий, ему осталось найти подходящих девчонок и покататься с ними в лодке. Однако случилось как-то так, что на лодочке он кататься не стал, а пошел дальше. И шел до тех пор, пока не дошел до неизвестного ему балаганчика. В широко открытых дверях толпился народ. Слышалось металлическое звяканье и хохот. «Чего такое?» — спросил Пашка у малорослого красноармейца, трущегося у входа. «Кольца кидают, потеха. Который накинет, самовар может выиграть». Пашка с любопытством заглянул через голову в балаган, ярко освещенный внутри лампами. Вся задняя его стена была затянута кумачом. На полках, устроенных в 3 ряда, торчали воткнутые ножи. Между ножами были разложены заманчивые призы. На нижней полке – коробки конфет и печений. На средней – будильники, кастрюли, кепки. А на верхней, под самым потолком, в полутьме, совершенно уже соблазнительные вещи. 2 балалайки, тульский самовар, хромовые вытяжные сапоги
1: толстовка, итальянская гармонь, стенные часы с кукушкой и граммофон. На который нож кольцо накинешь, ту вещь и получишь. А накинуть почти невозможно. Ножи очень шаткие, кольца отскакивают. Интересно.
0: А ну-ка, разрешите, произнес Пашка, вплотную придвигаясь к стойке. Интересно, как это будет? Старичок подал ему кольца.
1: Пашка положил на прилавок снимок, раздвинул напиравшую публику локтями, облокотился, нацелился. Но тут вдруг рука его дрогнула. Кольцо вырвалось из пальцев, боком упало на пол и покатилось. Пашка похолодел. Возле полок, сбоку, сидела на стуле, аккуратно сложив на коленях ручки, нарядная девушка такой красоты, что у Пашки помутилось в глазах. Девушка быстро встала со стула, поймала кольцо, подала его, не глядя, и улыбнулась вдруг легонько в сторону самым краешком ротика. И тут Пашка погиб.
0: «Ну-ка, что ж ты, парень?» «Валяй, сымай самовар, крой!» — кричали за спиной любопытные.
1: Пашка очнулся и принялся швырять кольца одно за другим, ничего вокруг не видя, кроме опущенных ресниц девушки и ротика, лопнувшего поперек, как черешня. Когда он расшвырял все 40 колец, она собрала их и молча положила на прилавок. Однако на этот раз не улыбнулась, а только приподняла на Пашку серые глаза и поправила русый волос, выбившийся возле уха.
0: Пашка выложил другой четвертак. Кольца неуклюже летали одно за другим. Зеваки хохотали, напирали в спину, ножи гудели, как пчелы. Старичок равнодушно чесал скрюченным пальцем нос. Просадив целковый и не накинув ни одного кольца, Пашка потерянно выбился из толпы на бульвар и пошел под липами вдоль розовой от заката воды. За ночь он влюбился окончательно и бесповоротно. Целый месяц каждое воскресенье ходил Пашка в балаган кидать кольца. Половину получки извел таким образом на ветер. В отпуск не поехал. Пропустил черед, стал совсем чумной.
1: Девушка, по-прежнему опустив глаза, подавала ему кольца. Улыбалась иногда, про себя будто. А иногда, увидев Пашку врасплох в толпе, вдруг вся шла румянцем, таким темным, что, казалось, плечи и те сквозь тонкий маркизет начинали просвечивать смуглыми персиками. Как ни старался Пашка, все никак не мог улучить минуточки поговорить с девушкой по душам. То народ мешает, то старик вредными глазами просматривает через очки, нос скрюченным пальцем чешет, словно грозит Пашке: «Не подходи, мол, не про тебя, девка, проваливай!» Один раз все-таки Пашке удалось кое-как поговорить. Народа было мало, а старичок как раз побежал с хворостинкой за балаган гонять беспризорных.
2: «Наши вам», — сказал Пашка, и в сердце у него захолонуло.
1: «Как вас звать?» «Людмилой», — быстро и жарко шепнула девушка. «Я вас хорошо знаю. Вы тут свою фотографию на стойке как-то позабыли, а я спрятала. Прямо влюбилась, до того хороша». Девушка сунула пальцы за воротник и показала у ключицы уголочек смятой

0: налево. Как же будет, Людмилочка? А так же и будет. Скорее кидайте кольца, папаша идет. Едва Пашка начал кидать кольца, как явился папаша с хворостиной. На дочку зверем смотрит. Так ни с чем и ушел Пашка. А на следующее воскресенье явился, глядит, балаганчик заколочен. На вывеске значится «Американское практическое бросание колец 40 шту 25 ко». Тут же по голубому полю выписан зеленый попугай с розовым хвостом, в клюве держит кольцо, а ветер несет с дерева мимо попугая желтые липовые листья, заметает ими со всех сторон балаган, цветники помятые, и вокруг ни души. Осень. Пашка погрозил попугаю кулаком и пошел, обдуваемый со всех сторон сквозным ветром, через поредевший пустынный бульвар, куда глаза глядят. Вышел на Сретенку, попал в просверен переулок. День пасмурный, звонкий, осенний. Против хилой церковки, зеленой с белым, действительно дом номер 2. Пашка вошел во двор и своротил налево. А куда дальше идти, неизвестно. Тут заиграла посреди двора шарманка. На шарманке сидит зеленый попугай с розовым хвостом и смотрит на Пашку круглым нахальным глазом с замшевыми веками. Вскоре во втором этаже открылась форточка, из форточки высунулась нежная ручка и кинула во двор пятак, завернутый в бумажку. Сквозь двойную раму над ватным валиком, посыпанным стриженным гарусом, среди кисейных занавесок и фикусов, Пашка увидел Людмилу. Она радостно глядела на него, прижимаясь яркой щекой к стеклу, делала знаки пальчиками, разводила руками, качала головой, манила, и ничего нельзя было понять, чего она хочет. Пашка тоже стала объяснять руками: «Выходи, мол, плюнь на родителей, жить без тебя не могу». Но тут Людмилочку загородила толстая усатая женщина в турецкой шали, захлопнула форточку и погрозила Пашке пальцем. Пашка поплелся домой, промучился 2 недели, мотался по ночам, как вор в просверенном переулке, пугая прохожих, извелся совсем, а на 3-ю неделю, в воскресенье, вычистил брюки и пиджак с питым чаем, надел розовый галстук, наваксил штиблеты и пошел прямо к черту на рога делать предложение руки и сердца. Дверь ему отомкнула сама Людмилочка. Увидела, ахнула, за сердце ручкой хватилась, но Пашка мимо нее прошел прямо в горницу, где родители после обедни пили чай с молоком, и сказал: «Приятного аппетита! Извините, папаша, и вы, мамаша, извините, но только без Людмилочки мне не жизнь. Как увидел, так и пропал. Делайте, что хотите, а я тут весь перед вами. Квалифицированный слесарь по 6-му разряду, плюс нагрузка, хлебного вина не употребляю, алиментов никому не выплачиваю, так что и с этой стороны все чисто». «Никакой я вам не папаша!» — закричал старичок неправдоподобным голосом. «И моя супруга вам не мамаша! Забудьте это!»
1: «И что это еще за мода под окнами во дворе шарманку слушать и врываться к посторонним людям в квартиры?» — поддержала басом супруга. «Оставьте это при себе! Скажите, пожалуйста, и не таких женихов видали? Подумаешь, 6-й разряд! Да за Людмилку в прошлом году один управдом с Мясницкой улицы сватался, и то отказала! Выйдите, гражданин, из квартиры, а девку на замок тоже хороша. Нам никаких тут слесарей не надобно».

0: Я с одного практического бросания колец вырабатываю до 1000 рублей чистых в сезон, запальчиво заметил папаша. Да на 400 рублей призов имею. Людмилочке нужен муж с капиталом для расширения дела. Одним словом, до свидания.
1: Так не отдадите? Спросил Пашка отчаянным голосом.
0: Не отдадим,
1: пискнул папаша. Хорошо же, сказал Пашка грозно. Раз вам требуется зять с капиталом для расширения дела, тогда сеанс окончен. Будете меня помнить. Я над вами такое сделаю, такое сделаю. Прощай, Людмилочка, не сдавайся, жди. А Людмилочка сидела в прихожей на сундуке и ломала руки. Плотно сжав челюсти, Пашка вышел на улицу, отправился на Сухаревский рынок и купил острый кухонный нож. Пришел домой и заперся на крючок. Зима пришла и ушла. С чистых прудов на дровнях вывезли лед. Пашка аккуратно ходил на работу, ни одного часа не прогулял, а по ночам сидел дома на крючке, и соседи слышали у него в комнате тихий звон. На гитаре, что ли, учился играть? Неизвестно. Тронулась река. Солнце начало припекать. Позеленели, распушились деревья. На чистые пруды привезли на подводах лодки. По вечерам на бульварах началось гулянье. Каждое воскресенье Пашка аккуратно выходил на чистые пруды посмотреть, не открылся ли балаган. Он был закрыт. Зеленый попугай с розовым хвостом сидел на побелевшем от непогоды голубом поле и держал в клюве кольцо, а над ним висели свежие ветви липы. Пашка был худ и мрачен. В одно прекрасное воскресенье он пришел, и балаган был открыт. В дверях толпились зеваки. Внутри ярко горели лампы. Слышался металлический звон и хохот. Пашка раздвинул плечами толпу и вежливо подошел к стойке. Крутые скулы подпирали каленые его глаза. Людмилочка подбирала кольца. Едва он вошел, румянец схлынул с ее лица. Она стала насквозь прозрачна. Глаза потемнели, а ротик сделался еще вишневей. Папаша поправил очки и подался немного назад.
2: «Разрешите, товарищи?» — угрюмо произнес Пашка, отстраняя плечами кидавшего кольца парня и, не глядя на старика, кивнул девушке. Как неживая, она подала ему кольца. Он коснулся ее холодных пальцев и бросил на прилавок трешку.
0: «Ты бы, товарищ, тачку нанял, самовары возить!» — хихикнули сзади.
1: Пашка, не оборачиваясь, взял кольцо и небрежно его кинул. Нож даже не дрогнул. Раздался краткий звяк. Кольцо было накинуто, не задев ножа. Старичок торопливо почесал нос и с опаской положил перед Пашкой коробку конфет фабрики Бабаева. Пашка отодвинул ее в сторону и, отодвигая, как бы невзначай, пустил второе кольцо. Так же легко и коротко оно село на другой нож. И не успел старичок досеменить до полки, чтобы подать вторую коробку, как Пашка плоско метнул вслед ему одно за другим три новых кольца, и они легко, почти беззвучно, сели на три новых ножа. Народ смолк. Пашка стоял нога на ногу, облокотясь о прилавок, и позванивал горстью колец. «Так как же будет папаша с Людмилочкой?» Негромко спросил он и равнодушно осмотрелся по сторонам.
0: «Не отдам», —
1: сказал папаша тихим дисконтом. Лицо Пашки сделалось чугунным. На лбу вздулась вена. Он легко взмахнул напряженной рукой. Из его пальцев бегло полетели молнии. Ножи жужжали, застигнутые кольцами врасплох. Через 5 минут все было кончено. Пашка вытер лоб рукавом. Толпа расступилась. Возле балагана стояла тачка. «Грузи!» — сказал Пашка.
3: «Что же это теперь будет?» — с трудом выговорил старичок и затоптался возле полок.
1: «А ничего не будет. Покидаю все барахло в пруд, и дело с концом».
3: «Да как же это так, граждане?» — застонал старик по бабье. «Ведь одного товара, граждане, на 40 червонцев, не считая предприятия!»
1: «А мне наплевать, хоть на 100. Что хочу теперь, то и сделаю. Хочу себе возьму, хочу в пруд покидаю». Окруженные живым кольцом напирающих людей, тачка тронулась и, въехав на лодочные мостки, остановилась. Пашка снял сверху хромовые сапоги и бросил их в воду. Толпа ахнула.
4: «Постой!» —
1: чужим голосом крикнул старичок, кидаясь к тачке.
4: «Не кидай!»
1: Тогда Пашка положил сверху на вещи свою могучую руку и, опустив глаза, тихо сказал: «Последний раз говорю, папаша, по-честному, пускай все люди будут свидетелями. Отдайте девку и забирайте обратно барахло. На 100 шагов больше к балагану не подойду, а так все равно по ветру пущу все ваше предприятие. Нету мне без Людмилочки жизни, нету».
0: «А, бери!» —
1: крикнул старик и махнул рукой.
0: «Тьфу! Забирай!»
3: «Людмилочка!» — вымолвил Пашка и отступил от тачки, побледнев. Она стояла подле него, застенчиво закрывшись от людей рукавом. Даже ручки ее были розовые от стыдливого румянца.
1: «Сеанс окончен, граждане! Можете разойтись», — сказал Пашка и так осторожно взял девушку под локоть, словно он был фарфоровый. По всему бульвару в этот час пахло черемухой. Черемуха была повсюду, в волосах и в воде. Невысоко над липами в густом фиолетовом небе стоял месяц, острый как нож, и его молодой свет, отражаясь в пруду, множился и дробился обручальным золотом текучих живых колец. «А вы говорите, что в наши дни невозможны сильные страсти?» «Очень даже возможны».
5: Прежде чем продолжить нашу беседу, надо предупредить слушателей, что сегодня у нас несколько своеобразная обстановка. В студии, кроме Ростислава Модестовича, знакомого нам по предыдущей беседе, присутствует господин Рисман, один из активнейших французских музыкальных критиков, большой друг советской музыки, деятель французского радио. Господин Рисман не владеет русским языком, поэтому с ним рядом находится его постоянная спутница по поездке в Советский Союз, переводчица. Кроме того, вероятно, в нашей беседе переводчиком будет и Ростислав Модестович. Разрешите перейти уже к самой сути дела. В прошлый раз мы говорили о серьезной музыке. Сегодня хотелось бы несколько коснуться вопросов легкой музыки, в частности, джаза. У нашей молодежи эта проблема является постоянно животрепещущей. Хотелось бы узнать, как относится французская публика и французская музыкальная критика к проблемам джаза. Как оценивается оркестр Мишеля Леграна, хорошо известный в Советском Союзе, и музыка Мишеля Леграна, в частности, музыка шербурских зонтиков? Считается ли это одной из линий джаза или, наоборот, рассматривается как музыка, не имеющая отношения к проблемам джаза?
6: Je n'oserais pas répondre à une telle question si j'étais à Radiodiffusion française.
7: Во Франции я бы не рискнул отвечать на такой вопрос.
6: Но... Car je ne suis pas un spécialiste du jazz, je peux donc en parler comme un auditeur non averti. Ceci pour la simple raison, c'est que le jazz en France est une véritable religion et les fidèles sont peu nombreux. Et il faut les considérer comme des
8: initiés. Во Франции отвечать на вопросы о джазе могут только истинно специалисты джаза. Именно потому, что во Франции джаз представляет в своем роде какую-то религию. И исповедующие эту религию очень немногочисленны. Джазмены собираются очень немногочисленными группами, у них свой язык, свой жаргон, свои цены даже на пластинки. В основном люди, занимающиеся вопросами джазовой музыки, принадлежат к числу ученых-профессоров, которые действительно очень серьезно и глубоко изучают этот вопрос. Я, в частности, восхищаюсь, снимаю шляпу перед ними, перед той манерой работать и изучать эти проблемы, как они изучают, потому что я недостаточно серьезен, да, я не могу так серьезно изучать даже вопросы моей серьезной музыки. Основная цель,
7: забота
8: людей, которые изучают джаз, это ни в коем случае не допустить, чтобы джаз, истинно джаз, смешивался с другой музыкой, с танцевальной музыкой. Хотя, даже если это танцевальная музыка, испытывает большое влияние джаза.
6: Il est certain que le jazz, tel qu'on le conçoit en France, est bien éloigné des sources mêmes, c'est-à-dire du negro spiritual et du blues, mais que c'est maintenant une quintessence.
7: Несомненно, что французский джаз довольно далеко отошел от источников, то есть именно от blues, от negro spirituals, но извлек какую-то квинтэссенцию.
6: Ceci considéré, il est bien entendu vrai qu'il y a dans la musique de jazz telle qu'on la cultive et telle qu'on l'honore en France, de grandes recherches de sonorité et de rythme. Et il est bien évident que les grands ensembles américains et même un ensemble comme français, comme celui de Martial Solal, qui est le plus grand pianiste de jazz français, qui vraiment est considéré, même à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, comme un maître.
7: Несомненно, что во Франции появляются ансамбли очень большого качества, или американские, или даже французские. В частности, ансамбль Марсиала Солал – это лучший французский пианист по джазу, пианист джазовый, известный даже за пределами Франции.
6: Mais il n'est pas du tout question que ce que fait Martial Solal soit de la musique populaire en France.
7: Но ни в каком случае, ни в какой степени не приходится это рассматривать как популярную музыку во Франции.
6: J'ai noté que vous avez cité les parapluies de Cherbourg, et donc vous avez cité Michel Legrand. Michel Legrand est un des plus talentueux parmi les compositeurs de musique légère.
7: Вы заговорили о шербургских зонтиках, то есть вы тем самым назвали Мишель Легран одним из самых талантливых среди молодых композиторов.
6: Il est pianiste, il a lui-même fait du jazz, il a interprété du jazz d'ailleurs, c'était un des meilleurs interprètes de jazz, mais la musique qu'il écrit ne peut pas être considérée comme de la musique de jazz, bien qu'elle soit strictement influencée par lui. Et c'est peut-être la musique française qui légère, qui a reçu du jazz les meilleures inspirations, les meilleurs enseignements.
7: Сам он джазом занимался, он принимал участие в джазовом оркестре, потом сделался композитором. И хотя, с одной стороны, влияние джаза на него колоссальное, но музыку его считать джазовой ни в каком случае не приходится. Он извлек лучшее, что мог получить в джазе, и переработал по-своему.
6: Michel Legrand a deux dons principaux. Premièrement, il a un don d'orchestrateur extraordinaire.
7: Он, во-первых, замечательно оркеструет.
6: Je pense que vous connaissez ses orchestrations et ses disques ici. Et il a composé depuis deux ans toute une série de chansons qu'il chante lui-même.
7: За последние два года он сочинил целую серию песен, которые он сам исполняет.
6: Personnellement, mais c'est un point de vue personnel.
7: Лично, но сугубо лично.
6: Je considère que ces chansons sont une des plus intéressantes expériences de ces dernières années.
7: Я эти песни рассматриваю как один из самых интересных опытов за последние годы.
6: Parce que c'est la première fois que dans le chant de chanson.
7: Потому что впервые в песне.
6: Est introduite une façon de se comporter, une façon vocale de se comporter qui peut être héritée du jazz.
7: Вводятся вокальные приемы, которые, может быть, происходят от джаза.
6: C'est-à-dire cette impression de chant très souple, ininterrompu et improvisé.
7: То есть впечатление некоторой импровизации, постоянного пения и очень льющегося пения, вольного.

0: Mais il n'est pas question à cet instant que cette musique soit considérée comme de la musique populaire.
1: Но это ни в каком случае не популярная музыка, не народная.
2: Поскольку мы коснулись уже творчества Мишель Леграна и французский шансон, я хотел вас еще спросить, не считаете ли вы, что вот современные французские песни эстрадные, несмотря на то, что они создаются композиторами в некоторых случаях и композиторами-исполнителями в одном лице, что они в какой-то мере являются ответвлением народной французской музыки? Или это совершенно самостоятельная линия?
0: Question très difficile.
1: Очень трудный вопрос.
0: Je ne pense pas qu'il y ait une origine populaire.
1: Я не думаю, чтобы было народное происхождение.
0: Il n'y a pas d'origine populaire en ce qui concerne la manière d'écrire.
1: В манере письма нету народного происхождения.
0: Il y a une tradition française dans la manière de penser.
1: Но есть французская традиция в манере думать, в мышлении.
0: Je crois ce qui caractérise la chanson française, c'est la primauté du texte sur la musique.
1: Что очень характерно для французской песни, это преимущество текста над музыкой.

0: C'est pour cela que lorsqu'on a mission de vous faire entendre des chansons françaises, on est très embarrassé.
1: Поэтому когда, скажем, нужно, когда просят нас в Советском Союзе показать французские песни, очень трудно это.
0: Et on en vient souvent à vous faire entendre, et vous ne pouvez vraiment apprécier que la chanson qui a un caractère plus extérieur.
1: То есть приходится показывать песни более внешнего характера из-за того, что необходимо хорошо знать французский язык, чтобы понять.
0: C'est-à-dire des chansons dans lesquelles la mélodie seule peut retenir l'attention.
1: То есть песни, где мелодия важнее текста, а на самом деле для нас важнее наоборот.
0: Mais ce n'est pas forcément le meilleur de la chanson française.
1: Это не обязательно лучшие французские песни.
2: Но это говорит, вероятно, тогда о высоком качестве текста в песнях, о хороших стихах.
1: Donc les textes sont très beaux.
0: Il faut aussi faire il faut tracer une frontière entre ce qui est de la bonne chanson française et la chanson commerciale.
1: Опять-таки, есть хорошие французские песни, есть чисто коммерческие.
2: Ну, это понятно.
0: Il est certain que vous avez toute une série de chansons dites commerciales qui sont bien souvent des chansons destinées à danser.
1: Существует целая серия коммерческих песен, которые просто пишутся для того, чтобы от них танцевать.
0: Ou bien des chansons qui utilisent des thèmes qui ne méritent même pas le nom de thèmes littéraires. Ce sont des thèmes tout à fait banals.
1: Il est une pseudo-littérature thème.
0: Ou un mot peut être remplacé par un autre.
1: Где любое слово может заменить другим.
2: Скажите, пожалуйста, будет ли правильно тогда, если несколько изменить формулировку, сказать, что французский шансон современный не является продолжением линии народной песни, но в них очень органично проявляется национальный французский характер?
0: Абсолютно.
1: Абсолютно.
2: И какое место среди этих песен занимает песни, так сказать, имеющие серьезную, я бы сказал, такую политическую, злободневную окраску?
0: Il n'existe pas actuellement de chanson politique au sens où on a pu le connaître au XIXe siècle.
1: В том смысле, как это понималось в XIX столетии, сейчас политических песен нету.
0: Nous avons connu au XIXe siècle une époque très riche, c'était l'époque qui est centrée sur la révolution de 1848, c'était l'époque de Béranger, ensuite l'époque des Goguettes.
1: Был очень богатый период, связанный с революцией 48 года, с Béranger, потом с эпохой Goguettes.
0: Des sociétés chantantes,
1: когда были поющие общества,
0: dans lesquelles, par exemple, on a pu entendre Potier,
1: Dupont,
0: Charles Gilles. Et Potier, qui est l'auteur de l'International. Et ces chansons étaient vraiment strictement orientées sur des thèmes politiques. Et ensuite, à la fin du XIXe siècle, les chansons sont devenues plutôt des chansons populistes et sociales.
1: Те песни были сугубо политического характера, но в конце XIX века появились песни народнические и социальные. Не сугубо политические.
2: Не сугубо политические, как это было в традиции Беранже, а именно песни такого социального характера. Мне казалось, что вот, например, тексты Жака Привера, которые к нам приходят в переводах и которые нашей публике очень нравятся, и многие тексты Луи Арагона, что они как раз и должны являться такой очень интересной основой для песен. Насколько они широко используются авторами песен?
1: Период встречи Косма и Превера был величайшим периодом для французской песни. Не приходится их рассматривать ни как сугубо политические, ни как воинствующие песни, а, допустим, просто пессимистические черные песни, отражающие несчастье и тем самым злободневные.
0: Mais c'est depuis une dizaine d'années que nous avons en France, non, depuis cinq ans que nous avons en France une grande renaissance de la chanson littéraire.
1: За последние пять лет во Франции очень большое возрождение песни, связанные с ценным литературным текстом.
2: Вот это очень интересно.
0: Les chansons d'Aragon sont souvent mises en musique.
1: Очень много сочиняют песни на слова Арагона.
0: Il y a à cela une raison, c'est que la poésie d'Aragon est strictement mesurée.
1: Поэзия Арагона настолько метрична.
0: Comparativement, par exemple, la poésie d'Éluard qui ne convient pas à la coupe des ritournelles de chansons.
1: Et si on compare ça, скажем, с поэзией Эльвара, которая не так резко разделена, и поэтому трудно приспособить ее для песни, а поэзия Арагона сама напрашивается на песню из-за ритурнелл.

0: Последний вопрос, который возвращает нас к серьезной музыке на некоторое время, касается французской композиторской молодежи. Скажите, пожалуйста, каковы, как говорят в таких случаях, прогнозы на будущее? Все ли поголовно увлекаются авангардистскими течениями? Или есть молодые люди, молодые музыканты, глядящие на музыку, я бы сказал, более серьезно?
1: Значит, сперва я отвечу, потому что, по-моему, далеко не все настроены авангардистски. В консерватории есть масса очень здоровой молодежи, правильно настроенной. Но, к сожалению, сейчас во Франции настолько трудно добиться того, что вас исполнили, трудно говорить о прогнозах. Потому что сейчас во Франции все сконцентрировано по радио. Теперь по радио стараются исполнять в одинаковой степени молодежь и того, и другого направления. Несомненно, что в конце концов авангардистские течения проваливаются, они во Франции уже проваливаются, от них уже отходят.
0: Месье Рисман, вероятно, добавит что-нибудь.
2: Je considère, je ne sais pas ce qu'a répondu mon ami Hoffman, mais je considère que le mouvement des jeunes compositeurs français a été traumatisé par l'importance prise par Pierre Boulez.
1: Что, к сожалению, они слишком, многие молодые, пострадали от значения, которое было приписано Булезу.
2: Et par la notion d'exclusivité que l'on peut avoir, enfin que Boulez a eu et son entourage sur l'impossibilité de coexistence d'une musique d'avant-garde et d'une musique se référant aux critères traditionnalistes.
1: И, к сожалению, и напрасно Булез и его окружение поставили стенку между авангардистской музыкой и другой, более традициональной, в то время как обе могут отлично сосуществовать.
2: Il se trouve que les responsables des activités musicales, et notamment la critique, a basculé entièrement du côté d'avant-garde de Boulez.
1: Вышло так, что ответственные музыкальной жизни Франции многие, в особенности критика, пошла на сторону Булеза.
2: De sorte que je ne vois pas qu'il puisse y avoir de place actuellement pour d'autres compositeurs.
1: Поэтому сейчас другим композиторам трудно.
2: Mais nous attendons de toute façon que nous attendons encore des œuvres.
1: Но мы терпеливо ждем произведений.
0: Большое спасибо вам за рассказ. Я убежден, что для наших радиослушателей в нем содержалось много интересного и полезного. Мне кажется, что вот такой взаимный обмен информацией бывает особенно полезен тогда, когда он происходит регулярно. Поэтому давайте пожелаем друг другу новых будущих встреч, где мы расскажем о новых событиях во французской музыкальной жизни и в нашей музыкальной жизни.
1: А нас обоих разрешите вас поблагодарить.
0: Спасибо большое. До будущей встречи. Мне думается, будет уместно, если в заключении нашей беседы и нашей передачи прозвучит музыка того композитора, о котором сегодня немало говорилось, музыка из фантазии Мишеля Леграна на тему песен о Париже.

0: Когда мне было лет 6 или 6,5, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие синие звезды. А то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги на капитанском мостике, в конце пути посетить далекий Сингапур и купить себе там забавную обезьянку. А то мне хотелось превратиться в машиниста метро и ходить в форменной фуражке и кричать толстым голосом: «Готов!» Или мне хотелось стать художником, который рисует на уличном асфальте белые полоски. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Бомбара и переплыть все океаны на утлом челночке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на 25 килограммов, а я всего-то весил 26. Так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда. Я буду весить в конце путешествия только 1 кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Ой, как они молотили друг друга, просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу, такой продолговатый тяжелый мяч. По нему надо было бить изо всех сил, чтобы развивать себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать в случае чего. Я сказал папе: «Папа, купи мне грушу». Он сказал: «Сейчас весна, груш нет, съешь пока морковку». Я рассмеялся: «Да нет, папа, не такую несъедобную, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу».
1: «А тебе зачем?» – сказал папа. «Тренироваться», – сказал я, «потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а?»
0: «Сколько же стоит такая груша?» – поинтересовался папа.
1: «Пустяки какие-нибудь, 100 или 300».
0: «Ты спятил, братец», – сказал папа. «Перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится». И он пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так вот со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: «Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Погоди-ка одну минуточку». И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В нее были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я уже вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму. Мама стала копаться в этой корзинке, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, 1 стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и 4 погремух, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала здоровущего плюшевого медвежонка. Она бросила его мне на диван и сказала: «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда 2 года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой. О, живот-то такой толстый. Ишь, как выпятил. Ну, чем не груша? Еще лучше, и покупать не надо. Давай тренируйся сколько душе угодно. Начинай. И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор. А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться. Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый. И у него были разные глаза. Один его собственный, желтый, стеклянный, а другой большой, белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было невозможно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал. Хоть той же кашей или вареньем, такая забавная, милая мордочка становилась у него тогда, ну вот прямо как живая. И я его спать с собой укладывал и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. И я его любил тогда, любил всей душой. Я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. «Ты что?» — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?»
1: А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились в меня обратно. И потом, когда я скрипился немного, я сказал: «Ты о чем, мама?» «Со мной ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером».
0: Как-нибудь. Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь, его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Кто не знает это знаменитое стихотворение? Володя Полуянов, ленивый мальчик, тоже знал эти строчки. Лежа утром в своей постельке, торжествуя по поводу завтрашнего воскресенья, он перед

0: мы, торжествуя, в кино могли бы завернуть. Дружок, дружок, ты, протестуя, поменьше лай уж как-нибудь. Дружок вовсю лаял, видя своего молодого хозяина до сих пор в постели. Весна, весна, тебя люблю я. Зачем за партой спину гнуть, когда спокойненько могу я часок-другой пока вздремнуть? Но спать не хотелось, вставать тоже не хотелось, было желание полежать. Еще зевну я. Пора вставать, какая жуть, но ничего. Свободы действий дождемся лежа как-нибудь. Он зевнул, дружок залаял. Володя бросил в него подушкой. Пес заскулил. Володя сочинил. Весна. Подушку в пса кидая и без подушки оставаясь, я пролежу уж как-нибудь. Тогда дружок, окончательно выйдя из себя, неожиданно стянул с Володи одеяло. Надоело ему с Володей нянчиться. У всех терпение кончается. У собак, между прочим, тоже.
1: Итак, мне опять не повезло. Понесла меня нелегкая в управлении пароходства именно в этот день. Третий год подряд не могу вырваться в отпуск. Только зашел в контору, как натолкнулся на начальника отдела кадров Ивана Павловича Мудрого. Он подхватил меня под руку и потащил к себе в кабинет. Усадив в мягкое кресло перед круглым столиком, он шумно уселся рядом и, радостно улыбаясь, предложил закурить. «Дорогой мой, я тебя сегодня весь день ищу по всему городу». «Так я тебе и поверил», чуть не вырвалось у меня. Иван Павлович, попыхивая сигареткой, без устали говорил. Он задавал мне вопросы и сам же на них отвечал. То и дело весело смеялся, словом, вел себя необычно. Я же никак не мог сообразить, что все это значит. Зачем я ему понадобился? А он продолжал. «Понимаю, понимаю. 2 года не был дома, и настрой у тебя на отпуск, верно ведь?» Я кивнул. «Понимаю вполне. Ты заслужил свой отпуск. Отзывы о тебе, как о штурмане, о помощнике капитана, отличные. И ты у нас на лучшем счету в пароходстве». Я воспользовался паузой и спросил. «Иван Павлович, к чему весь этот разговор? Нельзя ли пояснее?» «Пояснее?» Мудров испытующе взглянул на меня. «Можно и пояснее. Вот в чем дело, дорогой товарищ Акимов. Придется вам повременить с отпуском. Вчера мы обсудили предложение о посылке вас старпомом на дизель-электроход «Липецк». Вот и все. Приказ печатается и сегодня будет подписан». Я возмутился. «Не может этого быть. Во-первых, мне положен отпуск за 3 года». Во-вторых, я еще вторым-то помощником, только 1/2 плаваю. Мудров спокойно курил сигарету. Я взглянул в его усталые глаза и понял, что все мои попытки отстоять право на отпуск бесполезны. Помолчав, он спросил, «Тебе сколько лет?»
2: 26.
1: «Ну вот, вполне зрелый человек. Сейчас, брат, линия такая, везде молодежь на первый план выдвигается». «Куда идет Липецк?» – спросил я. Мудров отвел глаза в сторону и равнодушно проговорил. «Рейс обычный, надо обслужить 4 пункта в Карском море и в море Лаптевых». Я ужаснулся и вскочил с кресла. «Снабженческий рейс?» – Мудров кивнул. «Снабженческий». Боже мой, вот так порадовал меня. Снабженческий рейс. Я знаю, что это такое. Старпом с нашего Ашхабада ходил в такой рейс в прошлом году. Он рассказывал нам, как все это выглядит в действительности. Старпом хороший моряк, это все признают. Но уж если он говорит, что лучше пойдет матросом в загранку, чем старпомом в снабженческий рейс в Арктику, то это что-нибудь да значит? Работа в ледяной воде.

0: Вечно сырая роба, ни днем, ни ночью нет и минуты покоя. Миллион аварий, и за каждую с тебя норовят содрать шкуру. Нет уж, благодарю покорно, уважаемый Иван Павлович, плывите туда сами. Пока я подыскивал веские аргументы, чтобы отказаться от рейса, Мудров все говорил и говорил. А я сидел, смотрел на него и с горечи думал, за дурака, что ли, он меня принимает? Честь, почет. Мы тоже кое в чем разбираемся. Не пойду в этот рейс ни за что. Но я плохо знал нашего начальника отдела кадров. Он слушал мои горячие речи и вежливо улыбался. «Я буду жаловаться на вас». Наконец устало проговорил я. А Мудров вдруг обрадовался. «Отлично! Вот и пойдем сейчас же в портком, и там ты на меня пожалуйся». «И пойду», — решительно отрезал я. «Чудненько, пошли». Держа меня под руку, словно боясь, что я могу сбежать, Мудров повел меня в портком. Я искренне и пылко рвался в бой отстаивать свои права, а в порткоме так повернули дело, что я сам же попросил направить меня в этот проклятый рейс. Да еще рад был, что секретарь порткома великодушно согласился не вспоминать мое, как он выразился, несерьезное поведение. Спустя полчаса Мудров в своем кабинете вручил мне выписку из приказа по пароходству о назначении меня старпомом на Липецк. Затем он облегченно вздохнул и вытер пот со лба. Ну, слава богу. Эх, теперь бы на сосну подобрать второго. Кто капитаном на Липецке? Мудров поднял голову, взглянул на меня непонимающе, переспросил: капитаном? Где? А, на Липецке. Бородулин. И снова уткнулся в своей бумаге. Я вышел. Бородулин Илья Гаврилович. Илья Пророк-Громовержец, так звали его между собой моряки за крутой нрав. Говорили, что у него на судне никто из помощников больше года не задерживался, что служба у него поставлена как на военном корабле, что, словом, многое про него говорили. На Липецк я перебрался в тот же вечер. Моросил дождик, и настроение у меня было самое мрачное. На палубе Липецка не было ни души, только у парадного трапа мог под дождем вахтенный матрос. «Ну, стали бы под навес», — посоветовал я ему. Матрос хмуро взглянул на меня. «Попробуй, отойди от трапа», — проворчал он. «Боцман живьем слопает». Я направился к капитану. Не могу сказать, что Бородулин обрадовался моему приходу. Высокий, в меру плотный старик с раздвоенным подбородком и редкими белесыми бровями, он равнодушно выслушал мой рапорт о прибытии в его распоряжение, прочитал направление из отдела кадров и долго, бесцеремонно осматривал меня с ног до головы. Стал задавать вопросы. «Давно плаваете?» «Третий год». «Старпомом работали?»
1: «Нет».
0: «С каботажным плаванием знакомы?»
1: «Нет».
0: «В Арктику приходилось ходить?»
1: «Нет».
0: Капитан отвернулся к иллюминатору и запыхтел трубкой. Когда он снова взглянул на меня, его глаза были холодными и жесткими. «Отход в рейс назначен через 3 дня. Потрудитесь успеть получить все снабжение. Имейте в виду, здесь не привезут готовенькое к борту, здесь самому надо побегать», — поучал капитан. «Накладные и прочие документы у второго помощника. Завтра в 20:00 доложите мне лично о проделанной работе». И, помолчав, он спросил: «Имеете ко мне вопросы?» «Нет, не имею», — ответил я. По наивности я полагал, что сумею получить все арктическое снабжение для судна в 1 день. Стоит только правильно оформить и завизировать документы, и материалы будут на борту. Весь первый день ушел на беготню по отделам производства. Я носился по этажам управления и ловил подписи. Бежал потом на склады пароходства, а ухмыляющиеся кладовщики говорили мне, что этих подписей мало, надо еще завизировать в бухгалтерии. И я летел обратно в пароходство. Путь не маленький, 2 километра, а транспортом моим были собственные ноги. Вот уж никогда не думал, что на свете есть столько начальников, и каждый обязан расписаться на накладной о рукавицах. К капитану я попал на доклад лишь в 11:00 вечера. Он сидел на диванчике в новеньком парадном костюме с нашивками до локтей и дымил трубкой. Как только я вошел, капитан снял с руки часы и протянул их мне. Потрудитесь посмотреть, который сейчас час. 22:20, подавленно ответил я. А вы должны были явиться ко мне в 20:00. Да, но никаких «но». Я сижу и жду вас 2.5 часа, хотя у меня были несколько иные планы на этот вечер. Зачем же вы сидели? Я ж никуда не убегу, вырвалось у меня. Затем, опять заскрипел голос капитана, чтобы разъяснить вам то простое положение, что моряк обязан быть точным и аккуратным, наконец, элементарно дисциплинированным. Я готов был провалиться сквозь землю. Мне было стыдно, и вместе с тем во мне кипела злость на капитана. Ведь он же знает, что я не гулял. А капитан вдруг без всякого перехода сказал: «Докладывайте, что из снабжения сумели получить сегодня». Я выдавил из себя: «Ничего». «То есть как ничего?»
1: Так, я сумел только подписать документы, а получить ничего не успел.
0: Дальше говорил лишь один капитан. Я опустил голову и молча слушал поток, о нет, не бранных, гладких, отшлифованных, корректных фраз, в которых капитан выразил свое недоумение по поводу решения начальника пароходства послать в ответственный рейс такого весьма беспечного молодого человека. Лучше бы он отругал меня, чем так пилить. На следующий вечер, точно в 20:00, я выдержал этот срок минуту в минуту, я докладывал капитану о полученном снабжении. Капитан выслушал и сухо заметил: «Это вы должны были сделать вчера. Опаздываете ровно на сутки».
1: Старый сыч,
0: поди угоди ему, опаздываете ровно на сутки. Педант и сухарь. «Я из вас сделаю моряка», вспомнил я его обещание и улыбнулся. Боцман, видимо, подражая капитану, тоже кричит на матросов: «Я вас сделаю тонкими, звонкими и прозрачными». Ну и командочка.
2: «Вы чему улыбаетесь?» спросил капитан.
1: «Извините».
0: «Вам не улыбаться, а выводы делать надо. Рейс в Арктику – это не шутки, не какая-нибудь там за граница. Займитесь немедленно проверкой судна. Отходим завтра после полудня».
2: «Есть», –
0: коротко ответил я. Наступил час отхода. Буксир оттащил нас на рейд, отцепился и быстро побежал обратно к причалу. «Малый вперед», – скомандовал капитан. Я повторил команду и передвинул ручки телеграфа. «Длинь-длинь», прозвенел ответ из машинного отделения, и Липецк медленно стал набирать скорость. Из залива мы вышли в открытое море через 3 часа. Все это время капитан стоял на крыле мостика. Я только выполнял его команды и старался вовремя отметить в черновике судового журнала каждый поворот, каждый траверс маяка. За всю вахту я не услышал от капитана ни одного лишнего слова. Молчаливый и недоступный, он стоял на мостике, не обращая на меня никакого внимания. А мне казалось, что он видит каждое мое неловкое движение, каждый мой жест, и от этого я чувствовал себя неуверенно.
2: Когда я сдал вахту третьему штурману и спустился в свою каюту, то почувствовал страшную усталость. Я не в состоянии был даже сходить в кают-компанию поужинать, и, едва добравшись до койки, мгновенно уснул. В предотходной сутолоке я как-то не обратил внимания на молодую камбузницу Тамару Кусько. На судне ее называли «вечно сияющей» за веселый нрав, общительность и постоянную улыбку на лице. Она была молода, энергичная, правда, на мой взгляд, излишняя, озорна. А на судне было 47 мужчин. Все молодые, здоровые, веселые. И я заметил, что у камбуза всегда толпились свободные от вахты моряки. Оттуда слышался смех, возгласы, там царило веселье. Мы спокойно шли курсом на Диксон. Вахта сменялась вахтой. Каждый вечер в кают-компании крутили фильмы, старые и новые, а в красном уголке продолжалась нескончаемая игра в козла. И вдруг однажды в полдень капитан вызвал меня к себе в каюту. Я шел, стараясь вспомнить свои упущения за последние дни.
3: «Садитесь, товарищ старший помощник», — кивнул мне капитан.
2: Я сел.
3: Капитан попыхтел трубкой, он всегда напускал дыму, когда хотел кого-либо отчитать. «Вы следите за жизнью на судне?» – спросил он.
2: «Стараюсь», – ответил я.
3: «Плохо стараетесь?»
2: Я пожал плечами.
3: «Да, плохо. Вы знаете, что у нас есть камбузница Кусько?»
2: «Конечно».
3: «А чем она занимается?»
2: «Помогает готовить пищу, моет посуду».
3: «А вам известно, уважаемый товарищ старший помощник, что она неправильно ведет себя в быту?»
2: «Нет», – выдавил я с тревогой и уставился на капитана. «На что он намекает?»
3: «Так вот, ставлю вас в известность, что в каюту камбузницы Кусько ходит непонятно зачем электромеханик Валдаев. И я требую, чтобы был прекращен этот кабак на судне. С парторгом я уже говорил, но старпом здесь вы. С вас и будет спрос».
2: Я вышел от капитана в недоумении. Что же я должен делать? Вечером я вызвал к себе в каюту Валдаева. Он вошел, весело посмотрел на меня и воскликнул.
3: «Что заставило старшего штурмана заинтересоваться электромеханической частью?»
2: Я молчал. Я не предлагал ему сесть, но он сам удобно устроился в кресле. Я смотрел на него и думал, что нет, не может этого быть. Капитан ошибся. Но что может быть общего у этого пожилого человека с Тамарой, то есть с Кусько? А если капитан прав?
3: «Будем разговаривать или будем молчать?»
2: Игриво спросил Валдаев.
3: «Слушайте, Валдаев, у меня имеется сведение о том, что вы постоянный гость в каюте у камбузницы Кусько. Это верно?»
4: Он расхохотался. «А что, не дурная девочка?»
2: Злость закипала у меня в груди. Эти нахальные глаза, этот развязный тон. «Нет, не верю. Вы женатый человек, Валдаев. Как можно так вести себя?»
4: «А кто сказал, что я холостой? Я совсем не собираюсь на ней жениться».
2: У меня чертики запрыгали в глазах от лютого желания ударить по этой наглой физиономии. Я в бешенстве стукнул кулаком по столу и заорал на него.
3: «Прекратите! Имейте в виду, я здесь старпом! И жене вашей сообщу письмом о вашем поведении!»
2: Лицо Валдаева странно задергалось и побледнело. Он встал с кресла и заговорил уже совсем другим тоном.
5: «Сергей Акимович, вы меня не так поняли. Я пошутил. Зачем же сразу письмо жене?»
2: Я не хотел его слушать, перебил.
3: «Предупреждаю, Валдаев, если еще раз увидит вас у Кусько, письмо вашей жене будет послано немедленно, а ваше поведение обсудим на судовом собрании. Вот хорошенько это поймите. И шутки шутить со мной не советую».
2: Когда он ушел, меня трясло, как в лихорадке. Но какова Тамара?
5: как же она может принимать ухаживание такого человека? Вот женщины, поди пойми их. А мне предстоял еще разговор с ней. Разговор не из приятных.
2: Но одно воспоминание о беседе с капитаном подстегивало меня немедленно довести дело до конца. И я вызвал к себе Кузько. Она стояла в дверях и, лукаво улыбаясь, посматривала на меня. А я молчал. Я не знал, что ей сказать. «Ну?» – певучим голосом протянула она. «Я пришла».
3: «Вижу», – сухо ответил я. «У меня официальный разговор».
2: «О чем?»
3: «О недостатках в вашем поведении».
2: «Какие же это недостатки обнаружились у меня?»
3: «К вам в каюту ходят мужчины».
2: «Ну и что? И вы можете зайти?»
3: Я упорно старался не смотреть на нее и бубнил. «Не положено по уставу, чтобы в каюту к женщине входил мужчина и оставался там». Она повела плечами. «Так прикажите им не ходить».
2: Она не спускала с меня своих смеющихся глаз и, конечно, видела мое смущение. Я это понимал, но ничего поделать с собой не мог.
5: «Да и то сказать, — усмехнулась она, — ходят-то все старики. А молодые у нас какие-то нелюдимые, очень уж сердитые».
2: Кузько вдруг прыснула смехом.
5: «Ой, у вас на щеках пятна красные, как у девушки».
2: Взъяренный я пулей вылетел из каюты и ринулся к капитану. Не дожидаясь ответа на стук, я открыл дверь и, задыхаясь, выпалил: «Прошу уволить меня от бесед с этой девицей».
3: Капитан холодно посмотрел на меня. «Потрудитесь успокоиться. Вы старпом или мокрая тряпка? Идите и выполняйте свои обязанности».
2: Я выскочил из капитанской каюты. «Вот крокодил, — скрежетал я зубами, — вы старпом или мокрая тряпка? А вы кто? Человек или бомбрам Стеньга?»
3: Через сутки мы пришли на рейд острова Диксон. Уточнили ледовую обстановку и после короткой стоянки направились к первой точке. Точка эта называлась островом Уединения и лежала далеко-далеко на севере Карского моря. Все эти дни я внимательно присматривался к Кузько. На Валдаева моя беседа подействовала. Он теперь не подходил к Тамаре. А вот другие по-прежнему осаждали камбуз, шутили и старались ухаживать за камбузницей. И чем чаще я видел Тамару, тем больше меня тянуло к ней. Мне хотелось пошутить и посмеяться вместе с ней, но ничего не получалось. Едва я подходил к камбузу, как она становилась серьезной и такой вежливой, что слова застревали у меня на языке. Наверное, я оказался ей смешным. После острова Уединения мы обслужили, как записано в судовом журнале, два пункта у пролива Вилькицкого. Подули ветры, потянулись по морю льдины. Берега у островов оказались отмелые, и выгружать шлюпки приходилось далеко от берега. Надо было поторапливаться, а вода была ледяная, и запасной робы у нас не имелось. Мы не успевали ее сушить, и матросы натягивали спецовку на себя совсем сырую. Но удивительно, никто не болел. Говорят, в Арктике воздух такой чистый и так проморожен, что ни одной бактерии нет. Снабженцам от нас доставалось крепко. Мы вспоминали их денно и нощно и кляли их так, как только могут клясть моряки. Но легче нам от этого не было. Наступил конец сентября, а нам еще предстояло идти к одному островку в море Лаптевых. задули нордовые ветры, и плавающих льдин в проливе Вилькицкого становилось все больше и больше. За ночь легкий морозец покрывал все море блинами, молодым литком. И тут из Москвы пришла радиограмма. Во что бы то ни стало обеспечить завоз груза на последнюю точку. Это значило, хоть сами зимуйте. И мы пошли в море Лаптевых. Капитан почти не спускался с мостика. Не уходил он и на моей вахте. Неподвижно стоял в рулевой рубке и молча смотрел вперед в раскрытое окно. Только однажды он угрюмо предупредил: «Старайтесь вести корабль по разводям. Обходите большие льдины».
2: Это надо было понимать так. Он доверяет вести корабль в такой сложной обстановке мне, своему старпому. Нервы мои напряглись до предела. В конце моей вахты мы вышли на чистую воду. Когда я спускался с мостика, сдав вахту третьему штурману, сердце мое ликовало. Сегодня впервые я почувствовал себя старшим помощником этого нелюдимого, хмурого, старого капитана. Он даже начинал мне нравиться.
3: Поужинав, я прошелся по палубе и, словно невзначай, остановился у камбуза. «Добрый вечер!» — приветливо сказал я. Она смотрела на меня. Я чувствовал, что молчать мне сейчас нельзя. Такое молчание будет значить больше многих слов. И я ляпнул первые пришедшие на ум слова. «Как идут дела?» Она ответила в тон мне. «Спасибо, хорошо идут дела». «С посудой управились?» «С посудой управилась». «Черт! Опять я говорю не то. Не эти дурацкие, никому не нужные слова должен я сейчас говорить». Но ничего другого на ум не приходило. Помолчали. Она смотрела себе под ноги, я смотрел на кастрюли. «Вы со мной, кроме как о посуде, ни о чем больше не можете говорить?» — тихо спросила Тамара. «Еще секунда, и я погибну. Но я же старпом, я не имею права. Капитан съест меня живьем, если я поддамся. А что команда скажет?» Все это молнией пронеслось у меня в голове. «Старпом обязан следить за чистотой на судне, в том числе и за чистотой посуды», — сухо сказал я. Она вспыхнула и, отвернувшись, негромко проговорила: «Ну так и следите за посудой и разговаривайте с кастрюлями, а не со мной». Вот и все, подумалось мне. Теперь я для нее только старпом. На следующий день мы пришли на рейд островка и стали на якорь в 2 милях от берега. Обширная отмель не позволяла подойти ближе. Ветер все усиливался, и потемневшее море глухо стучало со борт судна. Временами налетали снежные заряды, и тогда все исчезало в белой мгле. У нас не было времени выжидать хорошую погоду, и капитан принял решение начинать выгрузку немедленно. «Вы пойдете на катере, будете обеспечивать безопасность переходов и выгрузку на берег», — приказал он мне. «Смотрите в оба и следите за сигналами судна». «Есть», — по-военному ответил я и пошел на катер. Кончались третьи сутки, когда на берег были вытащены последние мешки с мукой. Мы были мокрые и замерзшие. Мы были усталые и злые. Мы не говорили нормальными человеческими голосами, а кричали друг на друга. И тут ко мне подбежал начальник полярной станции. За ним подошли 2 закутанные в шубы женщины с чемоданами в руках. «Старпом, возьми женщин с собой на катер. Их надо отправить на материк». «Обращайтесь к капитану», — крикнул я ему. «Я говорил с ним по радио. Капитан сказал, по погодным условиям на усмотрение старпома. Теперь от тебя все зависит». «Хитер старик, по погодным условиям». Я взглянул на море. Бесконечные ряды волн с глухим шумом катились к берегу. Тугой порывистый ветер яростно налетал на их взлохмаченные вершины, срывал белопенную шапку и расстилал ее над морем в длинные полосы брызг. Пожалуй, волнение моря было на все 5 баллов. Никакой регистр не разрешил бы спускать наш катер на воду в таких условиях. Нас 6, катер предназначен для 4 человек. А если взять еще 2, да на буксире 2 шлюпки? Нет, не могу. «Возьми старпом», — повторил начальник станции. «Ну, ты же видишь, какое море!» — неуверенно начал я. И вдруг неожиданно для себя решился. «А, черт с тобой! Попробуем!» «Ну вот, давно бы так! Садитесь!» — закричал он женщинам. Легко было сказать «садитесь». Катер стоял метрах в 30 от берега, и добраться до него можно было лишь шагая по пояс в воде. Матросы спустили на длинном буксире шлюпку поближе к берегу и на руках перенесли в нее женщин. Затем шлюпку подтянули, и мы перетащили наших пассажирок на катер. Теперь нас было 8 человек. За кормой тянулись на буксире 2 порожние шлюпки. Волна и ветер были встречными. Катер тяжело переваливался с одного вала на другой, а волны шли плотным строем, и нос катера то и дело зарывался в них по самую рулевую рубку. Мы уже не обращали внимания на то, что в рубке было по колено воды. Все молчали и лишь тревожно прислушивались к гулу мотора. Теперь все надежды были на него. Если выдержит, не сдаст, значит, дойдем до судна. К судну нам удалось подойти хорошо. На откатывающейся волне катер легко привалился к борту парохода и тут же, скрежеща корпусом о борт судна, пополз вверх. Из-под днища корабля выкатывалась новая волна, она-то и возносила наш катер. В суматохе мы позабыли выбросить вдоль борта мягкие кранцы, и теперь катер полз вверх, обдирая краску с железных листов обшивки корабля. Исправлять ошибку было уже некогда. С мостика загремел усиленный мощным динамиком голос капитана. «Застопорить катер и всем людям по шторм-трапу подняться на борт судна!» Матросы изловчились поймать спущенные стропы, закрепили их на специальных крюках в катере и вскарабкались один за другим по шторм-трапу на палубу Липецка. Волны мерно вздымали и опускали его у борта судна и временами тяжко стукали об обшивку парохода. Наверху ждали, чтобы я тоже покинул катер. С мостика опять загремел голос капитана. «В чем дело там, на катере? Почему не идете на борт?» Как я мог покинуть катер, когда в кубрике остались люди? Но капитан же этого не знает. И матросы с катера почему молчат на палубе? Почему не объяснят положение? Я кричал, подавал знаки, чтобы поднимали катер вместе со мной, но капитан яростно пророкотал в микрофон. «Немедленно наверх! Выполняйте приказания!» Я выбрался на палубу парохода, и в тот же момент загрохотала лебедка. «Боцман! Там 2 женщины в кубрике остались. Поставь самых лучших лебедчиков». Он тревожно взглянул на меня и тут же отдал распоряжение. Катер, оторвавшись от воды, медленно плыл вверх. В тот момент я никого не видел и ничего не слышал. Только бы не оборвались стропы, только бы выдержали. Когда днище катера поднялось над фальшбортом корабля, большая волна вдруг резко положила пароход на подветренный борт. Висящий в воздухе на стропах катер стремительно отлетел от парохода и замер на мгновение. Судно начало переваливаться на другой борт, и катер устремился к судну. Теперь он был словно маятник. Остановить его было невозможно, пока он не завершит свою гигантскую амплитуду. Сейчас он пролетит над палубой, перелетит на другой борт, и тогда... И тогда конец. Стропы не выдержат такой резкой перегрузки. А ведь там, в кубрике, люди. Это я запер их, как в мышеловке. Это по моей вине они сейчас погибнут. Не отрывая взгляда от катера, я поднял руку. «На лебедках! Внимание!» Надо было точно уловить тот единственный миг, когда можно будет подать команду Майна.
2: В страшном напряжении я ждал этого мгновения, и когда оно наступило, ощутил его всем своим существом. Мне нельзя было ошибиться. Едва только нос катера вышел над фальшбортом корабля, я повернулся к лебедкам и рявкнул, что было силы. Майна! На Липецке всегда были хорошие лебедчики, отличные лебедчики. Открыв клапаны на полный ход, они не опустили, нет, они бросили катер вниз, и он, пролетев над люком трюма, с грохотом и треском бухнул на палубу у противоположного борта. Я вдруг почувствовал неодолимую усталость во всем теле. Привалившись к переборке, я тупо смотрел на катер, на матросов. Мне страшно хотелось опуститься прямо на палубу и уснуть. Кто-то тронул меня за плечо. Я услышал знакомый, чуть хрипловатый голос. «Закури, Акимыч». Передо мной стоял боцман и протягивал мне раскуренную папиросу. Его всегда недовольные колючие глаза сейчас смотрели на меня с непривычной добротой. Я жадно затянулся дымом. «Иди отдохни, Акимыч. Теперь нам ясно, что тут надо делать. Не беспокойся, все будет в лучшем виде». «Теперь нам ясно, что тут надо делать. Милый мой боцман, старый ты скрипун». Я молча кивнул. Говорить я не мог и лишь жадно сосал папиросу. Боцман пошел к катеру. Я видел, как матросы отдраили люк кубрика. «Ничего, отдышится!» — крикнул мне матрос Поликанов. Медленно поплелся я в свою каюту. Обессиленный, прямо в одежде, я повалился на койку. В дверь громко постучали. Я не ответил. Скрипнула дверь, было слышно, как кто-то вошел в каюту. Я равнодушно ждал, что будет дальше, и вдруг послышалось робкое испуганное: «Сергей Акимович!» Я стремительно повернулся. В каюте стояла Тамара.
6: «Не надо, не вставайте!»
2: Тамара шла ко мне.
5: «Сергей Акимович, я...»
2: Тамара остановилась посредине каюты. И снова стук в дверь. Я приподнялся.
5: «Да-да, войдите!»
2: В дверях стоял капитан. Капитан сделал вид, что не заметил Тамары.
5: «Ничего, лежите, это пройдет.
2: Я советую вам принять горячий душ и хорошо выспаться, Сергей Акимович». В первый раз он назвал меня по имени-отчеству.
5: «Вашу вахту с 4 до 8 я отстаю сам. Вы отдыхайте. Спокойной ночи».
2: И капитан ушел.
6: «Ой, что... Что теперь будет?» – прошептала Тамара, всплеснув руками, и кинулась к выходу.
2: Я рванулся за ней, но Тамара уже выбежала из каюты и захлопнула за собой дверь. Я еще долго стоял у иллюминатора, смотрел, как волны бились о его толстое стекло и широкими струями стекали обратно в море. Странно, но теперь я не ощущал усталости. Весь был переполнен радостью, ожиданием чего-то необычного. Снизу доносились ритмичные вздохи работающей машины. Липецк шел на запад, к проливу Вилькицкого. Там нас ожидает ледокол. Он проведет наше судно к Диксону, а оттуда рукой подать до Мурманска. А мне жаль, что все это уже позади. Мне жаль расставаться с кораблем, с моими товарищами по рейсу, с редкими крохотными островками, к которым ближе, чем на 2 мили, судно подойти не может. Жаль этого хмурого низкого неба. Мне жаль расставаться с Арктикой. На толстое стекло иллюминатора начали опускаться лохматые хлопья снега. Одиночные пушистые снежинки робко касались стекла и тут же пропадали, превращаясь в тонкую струйку воды.
3: Но снег повалил гуще, и вот уже все стекло оказалось залепленным его толстым слоем. Ну что ж, до свидания, Арктика. До следующего лета.
7: «Очарование Парижа» читаем у Паустовского в очерке «Муза дальних странствий», овладевает вами внезапно, как только вы прикоснетесь к парижской земле, и овладевает навсегда. Но только в том случае, если вы знали Париж и любили его задолго до этой первой встречи. Для знающего Париж по книгам, по живописи, по всей сумме познания о нем, этот город открывается сразу, как бы покрытый бронзовым отсветом его величавой истории, блеском славы и человеческого гения, обаянием любимых имен, шумом Версальских парков, сумраком всегда несколько загадочного Лувра, кипением его пылких народных толп. К числу таких людей, то есть тех, кто знал Париж еще до реальной встречи с ним, с точки зрения автора передачи Евгении Кисельер, можно отнести и ее собеседницу, историка города, экскурсовода, кандидат искусствоведческих наук Ирину Игнатьевну Лисаевич. Впрочем, судите сами, слушая их беседу.
8: Ирина Игнатьевна, судя по нашим телефонным разговорам, вы еще полны впечатлениями от своей парижской поездки и все время сопоставляете то, что вы видели, со своим очень серьезным знанием нашего города. Я думаю, что это очень любопытные сравнения.
9: О Париже столько сказано, столько написано. И так давно меня преследовала эта мечта, которая казалась совершенно несбыточной, что сейчас, когда я говорю «я была в Париже», мне самой не верится. Не сон ли это? Нет, но это явь. К счастью, это явь. Очень давно мне хотелось побывать в Париже, занимаясь архитектурой, будучи искусствоведом. Мне хотелось увидеть воочию, а каков Париж, о котором я так много читала, слышала. А занимаясь Петербургом, мне хотелось ответить на вопрос, а что общего между Парижем и Петербургом? Действительно ли правы те, которые говорят, что Петербург – это маленький Париж? Вопросов было очень много. Подготовка была очень волнительной. Возникала в памяти масса воспоминаний, представлений, имен. Я никогда не забуду среди многих моих учителей имя великолепного педагога, руководителя когда-то моей диссертационной работы, неудавшейся тогда, профессора, доктора архитектуры Николая Борисовича Бакланова. Вот мне в 50-е годы поручили написать лекцию о Париже. Я была смущена несколько, обратилась к Николаю Борисовичу, и он мне сказал, ну попробуйте, у вас еще вся жизнь впереди. Может быть, когда-нибудь вы побываете в Париже. И вот я в те годы стала путешествовать по плану Парижа. И лекция была написана. Я очень была благодарна, как мы называли нашего педагога, старику Любя. Потому что, прочитав мою лекцию, он сказал, вы знаете, а мне даже показалось, что вы были в Париже.
8: Она у вас сохранилась?
9: Представьте себе, что сохранилась эта лекция. Но сохранилось еще одно горькое воспоминание. Николай Борисович Бакланов был уволен как педагог из Академии художеств. Уволили его, ну, в те времена такое бывало, за то, что он, как было сказано, не марксистски читает курс истории архитектуры. И тому товарищу, который высказал подобное суждение, Николай Борисович Бакланов ответил, молодой человек, за марксистские взгляды я был выслан из России и 10 лет находился вне Родины. Правда, мне довелось тогда побывать в Париже. Так что мне он тогда оказал огромную помощь в первом моем вступлении в Париж. Правда, просто по карте Парижа. Я Хотела бы вспомнить, и вспомню, позволю себе это сделать в этой передаче, стихи Брюсова, написанные в 1903 году, посвященные Парижу. Они пространны, но я возьму лишь некоторые мысли, мне очень близкие. И я к тебе пришел, о город многоликий, к просторам площадей, в открытые дворцы. Я полюбил твой шум, все уличные крики, напев газетчиков, бичи и бубенцы. Я полюбил твой мир, как сон многообразный и вечно дышащий, мучительно живой. Твоя стихия — жизнь, лишь в ней твои соблазны. Ты на меня дохнул, и я навеки твой. Помощником в пути послужила необычайно интересная книга. Эта книга написана была Андре Мороа, посвященная Парижу. И она своеобразный путеводитель и вместе с тем удивительная беседа человека, живущего в Париже, с будущим гостем. Так вот, с какими же словами обращался Мороа к тем, кому предстояло это великолепное свидание с Парижем? Он писал: «Я хочу внушить вам страсть к Парижу. Каждый видит и чувствует, впрочем, свой Париж». Итак, напитавшись впечатлениями о Париже пока из книг, я села, не удивляйтесь, не в самолет, а в экскурсионный автобус одной из интересных фирм туристских и направилась в путешествие. Путешествие продолжалось 10 дней. Ну, представьте себе.
8: Все время на автобусе?
9: Поначалу мы доехали поездом до Калининграда, а затем там ждал автобус. И вот на автобусе мы должны были проделать путь до Парижа более 2000 километров. Через Польшу, минуя таможни, через Германию и, наконец, Францию. Должна заметить, что путешествие в автобусе, с моей точки зрения, гораздо интереснее, чем полет самолетом. Самолетом летит легче.
8: Вернее, быстрее.
9: Быстрее и физически легче. А вот автобусом едешь по Европе, через маленькие города, объезжаешь большие города. И вдруг, мы приехали в Париж вечером, и вдруг освещенное небо, признак большого города, город усеян лампочками. Яркий свет города и надпись «Париж». Это было чудо. Нужно было пережить ночь для того, чтобы утром идти навстречу с этим городом. Вы знаете, у каждого города есть свое сердце. У нашего города это Петропавловская крепость. У Парижа это остров Сите и собор Нотр-Дам. Вы знаете, когда мы шли туда, улицами Парижа, с планом, картой в руке, а к этому я готовилась, мне все равно казалось, что я иду на одно из самых трогательных свиданий в моей жизни. Свидание с моей мечтой. Я преклоняюсь перед теми, кто создавал готические творения. Готика, ее родина – Франция. Когда-то великолепный теоретик, историк архитектуры, архитектор Виолей Дюк, который занимался, кстати сказать, реставрацией французских готических храмов, в том числе и Нотр-Дама, он сказал так: «Пожалуй, каждой нации можно сказать: покажи мне твою архитектуру, и я скажу тебе твою цену». И вот когда, минуя не очень широкую улицу, а, кстати, в Париже нет широких перспектив, я вот об этом позже буду говорить, сравнивая Париж с Петербургом, Нотр-Дам и Сена возникли передо мной совершенно неожиданно. Вдруг Сена оказалась достаточно узкой, глубоко текущие, набережные очень высокие, а на берегу, не отражаясь в Сене, в отличие от нашего Петропавловского собора, собор Нотр-Дам. Удивил ли он меня? Вы знаете, нет. Я была готова к тому, что я увижу. И все-таки были какие-то элементы, которые меня потрясли. Вы знаете, для Парижа характерна терпимость не только по отношению к людям, Об этом мы тоже с вами будем говорить. Не только по отношению к различным, крайним подчас, историческим событиям, но и отношение к тем зданиям, которые Париж принимает.
8: Что значит «принимает»?
9: Вот я сейчас попытаюсь это объяснить. Париж – город с историей 2000-й давности. Что такое наш Петербург, младенец, которому исполнится 300 лет? Это Римская империя, получившая отражение на землях Парижа. Не случайно этот город менял свои названия. Лютеция, Паризиана, Париж. Так вот, с одной стороны готика, а с другой стороны Эйфелева башня. А есть ли между ними что-нибудь общее? Ведь Нотр-Дам французы считают своим изначально, а Эйфелеву башню ведь не принимали изначально. Она оказалась явлением инородным. А к этому надо добавить еще и Корбюзье, почти нашего современника, как конструктивиста. Это ведь тоже Франция, это ведь тоже Париж.
8: Так вот, как все новое, и, наверное, во всех странах не сразу принимают. Безусловно. Нужно время, чтобы это принять, чтобы к этому привыкнуть.
9: Безусловно. Но тут есть, вероятно, еще одно очень важное обстоятельство, идущее, как ни странно, от готики. Готика – это удивительное развитие ума, мысли человека в области строительного конструктивного искусства. Ведь вот та система конструктивная, которая позволила создать эти огромные храмы, это система аркбутанов, контрфорсов. То есть это вынесенные конструкции за пределы объема сооружения, за пределы объема храма, словно паучьи лапы выступают, вот эти аркбутаны, за пределами храма. И возникает вопрос, для чего они? А это конструкция, поддерживающая стены, для того, чтобы пространство храма могло быть более высоким, более легким. А затем Эйфелева башня, спустя многие-многие-многие столетия, подойдя к ней, я увидела ту же искру, блеск человеческой конструктивной мысли. Это блестяще. И я подумала, а не готика ли?
8: Подсказала.
9: Конструкциями для XII века подсказала затем те стальные конструкции, которые появились не только во Франции, в Англии, Хрустальный дворец, но Эйфелева башня – это явление уникальное. И когда я подошла к Эйфелевой башне и подняла голову вверх увидеть эту конструкцию и увидела вот это кружево, выполненное из металла, а в Нотр-Дам я увидела кружево, выполненное из камня, мне показалось, что здесь можно провести некие параллели. И то, и другое – элементы образа этого удивительно широкой души города, очень терпимого, к явлениям, в общем, достаточно разным. Посмотрев на это великолепное сооружение, естественно, мне хотелось задать вопрос себе еще раз, тот, который я и задала себе, оказавшись в Париже. А что ж такое наш Петербург? Что же это? Маленький Париж? И что такое наш Петербург? Это что, европейский город? Какой же? Французский, голландский, немецкий?
8: Ведь а главное, есть ли между ними что-то общее?
9: Совершенно верно. Ведь когда-то Игорь Эммануилович Грабарь задал такой вопрос. А почему же получился Петербург целостным, хотя в нем работали немцы, итальянцы, голландцы? В чем же дело? Значит, была какая-то основа, которая подчиняла себе мастерство тех, кто оказывался в этом городе. И вот, глядя на Нотр-Дам, видя башни, две башни, высотой 68 метров каждая, не видя шпилей, кроме флеши, такой башенки островерхой, остроконечной, в центре храма, я вдруг подумала, а почему же сравнивают наш Петропавловский собор с готическими сооружениями? Ведь в нашем соборе шпиль. А что касается вот этих башен Нотр-Дама, то исследователи-специалисты доказывают, что конструкция этих башен такова, что она была готова принять шпили. И башни должны были бы быть завершенные шпилем, но почему-то этого не произошло, это нам неизвестно. Значит, наш Петропавловский собор – это не готика. И очень интересно, что Дегустин, книга воспоминаний о путешествии в Петербург в 1839 году, недавно увидела свет, он интересно писал о петербургских шпицах. Шпица Петербурга – это явление чисто русское. Шпиц цитадели, шпиц адмиралтейства – они наиболее замечательные. Эти монументальные стрелы, обратите внимание, наподобие азиатских уборов, украшающие, говорят, здания в Москве, на мой взгляд, высоты и смелости необыкновенной. Нельзя понять, как они держатся в воздухе. Это украшение чисто русское, пишет француз.
8: Очевидно, нужен какой-то взгляд со стороны, чтобы увидеть город более объективно, что ли.
9: Ну вот мне интересно впечатление мадам де Сталь о Петербурге. Когда подъезжаешь к одному из самых красивых городов мира, пишет мадам де Сталь в 1812 году, кажется, что невидимый волшебник чудотворным мановением жезла перенес сюда на пустынную почву все, что есть прекрасного в Европе и Азии. Вы знаете, опять мысль любопытная. Мадам де Сталь знала Европу. Вероятно, у нее могли бы возникнуть какие-то прямые аналогии, но, наверное, в полной мере прямых аналогий с Европой не было. Так вот, все-таки что же отличает Париж от Петербурга или Петербург от Парижа? Я уже сказала о Неве. Действительно, Нева – река широкая, с очень прозрачной водой. Кстати сказать, об этом пишет мадам де Сталь. Она указывает, что таких хрустальных вод, таких прозрачных вод, она нигде не видела, хотя Нева ей не понравилась, потому что Нева ей показалась больше озером, чем рекой. Это тоже симптоматично, потому что Сена, ну, если сравнить ее с нашими реками, то Сена, ну, может быть, малая Нева, а то, пожалуй, и уже. А в пределах острова Сите она просто узкая, глубоко сидящая река с мутной достаточно водой. Кстати сказать, об этом писал Саша Черный. Вода в Сене мутная. Вы знаете, она под цвет постройкам. Вот когда я смотрела на Нотр-Дам, здание, созданное из камня, особой породы известняка, несколько схожего, вероятно, с нашим пудовским камнем, то мне казалось, что цвет этого здания и цвет воды в Сене, они близки. Чуть желтовато-мутноватый тон. Правда, должна сказать, что я ведь была в пору, когда не светило солнце. Когда светит солнце, наверное, все звучит меняется иначе. Но я говорю о своем впечатлении, какое я получила при этом первом свидании. Ну вот, коли речь идет о Сене и Неве, то понятно, что
8: масштабы другие.
9: Масштабы совершенно другие. И эти масштабы, вы знаете, удивляли иностранцев. Ну вот, что особенно казалось странным в этом городе? Город был построен уже к тому моменту, когда появляется здесь мадам де Сталь в 1812 году, или когда появляется Дегустин в 1839 году, вся наша классика, образ города пушкинской поры, но он уже имел место. Он восхищал, и писали о нем как о восьмом чуде света. А вот Казанова, который был в Петербурге значительно раньше, в царствовании Екатерины II, это был 1765-66 годы, и вот в своих мемуарах он пишет так. «Улицы здесь длинны и широки, площади пространны, дома просторны. Все это ново. Известно, что этот город был импровизирован царем Петром Великим. Его архитекторам удалось подражание европейским городам, но только отчасти. В этом городе больше ощущаешь пустыню и соседство северных льдов».
8: Да, они приезжали к нам, совершенно ожидая чего-то другого, и, наверное, этого другого искали.
9: Ну вот, пожалуй, ближе к каким-то сравнениям подходит Дюма. Александр Дюма, который побывал в Петербурге, вообще в России, в том числе и в Москве, и в других городах, он проделал огромное путешествие в 30-х годах XIX века, он сравнивает Петропавловскую крепость с Бастилией. Петропавловская крепость, пишет он, это Бастилия Санкт-Петербурга. Как в Бастилии, находящейся в предместье Сент-Антуан, здесь прежде всего томилась в неволе мысль. Приди кому-нибудь в голову написать историю крепости, это была бы ужасная.

0: есть православный храм, все это присутствует, есть синагога, все это есть. Но так, чтобы на главной улице города католический храм, лютеранский, православный, голландская церковь, рядом реформатская, ну, это почти невероятно. И вот на это обратил внимание Дюма. Так что вот это очень любопытное мнение французов о нашем городе. И вместе с тем Кюстин обращает внимание еще на одну особенность. Вы знаете, вот когда мы говорим «ансамбли Петербурга», или мы говорим «Петербург» – это как бы единый ансамбль, говоря о исторической части города, историческом центре города. Вероятно, это уникальность Петербурга. Ведь я должна сказать, в Париже много прекрасных площадей. Но эти площади, родившись в глубоком Средневековье, они как бы и сейчас продолжают оставаться площадями, замкнутыми в себе, среди огромной массы жилых домов, которые их окружают. Достаточно сказать, что когда мне нужно было подойти к Вандомской площади, Вандомскую колонну я не могла найти. Я и с одной улицы подойду, я и с другой улицы подойду, а вот я ее не вижу. Она не раскрывается к Сене или каким-то пространством, потому что все-таки Париж – это город средневековый. Следы средневековья в нем остались. Другое дело, что позже, в 19-20 веках, были созданы магистрали, в частности, вот эти бульварные кольца префекта Османа. Они, конечно, облегчили связь между отдельными районами Парижа. Это особенность замкнутой площади Парижа. Пожалуй, даже вот этот прекрасный ансамбль, идущий от арки Звезды, Елисейские поля, площадь Конкорд, Согласия, сад Тюильри, затем Лувр. Это ведь то, что не открывается к Сене, но за исключением площади Конкорд, а идет параллельно Сене. У нас же площади открываются к Неве или к Невскому проспекту. Так что это, в общем, иные планировочные решения. Хотя я должна сказать, что площадь Конкорд, площадь Согласия – это великолепное творение, очень близкое к Петербургу. Поэтому вот там я почувствовала звучание наших петербургских мелодий. Я видела мост Александра III, я вспомнила нашу историю. Я видела Бурбонский дворец, я видела ориентиры в городе, я видела собор и купол собора Дома инвалидов, я видела купол Пантеона, но это с этой точки. Какие-то другие точки видовые не давали возможности в Париже вот таких широких пространств.
1: Ирина Игнатьевна, в общем, я чувствую, что вы приняли, если можно так сказать, и старый, и новый Париж.
0: Наверное, это естественно. Я к этому была готова. Еще, что мне было любопытно. Вы знаете, Париж – это не только архитектура. Париж – это люди. Париж не только принимал разные конструктивные решения, разные образы архитектурные, но Париж принимал разных людей, в том числе и наших соотечественников. Пожалуй, первое, о ком мне хотелось бы вспомнить, это человек, живший не в 20 веке, а в 19-м, это Юлия Павловна Самойлова.
1: Вы имеете в виду ту самую Юлию Павловну, которую рисовал Брюллов?
0: Да, конечно, конечно. Юлия Павловна Самойлова, которая, ну, так могло бы случиться, она могла бы стать супругой Карла Брюллова, она была в дружеских отношениях с его братом Александром Павловичем Брюлловым, но этому не суждено было осуществиться, хотя они продолжали оставаться друзьями. Ну вот Юлия Павловна Самойлова имела усадьбу в селе Антропшино. Эта усадьба называлась «Графская Славянка». В ужасном состоянии сейчас, к сожалению, этот усадебный ансамбль. Здание было построено по проекту Александра Павловича Брюллова. Так вот, Юлия Павловна Самойлова, рожденная Скавронская, ее прямой предок – брат Екатерины I. Со стороны отца она фон Паллен, то есть дочь сына Паллена, который участвовал в заговоре и убийстве Павла I. Фамилия ее Самойлова по ее мужу. Надо сказать, что семейная жизнь ее была, в общем, неудачной здесь и в Париже. Она в России жила недолго, больше за границей, в Италии, во Франции. Ее называли великолепной, красивой, образованной.

0: Любовной женщиной, которая имела салоны и в Италии, и во Франции. И такой салон был в Павловске, но она была неугодна Николаю Первому, и, в общем, она проводила время в основном и свою жизнь за границей. Но покоится она на парижском кладбище Пер-Лашес. У нас есть экскурсия, по которой мы заезжаем в графскую Славянку, мы вспоминаем о Юлии Павловне Самойловой. И поэтому, естественно, что, будучи в Париже, я о ней вспоминала. Ну, а затем мы листаем страницы истории, и приводят нас они к времени постреволюционному. Это годы 1918, 19, 20, 21, 22, годы эмиграции, годы высылки или вынужденного, или добровольного отъезда за пределы своего отечества. И многие наши соотечественники нашли приют в Париже. И я невольно думала, а вот Мережковский и Гиппиус проходили по этим улицам. Они видели то, что вижу сейчас я. Или Юрий Павлович Анненков, или Александр Николаевич Бенуа. Они все это видели, а вот теперь вижу я. Чудо, мечта. И горько, и радостно. Вы знаете, целая огромная гамма самых разнообразных чувств. Недавно сравнительно скончалась Ирина Адоевцева.
1: Я прошу прощения, что перебиваю вас. Имя Анненкова в вашем доме звучит особенно. Я помню, когда впервые вошла в вашу большую комнату и увидела портрет вашей мамы, меня поразила картина, и я прочитала: Юрий Анненков.
0: Вы знаете, этот портрет – это, пожалуй, единственное, что сохранилось от той квартиры, где бывал Юрий Павлович Анненков, мамин друг, друг маминого брата. Они почти сверстники. Портрет удивительный. Наверное, я никогда не смогла бы с ним расстаться, потому что надо было, вероятно, очень хорошо чувствовать мою маму, чтобы передать все самое важное, свойственное ей в этом портрете. Юрий Павлович Анненков эмигрировал. Скончался он, как ни удивительно, в один год с мамой, в 1974 году в Париже. Там он и покоится. Так вот, в его воспоминаниях есть такое. В Версале была организована выставка еще при жизни Александра Николаевича Бенуа. Огромная выставка творчества этого великолепного художника, искусствоведа, образованнейшего человека. Юрий Павлович со свойственной ему живописностью слова, не только кисти, он пишет, когда он вошел в зал, где начиналась выставка, он увидел в кресле сидящего Бенуа. Но только его поразила грусть всей фигуры. Юрий Павлович подошел к Александру Николаевичу и задал ему вопрос. «Вы смотрите, сколько народу, какая прекрасная выставка. Вы счастливы?» Он поднял на Юрия Павловича грустные глаза и сказал: «Я был бы счастлив, если бы это все было в Петербурге». В воспоминаниях Александра Николаевича Бенуа и в письмах его к Лансере есть постоянное упоминание о том, что он всегда вспоминает свою квартиру в доме напротив Никольского собора. Он вспоминает свой столик, который он оставил, а в ящиках стола лежат такие-то предметы. Ему кажется, что вот пройдет время, он сможет вернуться и все это найти в целости и сохранности. К большому сожалению, давным-давно там нет столика, и в ужасном состоянии в данное время пребывает та квартира, о которой в воспоминаниях с такой благоговейностью вспоминал Александр Николаевич Бенуа. Будем надеяться, что наступит время, когда можно будет все-таки создать музей, напоминающий об этом удивительном семействе, давшем миру и России энное количество имен художников, архитекторов, искусствоведов.
1: Я хочу сказать, что судьба этой семьи еще не самая печальная, потому что все-таки у нас в Петербурге есть музей этой семьи, и там очень-очень многое сохраняется.
0: Да, конечно, с этим нельзя не согласиться. Память жива, но, к сожалению, вот в Петербурге нет музея в этом доме на улице Глинки. Или, может быть, в одном из домов на Васильевском острове, где жил Леонтий Николаевич Бенуа, и там бывал Александр Николаевич Бенуа. Так что Бенуа, не случайно, когда задали вопрос Александру Николаевичу Бенуа о его национальности, он ответил: петербуржец. А как сказать иначе? Какой крови только нет, так сказать, в этом человеке, в этой семье. Ирина Адоевцева эмигрировала со своим супругом Георгием Ивановым, крупнейшим поэтом после революции. Она вернулась на склоне лет, уже после смерти Георгия Иванова, в Россию, в Петербург. Недавно она скончалась. Но как память о ней и как память о тех, о ком она писала, сохранились две ее книги воспоминаний. Одна книга называется «На берегах Невы», вторая называется «На берегах Сены». Адоевцева, давая характеристики, оценки, состояние душевное своих соотечественников, бывших в Париже, писала так: «О горьком жребии эмигрантских писателей вспоминать тяжело и больно. Это сплошной перечень преждевременно умерших, погибших в газовых камерах нацистов или кончивших свои дни в унизительной бедности, и которой не удалось избежать даже нашему Нобелевскому лауреату Ивану Бунину. Все они, кроме превратившихся из русских писателей в иностранных, чувствуют себя непризнанными, непонятыми, несчастными и оскорбленными жизнью». А о Бунине в разговоре с одним из своих соотечественников она пишет так: «Разве ты не видишь, что он обречен? Как, впрочем, и все мы, поэты и писатели эмиграции, нас убивает отсутствие воздуха и любви, невнимание и безразличие. Ему бы следовало вернуться в Россию, но никогда не говори с ним об этом. Никогда». Иван Бунин, как и большая часть наших соотечественников, эмигрантов первой волны, покоится на кладбище, находящемся в предместье Парижа, Сен-Женевьев-де-Буа.
1: Ирина Игнатьевна, мы с вами заговорили на тему «Русские в Париже», тему, по-моему, бесконечную.
0: Вы знаете, если говорить о Париже и Петербурге как неких архитектурных образах, то здесь можно найти очень много разночтений, о чем мы говорили тоже. Но вот если говорить о людях, удивительно, как Париж принимал петербуржцев. Между этими городами есть невидимые нити. Они всегда были и всегда будут. Это безусловно, бесспорно. И в портрете, а главное, в умонастроении тех людей, которые эти города населяют. Ведь подчас бывает, что люди внешне совсем не похожи друг на друга. Но между ними есть удивительная связь, внутренняя. То, что называется неким характером или атмосферой. Вот эту удивительную атмосферу, старую петербургскую атмосферу, я почувствовала в Париже. Я вспомнила свое детство. Я вспомнила своих родственников, их друзей. Это были удивительно интеллигентные люди, сильные духом. Вы знаете, когда я гуляла по городу, и когда мы с моими коллегами разговаривали по-русски, иногда, может быть, мне это казалось, какая-то пожилая дама внимательно прислушивалась к языку, и мне казалось, не русская ли она, или не та, которая знает моих соотечественников, которых уже нет на свете. Вы знаете, вот эта атмосфера, атмосфера города, похожего на Петербург. Сегодня мы много говорим о том, что эту атмосферу петербургскую надо возрождать в самом высоком смысле этого слова. Петербург всегда отличался удивительной культурой, удивительной интеллигентностью. И вот это надо возродить. К сожалению, ушли поколения старшие. На поверхности, как это часто бывает, есть накипь. Накипь, которая уйдет безусловно. Но не надо думать, что нет того где-то в недрах города, что незаметно, которое вот решает то, что принадлежит будущему. То есть это хранители традиций, вечных традиций. То, что сближает вот эти два города, это атмосфера, невидимая подчас. И поэтому, вернувшись домой, мне хотелось гулять по Петербургу. И теперь сравнивать Петербург с Парижем. А теперь пойти по тем адресам, где жили мои соотечественники, которых принял Париж. И я думаю, что каждый, кто оказывается в Париже, обязательно должен побывать на этом кладбище, русское кладбище Сен-Женевьев-де-Боа, для того, чтобы поклониться нашим соотечественникам. Число их несметно.
2: Слушая сейчас Ирину Игнатьевну Лисаевич, я вспомнил стихотворные строки, которые привезла из Парижа одна моя приятельница. Это стихи не профессионального поэта, а бывшего белого генерала Павла Старицкого, который волею судьбы стал парижским таксистом. И рассказывается в его стихах о русском кладбище в предместье Парижа, где нашли свое последнее пристанище многие его боевые товарищи, а в конце концов и он сам. Эти строки задели меня, как говорится, за живое, и я в меру своих сил постарался переложить их на музыку. То, что из этого получилось, я и хочу предложить сейчас послушать. Павел Старицкий, кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Действие происходит в порту, 2 часами позже. У пирса стоит судно, грузчики его разгружают. Кран тоже работает на разгрузке. На берег спускаются моряки, их встречают девушки.

0: Моряки с девушками уходят. Набережная пустеет. Крадучись, входит Шарп, но, услышав голоса, прячется за ящиками. Входят Йонас, Кей, Вирджиния и два матроса.
1: Ночная смена ушла уже на перерыв.
2: Место выбрано удачно.
3: Лишь бы с Анатолием ничего не случилось.
2: Не думаю, что шериф станет его разыскивать. Ведь дело с психиатром гораздо опаснее.
1: А, ничего у них не выйдет.
2: Тише.
3: Смотрите.
2: Проклятый шпион.
0: Шарп убегает. Из кабины крана вылезает Браун и спускается на набережную.
3: Браун!
4: Вирджиния.
1: Этот шпик притащит сюда всю шайку.
2: Ничего, моряков и докеров в порту больше, чем гангстеров.
4: Правильно. А теперь надо поговорить с людьми и объяснить, для чего нам нужны деньги. Я пойду на второй пирс.
3: Иди.
4: А я на седьмой.
3: Ладно.
2: А я пойду на танкер.
4: Хорошо, Кей. А ты, Йонас, ступай в таверну. Там сейчас вся ночная смена.
1: Да, но Браун, мне же не поверят, если я скажу, что Браун хочет подарить морякам свой отель и что не хватает немного денег.
4: Тебе они поверят, потому что моряки всегда помогают друг другу.

0: Ну что же вы теряете время? Я хочу завтра же поселиться в отеле «Невада». Так что действуйте, друзья.
1: Вирджиния, можно вас поцеловать?
2: Видите ли, Браун, я не хочу, чтобы вы целовали меня из благодарности за то, что я сказала вам про наследство.
1: Ну, при чем тут благодарность? Я люблю вас, Вирджиния, и прошу вас стать моей женой.
2: Ну, у меня нет приданого.
1: А у меня нет паспорта. Итак?
2: Я согласна.
3: Die Stadt hat so viele Menschen, einander umgebracht.

0: Эй, папаша, ты тут, наверное, всех знаешь. Не попадался ли тебе некий Анатоль Браун? Этот парень опасный, сумасшедший.
1: Ну что ж, приятель, скажу тебе по секрету, что если ты вернешься через 5 минут, то встретишь того, кого ищешь.
2: Окей, на, держи. Когда мы его поймаем, получишь еще.
3: Кто это с тобой разговаривал, старина?
1: Здравствуй, босс.
3: Слушай, не санитар ли это из сумасшедшего дома? Если они схватят Брауна, то отель достанется к Сонге Миллер. Ух, если б я знал, где он, я бы выложил ему 10 000, и мы стали бы компаньонами. Йонас, старина, ну будь ты человеком, скажи, где его найти, а?
1: Ладно, так и быть скажу. Идите прямо и насвистывайте вот эту мелодию.
3: Ну. Ага. Так-да.
1: Так-так.
3: Все ясно. Иду.
0: Ну, папаша, где же Браун?
1: А он только что был здесь. Сказал, что сейчас вернется, он свистит вот так.
2: Свистит?
1: Свистит.
2: О, это очень опасный симптом. Эй, ребята, идите сюда.
0: Давайте спрячемся. Сейчас сюда придет тот сумасшедший. Но... Он свистит. По моему знаку, набросьте на него смирительную рубашку.
2: Да, давайте.
3: Ты что, старик, издеваешься, что ли, надо мной? Я иду, свищу, вот так. Никого. Вдруг я налетаю на какой-то забор. Опять свищу. Ничего. Со мной эти штучки не пройдут. Я не сумасшедший, чтобы терпеть эту старый черт.
1: Ну, не трогайте меня, мистер Браун.
3: Какой мистер Браун? Ты что, рехнулся, что ли, скотина?
1: Оставьте меня, мистер Браун.
3: Ты что, слышите? Ты с ума сошел, что ли? Какой я тебе мистер Браун? Ты что, не узнаешь, что ли, меня? Да вы что? Да вы, ребята, да пустите, вы что? Да прочь от меня! На помощь!
4: Тихо!
3: На помощь!
4: Успокойся! Ничего с вами не случится!
5: Несите его сюда! Стой, вы останетесь в руке позади!
4: Люсласен, мистер Браун! Мистер Браун! Мистер Браун! Люсласен!
6: Nicht ein Wort hier am Ort! Keine Aktion!
7: Keinen Streit!

0: Lass doch los, ihr Kerle! Zum Bachen!
1: Keinen Ton, denn die Opposition. Die Opposition kommt auf alle Fälle in der Gummizelle. Besser zum Wort, besser zum Wort. Schnell mit ihm fort.
2: Ну, как дела, старина Йонас? Неважно, а? Так вот, держи сотню. Завтра купишь себе костюм, побреешься.
3: О, вы очень добры,
2: миссис Миллер. И явишься утром в суд. Там ты скажешь, что знаешь Брауна 10 лет.
3: Я знаю его 20 лет.
2: Тем лучше. Еще ты скажешь, что у него давно уже какие-то странные припадки. Однажды он вообразил себя Наполеоном. В другой раз красной шапочкой. А теперь он считает себя владельцем отеля «Невада». Но все это должно звучать очень убедительно.
3: Не беспокойтесь, миссис, все будет звучать очень убедительно. Друзья, у миссис Миллер золотое сердце. Смотрите, она подарила мне $100. Эй, парень, дай-ка сюда твою шляпу. Кладу в эту шляпу бумажку. Кидайте кто сколько может. Вы же знаете, для чего нам нужны деньги.
2: Какой негодяй. Плох, вмешайся.
4: Стой, стой. Вы что, собираетесь устроить здесь сбор средств?
5: А что?
4: А у вас есть разрешение?
5: Какое разрешение?
6: Нет.
4: В таком случае это незаконно. Разойдитесь.
6: Минутку, минутку. А танцевать можно?
4: Сколько угодно. У нас свободная страна.
6: А ну-ка, Чика, пляши. И подними на ноги всех моряков Сан-Франциско.
7: Хорошо.
3: Чика, бери шляпу и собирай деньги.
2: Эй, люди! Не делайте глупостей! Вы даете деньги сумасшедшему! Браун в сумасшедшем доме! Но для того, чтобы вы поняли, кто такая Ксонга Миллер, приглашаю вас всех сегодня в мой отель «Невада».
8: Замедляйте, расписывайте.

Послание пролетарским поэтам. Товарищи, позвольте без позы, без маски, как старший товарищ, не глупый и чуткий, поразговариваю с вами, товарищ Безыменский, товарищ Светлов, товарищ Уткин. Мы спорим, аж глотки просят луженья. Мы задыхаемся от эстрадных побед. А у меня к вам, товарищи, деловое предложение. Давайте устроим веселый обед. Расстелим внизу комплименты ковровые. Если зуб на кого, отпилим зуб. Розданные луначарским венки лавровые сложим в общий товарищеский суп. Решим, что все по-своему правы. Каждый поет по своему голоску. Разрежем общую курицу славы и каждому выдадим по равному куску. Бросим друг другу шпильки подсовывать. Разведем изысканный словесный ажур. А когда мне, товарищи, предоставят слово, я это слово возьму и скажу. Я кажусь вам академиком с большим задом. Один, мол, я жрец поэзии непролазных, а мне в действительности единственное надо, чтоб больше поэтов хороших и разных. Многие пользуются напостовской тряскую, с тем, чтоб себя обозвать получше. Мы, мол, единственные, мы пролетарские, а я, по-вашему, что, валютчик? Я, по существу, мастеровой, братцы. Не люблю я этой философии нудовой. Засучу рукавички. Работать, драться. Сделай одолжение, а ну давай. Есть перед нами огромная работа. Каждому человеку нужное стихачество. Давайте работать до седьмого пота над поднятием количества, над улучшением качества. Я меряю по коммуне стихов сорта. В коммуну душа потому влюблена, что коммуна, по-моему, огромная высота, что коммуна, по-моему, глубочайшая глубина. А в поэзии нет ни друзей, ни родных. По протекции не свяжешь рифм лычки. Оставим распределение орденов и наградных. Бросим, товарищи, наклеивать ярлычки. Не хочу похвастать мыслью новенькой, но, по-моему, утверждаю без авторской спеси. Коммуна – это место, где исчезнут чиновники и где будет много стихов и песен. Стоит изумиться рифмочек парой нам, мы почитаем поэтика гением. Одного называют красным Байроном, другого – самым красным Гейнем. Одного боюсь за вас и сам, чтоб не обмелели наши души, чтобы мы не возвели в коммунистический сан плоскость троешников и ерунду частушек. Мы духом одно, понимаете сами. По линии сердца нет раздела. Если вы не за нас, а мы не с вами, то черта ль нам остается делать? А если я вас когда-нибудь крою, и на вас замахивается перо рука, то я, как говорится, добыл это кровью. Я больше вашего рифмы строгал.
товарищи, бросим замашки торгашьи. Моя, мол, поэзия, мой лабаз. Все, что я сделал, все это ваше. Рифмы, темы, дикция, бас. Что может быть капризней славы и пепельней? В гроб, что ли, брать, когда умру? Наплевать мне, товарищи, в высшей степени на деньги, на славу и на прочую мру. Чем нам делить поэтическую власть, сгрудим нежность слов и слова бичи. И давайте без зависти и без фамилий класть в коммунову стройку слова кирпичи. Давайте, товарищи, шагать в ногу. Нам не надо брюзжащего лысого парика, а ругаться захочется, врагов много, по другую сторону красных баррикад. Марксизм – оружие, огнестрельный метод. Применяй умеючи метод этот. Штыками двух столетий стык закрепляет рабочая рать, а некоторые употребляют штык, чтоб им в зубах ковырять. Все хорошо, поэт поет, критик занимается критикой, у стихотворца корыться свое, у критика свое корытика. Но есть не имеющие ничего, окромя красивого почерка, а лезут в книгу, хваля и громя, из пушки критического очерка. А чтоб имелось научное лицо у этого вздора злопыханного, всегда на столе, покрытый пыльцой, неразрезанный том Плеханова. Зазубрит фразу, ишь, ребятье, и ходит за ней, как за няней. Бытье, а у этого еда и питье определяет сознание. Перелистывая авторов на букву «Л», фамилию Лермонтова встретя, критик выясняет, что он ел на первое и что на третье. Шампанское пил, выпивал, допустим. Налет буржуазный густ, а его любовь к маринованной капусте доказывает помещичий вкус. В Лермонтове, например, чтоб далеко не идти, смысла не больше, чем огурцов в акации. Целые хоры небесных светил и ни слова об электрификации. Но, очищая ядро от фразерских корок, бобы от шелухи лиризма, признаю, что Лермонтов близок и дорог, как первый обличитель либерализма. Массам ясно, как ни хитри, что Милюковский Юля, светила у Лермонтова, ходят без витрил, а некоторые и без руля. Но так ли разрабатывать важнейшую из тем, индивидуализмом пичкать? Демоны в ад, а духи в Эдем? А где, я вас спрашиваю, смычка? Довольно этих божественных легенд. Любою строчкой вырванной Лермонтов доказывает, что он интеллигент, к тому же деклассированный. То ли дело наш Степа. Забыл, к сожалению, фамилию и отчество. У него в стихах коминтерна топот,
Вот это настоящее творчество. Степа кирпич какого-то здания. Не ему разговаривать в кось и в кривь. Степа творит, не затемняя сознания, без волокиты, аллитераций и рифм. У Степы незнание точек и запятых заменяет инстинктивный массовый разум, потому что батрачка мамаша их, а папаша рабочий и крестьянин сразу. В результате вещь ясней помидора обволакивается туманом сизым, и эти горы нехитрого вздора некоторые называют марксизмом. Передовая передового. Довольно сонной, расслабленной праздности, довольно козырянья в тысячи рук. Республика искусства в смертельной опасности, в опасности краска, слово, звук. Громы зажаты у слова в кулаке, а слово зовется только с тем, чтоб кланялось событию слово лакей, чтоб слово плелось у статей в хвосте. Брось дрожать за шкуры скряжьи, вперед забегайте, не боясь суда. Зовите рукой с грядущих кряжей, пролетарий, сюда! Полезли одиночки из миллионной давки. Такого, мол, другого не увидишь в жизнь. Каждый рад подставить бородавки под увековечливую ахровскую кисть. Вновь своя рубаха ближе к телу, а в нашей работе то иного, что в громаде класс, которую сделал, неважно, сделанное Петровым и Ивановым. Разнообразные души наши. Для боя гром, для кровати шепот. А у нас для любви и для боя марши. Извольте под марш к любимой шлепать. Почему теперь про чужое поем? Изъясняемся ариями Альфреда и Травиаты. И любви придумаем слово свое, из сердца сделанное, а не из ваты. В годы голода, стужи, злюки, разве филармонии играли окрест? Нет, свои баррикадные звуки нашел Гудков многогорлый оркестр. Старью революцией поставлена точка. Живите под охраной музейных оград, но мы не предадим кустарям-одиночкам ни лозунг, ни сирену, ни киноаппарат. Наша в коммуну не иссякнет вера. Во имя коммуны жмись и мнись. Каждое сегодняшнее дело мерий, как шаг в электрический, в машинный коммунизм. Довольно домашней кустарной праздности, довольно изделий ловких рук. Федерация мус в смертельной опасности, в опасности слова, краска и звук. Столб. Товарищ Попов чуть-чуть не от плуга, чуть не от станка и сахи. Он даже партиец, но он перепуган, брюзжит баритоном сухим.
Раскроешь газетину, в критике вся. Любая колеблется глыба. Кроют? Кого? Аж волосья встают от фамилий дыбом. Ведь это подрыв, подкоп ведь это. Критику осторожненько должно вести. А эти критикуют, не щадя авторитета, ни чина, ни стажа, ни должности. Критика снизу – это яд. Сверху – вот это лекарство. Ну, можно ли позволить низам подряд всем заниматься критиканством? О мерзостях наших трубим и поем. Иди и в газетах срамись я. Ну, я ошибся. Так втрестишь, в моем имеется ревизионная комиссия. Ведь можно ж, не задевая столпов, в кругу своих братишек вызвать, сказать: товарищ Попов, орудуй того потише. Пристали до тошноты, до рвот, обмазывают кистью густою. Товарищи, ведь это же ж подорвет государственные устои. Кого критикуют? Вопит возомня, аж голос визжит тенарком. Вчера Иванова, сегодня меня, а завтра совнарком. Товарищ Попов, оставьте скулёж. Болтовня о подрывах – ложь. Мы всех зовем, чтоб в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила. И это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы. Фабрика бюрократов. Его прислали для проведения режима. Средних способностей, средних лет. В мыслях планы, в сердце решимость, в кармане перо и партбилет. Ходит, распоряжается энергичным жестом. Видно, занимается новая эра. Сам совался в каждое место, всех переглядел от завода курьера, внимательный к самым мельчайшим крохам, вздувает сердечный пыл. Но бьются слова, как об стену горохом, об конституцию.

0: келью исходящей нитясь, на доклады с папками идут.
1: Подпишитесь тут, да тут вот подмахнитесь, и вот тут, пожалуйста, и тут, и тут.
0: Пыл в чернила уплыл без следа, пред в бумагу всосался, как клещ. Среда — это паршивая вещь. Глядел лицом белея мела сквозь канцелярский мрак. Катился пот, перо скрипело, рука свелась и вновь корпела, но без конца громадой белой росла гора бумаг. Что угодно подписью подляпает, и не разберясь, куда, зачем, кого, собственную тетушку назначит римской папою, сам себе подпишет смертный приговор. Совести партийной слабенькие писки заглушает с днями исходящий груз. Раскусил чиновник пафос переписки, облизнулся, въелся и вошел во вкус. Где решимость, планы и молодчество? Собирает канцелярию загривок мыли ей, разузнать немедля имя отчества. Как такому посылать конверт с одной фамилией? И опять несется мелким лайцем. Это так-то службу мы несем. Написали просто «прилагается» и забыли написать «присем». В течение дня страну наводня потопом ненужной бумажности в машину живот уложит, и вот на дачу стремится в важности. Пользы от него, что молока от черта, что от пшенной каши золотой руды. Лишь растут подвалами отчеты, вознося чернильные пуды. Рой чиновников с недели на день аннулирует октябрьский гром и лом. И у многих даже проступают сзади пуговицы да февральские с орлом. Поэт всегда и добр, и галантен, делиться выводом рад. Во-первых, из каждого при известном таланте может получиться бюрократ. Вывод второй. Из фельетонной водицы вытекал не раз и не сто. Коммунист не птица, и незачем обзаводиться ему бумажным хвостом. Третий. Поднять бы его за загривок от бумажек, разосланных низом, чтоб бумажки, подписанные прямо и криво, не заслоняли ему коммунизм.
2: Забурлила в степных логах вода, не берет конь дорогу, но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки на участок за 8 верст понес. Но что-то больно долго Ваське домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам в Васькину избу пришел, зло Васькиной матери сказал, как придет немедленно, пусть ко мне. И осекся. Веренея в избу вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава, от одежды, от старания зависит. А это и в узких для нее линялых обносках сановито. Безразличная на них со старухой взгляд кинула, во двор вышла. У инженера это...

0: Этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой глаз странно в сердце отдался. Точно его глаза давно встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с какой-то щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой неяркой краски, губы такие же неяркие, будто нецелованные. Ноги из избы не пошли. Замялся, нерешительно спросил, «Это что же, дочь ваша, что ли?» Старуха поджала губы, сухо ответила, «Сынова баба!» И, не сдержав злобы, добавила, «Невенчанная! Так держим! К Ваське сбежала!» Верения опять в избу вошла. Инженер почему-то счел необходимым пояснить, решил вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю? Веринея неласково криво усмехнулась. «Скамейку не просидите, поди, а нам какая помеха?» Сняла с полки грубый шерстяной чулок, спокойно села у окна, приняла связать. Потом добавила, «А лучше шли бы вы, барин, домой, в чистую горницу, чем в нашем закутке сидеть. Принесет Василий что надо, мы вам доставим». И, глянув в окно, добавила, «Эй, погодите-ка!» Василий, посиневший и сдроглый, вошел. Сразу на припечку опустился, меж кашлем невнятно выговорил, «Задрог, Вирка, отдай сверток барину!» Подмочил немного, в воду оступился. Инженер на Ваську не смотрел, мокрый сверток от Веринеи с улыбкой принял. «Ну ничего, тут табак, его просушить можно. Спасибо, спасибо». Веринея бровью повела. «Это за табаком. В такую дорогу человека гоняли. Ну и нетерплячее у господ нутро. Чего захотят, через нельзя достань да подай. Деньги-то он заплатил». Старуха закричала, «Дадены деньги, дадены! А ты бы спасибо сказала за господскую, за доброту!» Страсть добер. «Васька-то опять пластом лежать будет. Застудился!» Инженер рассердился. «Ну уж это не моя вина. Всего доброго. Спасибо». Быстро из избы вышел, подумал про Веринею корыстное. Но ночью приснилось. Таким жаром проняла, что сон прошел. Вышел на крыльцо и до зари слушал тревожный вешний гул. И значительно, полным томлением дышала веснами ожидавшая зачатие земля. Все живое, и скот, и люди, жило здесь в мудрой верности исконному закону бытия. Родиться и жить, чтобы родить, дать плод земле и роду своему. Оттого в молодом и здоровом затомилась кровь, встревожилась властным желанием целостной, воедино соединившей душу и тело страсти, той, что творит жизнь. Чутьем от зверя в человеке сохраненном учуял такое же томление по такой же страсти и уверенней, хотя не думал про это словами и не знал, что чует. Просто надо скорее видеть ее, дышать возле нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил возле избы Веринеиной. Веринея с вечера медлительно укладывалась, долго поправляла изголовье, всматривалась в окна, по избе ходила, точно металась. Старуха на печи злобно охнула, сердито заворчала. «Чего по избе крутишься? На грешную душу и сну нет, а и на улицу на гулянку тянешься, ну и уходи!» Веринея негромко ответила. «Не буркоти, бабушка. До нутра проберешь, не возрадуешься. Не то на гулянку, совсем уйду».
1: «Ах, застращала!»
0: Завозилась на печи сильней старуха. Трескучим от злобы голосом снова завела.
1: «Четвертый год с Васькой, а дитё не родила».
0: Веринея прыжком с кровати. Васька застонал, завозился. «Вирка, куда ты? Чего тебя спокой не берет?» А она неожиданно звонко, для обычно затаённого, некрикливого голоса своего, вскрикнула. «Помолчи, старая! Уж лучше совсем детей не носить, чем такого, как твой, выродить. Тошно мне мается с Васькой-то твоим. Васька застонал с кровати. Вирка, Веринея.
1: Что Веринея? 20-й год, Веринея. Упомнила уж кличку-то свою.
0: Кончилось мое терпение, Васька. Сама завязалась. Поп не крутил, Богу не кадил. За меня не вымаливал, чтоб по чести себя с тобой блюла. А я блюла. От пригожих да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова, из-за крепкого своего. Сама в жены завязалась, с того и жила, как жена. А сейчас не хочу, уйду.
1: Быстро дверью хлопнула, во двор выбежала. Вира, Веринея, Веринеюшка!
0: Долго упрашивал, дрожал всем телом Васька. А Веринея простоволосая, как из избы выбежала, шибко по улице шла, почти бежала от двора постылого. Утром Веринея пошла на постройку наниматься. 3-й год в Акгыровке степь меряют, 2-й год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят, над дорогой железной колдуют. А езда по той дороге не то будет, не то нет. Постройщики, господа, от войны здесь хоронятся, не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили, что инженерам хоромы всякие, бараки унылые, рабочие голодьбе. Плохо кормится с постройки народ, война крутит, а постройка вредит. Оттого у деревенского жителя к постройке, как и к войне, одно отношение – скорей бы кончалось. И к инженерам, постройки начальникам – враждебное недоверие. И Вирку оно от чернявого статного инженера отталкивало. Оттого, когда однажды за водой шла и вдруг близко к бане его увидала, сурово сказала ему: «Ты, барин, не крутись тут. Нехорошо для мужчины и даже совестно». Он обшарил загоревшимися глазами открытую стройную шею редчайшей белизны, такие же белые, повыше грубых кистей, тонкие руки, сказал приглушенным, но жарким шепотом: «Я тебя как праздника ждал. Люблю тебя, Веринея!» И, протянув руки ближе к ней, подался: «Ну, не лезь!» Сердито и резко оттолкнула, и близко мимо него к бане прямая и строгая прошла. На пороге остановилась, сказала: «Ты меня не замай. Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю. Ты мне не нужен». Покраснел жгущим щеки румянцем, на стройку уехал. Но на Пасхе, когда кружился во хмелю народ, случайно встретил на улице Веринею. Хотел было мимо пройти, сама окликнула: «Чего мимо глядишь, не привечаешь? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!» Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, сшитом по городскому платьице, свежая и веселая, как березка в троицу, а глаза словно хмелем затуманены. «Вира, Веринея, айда в степь гулять, на пригорках отдыхать! Шибко я желала сегодня тебя повстречать, так по желанию моему и выпало». Одним прикосновением руки к плечу властно повернула его, пошли рядом за село, как в опьянении говорила: «Я сегодня разгульная, и не от питья пьяного, и стаканчика чуть пригубила, а так, от дню веселого, от духу вольного, от зеленой травы. Веринея, милая красавица, право, ты пьяная. Ну да, пьяная, да не от питья. Кровь во мне седни пьяная». Были уже за селом. Апрель дышал зеленый, радостно молодой травой, пахучим легким ветерком. Заглянул в золотые, сегодня мутные, с томной дымкой затянутые глаза, схватил за плечи, прижал к себе и в долгом неотрывном поцелуе приник к жарким губам. «Погоди-ка, сядь, а я на коленях у тебя полежу. Чего смеетесь? В книжках этак-то про любовь пишут. Ну, а наши деревенские разговоров не разговаривают. Корове когда скажут: «Краснушка, краснушенька», или лошадь с добавкой слова ласково назовут,
1: А жену нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковости. И на работе скотину жалеют, а бабу нет. Веренея, милая красавица, погоди, говорю. Все одно согласна я, седни люб ты мне. И вдруг чужой, третий, враждебный, болью, обидой перехваченный голос. Вирка, сквернавка! Василий с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от боли и гнева. С барином, скверная! Погоди-ка, не ори. Не жена ведь тебе венчанная, а гулёна. Иди домой, барин. Я с Васькой сама поговорю. А к тебе завтра приду, не обману. Когда инженер далеко отошел, сказала Ваське: Василий, ноги у тебя трясутся, сядь. Усмиренный ласковостью ее голоса покорно опустился рядом с нею на траву. Васька, жалко мне тебя. Чисто ты не полюбовник, а сын мой роженый. Вирка, жалеешь, а зачем ушла? С барами в сладком житье баловаться захотела. Барин это так, подчас подвернулся. Не серчаю, что укорить хочешь. Жалею, с горя это ты. А сам знаешь, другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в семью. Если бы не ты, я бы еще давно с этим барином. А теперь уже все слажено. Веренея криво усмехнулась. Нет, опять ты помешал. А сейчас, думаю, и вовсе можно без него. Вирка, вернись в нашу избу. Не конючь, чего надо тебе? Нет у меня для тебя. Жалости моей не принимаешь, о чем же разговаривать? Встала, легко к селу пошла. У околицы инженера повстречала, сухо сказала ему: иди домой, Иван Павлович, неохота мне с тобой миловаться. С Васькой растревожилась. И холодными, протрезвевшими глазами в лицо его поглядела. Через неделю возвращался инженер с постройки верхом ночью домой. Огромный лохматый мужик вырос перед ним. «Ага, раскатываешь, баб чужих хороводить сюда прислан!» Инженер вытащил револьвер, но от удара в висок тяжелым кулаком покачнулся, взмахнул руками, выронил револьвер. Рукояткой схваченного с невероятной быстротой револьвера мужик с силой ударил в затылок инженера. Тот дернулся и остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Во строг взяли Ваську, хотя в день убийства инженера и всю ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться было легко, но сам Василий в перепуге запутался, и чем больше допросов, тем хуже. Так и умер во строге завиненным. Вирку скоро обелили, на постройку вернулась. В бараках с беженцами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздник пьяная и буйно веселая. Давно смотрел за Виркой, вернувшийся с фронта Павел Суслов. Веренея знала, что баба у него померла. Ребятишки одни в избе отца дожидались. Как-то, возвращаясь с речки, повстречалась Вирка с Павлом. Хотела мимо пройти. Павел окликнул: «Постой-ка, спросить я тебя хочу». Веренея остановилась, равнодушно посмотрела в его лицо. «Ну, чего надо?» Павел помедлил, потом сказал: «А ко мне не поохотишься жить прийти?» Веренея прямо и пристально посмотрела в его светлые глаза. «А хорошей-то бабы разве не найдешь? Тебе жениться надо. У тебя дети, свое хозяйство». Павел помедлил, добавил: «Зря ты, Веренея, назло все себе делаешь. Где лучше не надо, давай в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя, знаю. Много мне говорить неохота, а вот ты работящая, с детьми ты ласковая, я видал. Живи и работай по своему природному делу. Ты сегодня не отказывайся, нынче подумай, а завтра ответ дашь». Веренея мотнула головой, шепотом добавила: «Люди смеяться над тобой будут».
0: Много тут шумели про меня.
2: А с того, что ты сама того более шумишь. Вот я смотрю да и думаю, и об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь.
0: Шибко веренея, крутым подъемом от речки шла. Тяжести полных ведер не замечала. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застилали. И ночью плакала. Утром рано постучалась в дверь Павловой избы. Спустя месяц Павел вошел в избу, как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза точно пьяные. Вирка сдивилась. Что это, Павел? Выпил, что ли, у кого?
2: Староста из волости вести такие привез, что все, кто слыхал, чисто пьяные, царя отменили.
0: Вирка опустилась на табурет. Ровно на шутки ты, Павел, не охоч.
2: Да никакие не шутки. Вовсе нет царя. Один отрекся, другой отказался. А, видать, пошибали их все.
0: И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся. Вирка, я-то знал, ждали мы этого.
2: Слушай, Вирка, а мужики-то не испугались. Сдивились только, как это царя осилили.
0: Народу в школу столько собралось, как никогда еще не бывало. Павел зычным голосом читал запоздавшие в Вагыровку манифесты и газеты. В эту ночь Павел с Виркой долго проговорили. Словами Павел Вирку не нежил, только и сказал, когда она пришла, желанная моя. Но обошелся с ней так, что Вирка сдивилась, как с женой прошенной, маленой, к первому ему пришедшей. Так и жили, будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали, а сегодня долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка, про царей, про мужиков, про трудный век человечий. Отчего этот трудный век человечий для бедного и совсем лих? Утром Павел в город поехал. И 2 недели проездил. До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали митингами называть, а мир граждане, а то товарищи. Новые слова по новости звонки выходили, точно звякали резолюции, инструкции, учредительное собрание. Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков народ стал сманивать. Большую кучу сбил, солдаты почти все. Народ с постройки гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло. Больше даже, чем большевиков. Большие споры между народом пошли. До большой даже драки дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой надсадой бились. 3 в лёжку уложили. Но ничего, отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Веренея. Отход от Павла мужиков, которые раньше вокруг него избивались, приняла за личную Павлу обиду. Прибежала однажды в школу, когда там кое-кто из них был, и сильным голосом с большой страстью стыдить начала. «Куда лезете? Воевать не надоело! Солдаты чуть передохнули, а сколько накалечено! За землю держитесь!» А кто на земле хозяевать будет, пока война не кончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются. За больное зацепило, оттого еще больше разгневались. К ученым бабам про общественные вопросы разъясняющим примыкать уже стали. Но чтоб своя деревенская, да еще с зазорной жизнью учить пришла. 3 наскочили бить Вирку. С большой яростью от 3 мужиков отбилась. Кусалась, царапалась. Хоть с разбитым в кровь ртом, с подбитым глазом, но живая и некалеченная вырвалась. А мужики, раззадорившись, пошли к кузнице. Там и произошла жаркая схватка. Павел ругал Вирку. Потом смеяться начал. Не смейся, а то я и на тебя кинусь. Ну что, что баба? А у меня теперь в голове-то не только об домашности дума.
2: Долго на селе Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули, башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких надавали. На волость нападения было, отбились, но к зиме война настоящая разгорелась. Павел Суслов приехал на сутки домой. Всю ночь с Виркой тихонько проговорили. Поднялась Веринея с плотно сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась и не прошла даже тогда, когда среди дня тихонько объявила Павлу. «Слышишь, затяжелела я». Он посмотрел в ее большие тревожные глаза и сказал: «Ну, рожай. От казаков отобьемся, на сынка порадоваться приеду». Поднялся и собираться стал, поцеловал детей. Вирка припала к нему и замерла. Он быстро поцеловал ее, сказал: «Береги себя, шибко я к тебе привык. Дитё родишь, жалей, обихаживай. Дело наше тоже справляй, через тебя слушок подавать буду. Ну, давай еще раз поцелуемся, прощай». Уехал. Она глядела ему вслед, и вдруг ярким, редким для слеповатых человечьих глаз светом будто озарилась вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг вся перед глазами прошла. Подлинно такой, какой она у них была, и какой она еще не видела. Считала его желанным и даже привыкать стала. Но ни разу с таким вот захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А когда он ушел, и ей уже не догнать его. И, может быть, свидеться больше им не дано, поняла, как он дорог ей, как один может быть дорог одной. Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по делу его вложила. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей быстро ходить, в потайных углах со своими видеться и еще себе работой пропитание добывать. Видеться в селе было тяжело, каждый вздох слышен, каждая новая щепка во дворе заметна. Но вот пришел от Павла слух, что его отряд как к Гыровке подвигается. На словах Павел передал: «Хорошо, кабы с затылку казаков нажгли, восстание какое-нибудь бы наладили». С этой вестью Вирка пошла в бараки. «Ну, мужики, драку зачинать надо!» И рассказал, о чем Павел передавал. Мужики не сразу отозвались. Раздумчиво молчали, потом сказали, что подождать надо. Вирка поднялась, нахмурилась. «Это и весь сказ! Ах вы, собаки! Словами только блудили! А когда дело час дошел, так и слюни пускаете! Нельзя так, мужики! Нельзя, братья вы мои товарищи! Какая жизнь-то у вас! Ах вы, сволочи, словами только блудили! Да чего же тка в страхе душа человека? Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что больше ждать нельзя». Пошла к двери, мужики загалдели, ругали Вирку, но решили так сделать, как Павел наказал. Вирка со светлым лицом уходила, будто на большую радость спешила идти, а не на трудное дело. Седоватый мужик засмеялся, сказал: «Ты, баба, видать, у нас из-за командира, из-за попа полкового. Вишь, какую проповедь высказала». А командир чуть до дому дошел. По дороге схватки начались. Но все-таки за бабкой сама зашла, сказала: «Бабка, айда ко мне, скорей». Недолго Веринея на сына радовалась. Через 5 дней, когда ждала от своих извещения, в дверь тревожно кто-то застучал. Вирка к двери спросила шепотом, кто. Бабе напуганный голос отвечал: «Вирка, оставь бабке ребенка, а сама беги к речке, там тебя дожидаются. Павлу надо успеть слушок подать, а не то попадется. Приехали казаки, дознались про наше дело, тебя называли, домового мужика, мой-то схоронился, а ты беги сейчас». Веринея взяла из зыбки ребенка. «Бабушка, бабушка, накось, на печку его, ну давай». Сильно вздрогнула Веринея. будто оторвала от тела теплый живой сверток и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов, быстро накинула платок, полушубок, выбежала за дверь.
0: Вирка, куда ты?
2: Поняла старуха только тогда, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ворвались казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и начала унимать раскричавшегося мальчишку. Ты старая, сказывай, где Веринея?
0: Убегла куда-то.
2: Сказывай, куда, а не то не удержишь башку на плечах.
0: Она и то плохо держится. Чего я скажу? Убегла, слова не сказала.
2: Один из заггыровских богатеев сказал казаку-офицеру, «Ваше благородие, она старухе правды не скажет. За избой следить надо, сама придет, молоко ее к дитю приведет». На то мы порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Утром искали, не нашли. 3 ночи караулили. На 4-ю, уже за полночь, насторожился рыжеусый казак и шею вытянул. С огорода двигалась темная женская фигура. Веринея шла сторожкой поступью, шла кормить, выручать своего детеныша. У самой двери в сенце была, когда закричал рыжеусый: «Ага, поймали, Свечов, беги, зови его благородие!» Вирка закричала долгим пронзительным криком и забилась в дюжих руках казака. «Стой, стой, о, ты кусаться!» Вирка высвободила руку, с большой силой ударила казака в переносицу, выгнулась всем телом, ударила его ногой в живот. Казак взвыл от боли, выпустил Вирку. Но подоспел другой, скрутил ей за спиной руки. Вирка качала казака во все стороны. Он запнулся ногой о ступеньку, упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она еще раз закричала резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку для отскребания грязи, вбитую тут же на доске у крыльца. И тогда же из избы донесся живой, требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетании и погасли.

Их венчали в Духов день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. Из церкви вернулись прямо на пирушку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповыми. Когда все разошлись, и они остались одни, Паше стало не по себе от внезапно наступившей тишины. За эту ночь, продолжительную как вечность, недавний студент Антипов, Степанида и Красная Девица, как звали его товарищи, побывал наверху блаженства и на дне отчаяния. Его подозрительные догадки чередовались с Лариными признаниями. Он спрашивал, и за каждым Лариным ответом у него падало сердце, словно он летел в пропасть. Его израненное воображение не поспевало за новыми открытиями. Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему. Через 10 дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба закончили, оба одинаково блестяще. Оба получили предложение в один и тот же город на Урале, куда и уехали на другой день утром. Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи. 8-я армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах, готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, занятую в первые месяцы военных действий. Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь один за другим звали все чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы уговориться с ней о том, как она будет извещать его в случае надобности и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья. Ему было некогда, он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время, глазея в окно. Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с 2 прицепами. Из них стали выносить раненых. В московских госпиталях, забитых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений. К Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по словоохотливости полная ему противоположность. «На вашем месте я поехала бы домой, я вам завтра позвоню, едва ли это начнется раньше». На третий день он узнал, что роды начались ночью. Он, сломя голову, помчался в клинику, и когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона. Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера. Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного. «Спасена! Спасена!» Радостно повторял про себя Юрий Андреевич. «Сынок, мальчик, с благополучным разрешением от бремени», нараспев говорила сиделка. «Сейчас нельзя, придет время, покажем». Намучилась с первым завсегда мука. «Спасена,
спасена!» — радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка. Главное была Тоня. Тоня, подвергавшаяся смертельной опасности и счастливо ее избегнувшая. На службе все на перерыв поздравляли его. «Как быстро они узнали!» — удивлялся Юрий Андреевич. Он прошел в ординаторскую. У окна ординаторской стоял обрюзший прозектор и, подняв руки, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке. «Поздравляю!» — сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом. «Спасибо, я тронут!» В это время в комнату вошел главный врач больницы. Он поздоровался с обоими и сказал, черт знает что, проходной двор, а не ординаторская, что за безобразие. Да, Живаго, поздравляю, и затем неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху. Антиповы сверхожидания очень хорошо устроились в Юрятине. Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Лара преподавала в женской гимназии, работала, не покладая рук, и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала. Ей нравилось в Юрятине. Это был ее родной город. Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья. Ее тянуло к земле и простому народу. По странности, как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Палыч оказался неисправимым столичным жителем. Он гораздо строже жены относился к юрятинцам, его раздражали их дикость и невежество. С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек в том, например, что она белый, а он черный кости, или в том, что до него она принадлежала другому. Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. «Так дальше не может продолжаться», — думал он. «Но ведь все это можно было предвидеть раньше, он поздно хватился. Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него, что хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимою перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг? Что общего между этой вдохновенной и похвальной миссией и настоящей семейной жизнью? Хуже всего то, что он по сей день любит ее с прежней силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть,

Неожиданно желаемый выход нашелся. Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. «Бессмыслица, очередная причуда», — подумала она. «Не обращать внимания, и сам обо всем забудет». Но выяснилось, что приготовление мужа уже 2 недели давности. Бумаги в воинском присутствии, в гимназии имеется заместитель, и из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда. Лара завыла, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах. «Паша, Пашенька!» — кричала она. «На кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого! Не делай! Ничего не поздно! Я все исправлю! Да ты ведь толком и доктору-то не показывался! С твоим-то сердцем! Стыдно! А приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Самому захотелось саблей позвенеть, поофицерствовать? Паша, что с тобой? Я не узнаю тебя! Подменили тебя, что ли?» Вдруг она поняла, что дело совсем не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет ее отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской. Она закусила губы, вся внутренняя сжалась, как побитая, и, ничего не говоря и молча глотая слезы, стала собирать мужа в дорогу. Когда он уехал, ей показалось, что стало тихо во всем городе, и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны. Это было серьезнейшее поражение в ее жизни. Лучшие, светлейшие ее надежды рухнули. По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери. Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и также неожиданно отправили с назначением в действующую армию. Стали приходить его письма с фронта, более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища. Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь военную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась. Вслед за недавно совершенным прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армия перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Пашино молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах. Осенью движение армии приостановилось. Войска окапывались, но об Антипове по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки. Сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте по прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали, ниоткуда не приходило ответа. Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице. Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен на звание сестры милосердия. В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с Катенькой на руках поехала в Москву.
Тут она пристроила дочь у Липочки, муж которой германский подданный вместе

вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе. Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этой целью она поступила сестрой на санитарный поезд, отправлявшийся через город Лиски в Мезалаборч, на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо.

0: добрый вечер. Послушайте еще одну птичью сказку «Кто чем поет?» Написал ее Виталий Бианки. Слышишь, какая музыка гремит в лесу? Слушая ее, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами и музыкантами. Может быть, так оно и есть. Музыку ведь все любят, и петь всем хочется, только не у каждого голос есть. Вот послушай, чем и как поют безголосые. Лягушки на озере начали еще с ночи, надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли. Ква! Одним духом пошел из них воздух. Услыхал их аист из деревни, обрадовался. Целый хор, будет мне чем поживиться. И полетел на озеро завтракать. Прилетел и сел на берегу. Сел и думает, неужели я хуже лягушки? Поют же они без голоса. Дай-ка и я попробую. Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой, а другую. То тише, то громче, то реже, то чаще. Трещотка трещит деревянная, да и только. Так разошелся, что и про завтрак свой забыл. А в камышах стояла выпь на одной ноге. Слушала и думала, безголосая я цапля. Да ведь и аист не певчая птичка, а вон какую песню наигрывает. И придумала, дай-ка на воде сыграю. Сунула в озеро клюв, набрала полные воды, да как дунет в клюв. Пошел по озеру громкий гул, словно бык проревел. Вот так песня, подумал дятел, услыхав выпь из лесу. Инструмент у меня найдется. Чем дерево не барабан, а нос мой чем не палочка? Хвостом уперся, назад откинулся, размахнулся головой, как задолбит носом по суку, точь-в-точь барабанная дробь. Вылез из-под коры жук с предлинными усами. Закрутил, закрутил головой, заскрипела его жесткая шея, тоненький-тоненький писк послышался. Пищит усач, а все напрасно, никто его писка не слышит. Шею натрудил, зато сам своей песнею доволен. А внизу, под деревом, из гнезда вылез шмель и полетел петь на лужок. Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит желковатыми жесткими крылышками, словно струна гудит. Разбудила шмелиная песня зеленую саранчу в траве. Стала саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у нее на крылышках, а вместо смычков длинные задние лапки коленками назад. На крыльях зазубринка, а на ножках зацепочки. Трет себя саранча ножками по бокам, зазубринками за зацепочки задевает, стрекочет. Саранчи на лугу много, целый струнный оркестр. Эх, думает долгоносый бекас под кочкой, надо и мне спеть. Только вот чем? Горло у меня не годится, нос не годится, шея не годится, крылышки не годятся, лапки не годятся. Эх, была не была, полечу не смолчу, чем-нибудь да закричу. Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые облака. Хвост раскрыл веером, выпрямил крылышки, перевернулся носом к земле и понесся вниз, переворачиваясь сбоку на бок, как брошенный с высоты дощечка. Головой воздух рассекает, а в хвосте у него тонкие узкие перышки ветром перебирает. И слышно с земли, будто в вышине барашек запел, заблеял. А это бекас. Отгадай, чем он поет? Хвостом. Сказка кончилась. Дорогие ребята, всю неделю мы читали вам сказки о птицах. Напишите, какие сказки вам понравились.
1: Каких птиц вы знаете? Какие птицы уже прилетели в ваши края? А еще нарисуйте свою любимую птицу. Письма и рисунки присылайте по адресу Москва, радио «Вечерняя сказка».

0: Молодецкая, да, крепость Удалецкая, да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да, как пойду косить, да, ворогов разить, да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да.
1: Антон!
0: Э?
1: Ты чего эту пищаль в лодку тащишь?
0: Как чего? Полить из нее!
1: Ой, маменьки, это в кого же?
0: Как в кого? Сама знаешь, нянька, в дальний путь, в иные края с хозяином плывем.
1: А, собрался они-ка, воин, с печи на кровать тараканов воевать.
0: А что, и повоюю? Может, по дороге шиши нападут? Аль зверь осьмиглавый встретится, так я их пищальным огнем и побью.
1: Ой, Антон, что это ты больно храбер стал.
0: А что? Я ни в сон, ни в чех не верю. Ни беса, ни лешего не боюсь. Вот вернусь, порасскажу, как я с ведьмами да кикиморами сражался. Увидишь, нянька, каков я удалец.
1: Удалец, да только против ягнят далец.
0: Фу! Мне забава, да, хозяину слава, да, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, да.
2: Капочка,
3: ну,
2: батьку едет на гулянку, пойдешь?
3: Пойду.
2: А меня возьмешь?
3: Возьму.
1: Девоньки, голубоньки, вы, может, в лодочку-то соломки постелите, чтоб батюшке помягче ехалось.
4: Антон!
0: Эй!
4: Соломы!
0: Эх ты, ух ты, ух ты!
1: Девоньки, красавицы, а может, соломку-то ковром накроете?
2: Антон!
0: Эй!
2: Ковер!
0: Эх ты, ух ты!
3: Ты чего это?
5: Батюшку жалко.
2: Разнюнилась. Тебя не впервой батюшка уезжает.
5: Вернется гостинцев, но везет он добрый. Мне такое привезет. Такое.
2: И мне такое.
5: Это какое такое?
2: Да уж не хуза твоего.
5: Ой, да как это не хуза? Я старше, а то.
2: Да тебя хоть в партю наряди, все равно хороша, как ворона на заспит.
5: А ты-то как опара в гостях.
2: Да я хоть опара, да на хороший пирог. А на тебя-то никто и глядеть не хочет. Коска
5: драная.
1: Ты что видишь, Господь с вами? Батюшка в дальние края собрался. Через леса дремучие, мурмские, и по морю, по океану. А вы семечки лущите и бронитесь. Эх, ни заботы от вас, ни жалости.
5: Помолчи ты, нянька. Надоело.
2: Надоело до смерти.
1: Аленушка, сиротиночка ты моя горькая, ну что ты плачешь, глазоньки слезишь, а?
5: Батюшку жалко. Ну как он в чужих краях маяться-то будет? На море океане ветры буйные, в лесах звери рыкучие, а в городах чужие люди злые.
1: Не печалься, моя ясонька. Вернется жив-здоров родимый батюшка. А ты не плачь, не прибавляй ему печали. Ведь слеза при разлуке гнетет. Не надо.
5: Не буду, не буду, нянюшка.
4: Ой, батюшка!
2: Ой, родненька!
4: Да на кого же ты нас покидаешь?
2: И куда со ты уезжаешь?
6: Ну, дочери мои милые, дочери мои любимые, пора мне и в путь. Оставляю вас в полном дому, ни в чем у вас нужды не будет.
5: Ты только сам скорее воротись, батюшка.
6: Как смогу, ворочусь сразу, доченька. Вся моя душа с вами, милые. Нет у вас, родимой матушки, оттого у меня за вас день и ночь сердце болит.
0: Хозяин, поехали!
6: Сейчас. Только отдам ключи хозяюшке.
5: Да неужто ты, батюшка, меньшой сестре ключи отдашь?
2: Аленку над нами старшой поставишь?
6: Да. Да ведь вы, доченьки, песни петь, на гулянки ходить, хороводы водить мастерицы. А Алёнушка все дома сидит, за всем хозяйством глядит.
7: Никогда такого сраму не было.
2: Чтобы младшей сестре хозяйкой быть.
5: Отдай им ключи, батюшка, отдай.
6: Ну что ж, по чину и правде так полагается. Возьми ключи, Капа, да гляди. Не обижай Алёнушку, жалей её.
0: Хозяин, поехали!
6: Сейчас. Ну, дочери мои милые, хорошие, пригожие, что вам из далеких краев привезти?
2: Батюшка!
7: Привези ты мне, батюшка, сарафан шелку зеленого, и чтоб пуговицы на нем были серебряные, позументы позолоченные, а красы такой невиданной, чтоб все мои соседки-подружки от зависти полопались.
6: Трудное дело, доченька. Да знаю, знаю я, где такой сарафан купить. Будет тебе гостинец по сердцу.
2: Ой, а мне, батюшка, привези бусы сапфировые, и состёски, чтоб были золотые, и чтоб в одной бусинке солнце сверкало, а в другой, чтобы месяц серебрился, и красы, чтобы такой, чтобы все соседки-подрузоньки от зависти сохнуть стали.
6: Потяжелее твоя работа, сестриной. Да знаю я, знаю, доченька, где такие бусы купить, раздобыть, будет тебе гостинец по сердцу. А ты что же молчишь? Тебе что привезти, доченька моя любимая, звездочка моя тихая?
5: Государь ты мой, батюшка, не вези ты мне ни сарафанов шелковых, ни ожерелий хрусталевых, а привези ты мне аленький цветочек, да краше которого чтоб на целом свете не было.
6: Задала ты мне работу тяжелее сестриных. Коли знаешь, что искать, то как не найти? А как найти то, чего не знаешь?
5: Ну, поищи, батюшка.
6: Буду стараться, доченька, вот найду ли...
0: Хозяин, поехали!
6: Сейчас. Ну, простимся, доченьки. Как велит обычай русский родительский, присядем на дорожку. Садись, нянюшка.
3: Садись, нянька.
6: Ну, прощай, нянюшка.
3: Прощай, хозяин.
1: Весело тебе ехать, весело назад воротиться. Будь здоров.
3: Сарафан, батюшка.
2: Бусы сапфировые.
5: Батюшка.
0: Поехали, хозяин!
6: Поехали!
3: Ну, нянька, мы на гулянку пошли!
2: Ой, на гулянку!
1: Да что вы, девки! Батюшка еще отъехать не успел, а мы уже за ворота в хоровод.
3: Помолчи ты, нянька, надоело!
2: Надоело до смерти!
3: А то недолго за ворчание ты на скотный двор попасть, поворчишь там с телятами.
2: Капушка!
3: Ничего, капушка, не твое дело вмешиваться, я здесь хозяйкой-то оставлена.
2: Избаловалась при батюшке-то, любимица.
3: А мы ее от баловства-то отучим. Вот тебе прялка и приди, и чтоб к моему приходу два веретена напряла. А пойдем, Эфиса.
2: Ой, пойдем, Капа.
3: А пойдем, Эфиса.
2: Ой, пойдем, Капа. И сдурися, аленький цветочек захотел.
3: Да. Пойдем, Эфиса, пойдем, Капа, пойдем, Эфиса, пойдем, Капа.
1: Алёнушка, сиротиночка ты моя безответная. Заклюют ведь тебя здесь без батюшки.
5: Ничего, нянюшка. Батюшка скоро вернется и привезет мне аленький цветочек.
1: Алёнушка, да скажи ты мне, сделай милость, что это за цветочек такой? Для чего он тебе понадобился?
5: Ой, сама не знаю, нянюшка. Только раз во сне он мне приснился. стоит, горит, словно солнце утреннее. Красы невиданной и неслыханной. И запах дивный от него, как струя бежит. И так мне стало светло да радостно, словно все мое счастье, нянюшка, в цветочке этом аленьком. Небывалое счастье, неслыханное.

0: демонический дух чую. Кикимора! Кикимора!
1: Чего ты веришь?
0: К лесу заветному лодка плывет. Люди к берегу правят. Что делать, кикимора?
1: Прячемся,
0: Кикимора!
1: Подслушаем?
0: Ага.

0: Вот они, заветные мурманские леса. Страшно тут, нежель и нечисть.
1: Не бойся, хозяин, с Антоном не пропадешь. Со мной моя пищаль сговорная. Всех из нее огнем побью. Только скажи, хозяин.
2: Что?
1: Может, мы в такую глушь-то заехали. Все товары продали, дочкам гостиницу купили. В самый раз домой возвращаться.
0: И товары продал я, и старшим дочкам гостинцы купил по их желанию. А не нашел я цветочка аленького для Аленушки. Хоть обыскал все базары турецкие, хоть обошел все сады заморские. Не могу домой раньше быть, чем найду цветочек аленький. И сказали мне мудрецы седые в стране тьму тараканской, коли хочешь ты найти цветочек аленький, ищи его в глуши заветных муромских лесов. Теперь понял?
1: Теперь понял.
0: Ну, то-то.
1: Ой, хозяин, пошли. Пошли в разные стороны, поищем, нет ли где цветочка аленького.
0: Пойдем, только ты... Вы меня с перепугу из своей пищаль не выпали.
1: Это я-то с перепугу.
0: Ну ты-то, что это ты расхрабрился?
1: Ну. А что, я ничего не боюсь.
0: Пошли.
1: Я человек рисковый.
3: Ну, Лешенька, слыхал?
0: Слыхал.
3: Беда, Лешенька.
0: Беда.
3: Зови хозяйку.
4: Зову бабу-ягу костяную ногу. Ты месяц свети. Ты ветер свисти, ты лес шуми. Ой, ты, баба-яга, прилетай, прилетай!
5: Кто меня зовет?
3: Мы, хозяюшка, мы, слуги твои верные.
5: Что случилось? Что приключилось?
3: По лесу люди ходят.
6: Маленький цветочек ищут.
5: Ха-ха! Не дам сыскать, не дам сорвать. Заколдован цветок колдовством злым, скрыт от людей лесом густым. Нет путей, дорог к нему не достанется никому. Ты, леший, их попугай, ты, кикимор, мне помогай. Гасни! Гасни, месяц ясный! Эй, болотные огни, по лесу раскиньтесь, заведите захожих путников в трясины непролазные!
6: Один сюда возвращается.
5: Спрячемся, напугаем их наваждением лесным!
6: Ага.
1: Никого. И куда этот хозяин-то зашел? Заведет его нелегкое в чащобу непролазную. Пропадет. А я что? Я не пропаду. Со мной моя пищаль заговоренная. Да и сам я человек десятка не заячьего. Тень. Вот. Тень, не боюсь я никого, даже без самого. Не боюсь я никого, даже без самого. Че это там на меня-то идет? Эй, не подходи! Не подходи, я храбрый! Не подходи, стрелять буду! Вот ей бог убью, не подходи!
7: Ветка! Они, боюсь я никого, даже без самого.
1: Чур меня, не подходи, не подходи, я храбрый, не подходи, я храбрый, убили.
5: Но этому надолго заказано ходить в леса дремучие. Пропал купец. Не выбраться ему из лесу, не найти цветочка аленького. Ну, мое дело сделано.
3: Кукареку! И наша служба на сегодня окончена. Пойдем спать, Илюш.
7: И то пойдем спать. Устали мои старые косточки. Уж 3000 лет по ночам бегаю.

0: Нет, страшен я, страшен.
1: Ау! Вот ты где, господин мой добрый. Ну, давай в жгуты играть.
0: Давай, Алёнушка.
1: Вот тебе моя жемчужная повязка. Ты ее спрячь, и я отвернусь. Можно?
0: Нет.
1: Можно?
0: Нет.
1: Можно?
0: Можно.
1: Ищу я жгут, ищу я заповедный. Тут или не тут?
0: Холодно, холодно.
1: Там или не там?
0: Холодно, холодно.
1: А может, там?
0: Теплее, теплее.
1: Вот он!
0: Горячо,
1: нашла!
0: Горячо.
1: Я победила, я победила. Ну что ж, ты стал грустен. Опустил голову.
0: Сядь со мной, Алёнушка.
1: Сижу, господин мой.
0: Всем ли ты довольна, Алёнушка?
1: Всем, всем, мой ласковый.
0: Не надо ли тебе чего?
1: Да ничего мне не надо, все у меня есть.
0: Проси, проси все, что захочешь. Попросишь, звезды сниму для тебя с неба синего, украшу тебя ими. Попросишь... Ясный месяц достану из-за туч, чтоб гляделась в него, как в зеркальце.
1: Да ничего мне не надо. Все у меня есть. Разве только дом родной. Хоть в щелочку бы видеть.
0: Алёнушка.
1: Что?
0: Очень я страшен.
1: Ну что ты? Ты добрый такой.
0: Неужели не противен я тебе, девонька?
1: Ты противен? Да за что ж?
0: Ах, Алёнушка. Сам я себе противен. Руки мои кривые, глаза красные, шерсть косматая, лицо безобразное.
1: Не терзай ты себя понапрасну. Не пугаюсь я больше тебя. Так хорошо мне с тобой, да ласково.
0: Знаю. Добра ты со мной, да ласково не от любви ко мне, а от девичьей жалости.
1: И люблю я тебя, и жалею. И кабы могла, жизнь свою отдала. Только чтоб ты был счастлив, да радостен.
0: Ах, Алёнушка, только не покидай меня никогда. Умру я без тебя.
1: Бедный ты мой, бедный. Что ты так сердито смотришь на меня, нянюшка?
2: Не узнаю. Не узнаю свою Алёнушку. С чудищем по саду бегает, аукается. А дома родной батюшка на смертной постели лежит, с белым светом прощается.
1: Что ты говоришь, нянюшка?
2: Гадал я на наговорной водице, нагадал батюшкину смерть. Взгляни-к в ковшик серебряный, увидишь лицо родимого.
1: Батюшка! Родимый мой батюшка! Вижу тебя! Глаза твои меркнут, щеки твои бледнеют. Ой, горе! Горе-то у нас какое, нянюшка! Ты приди, приди скорее, друг мой милый! Ну, приди же ты!
0: Здесь я, Алёнушка.
1: Не гневайся ты на меня, на просьбу на мою.
0: Какая же твоя просьба, Алёнушка?
1: Отпусти ты меня на день один-единственный в дом родной. Гадала мне нянюшка, нагадала батюшкину смерть.
0: Не проси, не проси об этом, не губи меня.
1: Тревожно мое сердце, ну хоть на полдня отпусти в дом родной.
0: Не проси, Алёнушка, умру я без тебя.
1: Ну хоть на час один, единственный, отпусти.
0: Не могу я тебе противиться, сорви цветок аленький. Подними его высоко, и окажешься там, куда сердце зовет.
1: Спасибо тебе, милый мой, добрый мой.
0: Иди, Алёнушка, иди в родимый дом, но помни, коли дорог я тебе, коли не хочешь моей погибели, воротись к полуночи.
1: Я раньше вернусь.
0: Или умру я с последним ударом часов полуночи.
1: Я раньше вернусь. Верь, верь мне своей Алёнушке. Идем, нянюшка!
0: Нет, не любишь ты меня, Аленушка.

0: Ну, сдавай свою шею, больной.
1: Просим? Опять пьешь? Ничего. Ну, я боюсь.
0: Ничего. Не глупи, ничего страшного, и вовсе не так больно. Иначе не поправится голос. Ну, сиди. Ты что, не сиживал у цирюльника в кресле? Представь, что пред тобой цирюльник. Сиди.
1: Меня всегда немного страшили люди, которые все умеют делать руками. И ты, между прочим, и ты.
0: Что делать? Видишь ли, я моряк, а в море можно не дождаться ни часовщика, ни дантиста. Не бойся, покуда я только смазываю. Ну, не натягивай простыню на шею. В чем тогда смысл?
1: Шею освободи.
0: Не туго?
2: Привет, Кондратий. Обреченный на смерть приветствует тебя.
0: Какой молодец, приехал.
3: Это был я, собственной персоной. Представляете себе, дорогой наш летописец? Штабс-капитан Бестужев III.
2: Штабс-капитан Бестужев III.
0: Осторожнее, не сядь на кота в кресле.
2: А, да, пардон. А что вы делаете здесь?
4: Да вот ставим пиявки Кондратию.
0: Не он ставит, я ставлю, он только присутствует.
1: Как твой полк?
2: Приготавливается вполне, даже слишком.
1: Что значит слишком?
0: Вова, отвлекай его, отвлекай. А теперь, голубчик, потерпи. И не хватай меня за руки.
2: Этот князь Щепин Ростовский оказался удивительный парень. Развил бешеную деятельность. Я даже опасаюсь ей-ей, не напустил ли слишком много пару в эту машину.
1: Да? Кажется, в нем мы не ошиблись. Ой.
0: Ну, терпи, еще немного. Кондрать, у тебя слишком тонкая шея, нервы близко.
4: Что, милый мой, у кого шея, а у Кондратия выя, правда, Кондратий?
2: Да, на такую шею не наденешь ерма, соскочит.
1: Ну, перестаньте рассматривать меня, ручной подопытный кролик братьев Бестужев.
2: Ну ладно, хорошо тут с вами рассиживать, плести нити за гора, мне дежурить во дворец, скукота.
1: Хорошо, особо когда пиявки на шее.
5: А ты разве дежуришь сегодня?
2: Еще бы. Поднимай выше, начальник караула внутренних покоев дворца. Личная охрана его высочества, будущего величества. Ох, и состроит он рожу после, когда узнает, кто охранял его.
1: А что? Да-да-да-да-да.
2: А может, улучив момент, поговорить с ним, воспользовавшись близостью?
1: А о чем?
2: Вовлечь его в наши планы или увлечь, сказать ему: ваше высочество, ваше завтрашнее величество, идемте с нами, даруйте свободу России, вы сможете опереться на совсем неплохих ребят.
1: А что? Да-да-да-да.
2: Он тоже молод, как мы. И разве он не видит округ себя? И почему люди не могут понять друг друга?
0: Надеюсь, это всего еще один нелепый прожект.
2: А почему? Он тоже молод. Он даже моложе Кондратия. Я скажу ему: мы молодая Россия. И сама Россия молодая страна. Мы не можем рождаться и умирать со старческой солью в жилах. Кем вы будете так? Еще одним русским царем? Да мало ли их было. А вы можете стать первым государем свободной России.
1: Слушай, уйми его.
0: Это не так просто сделать. Он мой брат. И я знаю его с детства.
2: Ну, как хотите. Тогда попробую, пожалуй, воспользовавшись близостью, и спросить помилования для всех для вас.
4: Ну, для всех для нас, а для себя?
2: Ну, для себя как-то неудобно. Скажем так, ваше величество, они невинны. Чистое пламя справедливости горело в их сердцах только и всего. Но они были молоды, и никто из них не хотел на Голгофу. Не так ли? Кондратий, сколько тебе лет?
1: 30.
2: О, тогда тебе нечего опасаться. Распинают в 33, не ранее.
0: Из вас из всех в возрасте Христа только я.
2: Да? А ты не перерос разве?
0: Кондратий, как ты можешь быть так малодушен, когда ты слышал, что нас ждет? Когда ты знаешь, к чему тебе следует приучать свою шею.
3: Как странно. Всего полгода спустя оправдались эти страшные слова.
1: Ты прав, я недостоин самого себя.
0: Кондратий, ты меня уморишь сегодня.
6: Вас даже звали, как братьев Романовых. Александр, Николай, Михаил.
3: Да, Александр, Николай, Михаил. У нас были еще апостолы, Петр и Павел.
0: Петр уехал, не скажешь?
2: Да, провожать адмиральшу, да. Так что, думаю, он уже в Кронштадте.
0: Прекрасно.
5: А он нужен тебе?
0: Немало. 5 минус 3 и в остатке 2.
5: О чем ты?
0: Так, на случай всего.
2: Ну, я побежал.
0: Может, поужинаешь?
2: Нет, я сыт.
5: И потом начальнику караула в покоях дворца полагается царский ужин. Завидуйте!
7: Прощай!
3: Петр никуда не уехал. Я повстречал его тогда у самых ворот дворца. Он вынырнул из темноты ко мне.
5: Петр,
8: ты? Ты разве не в Кронштадте?
9: Нет. Понимаешь, я проводил госпожу адмиральшу, посадил на корабль и в последний момент остался на пристани. Но не могу же я не быть с вами, пойми.
7: Брат будет недоволен очень.
9: Николай?
7: Ну, Александр, как ты знаешь, меньше занимают такие вещи.
9: А мы не скажем ему, Николаю, а? Только утром послезавтра. Я пока поночую где-нибудь, может, у тебя. Не прогоняй меня!
7: Да, да, да, да. 5 минус 4, итого 1.
9: Что это?
7: Так, задачка. Реши на свободе. Тебе делать нечего. Прости, мне пора.
6: И мятежный штабс-капитан под углом наискосок пересек площадь, направляясь дежурить во дворец.
10: Стой! Кто идет?

0: Как мне не повезло с голосом.
1: Не горюй, станет лучше к утру.
2: Да не горюй, Кондратий, пока все идет как надо. Мятеж без войску и вождь без голосу.
0: Нет, но вы же знаете, я не претендовал ни на власть, ни на команду. Но глаз свободы должен быть мой голос.

0: Господин смотритель часов?
1: Торжественный миг. Я завожу часы нового царствования.
0: Пружина взведена до отказу. Занавес поднимается. Историческая сцена, город Санкт-Петербург, время действия декабря 14-го, лето 1825-го.
2: Я не могу.
3: Что?
2: Увольте, господа, что хотите, делайте со мной, но я не могу. Кондратий.
3: Поздно, Якубович, время разговоров прошло, теперь 9:00 утра и день действия, идемте.
2: Нет. Конечно, мы говорили все дни и много ночей. Все дни я действовал с вами, вы знаете, носился, убеждал, приуготовлял других. Но этой ночью впервые, когда я остался наедине с собой...
4: И что-с? И вы поняли, что бунтовать нехорошо?
2: Не стоит шутить, Бестужев.
5: Не перебивай, Александр, дай сказать.
2: Вчера я действовал со свойственной мне решительностью. До 2:00 совещался в морском гвардейском экипаже, вел совещание с офицерами, они готовы, но когда в 3:00 я вратился домой, я не могу поднимать полки и вести их на дворец, не могу. Совесть не велит. Покойный государь был мне враг, он перевел меня из гвардии в армию, 2 походил чином против него, я готов выйти и один безо всех. Но это... Мне ровным счетом ничего не сделал. Кондратий, ты не можешь понять меня.
3: Понять? Он никому из нас ничего не сделал. Революция не дуэль, не сведение личных счетов. Никто из нас, я полагаю, никто не действует в видах личных. Ни власть, ни слава. Бедственное положение Отечества. Вот наша совесть и наш закон.
2: Значит, я не тот человек, на кого вы рассчитываете. Не могу, не чувствую убеждения, а действовать в деле, где рискуешь не просто головой, но бесчестием и без убеждения.
3: Это измена, Якубович.
2: Не нужно страшных слов. Я достаточно понимаю, в какой роли стою перед вами. И не могу не осознать, что эта роль... жалко.
4: Послушай, Кондратий, убери его куда-нибудь. С глаз долой. Не могу!
3: Да, ступайте, Якубович. Куда-нибудь ступайте.
4: Кавказский герой!
5: Я всегда опасался героев. По мне, они слишком театральны.
3: Если бы мне мой голос, я убедил бы его. Поднимать морской экипаж, Николай, придется тебе, как морскому офицеру.
5: Что ж,
6: нам пора.
3: Да. Выйдемте вместе. Я к Трубецкому и сразу с ним на площадь. Идемте.
7: Ты никуда не пойдешь, Кондратий. Я не пущу тебя.
3: Как? Вы проснулись уже?
7: Да, мы проснулись. Теперь я лягу на пороге. Нет, я стану на колени. И ты стань, Настенька, и моли отца.
3: Это самое страшное.
5: Натали, милый, он не может не идти. Его призывает долг.
7: У него долги. Я заплачу. Николя, сколько нужно заплатить Кондратию? Если ты уйдешь... Ты уже не вернешься к нам.
3: Я вернусь.
7: Нет, я знаю.
3: Наташа, проклятое утро, которого мы так ждали. Ну, почему вы такие близкие хотите сделать так больно мне?
7: Ну что, Кондратий, неужели это сильнее и меня, и ее? Ну что, Кондратий, ты решился переступить через жену и дочь? Нет, ты никогда не любил меня.
3: Николай, ну сделай что-нибудь, я не могу больше.
5: Натали, милая, на 2 слова. Я вам должен сказать, и ты, Настенька, дай мне ручку. Умница.
7: Да что вы можете объяснить мне. У него долг прежде перед семьей и домом. Он отец и муж.
5: Я попробую. Ну что же ты стоишь? Беги, путь свободен!
6: Простите, любезные мои.
5: Простите меня. Нет, не надо прощать. Я после вымолю за все прощение. Молитесь за нас. И ты, Настенька, Бог слышит детей. Я тоже выхожу с тремя братьями моими.
7: Скажите ему, чтоб замотал себе как следует горло.
0: Декабря 14-го, лето 1825-го. В Петербурге восход солнца ожидается в 9:04 утра. Заход солнца в 2:48 пополудни. Морозно. -5 градусов Реамюра. Возможны осадки и снег. Гололедица.
8: Фонарь! На фонарь отделе все видно!
3: Государь, лейб-гвардии московский полк взбунтовался и идет по Гороховой.
9: Придержите лошадь, доложите толком. Что, вы не можете удержать ее?
3: Сейчас.
9: Может, мне вам подержать? Докладывайте сначала.
3: Московский полк отказался присягать вашему величеству. Вышел из казарм под знаменем и движется по Гороховой. Командир полка ранен мятежниками.
9: Офицеры полка.
3: Полк взбунтовали ротные командиры штабс-капитан Бестужев и штабс-капитан князь Щепин-Ростовский. Они идут во главе мятежников. С ними еще один какой-то Бестужев, не из полка. Будто бы адъютант вюртембергского герцога.
9: Бестужев? Где я слышал это имя? И не так давно. Так, так. Ну, что скажешь, братец?
10: Ну, я поеду туда и посмотрю. Как-никак, это мой полк. Я шеф полка.
9: Нет, нет, погоди. Надо все выяснить. Мы еще не знаем, кто с нами. Если что, тебе придется умереть вместе со мной. Хорошенькое начало царствования. Где я слышал это имя? Где Милорадович, хотел бы я знать? Где этот оперный генерал-губернатор?

0: Морского архива.
1: Архивы в ход пошли. Сколько их, этих бестужевых? Сотня, что ли? Где я слышал это имя? Бестужев! Бестужев!
2: И все это в сущности вокруг кучки людей, продрогших, усталых, который час уже стоящих недвижно в каре перед Сенатом на жестоком ветру.
3: Это в который раз, ваше превосходительство!
4: А мы стояли так тесно, почти прижавшись друг к другу.
2: Так тесно, что стесняется дыхание. Между войсками царя и мятежниками местами уже шагов до 30.
5: Сабли не разойдись!
6: Черчи тут!
7: Сюда!
6: Где?
7: Нет!
2: Прошел час. 3, 5, 6. Офицеры восставших сбросили шубы с плеч, чтобы их солдаты убедились, что им не холодно.
4: А мы продолжали стоять, как на дуэли. Барьеры в 30 шагах, и шубы сброшены с плеч. А потом...

0: декабря 14-го, лето 1825-го. Восход солнца был в 9:04 минуты утра. Солнце зашло в 2:45.
1: Какой длинный день.
2: Опять забыл спросить про флейту на площади. Откуда флейта? Не забыл задать вопрос моему селенгинскому корреспонденту. Где этот листок? Ага, вот. Вопросы к М.А. Бестужеву. Пишем про флейту. Не помните случайно, Михаил Александрович?

100 часов счастья. Разве этого мало? Я его, как песок золотой, намывала. Собирала любовно, неутомимо, по крупице, по капле, по искре, по блестке. Создавала его из тумана и дыма, принимала в подарок от каждой звезды и березки. Сколько дней проводила за счастьем в погоне, на продрогшем перроне, в гремящем вагоне. В час отлета его настигала на аэродроме, обнимала его, согревала в нетопленном доме, ворожила над ним, колдовала. Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться, чтобы не было сердца лениво, спесиво, чтоб за малую малость оно говорило спасибо. 100 часов счастья чистейшего, без обмана. 100 часов счастья. Разве этого мало? Дождик сеет, сеет, сеет, с полуночи моросит, словно занавес кисейный за окошком висит. А в лесу кричат кукушки, обещают долгий век. Мне не грустно и не скучно, я счастливый человек. Из раскрытой настежь двери пахнет глиной и травой. А кукушкам я не верю. Врать кукушкам не впервой. Да и что считать без толку? Лишним годом дорожить. Ну, недолго, так недолго. Только б счастливо прожить. Так прожить, чтоб все, что снится, все сбывалось наяву. Так прожить, чтоб петь, как птица. Так прожить, как я живу. Вот говорят, Россия, реченьки да березки, а я твои руки вижу, узловатые руки, жесткие. Руки от стирки сморщенные, слезами горькими смученные, качавшие, пеленавшие, на победу благословлявшие. Отдохнуть бы, да нет привычки на коленях лежать им праздно. Я куплю тебе рукавички, хочешь синие, хочешь красные. Не говори, не надо. Мол, на что красота старухи? Я на сердце согреть бы рада натруженные твои руки. Как спасение свое держу их, волнение не осиля. Добрые твои руки, прекрасные твои руки, Матерь моя, Россия. Ночью на станции ветер, ветер, в проводах телеграфных гудение пчел. Я писала тебе, а ты не ответил. Ну и что же? Только бы ты прочел, только б душа была обогрета, глаза усмехнулись бы из-под век, только б счастлив ты был, что где-то существует твой собственный человек. Спасибо, спасибо за то, что веришь. Очень тоскую я по тебе. Лампу задули, заперли двери. Не угорел бы в жаркой избе. Ночью на станции ветер, ветер. На север бредут столбы. С
Спасибо за то, что живешь на свете, хозяин моей судьбы. Ну, пожалуйста, пожалуйста, в самолет меня возьми. Ну, усталость мне, пожалуйста, на плече моем усни. Руку дай, сводя по лесенке на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы дымные вдали. Ну, пожалуйста, в угоду мне, не тревожься ни о чем. Тихой ночью сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина. Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем местного вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца, за слепые, безрассудные, неподсудные сердца. Побредем по сонным дворикам, по безлюдным площадям, улыбаться будем дворникам, будто найденным друзьям. Под платанами поблекшими будем листьями шуршать, будем добрыми, хорошими, будем слушать осень позднюю, радоваться и дышать. Синицы. Я с детства зверей любила, котов за хвост не таскала. А если синиц ловила, так скорости отпускала. Тоскливо мне видеть было, как птицы о прутья бьются, как шариками унылыми дремлют, чтоб не проснуться. А за окном вьюжило, в сене снег задувало, клетку я выносила, дверку приоткрывала и ждала с нетерпением, и прыгала, и смеялась, как будто бы в то мгновение в синицу переселялась, как будто с ней в путь отправлялась. И еще одно допускаю. Мне мое всемогущество нравилось. Вот поймала и отпускаю. Может, долго не поняла бы я без этих печужек славных. Отпускать — это счастье сильных. Взаперти держать — мука слабых. Сутки с тобою, месяцы врозь. С первоначалу так повелось. Уходишь, приходишь и снова прощаешься. И снова то в слезы, то в сны превращаешься. И снова я жду, как во веки веков из плавания женщины ждут моряков. Жду утром и в полдень, и ночью сырой. И вдруг ты однажды стучишься, открой. Тепла, тяжела, дорогая рука. А годы летят, как летят облака. Летят, пролетают, как листья, как снег. Мы вместе навек. В разлуке навек.

0: Майская ночь близилась к концу. Еще ярко мерцали звезды, и отчетливо был виден Млечный Путь. Безмятежно спали в траве солисты разноголосого птичьего хора, а воздух по-утреннему свежел, и над степью плыли нежные звуки туйдука. Мурат сидел на бугорке и, полузакрыв глаза, водил из стороны в сторону длинной дудкой. Звуки то высоко взлетали, то вдруг опускались на землю, медленно таяли. И тогда в тишине слышалось дробное топотание овечьей отары, растянувшейся по склону холма. Весна в нынешнем году расщедрилась. После снега полили дожди теплые, обильные, и трава пошла в рост. Раздобревшие овцы с трудом носили тяжелые, как валуны, курдюки, выбирали самую сочную траву и, казалось, больше дремали, сбившись в кучу, чем паслись. Зато курчавые ягнята не знали устали. Они резвились, точно озорные ребятишки, наскакивали друг на друга, бодались, сбрыкивали точеными копытцами. Когда взошло солнце, Мурат сунул туйдук за пояс, взял кривую чабанскую палку и, наказав под паску не спускать с отары глаз, зашагал по степи к горизонту, где недавно встала буровая вышка. На ней до самого рассвета горели огни. Казалось, звезды опускались с неба на перекладины вышки. Это и привлекло внимание старого чабана. Раз поднялась к облакам вышка со звездами, значит, поднялись большие мастера, шагая, размышлял Мурат. Это они живут в белом шатре на Такыре. Кто будет со мной спорить? Высокая трава опутывала ноги, мешала идти. Пригретая солнцем, она горьковато пахла. А когда к ее запаху ветер примешивал медовый настой полевых цветов, то Мураду и вовсе чудилось, что он хмелеет. За 40 лет жизни в степи старому чабану редко доводилось видеть такую пестроту красок. Распустились и те цветы, о которых он давно забыл. Они выглядывали из травы, и на них было жаль наступать. И впрямь. Воткни в эту землю палку, хорошенько полей, зазеленеет. Кто сможет со мной поспорить, рассуждал про себя Мурат, молодо поблескивая и сине-черными глазами. Земле вдоволь воды, и она будет родить, что твоей душе угодно. Дойдет Каракумский канал до нашей пустыни, и все убедятся в этом. Несмотря на преклонный возраст, Мурат вышагивал споро далеко вперед, выбрасывая длинные ноги, туго обернутые толстыми портянками, обутые в чакои. Не доходя до вышки, он остановился, задрав голову в косматой папахе и подставив солнцу скуластое лицо с выщипанной бородкой. Солнце золотило рыжие пучки волос, торчавшие из его хрящеватых больших ушей. Мураду никогда еще не доводилось видеть такую вышку. Он несколько раз обошел ее кругом, разглядывая балки, уходящие конусом в небо. Внутри вертелась труба. Из нее текла разжиженная красновато-бурая глина. Труба медленно уходила в землю. Бурильщики, увлеченные работой, не замечали гостя. К удивлению Мурада, труба вдруг перестала вертеться. Плавно поползла вверх и стала ломаться на части. Бурильщики подхватывали отрезки трубы и складывали на землю. А железо ползло и ползло вверх и по-прежнему ломалось. «Глубоко вы запрятали трубу в землю», — поздоровавшись, сказал Мурат. «Что, надеетесь найти пуп земли?» Стоявший ближе всех к чабану мастер улыбнулся и постучал кулаком по деревянной перекладине вышки. «Найдем, машина нам поможет. Кстати, глубина скважины, старик, не так уж велика, всего 200 метров». Мурат многозначительно поджал губы и покачал головой, словно ему все было ясно. «Хочешь увидеть, что вытряхнут рабочие из трубы?» — предложил мастер. «Да», — признался Мурат. «А как тебя зовут? Ты туркмен?» «Зовут меня Айдаром, фамилия Аширлиев. А тебя?» «Я чабан, Мурат. Атара пасется вон за теми барханами». Рабочие стали выколачивать из последнего колена трубы песок, и старый чабан склонился над ним. Песок был мокрый и разных оттенков. Бурильщики называли его породой. Они складывали образцы этой самой породы в длинные, как корыто у степного колодца, ящики. Один рабочий все время что-то записывал в тетрадь. Айдар Аширлиев присел на край пустого ящика и, достав из кармана куртки пачку папирос, закурил. Мурат опустился рядом с ним, положив на колени посох, спросил: «Для чего песок с такой глубины? Разве его мало в барханах?» Мастер выпустил струю дыма, сбил ногтем с папиросы пепел и окинул старика недоверчивым взглядом. «Неужели ты не слышал, что здесь пройдет канал?» Старый чабан нахмурился. «Я думал, канал пойдет от большой воды. А вы дырочку просверлили», — сказал он. Аширлиев бросил на землю окурок, придавив его башмаком, и подвинулся ближе к чабану. «Не сердись, послушай меня», — сказал он. «Но разве ты сам не сходишь на новое место, прежде чем перегнать отару?» «Только ленивый не сделает этого», — ответил Мурат. Он потеребил бородку, усмехнулся. К беседующим подошел старший мастер Жигайлов. На нем были измазаны в глине комбинезон, соломенный шляпа. Он поздоровался с Мурадом и обратился к Айдару. «Чаем бы сперва попотчевал гость, а ты учить. Прошу в палатку». Старик оперся на палку и поднялся с ящика. «В народе говорят, не ленись, когда зовут. Можешь потерять и не найти. Спасибо за приглашение. Ко мне в гости приходите, зарежу барашка. Ты, начальник, не бойся. Зарежу своего, а не колхозного барашка». Около палатки мастер придержал Мурада за локоть. «Осторожно, Ершули, там злая собака, у нее щенки». Мурат высвободил локоть и смело пошел вперед, не замедляя шагов. «Собака не укусит чабана», — сказал он. И в самом деле, бросившаяся была ему навстречу крупная рыжая сука, вдруг остановилась, вильнула хвостом, взвизгнула. Мурат опустился на колени и заглянул в собачью конуру. На соломе, прижавшись друг к другу, лежали 6 лобастых щенков. Лицо старого чабана просветлело от улыбки. Собаки были его страстью. Всю жизнь они дружили с ним, сопровождали его в пустыне. Просунув в конуру руку, старик вытащил самого рослого щенка, высоко поднял его над головой. «О, какой ты!» — бормотал он, трепля щенка за вислые уши. «Подрастешь и станешь зорким сторожем. В твои владения не сунется волк, ты с него шкуру спустишь». «Скажи, старший среди мастеров, волки подходят и к вашей вышке?» — спросил он, гладя щенка. «Волков не видели, тут бродят шакалы, лисицы. Хороший сторож нужен и в нашем хозяйстве». Старик согласно кивнул. «Спасибо, что растишь, начальник, мне помощников».
1: «Каких помощников, Ешули?» — спросил Жигайлов.
0: «Разве тебе мало одной собаки?» — прищурившись, спросил Мурат.
1: Сука ваша, а щенки мои. Пойдет? Жигайлов весело расхотался, погрозил пальцем. Ну и хитер, Яшули. Можно подумать, что мы обязались готовить для тебя кадры сторожей.
0: Мурат оперся на палку руками, положил на них подбородок и лукаво посмотрел на хозяина щенков.
1: «Могут ли добрые соседи что-нибудь жалеть друг для друга?» — сказал он. «Когда будет нужда, посылай ко мне машину, и она не вернется без жирного барана».
0: Жигайлов подошел к чабану и обнял его. «Я пошутил, Яшули», — сказал он. «Считай, что щенки твои. Можешь забирать их, когда захочешь. Бери в придачу и суку».
1: «Нет», — возразил Мурат. «Вам тоже нужен сторож».
0: «Ладно», — сказал старший мастер, — «договорились. Прошу к нашему шалашу». Мурат вошел в палатку. Вдоль брезентовых стен стояли аккуратно застланные одеялами раскладушки. Около каждой тумбочка. Посреди палатки возвышался стол. На нем была баночка с букетом цветов. Углы палатки закрывали ситцевые занавески. Навстречу Мураду вышла молодая смуглая женщина с ребенком на руках. Пастух недоуменно взглянул на Жигайлова.
1: «В пустыне женщина? Чудо! Откуда она? Не надумал ли ты жениться, Яшули?»
0: «Я сам люблю шутить», — наморщив лоб, сказал Мурат. «Но серьезный вопрос требует такого же ответа». Жигайлов улыбнулся.
1: «Да это наша повариха! Оу! У вас свой повар!»
0: Женщина опустила ребенка на пол и, гремя посудой, принялась собирать на стол. Пастух следил за ее проворными руками.
1: «И почему я до сих пор не догадался взять в пески жену?» — размышлял он и безнадежно махнул рукой. «К чему мечтать о пустом? Жена не может оставить детей, они учатся. И я привык жить один в пустыне. Не беда, что мы с женой редко видимся. Так оно даже лучше. Каждый раз, как возвращаюсь домой, будто заново женимся».
0: Пока Мурат раздумывал, в палатке появилась еще одна женщина. Окинув прищуренным взглядом ее просторное платье, округло вздутое спереди, Мурат перевел глаза на старшего мастера.
1: «А это тоже повариха? Не бойся, я не собираюсь жениться. Мне, кроме моей старухи, никто не нужен. Моя жена. Знакомьтесь», — сказал мастер.
0: Мурат осторожно пожал протянутую ему женщиной руку.
1: «Наша земля щедрая. Если есть вода, ни единое зернышко не пропадет. Даст урожай», — сказал он. «Мы строители, а не крестьяне, Мурат-ага».
0: Принимая шутку, отозвался старший мастер.
1: «Понимаю. И все-таки виды на урожай неплохие. Как думаете назвать мальчика?»
0: «Ты уверен, что будет сын?» — спросил в свою очередь Жигайлов.
1: «Наши степи любят, когда рождаются ребята». «Мурат-ага, да ты рассуждаешь как бай», — сказал старший мастер. «Значит, когда рождаются девочки, ты не рад?»
0: «У меня три сына и три дочери», — ответил чабан. «И все мне дороги одинаково. Старший сын — агроном, второй — зоотехник, дочь в Москве учится».
1: «В каком же она институте?»
0: «НГУ, что ли?»
1: «В самом большом».
0: «А ты говоришь, я против девочек.
1: Кто может сказать, что я дал образование сыновьям и отказал в нем дочерям?»
0: «Ты что-то больно расхвастался», — Мурат-ага заметил Жигайлов.
1: «Кто хвалит себя, «У того корень гнилой», — возразил Мурат. «Я не хвалюсь, я только правду говорю. Смотри сюда, видишь? Орден Ленина. Я, Чабан, и получил этот орден за сараджинскую породу овец, которую начал разводить наш колхоз. С закрытыми глазами схвати в моей отаре любую овцу. Каждая весит не меньше 100 килограммов. Хоть верь, хоть нет, а бывали случаи, что у самых жирных овец от сильного испуга курдюки отрывались. Старик смолк, но ненадолго. Мне очень дорог подарок, лопоухие щенки. Вырастут, будут сторожить мою отару. Мурат взял со стола пиалу с давно остывшим чаем и, отхлебнув глоток, снова поставил ее на место. Он любил чай, но поговорить любил еще больше. В пустыне приходится подолгу молчать. «Ты, Айдар, из какого села?» — спросил он по-туркменски бурового мастера. «Из Гями, под Ашхабадом. Я много лет работал каменщиком в Небиддаге. Когда началось строительство канала, решил переменить специальность. Я туркмен и знаю цену воде. Твой земляк Мурат Ага, сказал Жигайлов, скоро станет старшим мастером и заменит меня, способный парень». Смущенный неожиданной похвалой, Айдар воскликнул: «Может, ты, Мурат Ага, нам сыграешь на туйдуке?» Чабан охотно согласился, он встал, закатал рукава чекменя, поднес губам туйдук и заиграл, поводя инструментом из стороны в сторону. «Джан, джан!» — подбадривал музыкант Айдар. Кончив играть, Мурат опустил туйдук, вздохнул. «О чем песня?» — спросил Жигайлов. «Это старинная пастушья песня. Акбилек», — ответил Мурат. «Кто не знает, что волки нападают на овец ночью. Днем чабану спокойнее». Однажды один чабан заметил, как к его отаре кинулись 3 волка. Собак близко не было. Их увел под пасок кормить. Что делать безоружному чабану? Волки могут напасть на тару с разных сторон. Бросится он с палкой к одному, другие в это время вопьются зубами в овечьи курдюки. А надо знать, что волки первым делом хватают овцу за курдюк. Говорят, когда волку пригрозили, чтобы он перестал разбойничать, он ответил: «Когда курдюк перестанет быть вкусным, я тоже перестану быть злодеем». Так вот, чабан не растерялся. Он взял туйдук и заиграл. Звуки долетели до собак. Вожак Акбилек поднял голову, навострил уши и тут же кинулся к отаре. За ним помчалась вся свора. Волкам не удалось унести ноги. Не успел Мурат кончить свой рассказ, как на дворе раздался заливистый лай суки и чье-то грозное свирепое рычание. Все выскочили из палатки. Огромный пес с обрубленными ушами и хвостом, ощетинившись, наступал на рабочего, который отбивался палкой. «Акбилек!» — крикнул чабан. Пес поднял голову, завилял куцым хвостом, подбежал к хозяину. «Хоть и умный ты пес, а дурак!» — насупив брови, сказал чабан. «Услыхал звуки туйдука и прибежал. Молодец! Но зачем же поднимать шум? Ложись!» Акбилек лег у ног хозяина, положил тяжелую голову на его чакой и, полузакрыв глаза, замер. «Мурат Ага, зачем же так обкарнали собаку?» — спросил мастер. Старик потрепал пса за обрубки ушей. «Так надо», — сказал он. «Волкам не за что ухватиться в драке. Завтра я приду и вашим щенкам сделаю то же самое. Акбилек — умный пес. Он по звукам туйдука узнает мои мысли». Мурат взглянул на недоверчивые лица слушателей и поспешил заверить: «Да-да, Не сомневайтесь, на свете все возможно. Или вы не слышали, как 1500 лет назад правитель Хорасана, Салтан Саюн, решил захватить Хивинское ханство? Он долго не знал, к чему придраться, и, наконец, послал хану записку. «Не выгоняй в луга свою паршивую кобылицу. От ее дурного запаха мой конь задыхается и не может стоять на месте». Про то услыхал проживавший в Мары поэт Наваи. Он сел на осла и поехал в Герат. По дороге он избивал всех попадавшихся ему собак. Об этом донесли Салтан Саюну. Правитель приказал привести проезжего человека к себе. «Почему ты избиваешь наших собак?» — спросил он. «А как же я должен поступать с ними?» — ответил Наваи. «В Пендинской степи на моих овец напали волки, и сколько я ни кричал, сколько ни звал всех собак Герата, ни одна не прибежала на помощь». Салтан Саюн разгневался. «Ты глупый человек!» — заорал он. «Разве из Пендинской степи может донестись твой голос до собак Герата?»
0: «А что же?» — спокойно возразил Наваи. «Конь в Герате чует запах кобылицы даже из Хивы. Так почему бы собакам Герата не услышать моего голоса?» Тут Салтан Саюн догадался, что перед ним поэт Наваи, и отпустил его. «Я тоже, наверное, попал в незавидное положение, когда похвастался, что Акбелек понимает звуки моей дудки. Но все равно он очень умный пес». Солнце поднялось уже высоко, но еще не пекло, а лишь пригревало. В ярком свете особенно зелеными казались просторы майской степи. Мурат попрощался со своими новыми друзьями, перекинул через плечо посох и зашагал к Атаре. Акбелек бежал рядом с хозяином, вскидывая голову и заглядывая ему в глаза.

Жизнь непрестанно предлагает нам уйму самой разнообразной степени сложности вопросов, забот, загадок, вечная проблема выбора, особенно в нашей с вами, говоря слогом Льва Николаевича Толстого, переворотившейся и только еще укладывающейся жизни, вечная погруженность в быт, в разнокалиберные проблемы существования и даже выживания, от самых трудных до самых, увы, элементарных и вместе с тем очень тяжело разрешимых. И катится жизнь, и преследует нас нескончаемая вереница забот и хлопот, о которых каждый знает не понаслышке, не из чужих только уст, но из собственного нашего каждодневного опыта. И живут многие, я часто стал себя на этом ловить, не столько даже днем нынешним, сколько бесконечными планами, упованиями, расчетами, надеждами на день завтрашний, послезавтрашний. Не живем, а словно бы только и делаем все время, что готовимся жить. Постоянное надо, надо, надо успеть, найти, сделать, дорешить, догнать, достать. Вечное некогда, вечная спешка, недосуг, суета. И нет этому конца. И самое на поверхности, самое тривиальное сравнение с белкой в колесе, или как в одной из очень распространенных в 20 веке философий, с мифическим Сизифом, тем самым наказанным богами за грехи свои Сизифом, что принужден был вечно, прилагая неимоверные усилия, страдая, вкатывать на гору тяжеленный камень, который, едва достигая вершины горы, неизменно и естественно скатывался вниз, и всю невероятно тяжкую работу приходилось начинать сначала, начинать с изнова. И так до бесконечности. Сами выражения мы знаем, Сизифов труд, Сизифова работа, Сизифов камень, очень давно стали крылатыми для обозначения тяжелой работы, трудной жизни, какой-то бесконечной, безрадостной, обреченной на нескончаемость, на утомительные повторы и обороты, на занудный круговорот. Но самое, может быть, трудное и единственное, может быть, настоящее и необходимое на этом свете – забота, за которую-то как раз все как-то недосуг браться в суете нашей, это поиски и, если повезет, то и обретение самого себя в этой жизни. Пробы, связанные с угадыванием своего призвания, своего, если хотите, предназначения. Зачем я здесь, в этом мире? Для чего? Найти себя, обрести себя. Дело нелегкое, очень часто не осуществляющееся к досаде нашей искренней, к огромному огорчению, к отчаянию даже. И речь не только и не столько об обретении своего дела, своей работы, своей профессии, занятий по интересам, хотя это тоже, мы знаем, очень важно. И этого-то как раз многие достигают. Речь о человеческой нашей природной первооснове, что ли, о человеческой реализации. Мы часто с возмущением сетуем на то, что нет порядка настоящего в нашей жизни, в наших жизненных обстоятельствах, в отношениях наших. Нас это тяготит. И это действительная беда нашей жизни. Порядок, дисциплина, налаженность, прям-таки чарующие многих из нас понятия. Тоска по общественному порядку, иногда очень даже уродливо осмысленному, это тоже знакомо. Но сейчас я совсем о другом. Порядок и порядочность. Не случайно однокорневые слова. Порядочность дружит с честностью и чистоплотностью. Да, речь о порядке, в который стоит привести свое собственное внутреннее душевное хозяйство. Порядок в себе. Убирать мусор можно ведь не только в квартире, в комнате, на рабочем месте, во дворе или на улице, что случается теперь совсем уж редко. Убрать душевный мусор, куда как сложно.
Но пусть и ненадолго это получается, но зато как хорошо от этого становится на душе, как светло, чисто, жить, дышать. Ведь на дне души нашей таится такой дурной осадок, такая пропасть мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого честолюбия, сознательного или неумышленного, но разноликого зла, что осматривать свое внутреннее хозяйство мучительно, трудно и честно подвергать его своеобразной инвентаризации, очень сложное, но благодарное на свете занятие. Именно своего душевного хозяйства, а не ближнего своего. Оставь в покое другого, собой займись. Такой вот эгоизм и от разума, идущий от души. Друг мой один недавно так и сказал, надо время от времени в себе порядок наводить, иначе беда. Не стану сейчас этого расшифровывать, но, может быть, порядок в себе навести сейчас, в нашей нынешней российской жизни, как мало когда прежде нужно каждому из нас. Действительно благодарное дело, дарящее благо, причем не призрачное благо, а настоящее. Но как его осуществить? Читаю Льва Николаевича Толстого. А он очень много мы знаем. Больше, наверное, всех нас, теперешних, вместе взятых, про это думал. Есть у создателя «Войны и мира» Анны Карениной «Воскресенье», Хаджи Мурата, «Крейцеровые сонаты». Есть у него крохотная книжечка и хорошо, прочно нами забытая. Я вот держу сейчас ее в руках. С удивительно странным названием, особенно если иметь в виду ответ на вопрос «Что делать?». А название это такое «Неделание». Миниатюрная, предельно тоненькая, именно книжечка, размером в неполную треть самой маленькой школьной тетрадки. Толстой в самом конце жизни предпринял большой труд, составив, подготовив цикл крохотных, по традиционным издательским меркам, крохотных работ под общим символическим названием «Путь жизни». Он поручил издательству «Посредник», по его же инициативе, организованному еще в 1880-е годы, осуществить этот труд в 30 выпусках на хорошей бумаге. Просил определить предельно дешевую цену от 1 до 3 копеек за каждый выпуск. И вот передо мной выпуск 21. «Неделание». На титуле читаю. Составил Лев Николаевич Толстой. Издание «Посредника», лично просмотренное Толстым в корректурах. Москва, 1911 год. Толстого уже нет в живых в момент выхода этого издания. В предельно коротком предисловии он читателям сообщал. Мысли, собранные здесь, принадлежат самым разнообразным авторам, начиная с браминской, конфуцианской, буддийской письменности и до Евангелия, посланий, и многих-многих как древних, так и новых мыслителей. Большинство этих мыслей, как при переводах, так и при переделке, подверглись такому изменению, что я нахожу неудобным подписывать их именами их авторов. Лучшие из этих неподписанных мыслей принадлежат не мне, а величайшим мудрецам мира – Лев Толстой. Кто же они, эти самые разнообразные авторы? Некоторых Толстой называет поименно. Дважды Блеза Паскаля, французского философа, писателя, математика 17 века. Секретарь Льва Николаевича Толстого в последний 1910 год его жизни, Валентин Федорович Булгаков, в дневнике своем не раз записывал, как увлеченно припоминал Лев Николаевич по разным поводам мысли Паскаля и, в частности, его суждения об отличии сна от яви. Лев Николаевич брал изречение Паскаля о том, что сон отличается от действительности непоследовательностью совершающихся в нем явлений, что если бы явления во сне были последовательны, то тогда мы не знали бы, что сон и что действительность. Он добавлял к этому, что, кроме того, во сне человек,
совершая безнравственные поступки, не сознает безнравственности их и своей ответственности за них. В подобном состоянии сна, говорил Толстой, находятся современные люди, жизнь которых безумна. Это запись от 23 июня 1910 года. В книге «Неделание» Толстой припоминает Талмуд, Евангелие, буддийские мудрости, приводит суждения гениального немецкого философа Иммануила Канта. Замечательно, что Лев Толстой, вопреки достаточно распространившейся в России еще с петровских времен преимущественной односторонней ориентации на Запад, на западные интеллектуальные ценности, с неизменно пристрастным вниманием и чуткостью относился к тысячелетним мудростям Востока, Индии и Китая прежде всего. Листаю эту книжечку «Неделание». Читаю из Блеза Паскаля. «Малейшее движение вещества важно для всей природы. Все море изменяется от одного камня. Точно так же и в духовной жизни малейшее движение производит бесконечные последствия. Все важно». И тут же свое толстовское. «Для того, чтобы исчезли все те бедствия и противоречия, которые физически и нравственно мучают теперь людей, для того, чтобы наступило то Царствие Божие, которое 1900 лет тому назад предсказано человечеству, людям нашего времени нужно одно – нравственное усилие. Усилие это не есть усилие движения. Неожиданный, не правда ли, поворот мысли. Усилие не есть усилие открытия нового миросозерцания, новых мыслей и совершения особенных новых поступков. Усилие, которое нужно для вступления в Царство Божие или в новую форму жизни, есть усилие отрицательное. Усилие не следования за потоком. Усилие неделания поступков, не согласных с внутренним сознанием. Отрицательное усилие. Усилие неделания поступков. Это что, равнодушие, самоустранение? Нет. Толстой совсем о другом. Если оборвать на этом цепь его рассуждений, как нередко вольно или невольно поступали его оппоненты, то нет ничего проще, чем оспорить, опровергнуть и даже осмеять его возвышенную и, мол, как ему только казалось, духоподъемную дидактику. Но у Толстого эта мысль продолжена. Усилие неделания поступков, не согласных с внутренним сознанием. Разум великих мудрецов человечества сфокусирован здесь. Толстой настаивает на все лады, со всех сторон высветляя свое убеждение. Только посмотреть на жизнь, ведомую людьми в нашем мире. Посмотреть на Чикаго, Париж, Лондон, все города, все заводы, железные дороги, машины, вооружение, пушки, крепости, книгопечатни, музеи, 30-этажные дома и тому подобное. Задать себе вопрос, что надо сделать прежде всего для того, чтобы люди могли жить хорошо? Ответить можно, наверное, одно. Прежде всего – перестать делать все то лишнее, что теперь делают люди. А лишнее в нашем европейском мире – это 99% всей деятельности людей. И как одно из итоговых заключений, выстраданных Толстым, звучит следующая запись. «Часто для того, чтобы сделать то, чего мы желаем, нужно только перестать делать то, что мы делаем. Перестать делать то, что мы делаем. Душа человека живет как будто в стеклянном сосуде. И сосуд этот человек может загрязнить и может держать чистым. Насколько чисто стекло сосуда, настолько светит через него свет истины. Светит и для него самого, и для других. И потому главное дело человека внутреннее – в содержании, в чистоте своего сосуда. Только не загрязняй себя,
и тебе будет светло, будешь светить и людям. И совсем уж прозрачно, ясно, предельно внятно и чаще всего так трудно осуществимо. Целая программа жизнеотношения, жизнечувствования прозвучит сейчас. Она касается каждого в отдельности, кем бы мы ни были, что бы ни делали, чем бы ни занимались. Послушайте, настоящая сила не в том, кто побеждает других, а в том, кто побеждает себя, не позволяет животному властвовать над душой. Но это содержательнейшая программа, если хотите, и общественная, и социальная, и политическая. Победить других, осилить их, покорить их, уничтожить, наконец, стереть с лица земли, потому как око за око – это не сила, это не настоящая сила, это животное, звериное, черное, чумная власть над собственной душой, сатанинский плен по-толстому. Весь резон, весь смысл существования человека в самоодолении, в победе над собой. Как часто теряешь внезапно, вдруг, внутреннее душевное равновесие, по причинам очень масштабным и по поводам едва различимым и даже диковинно досадным, сходишь с рельс, не в состоянии управиться с собой, устремляешься в смердящую бездну. Восстань против себя. Попробуй одолеть себя. Возродись душой. Настоящая сила в том, кто не позволяет животному властвовать над душой. Лев Толстой развивает, продолжает эту мысль так. Все различия наших положений в мире – ничто в сравнении с властью человека над самим собою. Если человек упал в море, то совершенно все равно, откуда он упал в море и какое это море, важно только то, умеет ли этот человек плавать или нет. Сила не во внешних условиях, а в умении.

образования, призывы к вероятным доброхотам, меценатам, помогите, одолжите, поддержите, как во всем цивилизованном мире, сделайте доброе дело, внесите свою лепту. Ну, не знаю, часто ли бывают услышаны эти бесконечные душераздирающие призывы. Дай бог, чтобы был от них реальный прок. Но еще существеннее – воздержание от зла, от восторженно-разрушительного, воинственно-победительного пафоса. Лев Толстой. Гораздо больше сил нужно для воздержания от зла, чем для делания самой трудной вещи, которую мы считаем добром. Воздержание от зла. Толстой считал это смыслом жизни творчества, смыслом существования человеческого, некой великой, очень труднодостижимой сверхзадачи человеческой. Много злости, много злобы, недоброты, коварства на этом свете. И самое страшное, к злости мы с вами постепенно привыкаем. Даже кровь человеческая в ближнем зарубежье, пролитие которой исправно докладывают нам средства массовой информации, уже и к ней привыкаем. Страшно. Много злобы даже в людях, и это, может, самое неприятное, в людях искренне, свято, как им кажется, убежденных в своей праведности, в справедливости своих речей, деяний, в своем праведном вроде бы гневе. Это особенно заметно в наши дни величания прежде несправедливо гонимых и злобного, яростного, подчас диковинно несправедливого топтания и осуждения тех, кто прожил свою жизнь иначе, по-другому, кто, соглашаясь на компромиссы по частностям, не утрачивал душу живу в самых неблагоприятных обстоятельствах. Так это было. Огорчает, что, обсуждая прошлое, размышляя над историей, над минувшим, иные авторы, и не только юные, но и убеленные уже сединами, вроде бы и как бы из добрых побуждений реабилитации, восстановления истины, возрождения правды, выплескивают в эфир, публикуют в печати такие сгустки злости, злобы, что само их доброе, казалось бы, начинание, справедливый почин отдают уже чем-то лукавым, жалким подобием сведения счетов с прежними временами, с реальной нашей историей. У меня немало под рукой примеров подобного рода. Их и пресса наша, в том числе и наша, саратовская, городская, и телевидение, и радио российское подбрасывают ежедневно, в изобилии. Но злоба рождает злобу. Злые мысли выливаются в злые разговоры и в злые дела. А реестр злых дел поистине безграничен. Так рассуждал Толстой. Вот его слова из книги «Неделание». Для того, чтобы не делать злых дел, мало того, чтобы удерживаться от самых дел, надо научиться удерживаться от злых разговоров. А главное – удерживаться от злых мыслей. Как только вспомнил, что разговор недобрый, осмеиваешь, осуждаешь, бранишь другого, остановись, замолчи и не слушай. То же делай и тогда, когда придут недобрые мысли. Думаешь худое о ближнем, все равно стоит или не стоит таких суждений этот ближний, остановись и старайся думать о другом. Только если научишься воздерживаться от злых слов и злых мыслей, будешь в силах воздерживаться и от злых дел. И еще Лев Николаевич Толстой. Все люди нашего времени знают, что жизнь наша дурная, и не только осуждают устройство нашей жизни, но и делают дела, которые, по их мнению, должны улучшить жизнь. Но жизнь от этого не улучшается, а становится все хуже и хуже. От чего это? От того, что люди делают самые хитрые и трудные дела для улучшения жизни, а не делают самого простого и легкого. Не воздерживаются от участия в тех делах, которые делают нашу жизнь дурною.

Ну вот пока и все. Хотя это все огромное дело, неисчерпаемое, требующее большого и честного сосредоточения на себе. И очень благодарное на этом свете дело неделание зла. Может, скажут, все это очень наивно, все это очень простодушно, ничего из этого не получится никогда. Никто никого не вразумит и не остудит. Сколько бы ни призывали на себя поглядеть, каждый будет норовить все-таки поглядывать на ближнего, на соседа. Пусть, мол, он первый отступится от зла, а потом уже и я потянусь. Что на это ответить? Да, наивно. Да, простодушно. Но другого нам просто не дано в этой жизни. Пусть хоть все мудрецы мира, всех времен, всех народов соберутся воедино, ничего другого, более точного и мудрого они не сочинят, они не выдумают. Это единственный шанс, который дан всем нам, чтобы оставались мы людьми. Трудно, легче звереть. Дело выбора. Выбор этот за каждым из нас, без исключения.

0: Скерцино, здравствуй. Скерцино, здравствуй. Скерцино, здравствуй. Скерцино, почему ты молчишь?
1: Я не молчу.
0: Я слышу только флейту.
1: А если ты возьмешь вторую, вот она, мы дуэтом сможем рассказать очень интересную сказку.
0: Догадался. Эта сказка называется «Волшебная флейта».
1: А сочинил ее Вольфганг Амадей Моцарт.

0: волшебная флейта Моцарта – одна из самых фантастических сказок.
1: Волшебная флейта Моцарта – одна из самых мудрых сказок.
0: Волшебная флейта Моцарта – одна из самых прекрасных сказок.
1: Но все-таки запомнить ее содержание я никак не могу. Многое слышал оперы. Могу пересказать содержание каждой из них, даже самой сложной, самой запутанной. Но волшебную флейту

0: Чего там только нет. Тигры, пантеры, колесницы, запряженные шестеркой львов. Уродливая старуха, которая вдруг превращается в чудесную девушку. Великолепная царица, которая заливается соловьем, но при этом жаждет крови. На сцене разверзаются и вновь смыкаются скалы, и происходит еще много-много всяких других чудес.
1: Конечно, все эти чудеса придумал для своей оперы не сам Моцарт, а его либреттист.
0: То есть тот, кто сочиняет для оперы сюжет, пишет слова для ее арий, куплетов, песен, хоров.
1: Именно так. И этим либреттистом волшебной флейты был старый друг Моцарта, импресарио одного из венских театров Эммануэль Шиканедер. Дела в его театре в то время шли не очень-то успешно, и чтобы поправить их, он попросил Моцарта написать оперу-сказку, а сочинять либретто взялся сам. Ему и раньше не раз приходилось это делать. Взяв за основу одну из немецких романтических сказок, он кое-что добавил из других литературных произведений, и вот, когда либретто было готово, выяснилось, что в одном из соседних театров идет очень похожая сказка. Шиканедера это очень взволновало, ведь публика не захочет слушать одну и ту же историю. И тогда он решил, как это говорится, все поставить с ног на голову. Добрых героев превратили в злых, злых в добрых.
0: Ну что сказал на это Моцарт?
1: Ему либретто показалось весьма занимательным и очень удобным для оперы. К тому же не забывай, что Моцарт всегда считал поэзию послушной служанкой музыки. И он сочинил оперу на этот фантастический сюжет, и вот уже 200 лет ею восхищается каждый, кто ее слышит.
0: 200 лет. Ровно 200 лет. Ведь эта опера родилась в том же году, когда умер ее автор. Волшебная флейта стала последней оперой Моцарта.

0: С каждой минутой силы покидали его. Он чувствовал, что никогда больше не встанет с постели, не выйдет на улицу, не окажется в театре, в самом дорогом для Моцарта месте на земле.
1: А в театре уже отзвучала увертюра и взвился занавес.

0: Бедный принц Томмино, спасаясь от страшной змеи, он очутился высоко в горах. Теперь только боги могут помочь ему. Потеряв последние силы, Томмино падает без чувств.
1: Когда же он открыл глаза, то увидел, что страшная змея повержена, а где-то неподалеку слышна беззаботная песенка дудочки.

0: weiß mit dem Lagen umzugehen und mich aufs Pfeife zu verstehen.
1: Это он убил змею?
2: Как ты мог поверить этому хвостунишке?
1: А кто же убил змею?
2: Не удивляйся. Ее убили три дамы.
1: Дамы?
2: Вот-вот именно. Сам же говорил, что в этой опере происходят самые невероятные вещи. Но эти дамы совсем непростые.
1: Уж ясно, что непростые. Расправились со страшной змеей.
2: Они посланцы самой царицы ночи. Вот смотри, сейчас они наказывают хвостунишку Папагено.
1: Преподносит ему золотой замок, чтобы замкнуть болтливый рот.
2: Бедный Папагено. Теперь он не сможет произнести ни одного слова, а будет забавно мычать.

0: Что это показывают дамы принцу Томмино?
1: Это дар царицы ночи. Портрет ее прекрасной дочери Помины.
0: Смотри, принц восхищен красотой Помины.

0: но увидеть помину не так-то просто. Дамы объясняют принцу, что девушка похищена недостойным злодеем, волшебником Зарастро.
1: Он очень злой, этот Зарастро.
0: В том-то и дело, что в этой опере все оказывается наоборот. Но для этого надо дослушать оперу до конца.
1: А мы успеем?
0: Сегодня, конечно, не успеем. Ведь это большая опера в двух актах. Ну, не отвлекайся. На сцене появилась сама царица ночи.

0: И вот царица ночи дарит Тамино золотую флейту.
1: Ту самую? Волшебную?
0: Да-да. Эта флейта наделена волшебной силой. Флейта поможет Тамино одолеть зло, превратить вражду в любовь.

0: Смотри, и Папагено получает от царицы ночи подарок – волшебные колокольчики.
1: Да, теперь он должен по приказанию царицы повсюду сопровождать принца.
0: Папагено очень рад.
1: Ничуть. Он трусоват и не любит опасных приключений. Но делать нечего, приходится покориться. В сопровождении трех прекрасных мальчиков, трех гениев, Томмино и Папагено отправляются в дорогу.

0: опускается. Пора и нам заканчивать передачу. А вдруг не все смогут услышать нас в следующий раз?
1: Очень жаль. Они не дослушают чудесную сказку.
0: Ну, скажи хотя бы, чем она закончится?
1: Разве можно заранее раскрывать секреты? Лучше скажем ребятам до новой встречи.
0: До новой встречи, ребята.

0: Нас всех, и детей, и взрослых, окружает музыка. И песни, и марши, и танцы, и симфонии, и оперы, и опереты. Песни, а их так много, звучат постоянно каждый день. И по радио, и по телевидению, да и сами мы их тоже поем. А вот опера и оперета, их можно и услышать, и даже увидеть. Увидеть в театре. Сначала мама покупает билет в театр, и вы ждете, когда же наступит воскресенье. Потом вы нарядно одеваетесь, приезжаете в театр, находите свое кресло в зале и готовитесь увидеть волшебство. Наконец гаснет свет. Открывается занавес, и вы 2 часа находитесь в сказке. И даже когда идете домой, ваши думы все еще полны театром. Еще звучит в ушах музыка, а перед глазами встают герои спектакля. Композитор Сергей Петрович Баневич больше всего любит музыкальный театр. И ему очень хочется, чтобы все дети научились слушать музыкальные спектакли. Помните герой одной веселой книжки «Пудель Фердинанд Великолепный», когда ему предложили пойти в оперу, чуть не плача сказал: «Нет, нет, нет, не надо, ведь там так воют». Но Пудель Фердинанд был неправ. Просто он еще не научился слушать оперу. У него, честно говоря, не было на это времени. А так как очень хотелось, чтобы Пудель все же изменил свое мнение, композитор сделал его героем своей оперы «Фердинанд Великолепный». Вот какую арию он поет. Фердинанду приснилось, что он самолет, и вот он с высоты видит нашу прекрасную землю.
1: И звезды

0: Как хорошо, когда герои наших любимых книжек продолжали жить в музыке. Вот почему даже для хвостунишки Незнайки Сергей Баневич написал песню и сделал его, кем бы вы думали, композитором. А у его подружки Синеглазки тоже есть песенка. Вот она.
1: Синеглазка, Синеглазка,

0: Кузнецова, а с Незнайкою дуэт. Лучше песенок веселых ничего на свете нет. Лучше песенок веселых ничего на свете нет.
1: А теперь познакомьтесь с маленькой девочкой, которой случается нередко оставаться одной дома. Наверное, и с вами такое бывает, когда взрослые уходят по делам, а вы скучаете дома одни. Так вот, эта девочка не скучала, а представила себя сначала врачом и лечила своих кукол, а потом портнихой и шила им платья.

В оперете о Толе, Тоболе и многом другом героем стал мальчик Толе. Никакой не сказочный герой, а обыкновенный мальчишка. Но у него был один большой недостаток. Он часто говорил неправду. Из-за этого однажды вышла большая неразбериха. Вот Толя пришел из школы и по привычке придумал очередную неправду, чем ужасно напугал маму.

0: нет, нет, мамочка, ты не беспокойся. А просто в буфете купил я котлету, а с ней заодно проглотил я монету. Почти что полдня я промучился в школе, учитель меня отпустил из-за боли.
1: А в музыкальном спектакле «Сыщик или никто» по книжке известной писательницы Астрид Линдгрен о Калле Блюмквисте герои поют песенку о цирке.

Сергей Баневич чаще пишет оперы и опереты. И знаете почему? Должен сказать по секрету, что, как и многие взрослые, он очень любит сказки. Да-да, сказки. И хочется ему их вам рассказывать. Но он же не писатель, а композитор, и поэтому пересказывает их в музыке. А музыка делает вас доверчивыми, готовыми переживать вместе с героями сказок. Ведь опера или оперетта заставляет волноваться за своих героев, восхищаться ими или жалеть, заставляет учиться у них побеждать горе и зло. И в этом большая сила музыки. Когда вы идете в театр, вы не только получаете удовольствие, но незаметно для себя и учитесь. Учитесь быть лучше, добрее, мужественнее. Учитесь поступать как любимые герои. Вы, конечно, помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Какие чудесные Герда и бабушка в этой сказке. И как жаль нам маленького Кая. Мы узнаем, что даже самую красивую волшебницу, если она холодная и злая, никто не полюбит. По этой сказке Сергей Баневич написал оперу, которая поставлена в оперном театре. И пусть она напомнит вам о великом и мудром писателе Андерсене.

0: Извеков не придал особого значения, что его вызвали в ЦК. Вызовы в Москву по телефону происходили часто. На его плечах лежало основное производство завода, и год был особенно хлопотливый из-за расширения программы выпуска автомобилей. Он остановился, как всегда, в гостинице «Москва». В комиссию партийного контроля могли вызвать по любому делу, не касающемуся непременно лично его. Это была первая мысль. И в нее влилась другая, явно безответная, о том, чье же это может быть дело, требующее его явки.
1: Вас слушают.
2: Говорит Извеков, прибыл по вызову.
1: Прошу подождать, я узнаю. Товарищ Извеков, вы слушаете?
2: Да-да.
1: Вас примут сегодня в 6 часов. Подъезд номер 1, комната 302.
2: Хорошо.
0: До назначенного часа оставалось некоторое время, но не такое, чтобы его можно было занять большим делом. И тут пришел ему на ум Рогозин, старинный друг. Они встречались в последние годы исключительно на разных заседаниях и совещаниях, редко и мельком разговаривали, всегда уславливались повидаться как следует, но вечная срочность дел мешала то одному, то другому, и Рогозин пошутил однажды, что уж, мол, выйдем на пенсию, тогда отведем душу за самоварчиком. Извеков решил пойти к нему. Секретарь по приемной военного отдела пошел доложить о прибывшем. Сейчас же, возвратившись, он придержал за собой дверь, наклоном головы показывая, что можно войти в кабинет.
3: О, заходи, заходи.
4: Здорово, Петр Петрович.
3: Все тот, разве что красивей. Ну, садись. Нет-нет, вот сюда.
4: О, совсем забыл. Посетителю положено лицом к свету.
3: Привычка, братец, привычка. Да и что ты за посетитель? Не знаю, кого больше хотел бы я повидать, чем тебя.
4: Да я тоже, но ты же не хуже меня знаешь.
3: Мне как доложили, что ты пришел. Я подумал, не опять ли ты в армию захотел? Соскучился по шинели?
4: Да просто на тебя взглянуть. Mm. Не простишь ведь, в конце концов, что я так часто бываю здесь и никогда не зайду.
3: Не прощу. Да. Рассказывай, как живешь? Как Вера Никандровна?
4: Мама с нами в Горьком. Здорово. Живет просто, обходится достатком школьной учительницы.
3: А дочь? Учится? Большая стала с тебя.
4: На пол головы выше.
3: Вон что. Угу. На пол головы выше. В 14 лет. Фору, значит, отцу дает. Вот как. Об артистке-то своей, об артистке-то. Слыхал, любит ее на Волге, правда?
4: Да и Аня любит старые волжские сцены. Не видим друг друга месяцами.
3: Как это ты, братец? Как же, столько лет ты с ней почти всегда врозь живешь и все еще не развелся?
4: По поговорке, Петр Петрович, врозь-то скучно, оно и крепче.
3: Нет, не гораздо идти в ногу со временем. Нынче мужья куда прытче. Сидит жена дома. Почему не работаешь? Развод. Ходит на работу, чего не сидишь дома, опять развод. А ты, вижу, соглашатель, как по ее, так и по-твоему. Да. Нет доли на свете горше байбака по неволе. Да к тому же... как мне, например, на пороге 7-го десятка. А, как, скажи, этот, ну как его, забыл, как же его, ну да брат твоей Анны Тихоновны.
4: Павел.
3: Ну да, что ж этот Павел, Он ведь студент как будто.
4: Давно уж инженер.
3: Да что ты?
4: Ну да.
3: Где же он?
4: На Оружейном, в Туле. Да разве твой Иван ничего не говорил о нем? Он ведь дружит с Павлом?
3: С Павлом дружит. А вот с отцом не шибко. То помиримся, то опять поцапаемся. Да уж, коли поцапаемся, надолго.
4: Чего же вы не поделили?
3: Я себя проверяю иногда. Может, сам виноват? Не умею подойти? Да нет, вроде пробовал. Со всякой мягкостью, можно сказать, как с дамой изъяснялся. А выходит, все одно поругаемся. И он тоже будто не хочет меня обидеть. А получается... Очень, понимаешь, обидно получается. Ни с того ни с сего меня эдаким профаном выставит. Я тебя, скажет, уважаю, но ты ничего не смыслишь в моем деле.
4: Об искусстве, значит, изъясняетесь?
3: О живописи, ясно. Угу. О чем еще с Иваном говорить можно? А тут только держи. Скоро год, как глаз не кажет. Я его последний раз прогнал, сказал, ступай от меня, болван. Он пошел. Потом останавливается, говорит, ты будешь раскаиваться, что так сказал. Я ему ответил, никогда, но я помирюсь с тобой, когда поумнеешь, говорю ему. А он в ответ, для тебя, говорит, поумнеть означает во всем тебе покорствовать. А искусство, говорит, послушанием не добывается. Повернулся и эдаким, знаешь, рыцарем вышел. И дверь за собой не затворил. Сам, мол, за мной затворишь.
4: Оставил бы ты его своим умом жить.
3: Да разве я против ума? Тут принцип.
4: Чей принцип? Ивана?
3: Зачем Ивана? Мой? У Ивана каша в голове. Заладит. Двигаться надо в живописи. Двигаться. Двигайся, пожалуйста. Никто не возражает. Летящий, говорит, камень мхом не обрастает. Откуда у него такой афоризм, не знаю. Ну, не возражаю, тоже правильно. Только куда ты летишь, спрашивает. Ежели в пропасть, так зачем? Может, ему вывихнули мозги, когда он еще по детским домам ходил? Там тогда разные левые лады пропагандировали.
4: Дети и без пропаганды всегда левых направлений.
3: Вот-вот. Он мне тоже втолковывал, что, мол, художник в совершенном виде встречается только в ребенке. А что такое совершенный вид? Непременно разве левой? Домики до лошадок рисуют все дети. А потом из одних рисовальщиков фашисты выходят, а из других честные люди.
4: Ну а принцип-то твой в чем? Из-за чего ваша драка-то?
3: Вот он принцип мой тут и есть. Не домишками с лошадками мы дорожим-то, а людьми... Иван мне что говорит? Я один раз смотрю его живопись и спрашиваю, это какой породы у тебя дерево? Он мне, ты хочешь, говорит, чтобы я пересаживал на холст деревья из ботанического сада? Хочешь, говорит, из художника садовника сделать? И пошел. Я, говорит, не выходя из комнаты, могу написать любой пейзаж вселенной. Воткну, говорит, вместо натуры старые кисти в миску с зелеными щами. И создам мой ландшафт.
4: Ну хорошо, Петр Петрович, его ландшафт. Но что все-таки ты от него хочешь?
3: Слушай! Я иду ему навстречу. По-мирному. Ну, пусть, говорю, зеленые щи. Но ты смотри, говорю, на свою натуру в миске, а думай об идее. А какой, спрашивает он. То-то что и есть, а какой? А своей? А коли у тебя ее нет, говорю, так тебе и писать нечего. Опять мы врозь. Последний раз так и вышло. Он снова мне толковать пошел о летящем камне, о поисках художника, о мастерстве. Я ему отвечаю, что, мол, пойми ты, кривая голова, все дело в назначении твоих поисков, в назначении, а не в них самих. Что же он мне на это? Азбуку твою, говорит, понять нетрудно. Я, говорит, знаю ее с молодых ногтей. Мастерство, говорит, будет посложнее азбуки. И беда, вдруг заявляет, беда в том, что твердишь ты о назначении искусства, а думаешь на самом деле о его утилизации. То есть вроде как я двоедушничаю, так ведь? Я его за эту утилизацию... И погнал.
4: Представляю себе ваши стычки. Но стоит ли только разрывать с сыном из-за споров о картинах, может быть, даже о вкусах?
3: Да я бы и не стал. Пусть там поиски, летящий камень. Но во что это в жизни превращается? Ведь не путевость какая-то. Класс Академии художеств бросил. Приехал в Москву, стал заниматься у мастеров-живописцев. Один не понравился, с другим не сошелся. Вернулся в академию, опять не кончил. Опять начал прилепляться к художникам. Слышал я, специалист о нем неплохого мнения. Талантом будто называют. А у него с ними никак не заладится. Все в поперечь. Талант не талант, время уходит ведь. Как ты думаешь? А толку не видно.
4: Да, время не стоит.
3: Образумиться пора бы Ивану. Мужик вымахал. Давно под стать отцу.
4: Ну, наверное, все-таки ты тянешь побольше.
3: Нашему брату тоже бы двигаться надо. Не только живописцам. А я, как после гражданской войны, расстался со строевой. Так только из кабинета в кабинет и передвигаюсь. А, заговорил я тебя. Торопишься? По части своей индустрии приехал?
4: Нет, понимаешь ли, зачем-то вызвали в КПК.
3: В контрольную?
4: Да. Не слышал случайно, что там сейчас за дела разбираются?
3: Где слышать? У нас дела особые. Раз, два, шагом марш. А что у тебя может быть? Нажаловался кто?
4: Ну, понятия не имею.
3: Что же, прямо от меня туда?
4: Да, уже пора.
3: Ты зайди. Как освободишься, расскажешь, что у тебя там.
4: Да непременно. Ты не очень занят?
3: Приходи. Я буду здесь до вечера. Угу.
5: Василий Васильевич, слушай, Василий Васильевич, не знаешь ли ты, по какому поводу вызван в комиссию Извеков?
6: Не собираешься ли, Петр Петрович, привлечь Извекова к военной работе?
5: Не собираюсь. Но и не прочь бы. Потому что хорошо знаю Извекова по его старой службе в Красной армии.
6: С тех пор порядочно утекло воды. И привлекать его опять к старой службе никакого успеха нет.
3: Угу.
6: А что, он к тебе с просьбой, что ли, обращался?
5: Нет.
6: Так он сейчас у тебя, что ли?
5: Пошел к вам.
6: Так вот, так.
5: Ага. Ну, ладно.

0: Над Москвой сгущались сумерки, когда Извеков вышел из кабинета председатель комиссии партийного контроля. Теми же коридорами, как и час назад, шел Кирилл, но теперь у него было чувство, как будто он уже лишался какого-то подразумеваемого высшего доверия. Только что прослушанные анкетные прошлые исключало возможность в чем-нибудь его обвинить. Ведь шаг за шагом оно напоминало торжество октября, защиту советов от мятежей, гражданскую войну, победу над анархией, подавление банд и первый веселый удар топора по свежекоренному бревну, воскрешенный труд, первый вздох мирного возрождения, молодость, детство новой жизни с ее азбучной наукой штопать, подчинять, ставить латки, с ее жадными лозунгами учиться, учиться всему, торговле, арифметике, политграмоте, гигиене, вежливости, технике, отдыху, дисциплине, гражданственности и чтению, чтению без конца. О, как потом все это стало воздвигаться, шириться. Очутившись на улице и отойдя от дверей подъезда на край тротуара, Кирилл остановился. Ветер сильно клонил деревья бульвара. Ветви кипели, пестро размахивая метелками своей листвы. За этим шумом неслышно подкатил, притормаживая, и стал перед Избековым сияющий парадный Покарт.
1: Избеков? Опять в Москве? Ждешь машину? Нет? А то садись, тебя доставят. Да у тебя жар, нездоров.
2: Простыл.
1: Ну, что ж кепку не наденешь? Надо за собой следить.
2: Следить за собой надо. Да.
0: Уже в первый момент, как только он вступил в кабинет Рогозина, по первому его шагу Петр Петрович понял, что Кирилл явился к нему не тем человеком, которому шел час назад. Они сели лицом к лицу перед столом одинаково, как бы равноправно освещенной потолочной люстрой. И Рогозин молча смотрел на Извекова, пока тот не поднял веки и тоже не остановил на нем своего взгляда.
2: Ну? Существует, оказывается, дело. И дело Извекова. Понимаешь ли?
3: Дело. Дело?
2: Аттестовал Гасилова честным советским работником. А он мерзавец. Оказался изменником. За границей печатает паскудное интервью о Советском Союзе.
3: Как же это ты, а?
2: Подлец!
3: Как осмелился, как мог он,
2: изменник! Была у меня мысль, а сейчас спрашиваю себя. Как это я?
3: Да, брат, выходит, ты.
2: Ты не думаешь, что кто-то меня хочет замешать в ленинградские дела? Не знаю, со старой позиции, может быть. Все время клонился разговор к Ленинграду.
3: Совесть, что ли, нечистая?
2: Это ты смело.
3: А я не из робких.
2: Ну, я тоже.
3: Чего же испугался, что тебя во что-то там замешивают?
2: Я хочу знать, что ты скажешь. Может ли дело быть вовсе не в предателе или не в нем одном, не в Гасилове, а еще в чем? Но если ты стал сомневаться в моей совести?
3: Ты, видать, здорово расстроен. Не поглупел ведь. Выискиваешь объяснение, когда они на ладони. Как это так, дело не в предателе? Хочешь, не хочешь, удружил ведь предателю.
2: Не по злу же я в самом деле.
3: По случайности, которой нельзя допускать. Нам, партийцам, особливо нельзя.
2: Теперь будешь мне говорить о партийном долге.
3: Буду. Долг-то, получилось, нарушен. Негасилов, поди, обязан был соблюдать его за тебя.
2: Значит, ты спрашиваешь насчет моей верности партии?
3: Я не спрашиваю. Я говорю, как ты с твоей верностью обошелся?
2: На карту ее не ставил.
3: Не ставил. А ставка взята. Каким игроком нынче тебе поднесли на подносе?
2: Но ты ведь тоже знал и помнишь Гасилова?
3: Вроде как помню. Крутился такой.
2: А я его и много позже знал, по Ленинграду.
3: Стал быть, он и в Ленинграде крутился.
0: Извеков откинулся на спинку кресла. У него как будто не находилось больше никаких слов, или он перестал их искать. Он глядел на стол, на ту зеркальную гладь стекла, в которой недавно вот только что отражалось лицо Рогозина, прежнего Рогозина, участливого, любимого.

0: Верность. Дышишь, тебе и на ум не приходит, что без воздуха перестанешь существовать. Убеждение, цель, мечта – все вместе живет, пока ты этому верен, пока этим дышишь. Верность – это дыхание. Дрогни она, сразу тебе перехватит горло.
1: Пострадать она может, вот что, понимаешь меня? Думать о ней надо, о верности. Ладно, там дыхание или как ты еще захочешь рассудить, а за чистотой-то воздуха, небось, наблюдаешь? Зазевался, его отравят? Гасиловы-то всякие.
2: Невозможно, чтобы человек нарушил верность и не заметил, что нарушил.
1: Раньше, чем сочинять похвалы, черт те кому, ты бы вспомнил о преданности партии.
0: По-твоему, я забыл?
1: Не по-моему, а потому что вышло.
0: Тут никакой связи. Нельзя так ставить вопрос. Это все равно, что привязать меня к Гатилову, потому что он и я купались когда-то в Волге.
1: Волга уж, наверное, ни при чем. Ну, а если бы ты на Волге Гатилову купальню соорудил?
0: На спину бы тер ему.
1: Вот-вот, спину бы, ежели мылил ему персонально в купальне. Как же бы тебя не спросить, а с какой целью?
0: Я хотел бы знать. Дашь ты обо мне товарищеский отзыв, если понадобится.
1: Спросят. Отмалчиваться не буду.
0: Ну, извини за длинный разговор. Прощай.
3: Кирилл закрыл дверь совсем не с тем чувством, с каким до того выходил за дверь другого кабинета, где обрушилась на него нежданно-негаданно беда. Оттуда вышел он ошеломленным. Рогозинский кабинет он покидал в полной ясности сознания, говорившему ему, что старый друг оттолкнул его в горькую минуту. Он сознавал, что Рогозин был по-своему прав, как по-своему прав был он сам. Он в тот же день уехал из Москвы домой.
4: Кирилл, иди ужинать.
2: Ты, мама, все еще, кажется, бережешь мои письма с фронта и разную разность.
4: Даже твои ученические тетрадки.
0: Не добавишь ли к ним кое-что из бумажек времен здешней моей работы? Вот очищал стол от накопившихся бумаг. Вот тут наброски размещения станков, эскизы. Вот планы жилых домов для рабочих. Все это отживший свой век хлам. Сначала решил все сжечь, но могут найтись документы нужные.
4: Кирилл, что-нибудь случилось?
0: Своротила жизнь с большака на проселок. Едем в Тулу. Партком завода и партбюро райкома рассмотрели мое персональное дело. И дирекция завода предложила мне оставить должность.
4: Ну, что же случилось?
0: Ты прости, что я молчал до сих пор.
4: Думаешь, я ничего не замечал?
0: Да нет, я не думаю.
4: Расскажи. Скрывать тяжелее, чем сказать.
3: Он рассказал, что с ним произошло. Она ни разу не прервала его. Она настолько ушла вслух и затихла, что ему стало казаться, он вместе с ней начинает слышать удары ее сердца.
4: Ты обманулся, Кирилл, но сам ведь ты никого не обманывал, это главное. Анночка еще не знает?
0: Я скажу ей завтра. Я ее жду завтра.
4: Конечно, в письме этого не напишешь. А переезжать нам с тобой не привыкать.
0: Да не в переводе дело.
4: А в чем? В работе? Пользу людям ты делал на любой работе.
0: Да.
4: Но почему именно в Тулу?
0: Своему переводу в Тулу я ведь обязан Рогозину. Оказалось, Петр Петрович хорошо знает Новожилова.

0: первого секретаря Тульского обкома. А с Новожиловым я встречался еще в 21-м году. Помнишь, когда был послан в Тамбовщину на подавление бандитских шаек?
1: Пойду подогрею ужин. Все остыло.
0: Да есть я не хочу. Принеси мне, пожалуйста, чаю.
1: Хорошо, сейчас принесу.
2: Появление Извекова в Туле было неожиданностью не для него одного. Лично его здесь мало кто знал, а те, кто знал, считали его кадровым работником промышленности и недоумевали, зачем и почему прислан он заниматься коммунальным хозяйством незнакомого ему города. Возглавлял коммунальные дела города бывший заместитель председателя исполкома Михаил Антипович Придорогин, в жизни своей не встречавший Извекова, больше всех, однако, о нем разузнавал, мимоходом внушая, где мог, впечатление, что от приезда его в Тулу вряд ли можно ждать чего-нибудь доброго. Подобным дружеским излиянием была беседа Придорогина с его старым приятелем, городским архитектором Филиппом Филипповичем Бакатовым. Оба они ехали в служебную командировку в Москву.
3: Так что же, сдаешь?
4: Приготавливаюсь.
3: Что-то затянулось у вас это.
4: Извеков не хочет принимать, пока семью не перевезут. А тут два пункта. Первая квартира не готова. Второе, его жене театр отпуск не дает. Привык с удобствами.
3: Да. А где ему квартиру отводишь?
4: Да он сам придумал. Кварталом ниже кладбища, на Жуковской. Я ему предлагал в новостройке, так нет, уперся. Там, говорит, у вас ничего, кроме щебня да извести. А он, видишь ли, желает, чтоб с деревцами.
3: А вот будет хозяином, пускай себя озеленяет, где хочет.
4: Я тоже думаю, пусть озеленяет. Пусть и квартира устраивает, какая понравится. Хоть на Жуковской, хоть на самом кладбище.
3: А что ты больно нянчишься с ним? Поживет и в гостинице.
4: А я в гостинице, говорит, не намерен каждое утро терять полтора часа в хвосте к умывальнику. И умывальники, говорит, у тебя такие, что тошно руки сполоснуть. И все, знаешь ли, у тебя, да у вас, да твое, словно сам не бог весть, из какой Филадельфии заявился.
3: Да, слышал я, рассказывают. Крутоват.
4: Кто рассказывает?
3: Да у меня в мастерской чертежник один работал раньше, в Сормове. Ну вот, сталкивался с ним.
4: Сталкивался? И конфликт какой был?
3: Нет, не в том смысле, а ну просто приходилось наблюдать по работе. Неутомимый будто этот самый Кирилл Николаевич. Ну и вот, шибко требовательный. Крутоват.
4: Так у него все дошло по шерсти. Чего захотел, то и получалось. И постановления насчет его работы поспевали как раз такие, которые ему нравились. Рука у него наверху в аппарате. Оно и получалось.
3: Какая рука? Ну, кого ты думаешь?
4: Рогозина. Слыхал?
3: Но, милый мой, если хочешь знать, Рогозин нынче Извекову против шерсти ты и погладил. Странно даже. Что же это такое? Не чужак какой-нибудь? Надо было и воевал, и торговал. Речной флот восстанавливал. Буксирит вон к Нижегородской ярмарке. Кто подпоры ставил? Извеков? Пришло время и заводы строил в первом ряду. На автомобильном конвейер приком налаживали. Тоже при нем. Не хуже спецов-инженеров справлялся. И учился, и совершенствовался. И не клевал носом, да. Не спал.
4: А кончил, с чего начал? Коммунхозом. Непонятная одна в нем черта. Всегда он словно бы на втором плане стоял. До настоящего руководства не подымался. В замах ходил. При его-то партстаже, а?
3: Да что-то непонятно. Просто есть люди, без которых настоящего дела не сделаешь. Которые ценности создают и вот этим свою гордость питают. У них, брат, что голова, что руки золото.
4: А руководители без руки, что ли?
3: Ну, как тебе сказать? Одни руки водить предпочитают, другие делать работу. Работник,